0: это очень сложно и тяжело, в сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
1: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые 2 кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
0: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет. И начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту. Когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти 2 кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
1: да,
0: для взрослых.
1: Не так тяжело для родителей.
0: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
1: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось?
0: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
1: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
0: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в 3-м лице. А вот когда он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются. Да? И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать ребенку.
1: Да, ну, в общем, традиция. Родители как привыкли, так и действуют.
0: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает, да. Ребенок меньше проявляет самостоятельности, а тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
1: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да? А малыш решил принять собственное решение.
0: И начинает при этом
1: протестовать,
0: биться в истерике, протестовать. Там,
1: все скидывать обратно.
0: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько это
1: игнорировать,
0: это значит, дети очень часто, зная, что играю на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает, то есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывают, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
1: то есть обнять, наверное,
0: поддержать
1: себе,
0: его, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает, лучше это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее, да, более безболезненным сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
1: И одевает
0: здесь его, надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности.

0: ребенку, где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
1: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
0: Не, ну, что я думаю, что если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
1: А если не замерзнет, то пусть.
0: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
1: Ну и похвалить, момент, наверное, что все-таки прежде всего. Да?
0: Вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу и поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, по-своему, и она сделает по-своему. Да. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Да, но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? Когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит,
1: сама одевает.
0: Да, я видела,
1: как в школе-то девочки кофточку застегивают.
0: Да, и скорее всего, вот когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности, да, проявлять инициативу. Опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность, инициативу, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать, и вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
1: То есть это будет без инициативы? Человек, да,
0: который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, вот тут правильно. Особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решения. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни. То есть выбегать на дорогу, играть среди машин, да, или дотрагиваться до горячих предметов. Хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
1: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
0: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку «нет». А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны, возможно, дать ему проявить.
1: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
0: И мы больше должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил. Вот ему срочно нужна игрушка. Вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
1: Что говорит? Нет.
0: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь «нет» тоже не помогает. Надо просто взять, потому что читать нотации ребенку бесполезно. Просто нужно взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать. А лучше всего отвлечь. Вот просто взять и отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на птичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
1: А
0: вокруг,
1: пойдем вот туда, я знаю, там то. И
0: да. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны вообще на его психике и здоровью. И вот здесь нужна гибкость. Как, на что, в какой ситуации мы должны так отреагировать.
1: Да, действительно, гибкость – это очень сложно, потому что то, что работало недавно, перестает работать, да? Ну, и вот каждый опять, раз ты придумываешь опять что-то новое.
0: Опять мы говорим о потребности ребенка быть самостоятельным. А на примере своего жизненного опыта, когда вот у моей девочки начался кризис 3 лет, 2,5 года, и я поняла, что она хочет быть самостоятельной. И когда она не хотела одеваться, я сказала ей, давай ты сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
1: То есть мама, вот, чтобы одевала, она не хотела?
0: Да.
1: А
0: то есть
1: сама?
0: Она сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. да?
1: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот, я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
0: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать, ты хочешь вот такую шапку, да, красную или синюю, например.
1: Да, если
0: то есть он все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он захочет.
1: Он уже
0: то есть вот здесь вот, да,
1: делает.
0: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться. Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
1: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел, ну, не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
0: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться. И набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно знать,
1: а
0: чего какая...
1: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться взрослым.
0: Да, чтобы с ним считались, да. Что не только родители диктуют, как ему жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
1: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
0: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль. Он будет сидеть, он будет заниматься.
1: Да.
0: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно, ну, относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
1: Да, здесь взрослый
0: здесь перестройка. Да, кризис, любой кризис – это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
1: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как помочь?
0: Родители остаются авторитетными. Да? В дошкольном детстве они авторитеты. В младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. Все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
1: То есть не ругать,
0: поднять,
1: не сравнивать,
0: оценку,
1: да? Не тыкать носом в тетради.
0: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами. Потихонечку там возникают иногда и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
1: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
0: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия, школа, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
1: Много новых ребят вокруг,
0: да, и знакомых. Много, поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителями сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетны, чем сверстники дошколки, да, для родителей, для детей. И поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, родители должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, насколько он хорошо там развивался.
1: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
0: да,
1: в школе.
0: Да, в этом поучаствовать. Поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более, если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эти вот контактность. Посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно. И потренироваться, возможно, заранее. Хорошо, когда в семье есть старшие братья и сестры, которые тоже поделятся своим опытом и расскажут, как это здорово может быть в школе, да, как там учатся, какие там правила, да, есть.
1: То есть, чтобы ребенок уже пошел в школу с позитивным настроем.
0: Ну, так же, как и,
1: да,
0: в детский
1: сад. Да, это зависит от семьи.
0: Да, да. Настрой родителей, конечно, повлияет на настрой ребенка. Поэтому положительный эмоциональный фон всегда не повредит, особенно со стороны родителей.
1: А что вообще можно сказать родителям, которым тоже, как и детям, не просто в этот период, когда у ребенка кризис?
0: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо, потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются. И нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

забудь о месте на земле таком. Куда бы ехать, убежать, душе найти покой. Туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому. Просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь. И это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только...

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщины в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять, слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус. Слава Богу, аллилуйя, слава Господу. И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании. В псалмах, слава Господу, Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру, включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается, Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух, совершай необыкновенное, Господь, совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь, Господь, мы хотим быть в Духе Святом, мы хотим быть с Тобой, вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек. В Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали, но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный.

благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манефу Филиппа, он благословил меня. И вот так, братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильно. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит, прежде всего нам нравится получать через веру, но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне, я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа? Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры. И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит, подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности. И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал Духа повинующимся Ему. То есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути. Наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. А со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать вот мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилькерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. Поехать, потому что он читал статьи о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс, и он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде, он поехал молиться. Вот, и жена должна была родить ребенка, она звонит ему, он говорит, дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. И Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу. Он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер.
огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христиан.

христианства Америки. Он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным. Он вообще был никто, как бы, ну, вообще не. Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных — это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит: подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит: назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20, 21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать — это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере. И это уже наша ответственность. То есть каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет. Слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить. Вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно. Не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались. Быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов. Он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой. Вот, родной брат был. И мы спрашивали: скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит: да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит: да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реальное, очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека, потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал: Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал: да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно: ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь. Наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали.
Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня, а потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств, она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера. С нее все начинается. Надежда. Это то, что устремлено в будущее. И любовь. Это внутреннее качество. Это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, ну я просто как пример говорю, но сегодня мы говорим о вере, потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленные стрелы лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего. Есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что вам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так. Чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог. Вас будут бить в синагогах. Вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время тайной вечери. Он говорит, вас будет убивать. И будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу.
То есть будут думать так.

Поэтому один из аятолл в Иране, он дал такой священную, такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит. Они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев, пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте, скажите аминь. Да? Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели, но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять, для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты – это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера. Чтобы поставить именно вера, внутренняя... Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит, бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит, Господь, открой глаза слуге. И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса, он хотел ему хорошего. Он сказал, пусть не будет с тобой этого, пусть не будет никаких страданий. Пожили, ну, будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел?

дьявола. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями, находится лукавый, то есть он невидимо действовал. И он говорит: «Отойди от меня, сатана». Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше. Сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Снарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: «Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы?» Господь говорит: «Плевелы – это сыны лукавого, а пшеница – это Божьи дети». И он говорит: «Враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали», то есть, видите, он делает тайно, «тогда он посеял плевелы». Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: «Оставьте их». То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают. Они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями. И они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть... Если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть, потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, потому что наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят: «Давайте мы их вырвем». Он говорит: «Нет, оставьте до жатвы». Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит: «Дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой». Но Петр говорит: «Серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства», и так, ну, и так далее. Тогда Симон сказал: «Помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось». Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит: «Покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее, но у него было неправильное сердце. Он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью.
Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит, противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. Она поняла, что это не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот, Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все-все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные, дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было, 1 евро было на счету. И, потому что, и еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обиды. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать... Я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора. Благодарю Бога. Прославляю Тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут, ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет, Господь, я отказываюсь обижаться, я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня, ну, люди тоже, они, столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях, Ваня тут, его брат... Родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия, вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала, все отдала, вот такое ей было на сердце, и, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил.
Я насела в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, она говорит, я чувствовал,

обычная жизнь, логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь, она с одной стороны, ну, как бы правильная, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете... Я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию. Не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, в общем, одна семья обратились ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренняя, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже, ну, вот забирают квартиру, все. И я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит, папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю, слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю, слушай, есть такая вот квартира подается. Он такой, да. А мне очень хорошо от этого сердца, он сказал. Но мне нужно первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел. Думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. И в сердце такая радость. Я говорю, сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты, я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, хвала Богу, это просто сердце отца. Сердце человека, отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал, ладно. Это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они... Вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем тебе славу.
Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал 2 с лишним месяца.

все тянулось, все это, слава богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили, эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился: «Господи, помоги, потому что сын может вот купить квартиру, я верю, что он будет тебе, ну, больше служить, я верю, что…» Вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется, ну, помочь – это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его также, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно, он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил: сейчас мы боимся змей, да, мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми, то есть они были нормальными, тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал, он говорит: нет, с вами ничего не произойдет, просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство, это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою. 15 стиха. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете? Бог говорит: не злоумышляй. То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое, вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он станет. То есть и вот сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют. На самом деле не всегда так, сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной, я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла: испытывайте себя, в вере ли вы. То есть проверяйте себя, в вере ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, в вере ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно. Чтобы мы не были открыты, когда люди так думают: как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет. Это не поможет. Мы просто должны вере противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете. Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон. Ну, хлеб тоже. Хлеб, он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба,
у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимаю, там салатики полезны, там всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас, ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь ты сегодня назидаться в вере. Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчество по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве.
Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть.

Речь, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой? Такой необычный человек. И мы говорили о вере, мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно, он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви, он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу, выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому по трапу бегать с корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, пусть эта гора сдвинется. Он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был или в реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега. Эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает. Он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть, это был ответ на молитву, согласитесь? Да? Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация. Вот надо же было, он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть. И Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги. Потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться. Там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья, она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь, и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем, нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

0: Привет, меня зовут Катя. Часто мнения близких людей расходятся. Родители хотят от нас одного, а мы хотим совершенно другого. Что делать в таких ситуациях? Как прийти к компромиссу, не потеряв себя? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, скажите, пожалуйста, у вас бывали такие ситуации, когда мнения с вашими близкими прямо кардинально расходились? Родители или родственники чего-то от вас хотят, вы не хотите, и очень трудно в таких ситуациях прийти к какому-то общему решению?
1: Очень много раз. И как бы очень сложно реально прийти к компромиссу. И даже были случаи, когда не приходили к компромиссу, как бы чисто смиряешься. И вот я не знаю, нормально ли смиряться и так вот, типа, идти и следовать их мнению.
2: Смотря что было, например.
1: Например? Ну, я поступила в магистратуру, а потом поняла, что мне это не нравится. Я не хочу учиться в ней. Я хочу бросить, потому что первое образование у меня уже есть. И мне не дали бросить, грубо говоря, заставили закончить. Говорят, это очень... Оно было просто бесплатное еще, но я поступила на бюджет. И как бы, я не знаю, это были 2 года ада. Ну, просто. И я до сих пор говорю, если я не найду плюсов от этой магистратуры... Отомстить хотела, но уже, ладно, наверное, не буду.
0: Получается, до сих пор ты как бы считаешь, что это было неправильное решение?
1: Да, я считаю, что это было неправильно, что я просто потеряла 2 года нервов и жизни.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: У меня сложных ситуаций не было, каких-то таких, чего стоило бы помнить. Это вообще было давно, на самом деле, очень, когда родители как-то пытались повлиять на мою жизнь. В основном это касалось того, иду ли я в безопасное место, одевались ли я, соответственно, погоде, ну или там, может быть, ситуации. Вот. Правда, сейчас, вот честно сказать, спустя уже большое время, меня поражает моя собственная реакция. Я на все реагировала очень болезненно. Ну, какой-то у меня вот триггер срабатывал, я не знаю, как сейчас модно говорить. То есть я все воспринимала в штыки, все хотела сделать наоборот, и довольно долго, даже уже спустя подростковый возраст. Я не знаю, почему.
2: А что тебе хотелось сделать наоборот?
4: Да просто, например, говорят, одень шапку, не хочу одевать. Хотя я понимаю, что вообще-то лучше ее надеть, холодновато.
1: Ну, да.
4: То есть меня это удивляет. Я не понимаю, почему это было. А на родителей у меня обиды нет. Я только думаю, я-то вообще нормальной была или нет.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения,

0: он хотел самостоятельности. Вот. Мне тоже с родителями во взаимоотношениях, у меня, например, с финансовой точки зрения любят родители, так скажем, говорить мне, в чем я не права, что я должна обязательно столько откладывать, что я не молодец, что трачу деньги там на кафешки, хотя я так не считаю. Вот. Ну и, в общем, да, то есть, когда я переехала даже от родителей, они, ну, спрашивают там, вот ты зарабатываешь столько, на что ты тратишь свои деньги, ну, здесь надо экономить, а здесь так, а здесь так. Я такая, сама решу.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: Слушайте, я на самом деле вам завидую, потому что когда у меня был какой-то такой подростковый переходный возраст, я как раз-таки была, ну, я в принципе изначально была очень таким милым, послушным ребенком, и мама с папой никогда не знали со мной хлопот. Знаете, такой милый ангелочек, который ходит, да, конечно, я на все согласна, я буду все делать. И вот сейчас, понимая с возрастом, что да почему же этого не было, когда мне было там 14 или 15 лет, то есть... У меня не было каких-то таких особых проблем на тот период времени, вот. Но если затрагивать тему, как надо делать, да, и как классно было бы, и как полезно, это случай протеста. Потому что как раз-таки в семье именно и закладываются основы границ, которые мы потом выстраиваем в обществе с людьми.
3: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: То есть ты хочешь сказать, та модель, которая была во взаимоотношениях с родителями, она и отражается на социальном? То есть как с тобой, какие границы у тебя были с родителями, так ты умеешь выстраивать границы с другими людьми?
2: Возможно.
0: Нет, потому что вообще не так.
2: Модель может быть такая. Смотри, как еще. Еще может быть такой вариант, что как ты выстраивала и какие выводы ты, может быть, сделала после взаимоотношений и после выстраивания вот этих границ с родителями. Ну вот, допустим, ты научилась протестовать, да, и сделала вывод о том, что, ага, это не везде хорошо. Придет какой-нибудь человек помощнее, да, поморальнее, поустойчивее, потяжелее и может тебе дать в отместку что-то, да, на твой протест какой-то. И ты понимаешь, что лучше договариваться. То есть, если мы, выстраивая границы в семье, понимаем, какого мы хотим добиться вывода, ну, какой мы хотим добиться цели и каким мы путем это сделаем, то мы такую модель можем перенести дальше и на общество.
4: Ну, в обществе я достаточно коммуникабельный человек. Я могу взаимодействовать с людьми, да, как-то выстраивать свои личные границы, но когда... приезжаю домой, допустим, и общаюсь с родителями, как будто бы просто вот так включаются какие-то старые вот эти вот откатанные модели поведения, что ты никакие свои новые взрослые навыки не можешь с ними применять. Вот ты как привык, в 10 лет тебя раздражало, что они тебя там учат жизни, точно так же сейчас вот загорается это как-то, как искра какая-то, и точно так же раздражает, ты не можешь им даже иногда нормально как-то ответить, хочется просто вот, ну, иногда даже нагрубить, не знаю, что сказать, потому что очень как-то болезненно это воспринимаешь. Вот как Оля сказала, да, что она болезненно воспринимала, хотя вроде говорили неплохие вещи.
5: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Это просто момент сепарации, когда у нас происходит именно отделение в эмоциональном вот плане, что родитель это тот

0: человек, который имеет право на свое мнение, вот, по поводу там чего-то такого.
1: Ну, он имеет право, да, но вот, допустим, Таня рассказала свой пример, что в итоге она до сих пор считает, что это там были худшие годы у нее, и вот, пожалуйста, она как бы смирилась, получается, с ситуацией, послушала родителей, и родителям казалось, что было бы здорово там пойти учиться в магистратуру, и мне кажется, таких примеров просто сотни. Я по своей жизни могу сказать, что я в какой-то момент просто... сделала вывод, что обязательно будет наоборот, как мне говорят родители, что они мне говорят, это тебе будет плохо, я это делаю, у меня все получается хорошо. Ну, то есть вот вплоть реально до такого, и просто, мне просто кажется, что как будто бы иногда настолько хотят уберечь от каких-то ошибок, что ну, чересчур вот это получается. Но все-таки, вот если мы вернемся немножко, да, изначально у нас вопрос был такой, как выстроить эти отношения, когда уже мы имеем дело с родителями, которые немножко не видят вот этих границ, где можно взрослому человеку, пусть это даже твой ребенок, давать какие-то советы, чаще всего это непрошенные, да, советы, а где нельзя. И мы это можем взять как факт, что мы это уже имеем, да, мы можем много размышлять, что как они должны делать, как они не должны, но это есть, и что мы можем в этой ситуации сделать вообще, как себя вести?
2: Всегда вообще в любой такой ситуации, не обязательно с родителями, помогает, ну, как мне лично, такой трюк, как поставить себя на его место. Представь, что ты родитель такого-то ребенка, что у тебя такие-то беспокойства, что, например, я не знаю, там, мама постоянно просит тебя надевать шапку, и ты ставишь себя на свое место, и ты вспоминаешь, что у твоего ребенка там хронический отит, у него могут быть проблемы реально с, ну, там, с ушами, там. Поэтому ты его просишь надевать шапку, и когда ты, ну, вот такие вот выстраиваешь какие-то такие вот истории, нити, тебе картина становится более понятна, почему они это делают. Вот. Второй вопрос уже, это как ты принимаешь решение либо соглашаться с ними, либо как им это объяснить. Тут уже все вообще, мне кажется, настолько индивидуально, потому что родители разные, есть, ну, которые более лояльны тебе могут понять, есть, которые на, ну, просто тоже из принципа, не обязательно даже уже из любви какой-то заботы, а которые могут реально из принципа говорить, нет, ты должна делать так, просто потому что я так хочу, вообще никак не это не обосновывая.
3: На самом деле тут еще вот в чем вопрос. Что подразумевается под выстраиванием границ? То есть, если имеется в виду, что я теперь взрослый человек, не лезь в мою жизнь, я от тебя не приму ничего, ни советов, ни мнений, это одни границы. Если мы отдаем себе отчет, что это, например, наша семья, они не перестали быть нашими родственниками, они имеют право участвовать в нашей жизни до какого-то определенного уровня. Это уже другие границы. Для меня вот вторые границы кажутся более приемлемыми, чем первые.
4: И первое – это вообще не про отношения. Если мы просто-напросто говорим о том, что так, ну все, теперь вы до свидания, мы забываем о том, что мы часть вообще родителей, которые нас родили. И мы не можем от них так отградиться, но здесь очень важно
2: смотря
4: сказать…
2: какие родители.
4: Да, о том, что какие родители. Если, к примеру, родители кого-то страдают какими-то там болезнями, да, какими-то зависимостями, то здесь, к сожалению, это просто нужно принять как факт и соответственно, мы не можем.
2: Ну, болезнь, ты имеешь в виду абьюз,
4: да, какие-нибудь там расстройства, да. То есть, когда мы понимаем, что родитель не может здравомыслить, но на действительно доказанном случае, а не как там, к примеру, о, да что там, она вообще ничего не понимает. Нет, такой случай не подходит. И в первом, ну вот то, что Оля привела в первом случае, это вообще не про выстраивание границ. Да, как выстраивать границы? Это нужно обговорить. И это будет неоднократно. То есть, если мы придем и скажем там, ой, короче, вот сейчас у меня вот такие-то требования, это, ну, это не работает. Границы – это всегда понимание через вот опыт общения, через какую-то ситуацию, когда вы потом сели и обговорили. я понимаю, что там как бы важно носить шапку, но сейчас мама, я выросла, и я сама могу решить данный вопрос. Это будут мои как бы последствия того, что заболею я или нет.
1: Просто мы сейчас все говорим про эту шапку.
4: Да,
1: что это?
3: Просто простите,
1: это так забавляет. Да, бывает. Как бы, мне кажется, если сейчас там кто-то кому-то говорит, мама, мне что там, надень шапку, меня это скорее умиляет, как бы.
4: Конечно.
1: Но есть же примеры, как бы, гораздо более серьезные, когда родители на полном серьезе думают, что они вправе контролировать жизнь своего ребенка. У ребенка могут быть свои дети, да, у девушки может быть муж, и мама, там, папа все равно считают, что они вправе распоряжаться ее жизнью, можно так сказать, да, лезть там в финансы семьи, руководить, как распоряжаться деньгами в семье. И часто еще у них такое мнение, потому что они, может быть, сами помогают этой семье. И, ну, действительно, человек находится в каких-то вот заложниках, что он привык думать, что мама — это святое, мама — это там, ну, нельзя ей поперек ничего сказать. И я думаю, речь тут уже вообще не про шапку, когда это какая-то такая коммуникация просто, да, а более про глобальные вещи, когда получается так, что девушка не живет своей жизнью из-за того, что, по сути, она живет жизнью мамы. Мама, там, папа решают, что ей делать, куда ей тратить деньги, куда идти учиться. Сколько примеров, когда профессии были выбраны абсолютно там неправильно, потому что родители сказали, вот иди сюда, тут прибыльно, тут будешь деньги зарабатывать. И мне кажется, вот важно нам сейчас обсудить, если вот я нахожусь, ну не я, но допустим, я нахожусь в такой ситуации, что я реально понимаю, что я вот в заложниках как бы у мнения своих близких, что, какие шаги я могу предпринять, чтобы начать жить свою жизнь, а не вот жизнь, которую мне диктуют мои родственники. Может быть, у вас есть примеры, как вам помогало, как у вас получалось именно в жизни отстраиваться от мнения родителей, от мнения родственников и все-таки жить свою жизнь?
2: Поговорить. Ну, для начала попробовать. Mm-hmm. А дальше не знаю.
5: Мне помогло, когда я перестала врать. Ну, то есть у родителей какое-то скептическое отношение есть к ребенку, если он понимает, что тут его немножко там, ну, обманывает. И когда мы с родителями стали прям честными, прям в открытую, то есть, ну, то есть я могу с ними прям... У меня вообще было такое, что я написала родителям книгу, такую маленькую, про себя, про свою жизнь, чтобы они меня больше понимали. Реально просто написала им все, что я чувствовала в какие-то моменты, когда я на них была обижена, или наоборот, за что мне очень стыдно. Ну, в общем, как бы откровенно, да, вот тоже, наверное, что разговор. Вот, когда наши отношения стали прям вот искренними, то есть мы ничего не скрываем друг от друга, это очень сильно помогает. И они тебе начинают доверять больше от того, что ты с ними честный. Mm-hmm. То есть даже если это что-то плохое, но ты с ними честен, и они будут с тобой уже как со взрослым человеком, потому что ты не кривляешься как-то, не, mm-hmm. не это, и как бы в лицо говоришь, как есть.
3: Если, например, ребенок живет с родителями, ну, предположим, уже довольно взрослый ребенок, то есть лет 18-20, ну, неважно, сын или дочь, если он пользуется, например, живет на жилплощади родителей, пользуется финансами своей семьи, то есть он еще самостоятельно не зарабатывает или зарабатывает недостаточно, то, естественно, родители имеют право большего вмешательства в его жизнь. Если он живет отдельно, если у него своя семья, то, конечно, по минимуму. То есть родители могут высказать свое мнение, ребенок может сказать, согласен он или нет, и делать так, как он считает нужным. Он уже полностью может опираться на себя в таком случае. Как бы все просто.
4: Можно я немножко поумничаю, подведу итог. Просто вы сказали очень крутые такие вещи. Сепарация. Сепарация – это такой момент, когда мы не чувствуем эмоциональный отклик. Я могу говорить все, что угодно, ну, в том плане, не унижая, это не унижение, не оскорбление, а говорить, что и как кому сделать. Но внутри у меня к примеру, какие-то вот эти возгласы там, мамы или папы, нет эмоционального отклика, это значит, что ты вот сепарировался от них. И еще такие умные фразы, как ответственность за свои какие-то потребности, финансовая ответственность, честность. Это все про признаки взрослого человека. Есть классное упражнение, что помогает? Это написать

0: за что ты можешь взять ответственность в своей жизни на данный момент, прописать даже мелочи. К примеру, я отвечаю за свое здоровье. А это значит, я одеваюсь в погоде, я делаю то-то, то-то, то-то за безопасность. Значит, я прихожу во столько, или, к примеру, использую какие-то там способы защиты. Или там, к примеру, за ответственность за образование. Да, я выбрала этот путь, или я выбрала этот путь, и я отвечаю за последствия, которые меня там ждут. Прописать свои достижения, чего вы достигли. То есть очень важно понимать человеку, ребенку именно такой момент, что я уже имею право, ну, как бы, жить и существовать. Ну, как бы, сам по себе, быть самостоятельным. Потому что, когда, если ребенок живет на территории родителей, да, и он зависим в плане, там, финансовом от них, ну, как бы, ну, они имеют право на немножко влезать на вашу территорию, потому что вы влезаете на их, если, ну, я имею в виду, если это взрослый ребенок. Это не значит, что я принимаю мнение родителя. Да, я его уважаю, да, спасибо, что ты высказал свое мнение, но это не значит, что я принимаю его на себя и буду считать его за свое мнение.
1: Мне кажется, еще иногда нам самим немножко выгодно следовать советам родителей, потому что потом будет на кого спихнуть. Да. Что, если что, это ты, мама, виновата, что я пошла сюда учиться теперь, я не могу устроиться по профессии, потому что ты меня заставила. Но в этой стороне... Тут тоже нужно вспоминать, что мы взрослые люди, мы сами несем ответственность, даже если мы действуем советом родителей. То есть даже если мы принимаем совет родителей, в этот момент это уже наша жизнь, да, и наша ответственность. И это не мамино уже решение, а наше. Спасибо, девчонки. Мне кажется, классно мы раскрыли эту тему. Спасибо, что поделились своим опытом.

0: Страшная жара, хотя бы глоток воды, чтобы утолить жажду в этой пустыне, куда мы попали. А-а-а! Что может быть ценней в пустыне, чем вода, которая утоляет жажду и дает жизнь? И мы находимся в Бершеве, в археологическом центре. И с нами Барух, который расскажет, как же добывали здесь воду в древние времена.
1: Пей, Владимир, здесь еще много. Здесь перед нами целый огромный колодец. И мы находимся в библейской Бершеве, известной как Версавия, город семи колодцев. Но другое название говорит о том, что здесь во времена Авраама был заключен завет. Авраам и местный царь Герара клялись, что они не будут нападать друг на друга. И вот это слово «клясться», «лежбо», переведено и как «шева». Переведено как «шева» и попало таким образом в Версавия, в русский язык. Итак, мы находимся в земле патриархов у старейшего города. И давайте зайдем и посмотрим, что же было в городе.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю. Пейте воду.
1: Бершева расположена в стратегическом месте, где встречается прибрежная равнина, иудейская шфила, предгорье, иудейские горы и на юге дальше пустыни Негев. К тому же город располагался между портом Газы, мимо Арада, к Мертвому морю, и дальше дорога шла в Моав и в Эдом. Поэтому Бершева лежала как на пересечении торговых путей, так и на стыке нескольких географических зон. Поэтому ее положение было стратегичным и очень важным. И к тому же это место типично тем, что здесь очень высокий уровень грунтовых вод, что дает возможность копать колодцы и с легкостью добывать воду на глубине 5-6 метров. Дорогие друзья, мы находимся за стенами старого города Бершевы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим огромный колодец и поилку для животных. Колодец построен на горе. Обычно колодцы, вы знаете, строят внизу, но здесь он построен на горе для тех путешественников или торговцев, которых не хотели видеть внутри города, но позволяли им напиться воды снаружи. Глубина этого колодца 70 метров. Друзья, 70 метров для того, чтобы не иметь конфликтов с кочевниками и с торговцами. Поэтому в мирное время также этим колодцем пользовались жители города, но в основном он предназначался для странников. И вот здесь вот есть такая поилка для скота. И если вы помните, есть такая библейская история, когда Авраам послал своего слугу в Месопотамию взять своему сыну Исааку жену. И он стал у ворот города, прямо как сейчас мы стоим у ворот города, и молился, что в вечернее время девушки шли черпать воду. Он сказал, если девушка напоит и меня, и моих верблюдов, то значит это будет жена для Исаака. И действительно, Ревека вышла из города, почерпала воды, оказала услугу этому человеку и напоила, вот такой вот, наполнила такую поилку для верблюдов. И здесь это прекрасная иллюстрация. И в современном мире, вы знаете, порой девушки стремятся быть как можно более худыми, такими, знаете, стройными. Но мне кажется, что в древние времена, поскольку женщины носили воду, то стандарт женской красоты – это была, наверное, такая вот коренастая, такая плотная девушка. Друзья, мы находимся возле городской стены, и здесь очень четко видна линия реконструкции. Это значит, что вся нижняя часть – это оригинальная кладка, и все, что выше, построено археологами для нашего понимания. Строили городскую стену во время Израильского царства из вот таких вот неотесанных полевых камней в их натуральной форме. И дальше верхняя часть была сооружена из таких специальных кирпичей. Это глина, высушенная на солнце. Это не очень крепкая структура, она довольно легко разрушается. Однако хватало для того, чтобы защитить город от вторжения. Мы зашли через внешние ворота, и мы находимся в такой прямоугольной комнате, которая являлась такой площадью для купцов, торговцев или гостей города. Вот в этом правом дальнем углу находились главные ворота города, а сюда выходили старейшины для того, чтобы узнать, кто хочет посетить их город и с какой целью. То есть чужаков не любили внутри города, для того, чтобы они не оказались шпионами, которые могли бы выявить слабые места города. Поэтому торговля, сделки, все происходило вот в этом месте, не заходя в сам город. Ну что же, давайте пройдем и посмотрим, что было в городских воротах.

Друзья, мы находимся в городских воротах. Это самое важное место города, потому что в военном плане это была самая уязвимая точка, и с другой стороны, это была самая охраняемая точка. Справа от вас вы видите две комнаты, над которыми возвышалась башня, и такая же башня была с другой стороны. Между башнями была перемычка, и, в общем-то, это был вход в город. Ворота, были двойные ворота, одни открывались внутрь, и если врагу удавалось сломать их и прорваться внутрь, то он встречал гарнизон, который располагался в этих комнатах. И также перед ним были еще одни ворота, которые он должен был тащить на себя. То есть здесь враг останавливался, и его могли также атаковать с верхней перемычки. В мирное время эти комнаты использовали для других целей. Здесь вы можете видеть комнату, например, в которой восседали старейшины города, иногда цари. И они решали, кого пускать в город, кого не пускать. Те из вас, кто знакомы с библейской историей, помнят, что, скажем, Лот сидел у ворот города. И когда пришли ангелы в Содом, они встретили Лота, сидящего здесь, в важном месте города. В книге притчи говорится, что муж деятельной жены, он известен тем, что он сидит среди старейшин у ворот города. И часто цари ставили здесь свое седалище в тени этих башен и судили народ, разбирали различные дела. И последняя категория, наверное, людей, которых я хотел бы отметить, это пророки. Пророки выходили в городские ворота и возвещали Божье Слово, и говорили: «Слушайте, так говорит Господь». И все эти слова были сказаны в городских воротах, как в наиболее важном месте города. Сразу за городскими воротами находилась площадь. Она могла использоваться как рыночная площадь или как место общественных собраний, где посланники царя возвещали свои указы или где старейшины города анонсировали свои решения. Например, в этом году у нас засушливое лето, поэтому придется платить налоги немного больше или меньше. Друзья, мы сейчас находимся в таком, скажем, важном месте города. Это были огромные склады, где хранились продовольственные запасы. Здесь есть три таких длинных комнаты. Каждая из них содержала три длинных таких, как коридора. По всей видимости, крыша была построена как базилика, пускала свет через боковые окна. Итак, здесь был центральный проход, где я нахожусь. Слева и справа были полки, заполненные зерном, маслом, сушеным виноградом и другими товарами. Вот эти вот остатки колонн мы здесь видим, они поддерживали крышу. Итак, ширина прохода была достаточно, чтобы привести сюда осла и навьючить его с двух сторон. И потом этот навьюченный осел выходил вот отсюда вот и шел, куда ему нужно было. Такие города, как здесь, в Бершеве, назывались города для запасов. А некоторые цари в библейской истории строили специально такие города, чтобы в годы благополучного урожая брать высокие налоги, накапливать здесь еду, а в годы засухи или, скажем, менее удачных урожаев раздавать народу, поддерживать страну. Или часть этого, скажем, оброка также поступала в Иерусалим, где была столица. Поэтому здесь как раз археологи нашли и частично восстановили вот такие вот городские склады, важнейшее место в городе. Теперь рядом с городскими воротами находилась другая огромная конструкция, состоящая из таких вот длинных комнат. По всей видимости, это был дворец правителя города, потому что здесь есть как бы зал для официальных встреч, и также есть личные комнаты меньшего размера. Поэтому, по всей видимости, глава города восседал здесь, на самой высокой его точке, и также с крыши дома был обеспечен отличный круговой обзор. We'll be right back.
сейчас мы движемся по улице города. Заметьте, что улица была не слишком широкая, и слева и справа находились просто жилые дома. И жилые дома, которые слева от нас, их внешняя стена составляла городскую стену. То есть как раз линия домов, присоединенных один к другому, и формировала внешнюю стену. Друзья, я нахожусь в открытом дворе так называемого четырехкомнатного дома. Это был типичный дом для израильского времени. Как вы можете посмотреть на фотографии или вот посмотреть на объяснение также, что здесь был открытый такой вот двор по центру. Слева была комната, ее крыша держалась на этих колоннах, которая использовалась для животных. И другая часть использовалась как вспомогательные помещения, например, для как кухня или как другие зоны. А вот здесь третья, это получается раз комната, два и три. А комната, которая стояла перпендикулярно, это была спальня. Сейчас я в нее зайду как раз. Вот я нахожусь сейчас в спальне этого дома. То есть это родительская была, так скажем, спальня. Интересно, что когда Иисус учит, как нужно молиться, он говорит, когда молишься, зайди в комнату твою, запри дверь за собой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст явно. И вот как раз вот это вот была та самая тайная внутренняя комната, куда не заходили ни дети, и где мы удалялись от городской суеты. Над этой комнатой, над спальней, была надстройка, была вторая комната. И внешняя стена моей спальни и внешняя стена второй комнаты формировали городскую стену. Получается, что те, кто жили здесь, в случае необходимости, в случае атаки, взбирались на второй этаж. И со второго этажа обороняли не просто город, но они обороняли свой собственный дом и своих домочадцев, которые фактически находились прямо здесь. Поэтому, как вы понимаете, что такие люди, защищая свой дом и свою семью, сражались, скажем, со всем сердцем и за все силы. И вот такая вот структура, как мы видим в Бершеве, она также упоминается в книге Иисуса Навина «История про блудницу Рахав». Вы помните, что блудница жила в городской стене, написано. И как раз здесь прекрасная иллюстрация того, как был устроен Иерихон. Вот эти вот внешние стены домов формировали городскую стену. Поэтому, когда она отпустила разведчиков израильских, она по веревке спустила их вниз за город, и они благополучно город оставили. Друзья, сейчас я хочу показать вам, как в древности хранилось зерно. Вот я нахожусь, вы видите, такое вот полукруглое отверстие, как колодец. На самом деле это яма, выложенная камнями. И все мелкие отверстия также были закрыты маленькими камушками, чтобы туда не проникали грызуны. В такую яму складывали зерно и накрывали, скажем, шкурами и прикрывали другими камнями, чтобы никто не мог туда пролезть. И зерно таким образом хранилось. То есть порой оно хранилось в кувшинах, тоже более поздние технологии, и более древние, которые использовали хананеи в этой земле. Вот здесь остался такой вот прекрасный пример. Друзья, мы находимся у сердца города Бершева. Это его водная система. В мирное время жители могли пользоваться водой из колодца за пределами города. Однако во время осады, нападения или каких-то катаклизмов воду нужно было откуда-то брать. Поэтому здесь, прямо в центре города, прокопали огромную шахту глубиной 20 метров, которая опускается ниже уровня земли и опускается еще ниже. Там построили много цистерн, 5 цистерн, которые получали воду
из потоков, текущих по поверхности. Благодаря вот такому огромному строительству подземной системы, это одна из причин, почему Бер-Шева вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО. Давайте спустимся в этот подземный мир и увидим, что же там.

Вот здесь вот видна линия реконструкции. Все, что внизу оригинальное, все, что сверху было достроено. Совсем немного, может быть, 1,5 метра только. То есть я сейчас спускаюсь по ступеням и в шахту, которая была построена во время израильского правления. То есть это начиная с 12 века до нашей эры. Уникальная возможность, я бы сказал. Прошу следовать за мной. Аккуратно, здесь низкий потолок в начале. Не ударьте голову. Трудно поверить, что эта конструкция стоит уже более 3000 лет. И вот здесь на стенах было несколько раз нанесена штукатурка. Я, возможно, попытаюсь подсветить, возможно, будет лучше видно. Вы видите, что пальцами делали эту штукатурку, укрепляли, ну, не укрепляли стены, но наносили штукатурку, чтобы цистерна лучше держала воду. И вот эти следы на стенах, которые до сих пор уцелели, это как бы, знаете, привет из далекого прошлого потомкам, которые когда-либо еще будут сюда спускаться. Посмотрите, видите, нам фактически передали здесь привет из прошлого. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что эта водная система сделана в виде такого зигзага. Это умышленно построено таким образом, чтобы стены являлись такими ребрами жесткости и хорошо бы держали потолок. Потому что если просто выкопать огромную цистерну, рано или поздно...

0: Верхний слой, крышка, скажем так, она рухнет. Но здесь же сделали зигзаговидную форму для того, чтобы вот эти ребра поддерживали крышу. И действительно, смотрите, в течение 3000 лет эта конструкция уцелела. И дай бог, что простояла еще не меньше. Друзья, вот здесь на стенах виден толстый слой штукатурки. Это значит, что его специально наносили по всей поверхности, чтобы предотвратить просачивание воды дальше в грунт. И возможно, что штукатуркой покрывали стены несколько раз, обновляя этот слой, который держит воду. Здесь слева от вас вы видите остаток канала, через который вода проникала в водную цистерну. Он поднимается наверх и доходит до потока Хеврона. И так во время зимних дождей, когда Хевронский поток выходит из своих берегов, наполняется, часть воды поступала сюда по этому каналу вниз, в эти 5 огромных цистерн, и город был гарантированно обеспечен водой на целый год или даже больше. Канал в данный момент блокирован, потому что он небезопасен, и выход сделан уже иной для туристов. Однако его остатки все еще здесь. Остатки жертвенника были обнаружены в Бершеве. Вот эти вот весь жертвенник был разобран на блоки, и камни использованы для строительства новых конструкций. Однако, когда ученые собрали обратно этот пазл, вот получилась примерно такая конструкция. Однозначно, это был жертвенник, упоминаемый в писаниях, что это был жертвенник языческий, потому что он построен из тесанных камней, как вы видите. А согласно книге Левитам, израильтяне должны были строить жертвенники из полевых камней, не обтесанных. И размер жертвенника израильского был больше, в 5 локтей. В этом же чуть больше 4. А вот высота, скажем так, правильная. Здесь 3 локтя высотой мы замеряли. Итак, мы знаем из Писаний, что в Бершеве было идолопоклонство, к сожалению, и жертвенник тому свидетельство. В Писаниях говорится, что в Бершеве Авраам посадил тамариск. Как раз такое дерево растет сейчас здесь, рядом со мной. И сегодня такие деревья наполняют весь юг Израиля.
1: Развивая очень важную тему «Древние способы добычи воды в пустыне», мы посетили музей «Древний колодец Авраама» в современной Бершеве на улице Хевронская дорога. Восстановленный древний колодец Авраама и реконструкция водоотлива находятся во дворике, обнесенном забором. В музее можно посмотреть увлекательное светозвуковое представление со времен патриархов и до сегодняшних дней. Колодец расположен в центре двора, его диаметр 3,5 метра, глубина 13,5. Первые 4 метра колодца в основном облицованы камнем, предположительно относящимся к византийскому периоду. Нижние 5 метров высечены в скальных породах. Колодец питается подземными водами, проникающими через лесовые породы из ручья Нахаль-Бершева, протекающего в 130 метрах от колодца. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более позднему периоду. В старину колесо водоподъемника вращали вручную или при помощи животных и через систему передачи черпали воду. Она поднималась на водовод, на виадуке и направлялась в искусственный водоем. И пока вращалось колесо и текла вода, жизнь продолжалась.
2: У нас сегодня было замечательное путешествие, был очень жаркий день. И, конечно же, в контрасте с Северной Финляндией, где очень много холода и дождей, ты понимаешь, насколько важна для людей влага, питьевая вода и колодцы. И в Бершеве мы как раз узнали секрет этих колодцев, как же можно добывать воду и каким образом те древние цивилизации могли выжить в таких тяжелых пустынных условиях.
3: Нагулявшись по жаре, по всяким подземельям,

0: мерим, по раскопкам. Так приятно здесь отдохнуть на ковре в центре Авраама. Приходите сюда, и потом можно еще посмотреть интересное и увлекательное видео о том, как Авраам выкопал здесь колодец. До встречи!
1: Дорогие друзья, я надеюсь, что путешествие по Бейершеве было для вас таким же интересным, как для нашей группы. И я приглашаю вас посетить новые места в Израиле и, конечно же, колодец Авраама. До встречи в путеводителе по Израилю. Пока!

Есть только одна вещь, которой Бог не может противиться. Это голод по Богу. И это жажда по Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об этой жажде по Богу, потому что жажда пробуждает вас. Она дает мотивацию жить для Бога и служить Ему с большей силой. Для того, чтобы в вас постоянно была жажда по Богу, необходимо проделывать внутреннюю работу. Для этого недостаточно одного желания. Чтобы в сердце была жажда по Богу, недостаточно одного интеллекта. Я могу удивить вас, но даже чтения Библии недостаточно, чтобы у вас появилась жажда по Богу. Есть люди, которые знают Библию лучше, чем я, но в них нет никакой страсти к Богу. Они просто мертвые теологи. Однажды Иисус обратился к книжникам и фарисеям. Они знали Писание практически наизусть, и они могли цитировать любой стих из Библии. Но Он сказал им: «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь Писание свидетельствует обо мне, а меня вы не знаете и знать не хотите». Я понял следующее. Я понял, что одно только чтение Библии не способно вызвать во мне жажду по Богу. И вот однажды я понял, что мне нужно делать. Я решил быть беспощадным к своей плоти, к своим желаниям, чтобы приблизиться к Богу. Я хотел бы смотреть футбол, гулять с друзьями, веселиться, зарабатывать деньги. Я хотел делать все эти вещи. И я в итоге нашел способ, который помог мне отодвинуть все это в сторону. Вначале я стал просить Бога, чтобы Он пробудил во мне голод, и чтобы этот голод был сильнее всего остального. Когда я учился в библейском колледже, я принял решение молиться как минимум 1 час до начала занятий. Уроки начинались в 8 часов. Я должен был быть в колледже в 7 утра. Следовательно, мне нужно было просыпаться в 6, чтобы успеть позавтракать и затем почитать Библию и помолиться перед началом занятий. Иногда я уставал, и мне не хотелось просыпаться. Но когда я, наконец, вставал с постели, я начинал разговаривать сам с собой. Вы когда-нибудь говорили сами с собой? Я вообще странноватый, я часто говорю сам с собой. Я отвечаю себе, это просто такой легкий разговор. Я говорю сам с собой, и мне заниматься этим несложно. Я говорю так: «Эй, тело, ты хотела поспать и удержать меня от общения с Богом? Тогда я лишу тебя обеда. Я не буду обедать до боли в животе, до ломоты в коленях. Я буду учить тебя, тело, чтобы до тебя дошло, что для меня молитва и общение с Богом гораздо важнее, чем накормить тебя. Я уже не помню, как часто со мной такое случалось, но когда я выключал будильник и оставался в кровати, я всегда начинал подобный разговор с самим собой. Я понимал, что устал и хочу поспать, но я уже знал, какой ужасный голод ожидает меня днем, если я не встану. И еще нужно сказать, что я запрещаю себе перекусывать. Я говорил телу: хочешь спать — спи, но платить придется обедом. У меня есть выбор: либо ничего не есть до 5 вечера, либо все-таки поднять свое тело с кровати и сделать то, что я запланировал сделать. Снова и снова я говорил себе: «Эй, тело, я все равно приучу тебя. Я подчиню тебя своей воле.
потому что Бог для меня важнее, чем ты. И знаете что? Со временем мне стало гораздо легче вставать. Я молился каждый день и читал Библию, и потом дошло до того, что когда было уже 8 часов, я не хотел идти в учебный корпус. Я хотел остаться в Божьем присутствии. Я уже не хотел покидать место Божьего присутствия. Знаете, какие мысли приходили мне в голову? Я думал, вот закончатся уроки, наступит перерыв на обед, но я не пойду в столовую. Я пойду в свою комнату помолиться, потому что голод по Богу был больше, чем телесный голод. Я не понимаю этих христиан, которые говорят, что Бог живет внутри них, и что они любят Его. Я не понимаю формального христианства. Я просто не понимаю этого. На вчерашнем служении мы с вами вошли в Божье присутствие и не хотели уходить. Мы очень долго оставались в этом состоянии молитвы и общения с Богом. К сожалению, не всякий пастор в Америке выдержал бы так достаточно долго. Он бы просто не выдержал. И, конечно, такие пасторы не способны привести свою паству к глубокому общению с Богом. В таких церквях нет огня, нет жажды по Богу. Я открыл одну вещь, которая вам поможет. Я хочу поделиться этой вещью с вами сегодня, потому что я чувствую ответственность за вас. Как ваш духовный отец, я хочу вам помочь. Я пытаюсь говорить вам так, как отец говорил бы своим детям. Я хочу рассказать, через что я прошел, и надеюсь, что это вам поможет. Позвольте мне рассказать вам это, потому что это поможет многим из вас. Если Бог однажды пробудил в вас жажду к Нему, если вы начали следовать за Ним, и если вы не можете насытиться им, то знайте, что сложнее всего это удержать первоначальный уровень страсти. Жизнь попытается заслонить Бога. Работа попытается...

пытается заслонить Бога. Дети попытаются заслонить Бога. Другие люди попытаются заслонить Бога. Вы будете понимать, что вроде бы вы живете правильно, вроде бы вы даже не грешите. Вы ходите в святости, вы любите Бога, вы хороший христианин, вы растите детей, вы все делаете формально правильно. Все вы делаете правильно. И тот факт, что вы такой хороший, вроде бы даже удовлетворяет вас. Вас устраивает ваше поведение. Вам это нравится. Но вот однажды вы приходите в церковь и видите человека, который горит любовью к Богу. И вдруг вы понимаете, что раньше вы были таким же, как этот человек, а теперь огонь куда-то исчез. Вы понимаете, что вы утратили жажду, что вы утратили прежнюю любовь к Богу. Но как это произошло? Вы думаете, я же любил Бога, как все остальные, но почему я больше не провожу с Ним время среди недели? Почему я довольствуюсь только воскресной службой? Почему я довольствуюсь одной проповедью? Почему этого хватает мне на неделю? Что со мной случилось? Да, я все еще люблю Бога, я служу Ему, я готов отдать за Него свою жизнь. Но мой уровень жажды по Богу уже совсем не тот, что был прежде. Что же случилось со мной? Когда со мной произошло нечто подобное, я начал искать причины. И Господь привел меня к тому месту Писания, где Иисус говорит, «Ты оставил твою первоначальную любовь». И я тогда начал вспоминать, насколько сильной во мне была жажда, когда я только-только пришел ко Христу, когда я влюбился в Него всем своим сердцем. В то время я не мог дождаться, когда я снова войду в Его присутствие. В то время я постоянно хотел общаться с Ним. Я постоянно хотел молиться. Я постоянно хотел читать Библию. А теперь я сижу на служении, и уже на половине проповеди я уже думаю, когда же она закончится. Я пою песню и даже не думаю о словах. Я даже не знаю, что я только что спел. Я просто стою со всеми вместе, открываю рот, как робот. И тут меня пронизывает мысль. Что со мной случилось? Куда подевалась былая страсть? В книге Откровения, во второй главе, Господь Иисус обращается к церквям и говорит об их первой любви. Сначала Он хвалит церковь. Он говорит, «Знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает тебя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности». И не ослабел. Господь дважды говорит об их терпении. Он хвалит их за терпение. Он поощряет, что они не перестали работать, что, несмотря на трудности, они не ослабели. Он говорит, «Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы». Он хвалит их за то, что они научились отличать истину от лжи. Он говорит, «Вы ради моего имени перенесли трудности и не ослабели». Господь перечисляет целый список их достоинств. Но то, что Он говорит дальше, просто шокирует меня. А далее Он говорит, «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил твою первоначальную любовь». Так, погодите минуточку. Значит, недостаточно просто быть хорошим проповедником и писать вполне хорошие книги, а потом постоянно получать письма со словами

Ваша книга изменила мою жизнь. Значит, недостаточно получать все больше и больше приглашений от других церквей, чтобы выступать у них, чтобы проповедовать? Недостаточно расширения Царства Божьего? Недостаточно различать ложных пророков? Недостаточно терпеть трудности? Недостаточно делать добрые дела? Недостаточно всего этого формализма? Всех этих вещей недостаточно! Самое главное — не потерять первую любовь, ту самую страсть к Богу, которая у вас была в самом начале.

Вы не сможете изменить мир просто потому, что побывали на этой конференции и слушаете меня. Мы не увидим пробуждение во всей Америке просто потому, что здесь собралось 7 тысяч человек, которые отдали свои сердца Богу. Мы никогда не сможем дать вам достаточные знания, дать вам достаточные инструкции, чтобы вы стали человеком, который изменит жизнь, который изменит мир. Есть только одна вещь, которую вам по-настоящему нужно сберечь, когда вы вернетесь домой обратно. Тогда Бог сможет сделать через вас великие вещи. И это единственная вещь — это страсть к Богу. Это та самая первая любовь к Богу, когда вы стремитесь общаться с Ним каждую минуту своей жизни. Святость — это хорошо, но этого явно недостаточно. Смирение — это хорошо, но этого тоже недостаточно. Хорошее учение — это хорошо, но и этого недостаточно. Самая главная вещь — это сохранить первую любовь к Богу. Остается ли Он главным в вашей жизни? Жаждете ли вы Его больше, чем всего остального? Вот это самое главное.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, силовая команда посетила 30 стран мира и 5000 школ. Она была в новостях CNN, журнале People. Они были от Австралии до Израиля, от Греции до Африки и России. В прошлом году в России 35 тысяч человек пришли на наше представление. И телевидение России транслировало эту программу на одном из двух каналов. И они оценили, что свыше миллиона россиян смотрели программу телевидения. И они видели, как я разрывал наручники и проповедовал добрые новости Евангелия Иисуса Христа. Это чудо. Я хочу, чтобы вы молились и помогали нам. И я думаю, что результат будет очень хороший. Мы пришли сегодня, чтобы ограбить ад. И Берри Хендли собирается надуть грелку. И мы все будем радоваться, потому что это инструмент, который Бог дал нам, чтобы привлечь внимание и приблизить Евангелие к сердцам людей. Взорви эту грелку, надуй и лопни ей. Давай, Берри. Помогите ему.
2: He needs your help. Help him. Help him right here in St. Petersburg, Russia. Help him. Help him. Come on, help him. The 6'7", 315-pound giant, Berry Hadley, three-time national champion heavyweight wrestler. Come on, Berry. You don't want to fail this time, Berry. Come on, Berry. Shake! Barry, you can't fail him! Help him! Help him! I've never seen one get this big! He needs your help! For the glory of God! Woo! Now, Mike Hagan.
1: Майк Хейган сейчас попытается разорвать эти наручники. Он дважды в них замкнут. Давайте поблагодарим Бога, и пусть это будет символом того, что Святой Дух сделает это место в будущие годы. Это будет представлять миллионы духовных цепей, которые будут порваны в жизнях людей. Из-за веры людей, которые заплатили за то, чтобы это было сделано. И Майк Хейган попытается разорвать эти наручники. Давайте благодарить Бога. Пусть это будет символом того, что делает Святой Дух. И того, что он сделает в будущие годы в каждом доме этого города. Во имя Иисуса Христа. Давайте поможем Майку Хейгену. Майк Хейген играл 5 лет в футбол. Он играл за команду Seattle Seahawks. Давай, Майк, для славы Бога. Ему нужна ваша помощь. Это представляет цепи. Для славы Бога. И молитесь за сегодня. Молитесь.
2: Let's give Mike Hagan a big hand. Come on, Mike.
3: Come on, Mike.
2: Your jacket. Come on, your jacket.

0: Come on, they need your help. Come on.
1: Onlar daha savaşın bu.

to it, Mike. Get close to it.

0: most important thing in the world.
1: Самое важное в мире.
0: Is for you to have a relationship with God's Son.
1: Это чтобы ты имел взаимоотношения с Сыном Божьим.
0: Jesus Christ.
1: С Иисусом Христом.
0: But I know now most of you have heard that message.
1: Но я знаю, что многие из вас слышали эту проповедь.
0: The message about being a Christian.
1: Послание о том, как быть христианином.
0: But look me right in the eye.
1: Но посмотри мне прямо в глаза.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just believing in God.
1: Это больше, чем просто верить Бога.
0: More than just being a nice person.
1: Больше, чем просто быть милым человеком.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just going to a church.
1: Это больше, чем просто ходить в церковь.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is having God's Son.
1: Это иметь Сына Божьего.
0: Jesus Christ.
1: Иисуса Христа.
0: Alive in your heart.
1: Живущим внутри твоего сердца.
0: 2000 years ago.
1: 2000 лет назад.
0: God sent his son.
1: Бог послал своего сына.
0: And he hung on the cross.
1: И он висел на кресте.
0: And he paid the price.
1: И он заплатил цену.
0: To purchase your salvation.
1: Чтобы купить твое спасение.
0: He shed his blood.
1: Он пролил свою кровь.
0: So your sins can be washed away.
1: Чтобы смыть ею твой грех.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Whosoever.
1: Любой,
0: calls on his name,
1: кто призовет его имя,
0: will be saved.
1: Будет спасен.
0: And the Bible says,
1: и Библия говорит,
0: if you believe on him,
1: если ты веришь в него,
0: he'll give you the power,
1: он даст тебе силу,
0: to become sons and daughters of God.
1: Стать сыном и дочерью Божьей.
0: When Jesus died on that cross,
1: когда Иисус умер на этом кресте,
0: he said, I will rise again.
1: Он сказал, я воскресну снова.
0: And I've got good news in St. Petersburg.
1: И у меня есть хорошие новости для Санкт-Петербурга.
0: On the third day,
1: на третий день,
0: Jesus Christ rose from the dead.
1: Иисус Христос воскрес из мертвых.
0: Buddha is still in the grave.
1: Будда лежит в могиле.
0: Muhammad's bones are still in the grave.
1: Кости Мухаммеда все еще на месте.
0: But Jesus rose from the dead.
1: Но Иисус воскрес из мертвых.
0: And there's one name above all names.
1: И только одно имя выше всякого имени.
0: That makes demons tremble.
1: Которое заставляет демонов трястись.
0: That has all power over evil.
1: Который имеет всю силу над злом.
0: That heals the sick.
1: Который исцеляет больных.
0: Sets the demon possessed free.
1: Освобождает одержимых.
0: Sets the dope addict free.
1: Освобождает наркоманов.
0: It's the name of Jesus.
1: Это имя Иисуса.
0: And tonight.
1: И сегодня.
0: It's no accident that you're here.
1: Не случайно ты здесь оказался.
0: God planned for you to be here.
1: Бог запланировал, чтобы ты был сегодня здесь.
0: So you can hear one more time.
1: Чтобы ты мог услышать еще раз.
0: How you can make it to heaven.
1: Как ты можешь добраться в небо?
0: But I want to ask you a question tonight.
1: Но я задам вам вопрос сегодня.
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят добраться до неба?
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят оказаться на небе?
0: How many of you, when you die?
1: Сколько из вас, когда вы умрете,
0: and you stand before God,
1: и будете стоять перед Богом,
0: how many of you want him to let you in?
1: Сколько из вас хотят, чтобы он впустил вас?
0: You may never have a mansion here.
1: Может быть, вы никогда не слышали раньше.
0: But you will have a mansion up there.
1: Но у вас будет свой собственный дом там.
0: And all you have to do,
1: и все, что тебе нужно сделать,
0: is accept him into your heart.
1: Это принять Господа в свое сердце.
0: God is a spirit.
1: Бог есть дух.
0: And those that worship him,
1: и те, кто поклоняется ему,
0: must worship him in spirit and in truth.
1: Поклоняться в духе и истине.
0: I want to close with a word of prayer.
1: Я хочу закончить словом молитвы.
0: And I'm going to pray with every one of you.
1: Я хочу молиться с каждым из вас.
0: How many of you in your seats?
1: Сколько из вас здесь?
0: Want God to forgive your sins?
1: Хотят, чтобы Бог простил ваш грех.
0: Want the Spirit of God to come into your heart?
1: Хотят, чтобы Дух Божий был в вашем сердце.
0: How many of you want God to wipe the slate clean?
1: Сколько из вас хотят, чтобы Бог омыл вас чисто?
0: How many of you tonight in Moscow want God to write your name in the Lamb's Book of Life?
1: Сколько из вас сегодня в Москве хотят, чтобы Бог записал ваше имя в книге жизни Агнца?
0: How many of you want that peace that passes all understanding?
1: Сколько из вас нуждается в этом мире превосходящем всякое понимание?
0: How many of you want that joy that you can't buy?
1: Сколько из вас хотят эту радость, которую ты не можешь купить?
0: Well, right now I'm going to pray with you. Would you bow your heads and close your eyes?
1: Если можешь, то
2: Закрой свои глаза и наклони голову.
0: With everybody's heads bowed and eyes closed.
2: Со склоненными головами и закрытыми глазами.
0: I'm gonna pray a special prayer.
2: Я хочу молиться особенной молитвой.
0: How many people with your heads bowed and eyes closed?
2: Сколько из вас
0: would want God to count you in this prayer?
2: Хотят, чтобы я молился за вас.
0: You're sorry for your sins.
2: Сколько из вас сожалеют о своих грехах?
0: You want God to wash away your sins.
2: Сколько из вас хочет, чтобы Бог смыл ваши грехи?
0: And you want Christ to come into your heart.
2: Сколько из вас хотят, чтобы Христос вошел в вашу жизнь?
0: I want you to raise your hand high right now.
2: Я хочу, чтобы, если это ты поднял свою руку высоко сейчас.
0: All over this building.
2: По всему этому зданию.
0: If you really mean it.
2: Если ты действительно хочешь этого.
0: And you are not ashamed.
2: Если тебе не стыдно.
0: But you want to know Christ.
2: Но ты хочешь знать Христа.
0: You want to be saved from your sins.
2: Ты хочешь быть спасен от греха.
0: You want to make it to heaven.
2: Ты хочешь быть на небе.
0: And you want Christ to be your friend.
2: Ты хочешь, чтобы Христос дружил с тобой.
0: I want you to raise your hand right now.
2: Я хочу, чтобы ты держал руку поднятой сейчас.
0: Raise it high where I can see it.
2: Поднимай ее высоко, чтобы мы могли видеть.
0: And I want everybody here to pray this prayer after me.
2: Я прошу, чтобы вы все молились этой молитвой.
0: Everybody in this building.
2: Каждый в этом здании.
0: Say, dear Jesus.
2: Скажи, дорогой Иисус.
0: I'm sorry for where I've sinned.
2: Я сожалею о своих грехах.
0: I repent of my sins.
2: Я раскаиваюсь в моих грехах.
0: I believe you died on that cross.
2: Я верю, что ты умер на кресте.
0: I believe you rose from the dead.
2: Я верю, что ты воскрес из мертвых.
0: And I believe you did it for me.
2: Я верю, что ты сделал это для меня.
0: I now receive salvation.
2: Я сейчас принимаю спасение.
0: I now receive eternal life.
2: Я сейчас принимаю вечную жизнь.
0: Dear God, write my name.
2: Дорогой Господь, запиши мое имя.
0: In the Lamb's Book of Life.
2: В книге жизни Агнца.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
0: I'm saved.
2: Я спасен.
0: I'm forgiven.
2: Я прощен.
0: I'm adopted by God.
2: Я принят Богом.
0: I'm a son or daughter of God.
2: Я сын и дочь Божья.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
3: Во имя Иисуса.
0: Amen.

Дамы и господа, молодые люди, посмотрите сюда. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Поощрение, которое есть у Бога для вас. Вся Библия полна обещаний, которые Бог дал нам за то, что мы приближены к Нему. Дамы и господа, это не просто какие-то запреты и нельзя, то, что нужно делать, то, что нельзя. Это не набор правил. У Бога есть награда за следование за Ним. В Библии говорится, что Он даст вам желание вашего сердца. Молодежь, Он говорит, что Он смотрит по всему миру, чтобы показать себя сильным ради тех, кто идет рядом с Ним. Дамы и господа, Библия говорит, что если вы направляете свои пути к Богу, Он приведет вас к успеху. Вы знаете, что если Бог за вас, кто может быть против вас? И это замечательные вести. Если Бог открывает дверь, никто не может их затворить. Дамы и господа, Библия говорит, что есть награждение, есть награда. Бог не остановит ни единой положительной вещи, которая близка Ему. Не позволяйте дьяволу обманывать вас и говорите, что вы потеряетесь, если будете служить Богу. Это не то, что вы пропустите, а наоборот то, что приобретете. В Библии полно обещаний, что Бог вознаградит вас. Дамы и господа, кто из вас знает, что я только что прочитал вам о человеке по имени Моисей? И знаете, кем он был? Он был найден дочерью фараона, он вырос в доме фараона. Немногие из вас знают, что он мог бы иметь все золото, он мог бы иметь всю славу и всех девушек. Он был сыном фараона, усыновленным сыном. Но знаете, что говорится в Библии? Он оценивал другие великие богатства, чем все сокровища Египта. Он хотел чувствовать и быть с людьми Бога. Он думал о вознаграждении, которое было у Бога для него, за любовь и за то, что он был с Ним. Молодые люди, Бог обещает вам, если вы будете с Ним, Он направит вашу тропу. Он увенчает вас успехом. В Библии говорится, Он устроит вам божественную встречу. Немногие знают, что когда Бог есть в вашей жизни, люди могут быть ревнивы, и они могут унижать вас, но никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Это добрые вести сегодня. Никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Дамы и господа, я хочу сказать вам, в Библии говорится, если вы ищете Бога и Его пути первыми, то Он добавит все остальное в вашей жизни. Когда мне было 18 лет, я стал вторым в стране по поднятию тяжестей. И я имею в виду, что я становился больше и больше, и сильнее, и сильнее. И фактически, в первый раз в моей жизни все стали обращать на меня внимание. Я был стеснительный маленький парень из Индианы, и чем больше я становился... Но знаете что? Неожиданно, в старших классах все девушки захотели почувствовать мои руки. Они говорили все, смотрите, какие у него руки. Но они должны были сказать, смотри, какая большая у него голова. Но меня стали приглашать на все вечера и на все вечеринки тоже. Неожиданно все полюбили меня. Представьте что, каждый хотел стать моим другом. Но, дамы и господа, это значит тест истины. Я хочу встать и сказать вам. В 18 лет я сказал, я не собираюсь преклоняться и поклоняться. Бог будет на первом месте, потому что я верил, что Бог вознаградит меня. Я хочу сказать вам, молодые люди, послушайте. Я не напивался, я не спал за своей подружкой, я не принимал наркотики. Я хочу сказать вам что-то. Я женат на прекрасной женщине, которая уважает меня и любит меня. Каждую мечту, которую я имел, Бог претворил в жизнь. Знаете почему? Я живое доказательство, что если вы ставите Бога на первое место и ищете Его, Он наградит вас успехом. Он даст вам любое желание вашего сердца. Перестаньте считать, что Бог неправильный. Перестаньте считать, что Бог религиозный, что это то, что можно и нельзя. Дамы и господа, когда вы принимаете Христа, Он не сажает вас в тюрьму, Он дает вам свободу. Когда вы принимаете Христа, Он не ставит вам препятствия, Он удаляет их.
Послушайте меня, те, кто на балконе. Когда вы становитесь христианином, вы не хотите употреблять наркотики и напиваться. Вы не хотите возвращаться домой поздно из бара, потому что Библия говорит, Бог делает вас новым человеком. Все старое уходит. Он дает вам новое сердце. Немногие знают, что у Бога есть награда для тех, кто с Ним. Дамы и господа, я живой пример, что Бог наградит вас за жизнь по закону Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Люди думают, что Бог создал различные правила. Вы знаете, что, на чем я езжу? Некоторые из вас думают, один молодой человек в школе сказал, «Ты на чем ездишь?» Я переспросил, «Что?» Я езжу на обычном додже. И знаете, что я нашел в переднем отделении, в бардачке? Заповеди. Вы не должны ставить управление на задний ход, если едете вперед. Вы должны менять масло каждые 3000 миль. Вы не должны ехать с включенным стояночным тормозом. Знаете почему? Вы знаете, что я могу сказать? Эй, это моя машина. Я купил ее.

Я заплатил за нее, и я не собираюсь ничего слушать. Это моя машина. И знаете, где я окажусь? На обочине дороги с горящим мотором. И если мои тормоза сдадут, вот почему они дают вам заповеди для машины, потому чтобы вы смогли получить лучшее из того, за то, что вы заплатили. И знаете, зачем Бог дает вам руководство? Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь смогла получить лучшее от Него. Знаете, зачем Бог говорил: «Эй, молодые люди!» Знаете, для чего Бог не любит прелюбодеяний? Потому что Он хочет, чтобы вы испытали дар секса во время брака. Он знает, что конечность бесконечна. Знаете, зачем вам Бог дает границу в жизни? Потому что Бог хочет лучшего для вас. Я хочу вам сказать, что Бог ничего не забирает от вас. В сердце Бога Он хочет дать вам жизнь, и жизнь изобильную. И Бог знает, как это сделать. Он так любил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Перестаньте делать Бога неправильным. Он не неправильный, Он замечательный. Он отдал Своего Единственного Сына, Он отдал Своего Сына, Он отдал Свою жизнь. И знаете, что говорится в Библии? Что Он не заберет хорошее от тех, кто будет с Ним. В Библии говорится, в Евангелии от Матфея: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это хорошие новости для всех нас.

0: 16 серия. Если бы.
1: Когда же вернется профессор? Я так голоден, что вот-вот свалюсь в обморок.
2: Кто-то из нас должен был пойти вместе с ним показать, где базар.
3: Плохо, что людям нужна пища. Без нее вы лишаетесь сил.
2: Роботы тоже лишаются сил без батареек.
3: Ты совершенно прав.
2: Хватит, Аиде. Поговорим о чем-нибудь другом.
4: Давай, о чем?
2: Если бы у вас был $1,000,000, что бы вы с ним сделали?
1: Я бы накупил всяких сладостей и мороженого.
3: Я купил бы 10-летний запас батареек.
2: А я бы купил все кафе, где делают вкусные котлетки и гамбургеры.
4: Даже говоря про $1,000,000, вы думаете только о еде.
2: Ладно, а на что бы ты потратила деньги?
4: Дай подумать. Я бы вложила их в банк. Я пошутила. Я вспомнила о человеке, про которого Иисус рассказал притчу. Помнишь?
2: Расскажи поподробнее. Я забыл начало.
4: Ну, ты же ее знаешь.
2: Разве?
4: Ну что ж, напомню. Иисус рассказал притчу о богаче и трех его преданных слугах. Один богач собрался уехать в чужую страну.
0: И призвал к себе своих слуг.
5: Господин Беневоль, я рад, что ты позвал меня. Я хотел поговорить с тобой об условиях работы.
6: Я слишком много требую, алакарт.
5: Не от меня, хозяин, но другие слуги работали бы лучше, если бы их рабочий день был меньше.
6: То есть ты хочешь сказать, что мои работники перегружены?
7: Алакарт глупец. Зря он лезет со своей критикой. Я не удивлюсь, если хозяин будет гневаться.
8: Но ведь речь идет о взаимной выгоде для всех.
7: Если он разгневается, я лишусь работы.
6: Хорошо, Алакарт, ты дал хороший совет. Но я хотел поговорить о другом. Эгро Паутрим, заходите. Вас это тоже касается. Эгро Паутрим, Алакарт,
9: да,
6: разговор у меня к вам серьезный. Я скоро отправляюсь в путешествие, и на время своего отсутствия я доверяю вам, преданным слугам, мои деньги.

0: вам самим предстоит решить, что вам делать, пока меня нет. Когда я вернусь, я спрошу вас отчет, как вы поступили с деньгами.
1: Не представляю, как мне поступить с моим золотом.
2: Послушай, не будь дурачком. Наверное, хозяин хочет испытать нас. Если мы потратим эти деньги, то еще в тюрьму попадем.
1: Согласен, это испытание. Но я верю, он хочет узнать, сможем ли мы с умом их употребить. Почему бы нам не открыть свое дело?
2: Вот вы и открываете. А меня не впутывайте.
3: О, я хотел бы открыть свое дело, но не сейчас.
1: Хорошо, тогда я займусь этим один. Братцы!
4: Что такое?
1: Вы не хотите помочь мне открыть свое дело?
4: Конечно!
3: Ты же намного помогал.
1: В чем дело, бабушка?
5: Я очень голодна, но, похоже, нигде нельзя поесть так, чтоб с тебя не содрали втридорога. Нигде нет места, где кормили бы бедняков вроде меня.
1: Это верно. Беднякам негде дешево пообедать. А что если... Спасибо, спасибо за блестящую идею.
5: Ох.
1: У нас скромная пища по скромным ценам.
6: Нам это по карману?
7: Да, я слышал, пища здесь простая, но вкусная.
0: Алло, как?
1: О,
0: мы пришли помочь тебе в твоем деле.
1: Чудесно. Мое дело пошло в гору, я готов принять любую помощь.
8: Просто не верится. Вкуснее не бывает.
7: И дешевле тоже.
1: Заходите, люди, у нас скромные блюда по скромным ценам, детям скидка, обслужим внутри и снаружи. Чего вы ждете? А вы, старые друзья, не передумали? Хотите стать моими компаньонами?
2: Зачем это мне? Ха, ты добился большого успеха, но хозяин придет в ярость.
1: То-то удивишься, когда он будет рад.
3: Я последую твоему примеру. Я всегда хотел иметь птицеферму. Подходите, берите свежие яйца по низким ценам.
6: Мне 20, пожалуйста.
7: Пожалуйста, мадам. Надеюсь, вы еще придете.
6: Приду.
3: Спасибо. Приходите, берите свежие яйца, свежие по низким ценам. О, Локард, привет!
1: Поздравляю, я смотрю, твоя ферма процветает.
7: Ну, мой успех не сравним с твоим, но я никогда не рискнул бы открыть свое дело, не будь твоего примера.
1: Теперь мы, слава богу, знали, каковы наши возможности. Кстати, я приехал сюда купить яиц. Дай мне, пожалуйста, 20 десятков.
7: Что? Я знаю, ты хочешь помочь, но это слишком.
1: Не волнуйся, я куплю их не просто так, а для своего ресторана. Сегодня вас ожидает сюрприз. Свежие яйца к каждому блюду. Хотите еще? Обращайтесь на птицеферму Эгры.
2: Кто там?
1: Привет, Палтри.
2: Алакар, зачем ты пришел?
1: Я хочу убедить тебя не любоваться мешком с золотом, а пустить деньги в дело. Я всегда готов помочь тебе вложить эти деньги куда-нибудь.
2: Вам с Эгры было проще, потому что господин Беневоль дал вам гораздо больше денег, чем мне. Этот мешок все, что у меня есть, и мне нельзя рисковать и попусту тратиться.
1: Но если ты не будешь тратиться, ты упустишь свою выгоду.
2: Ага, ты пришел сюда, чтобы прибрать к рукам мои деньги, так? Ты держишь меня за дурака, но я не таков. Убирайся вон!
1: Нет,
2: Вон! О, как же мне сберечь эти деньги? Вот в чем вопрос.

0: Вроде бы глубоко. Я слишком устал, чтобы копать дальше. Зарытый в землю мешок с деньгами никто не найдет. Вернувшись, хозяин наградит меня за то, что поступил правильно.
1: Спустя много времени хозяин этих слуг вернулся и попросил их отчитаться.
2: Ну что ж, теперь прошу вас отчитаться, как вы поступили с деньгами в мое отсутствие. Сперва Локарт.
3: Ты дал мне 5 мешков золота, хозяин.

0: Я открыл свой ресторан и получил двойную прибыль.
1: Отлично, мой добрый преданный слуга.
0: Но, хозяин, я не получил бы прибыли без помощи других. Поэтому я прошу тебя разделить прибыль поровну между всеми, кто мне помогал.
1: Пусть будет по-твоему. Эгра, твоя очередь.
2: Всю жизнь я мечтал купить ферму и разводить птиц. И вот моя мечта осуществилась. Теперь у меня 4 мешка золота вместо 2.
1: Ты доказал, что тебе можно доверить малое. Теперь я доверю тебе большее. А что сделал ты, Палтри?
3: Я боялся растратить деньги и зарыл их в землю, но теперь возвращаю все до последнего гроша.
1: Какой лентяй! Палтри, ты должен был потратить деньги с толком, чтобы у меня была с них прибыль. Эгре Элакарт, я очень доволен вами и вознагражу вас. Вы можете владеть моим капиталом и вашей прибылью.
4: Спасибо,
0: хозяин.
1: Что же касается тебя, Палтри?
0: Да.
1: Каждому, кто трудится, дастся больше, и будет у него изобилие. Но тот, кто не работает, тот...
3: Да, хозяин.
1: У того же, кто не трудится, отнимется даже то, что имелось. Поэтому я отдаю твое золото Алакарту.
3: О, какой я глупец.
0: Ну-ну, Палтри. Не расстраивайся, я верну тебе деньги.
3: Спасибо.
0: Но обещай мне, что ты не зароешь их опять.
5: Джастин, ты что, не слушал?
6: Что ты? Я слышал каждое твое слово.
5: Тогда скажи, чем дело кончилось.
6: Я был так голоден, что не мог сосредоточиться. О, а вот и профессор Бамбл.
7: А я думаю, что он совсем не придет.
6: Интересно, он принес поесть?
5: Может, он принес свежие яйца, вроде тех из притчи?
8: Плохие новости, простите.
6: За что мы должны вас прощать?
8: Ну, прежде чем уйти, я должен был спросить.
5: Спросить? О чем?
8: Ну, где здесь поблизости вообще можно купить еды?
9: Информация для вахтенного журнала. Выполняем испытательный полет. Сос, поднялась ужасная буря.
6: Сейчас рухнем вниз. Берегись.
9: Профессор, стабилизируйте полиглот.
7: Мне страшно.
5: Мне тоже.
9: На помощь.
6: Профессор, нужна экстренная посадка.
8: Наш радар снаружи, и я не представляю, где нам приземлиться.
6: Где угодно, это лучше, чем катастрофа.
8: Ты, наверное, прав. Идем на посадку. Держитесь, молитесь. Мы сели на воду. Надо выбираться.
6: Это тяжкий труд, профессор. Как так вышло, что нам надо чистить летающий дом?
8: Но я же предупреждал, что не знаю, где приземлимся, но вы...
6: Вы согласились. Если бы у вас был дом, построенный в грязи, вы бы заставляли своих детей его чистить, а?
5: Профессор слишком умный, чтобы строить свой дом в грязи. Джастин, ты забыл притчу про человека, который строил дом на скале.
6: А я ее слышал?
8: Я, наверное, не слышал. Энджи, расскажи.
5: Однажды Иисус рассказал ученикам притчу. Он сказал:
10: «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, подобен мудрецу, который построил дом свой на камне.

0: Мама, я устала все время скитаться. Давай остановимся и построим дом.
1: Это как скажет твой папа, милая Менде.
0: Ой, а я люблю реки. Лучше всего построить дом на берегу, да, папа?
2: Это неразумно.

0: Папа, хочешь водички?
1: Спасибо, Нэнда.
0: Ой, как жарко. Так сложно строить на скале.
2: Жаловаться легко, Менда. Если ты чего-то хочешь, надо как следует работать.
3: Эй, привет!
0: Кто это?
3: Это я, Флавий! Арман, ты там наверху, привет!
4: А, Флавий!
0: Гости, здорово!
4: Привет, Флавий! Сейчас спущусь.
3: Арман, я надеялся встретить тебя.
4: Как ты попал в эти края?
3: Я решил здесь поселиться.
4: Хорошая новость. Будем соседи. Там наверху я строю дом. О, позволь представить тебе красавицу, жену и дочь. Грациус.
2: Очень рада.
4: И Менда.
3: Очень приятно. Действительно красавица, жена и дочь. Менда, хочешь подарок? Смотри, какая красивая штучка.
0: Что это?
3: А вот. Чудные бусы для чудной девочки.
0: Ух ты, спасибо.
3: Ты хорошо воспитана.
2: Они красивые, но дорогие.
5: Ничего страшного, милая. Флавий преуспевающий человек. Мы можем позволить себе любые траты.
3: Скажи, Дарман, почему ты решил строить дом на скале?
4: Строить на скале надежней. Твердые опоры непоколебимо.
3: Какой благоразумный! И что ж, как только найдем пригодный участок, мы тоже будем строить, показать проект.
4: Давай.
3: Вот, вот такой дом.
0: Здорово.
3: Нравится?
0: О, чудесно.
3: Моя жена хочет, чтобы мы жили у самой реки, да. Потом строить у реки проще.
4: Да, но ты не учел, что это будет опасно.
3: Ну, ты перестраховщик.
5: Разве ты не знаешь? Всякий, кто имеет вес в обществе, селится на берегу.

0: именно о таком доме я и мечтал.
1: Господин Флавий, вы и вправду не хотите для дома фундамент?
0: Зачем же тратить деньги на то, чего не видно? Я предпочитаю тратить их на развлечения, когда дом будет готов, то-то попируем. Привет, Манда! Вот построим дом и закатим пир горой, и тебя обязательно позовем.
2: Здорово! Спасибо!
3: Папа! Папа! Ты пойдешь со мной на пир, когда дом Флавия будет построен?
4: Мне надо работать.
3: Ой, а мне можно туда пойти?
4: Наверное. Я бы не хотела, чтобы Менда пошла к Флавию.
5: Что может случиться, Дарван? Погода чудесная. Пусть повеселится.
0: Менда, ну что ж ты не веселишься? У нас тут пир, а твой отец все никак не кончит работу. Он слишком упрямый, он не следит за модой.
6: Может быть, он поэтому такой бедный, в отличие от моего мужа.

0: Вот.
1: Вот. Оф. Я так устала.
0: Мен, да мы только начали работать.
1: Дом Флавия уже построен. Почему папа всегда выбирает самый трудный путь? Почему?
0: Скоро ты поймешь, что твой отец поступает мудро.
1: А, ерунда!
0: Менда!
2: Кажется, дождь. Надо спешить.
0: Я помогу тебе.
2: Хорошо, Грасус.
0: Дарман, отдохни, пообедай.

0: Сиди дома.
1: Ну, Менда-то нет.
0: Правда? Я найду ее.
1: Скорее.
0: Менда! Менда, иди домой. Менда!
2: Не бойся, просто начался ливень.
3: Папа, я просто...
2: Дарма.
0: Пойдем. Лави, послушай мой совет. Сейчас же беги отсюда.
2: Зачем? Я останусь. Дождь по моему дому не страшен.
0: Дождь не страшен, но вода в реке может подняться и затопить твой дом.
2: Хватит быть перестраховщиком.
3: Останемся, боюсь, мы утонем.
0: Правильно, бегите в мой дом, быстро.
3: Да, скорее.
4: Всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, подобен глупцу, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
1: Да, слава богу, ты жива.
3: Ой, мама, дом готов, папа.
0: Я строил его долго, но это хороший дом.
1: Самый лучший.
3: Верно.
1: Давай спрячемся в нем.
0: Скорее идите в дом.
3: Ой, мама, я боюсь.
1: Не бойся, папа построил дом, в котором можно укрыться.
2: Дарман был прав. Было глупо строить свой дом на песке.
0: Ошибки делают все.
2: Может быть. Но ты дал мне хороший совет, и я должен был прислушаться к твоему мнению. Прости.
3: Клари.
2: Теперь мы все будем уважать твоего папу.
3: Да.
1: Отведайте супа, согрейтесь.
2: Большое спасибо.
4: Всякий, кто слышит мои слова и исполняет их, подобен мудрецу, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Но он не упал, потому что основан был на камне.
5: Угу. Было очень интересно послушать. Но этот Флавий действительно был глупец.
3: Если мы не сдвинем летающий дом на твердую почву, мы окажемся в том же положении.
5: Ну, дайте мне отдохнуть минутку. В конце концов, это нелегкий труд делать блестящие изобретения.
3: Есть идея. Вы будете чистить дом, а я буду делать блестящие изобретения.
6: Джастин,
3: что?
6: Не дерзи профессору, ведь без него мы не сможем попасть домой.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

умираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы

мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». На эту тему почти не говорят в церквях, как-то неловко высказываться вслух, и уж тем более стыдно признаваться кому-то в подобных слабостях. Но от этого грех блуда не становится менее опасным. Что кроется за сексуальными грехами и почему они так опасны? Узнаем сегодня. Как обычно, с нами в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, в нашем обществе в разговорах об интимных отношениях люди склоняются такие в две крайние позиции. Одна, чтобы вообще ничего не говорить на эту тему, якобы у нас дети из капусты рождаются. А в другое, наоборот, очень открытый разговор на сексуальные темы, пропаганда секса ради удовольствие.
1: Вседозволенность.
0: Да, вседозволенность полная. Где здесь истина? Она где-то посередине или где?
1: Но прежде всего, истина и об этой сфере взаимоотношений, да, она в Библии. Иисус говорит о себе, а Иисус – это Слово Божие, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, иными словами, Бог через Иисуса Христа говорит, если ты хочешь разобраться в этих сложных моментах, обратись к моему Слову, к Библии. И с самого начала, когда только сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мы видим, что Бог в первом человеке, в Адаме, было как бы две части, мужская часть и женская часть. И когда Бог навел на Адама сон, он взял, как в синодальном переводе написано, ребро, а на языке оригинала написано часть, раногрань. То есть он взял женскую часть, да, и сделал жену, и привел к Адаму. И первая заповедь была какая? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю. То есть Бог показывает, что первые взаимоотношения между мужем и женой имеют, прежде всего, можно сказать, такое поручение от Бога – плодиться и размножаться. Но потом следующий момент, Бог говорит, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть идет момент самой близости, вот на уровне не только плоти, но и в духовной близости между мужем и женой. Поэтому в своем писании Бог благословляет сексуальные отношения только между мужем и женой, благословенными в браке. Поэтому, когда в Библии говорится о взаимоотношениях сексуальных между мужем и женой, которую Бог благословил, то всегда употребляют одно слово «познал». Адам познал свою жену, и она зачала. И как следствие вот этой близости одной плоти, познания друг друга, появились дети. А когда Библия говорит о греховных сексуальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то употреблено такое слово «лег и лежал с ней». То есть ну, чисто механически. То есть уже нет вот этого глубокого познания друг друга.
0: Можно ли сказать так, что в семье секс – это тоже элемент ради удовольствия? Или все-таки это элемент для того, чтобы продолжать свой род?
1: Нет. Конечно же, взаимоотношения между мужем и женой, они должны давать друг другу максимум удовольствия и принятия друг друга. То есть апостол Павел очень интересно написал, как наставление мужу и жене. Он пишет так: «Не уклоняйтесь друг от друга ради на время, по взаимному согласию, на время поста и молитвы, а потом снова будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим».
0: Андрей, ну, за всякий грех мы знаем, Библия говорит, что есть какие-то последствия.
1: Да, конечно.
0: Вот за сексуальный грех какие могут быть последствия?
1: Очень серьезные последствия, о которых предупреждает Библия. Прежде всего, сексуальный грех есть грех, а последствия любого греха есть смерть. Как совершенный грех ведет за собой смерть, то есть отделение от Бога. Блуд, он вызывает за собой превратное, извращенное мышление. У пророка Осии есть такой момент, потому что очень часто Бог в взаимоотношениях между Богом и своим народом сравнивает как взаимоотношения между мужем и женой. И он говорит через пророка Осии: «Дух блуда ввел мой народ в заблуждение». То есть человек, который начинает допускать этот дух, мысли о прелюбодеянии, о блуде, его ум что? Заблуждается. То есть Слово Божье закрывается для него. Он не может уже правильно, точно истолковывать места из Библии. Извращенное мышление. Следующий момент, как наказание, да, о чем говорит, что сейчас более 20 болезней, которые передаются через половой контакт. Причем есть такие заболевания, от которых даже презервативы не спасают. Это значит наказание, которое человек несет в своем теле. И также Библия предупреждает, что блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть говорится о том, что этот суд уже приходит при жизни здесь, на земле. Такие последствия. Следующие последствия могут быть, это может быть бесплодие. Потому что иногда такая вот сексуальная связь может привести к нежелательной беременности, делается аборт или что, и будет потом бесплодие. И следующий момент очень важен, что через случайные половые связи может прийти демоническая активность и одержимость в жизни человека. То есть мы читаем в Евангелиях, да, про Марию Магдалину, которая занималась проституцией, и там написано, что Бог из

0: тебе предложить посмотреть следующий сюжет. Героиня сегодняшней истории в раннем детстве стала жертвой чужой распущенности. И этот факт отравил ее жизнь и толкнул ее к ужасным последствиям. Давайте сейчас посмотрим.
1: У нас, получается, в семье было 3 девочки. А папа всегда хотел себе сына. И он как-то воспитывал меня как сына.
2: Алина с удовольствием играла в мальчишеские игры, не уступала мальчишкам в драках и всегда защищала девчонок.
3: У меня всегда была стрижка короткая, штаны. Вот это все. Она никогда в жизни никогда юбку не носила. Ну, ничего такого.
2: Ее беды начались с 4 лет. Виновником стал 18-летний двоюродный брат, который часто приезжал в гости.
1: Меня обманул мой брат двоюродный. Он, я не помню точно как, но как-то мне объяснил, что давай поиграем. Он меня совратил сексуально, вовлек меня в сексуально извращенные какие-то игры. Вот, когда это произошло, я поняла, что что-то произошло страшное. Мне стало очень внутри страшно.
2: Домогательства брата продолжались на протяжении 2 лет. Все это время Алину не покидали боль и страх. Что будет, если об этом узнают родители?
1: Боялась, что меня родители могут наказать. Я боялась, что с меня будут смеяться. Вот. И я очень стала скованна. Перестала быть как бы веселой. И как бы по ночам мне начали сниться ужасы, какие-то кошмары. Я просыпалась ночью и кричала. Часто родители прибегали ко мне ночью, успокаивали меня.
2: Еще ребенком Алина пришла к выводу, девочкой быть плохо, потому что каждый ее может обидеть. Алина еще больше стала подражать мальчишкам, без страха вступала в уличные драки. Родителям становилось все труднее справиться с ней. Когда Алине было 10 лет, от рака умерла мама. Отец с горя запил, опустился, забросил детей.
1: Я росла в такой среде, что там, ну, все мои окружающие, да, подростки, там, ребята, с которыми я общалась в нашей деревне, там, они все пили, они все гуляли, то есть все спали друг с другом, такое, как бы, очень распущено, никакой нравственности нет, никакого воспитания.
2: Именно в таком окружении Алина встретила Диму, который ей очень понравился.
1: И как бы я была в него влюблена, я бы сказала так. И я мечтала о том, что у нас будет семья. Он мне говорил всегда, что он меня любит, что он на мне женится. И я хотела этого.
2: Дима хотел близости с Алиной, и она уступила. Вскоре об этом узнали все односельчане. Девушка решила, что больше не допустит насмешек над собой. Когда в следующий раз Дима стал домогаться ее, она твердо ему отказала. В отместку разъяренный парень изнасиловал подругу Алины.
1: Я чувствую, что меня предали, что мной попользовались, что меня вытерли ноги. Не знаю, очень было больно. Казалось, что все болело. Все внутри было болело, потому что еще я чувствовала себя опозоренной, потому что, ну, со мной переспали, да, и все об этом знали.
2: После этого случая Алина еще больше утвердилась в том, что быть девушкой плохо. Сильно жалея, что не может быть мужчиной, Алина стала коротко стричься и носить только мужскую одежду. Мечты о замужестве и ребенке были теперь чем-то нереальным, недостижимым.
1: Не было любви к мужчинам. Я чувствовала себя как-то, ну, от них отделенной, обиженной. Я, конечно, верила в то, что где-то есть принц, который полюбит меня, которого я полюблю, но я не видела, я не находила в окружающих.
2: Отец продолжал пить и часто приводил домой собутыльников. В пьяном угаре те неоднократно насиловали Алину.
1: Каждый день моя жизнь причиняла мне боль. Когда я смотрела, что мои одноклассники имеют полноценные семьи, что у них хорошие родители, а почему у меня нет? Почему мы голодаем днями, месяцами? Когда меня насиловали, я думала, почему других не насилуют. Когда я пила, я думала, почему я пью. Я всегда задумывалась о жизни. И всегда внутри я понимала, что есть другая жизнь. Я всегда искала выход. Всегда. Но я не знала, где выход.
0: Блуд, насилие,

0: Распущенность – это духи, которые входят в человека и контролируют его в дальнейшем всю его жизнь. Андрей, можно ли назвать это демоническим вмешательством?
1: Да. В этом случае с Алиной мы это реально увидели. Через вот это сексуальное надругательство пришла демоническая активность в ее жизнь. Это говорит о том, что она стала видеть там страшные сны, замкнулась, стала недоверчивой к людям.
0: Да, это явные такие результаты демонического влияния. Но зависимыми от такого влияния становятся не только люди, которые, скажем, пережили насилие над собой. Угу. Также бывает, что люди, не испытавшие над собой никакого насилия, вступают на эту же стезю. Какие есть вот эти опасные крючки дьявольские в жизни человека, на которые можно попасться?
1: Но Библия говорит о всех видах сексуальных грехов и извращений. Поэтому, как говорил мудрый Соломон, нет ничего нового под луной. Библия говорит о флирте. То есть флирт, когда сексуальный мужчина или сексуальная женщина через свою сексуальность пытается управлять представителями противоположного пола. То есть когда мы читаем «Соломея, она танцевала», да, вот такой танец, царю Ироду очень это понравилось, он говорит, ну что хочешь, проси у меня даже до полцарства. То есть такой вот. Библия говорит об обольщении. Да, то есть когда Иосиф был в доме Потифара, да, вот, жена Потифара очень сильно его возжелала. То есть она стала даже требовать сексуальной близости вместе с ним. И к чему это привело потом. Похоть, да, когда Самсон решил взять себе Далиду, то есть из того народа, который Бог запретил своему народу брать жен. И это привело к тому, что она, получив вознаграждение, остригла его волосы, и он потерял силу. То есть он потерял свое призвание быть судьей в Израиле. Мы читаем о прелюбодеянии, то есть когда Давид, будучи уже женатым, увидел Версавию, которая тоже была замужем, и восхотел ее. И мы читаем, какие последствия потом были в его доме из-за этого. Мы читаем о проституции, то есть когда пророк Осия женился на проститутке. То есть мы читаем о гомосексуализме. То есть Бог говорит о двух городах, о Содоме и Гоморре. Мы читаем про инцест, то есть это кровосмешение между родственниками. Это когда дочери
0: Лота,
1: да, напоили его. Почему? Они думали, что они одни остались на земле, и они решили продлить род человеческий. То ими двигала, можно сказать, не похоть такая, а вот неправильная их осведомленность вот их толкнула к такому последствию. Изнасилование, когда сын Давида Амнон изнасиловал сестру по отцу, по Давиду Фамарь. Да. И Библия говорит о скотоложестве. То есть Библия говорит обо всех видах сексуальных грехов и извращений. И предупреждает, что приходит Божье наказание за каждый из них.
0: Андрей, на сегодняшний день в нашей культуре популярная, просто не просто популярная, а давлеющая имеет такое как бы положение, мысль о том, что не надо жениться, давай поживем с тобой вместе, и если что, мы разойдемся. При этом как бы избегается, получается, нарушение заповеди «не прелюбодействуй». То есть вот этот грех любодеяния, блуда, он на сегодняшний день прикрывается и говорится, что это нормально. Хотя первое послание Коринфянам нам очень часто об этом говорит, и в 6 главе даже говорится конкретно, что «избегайте блуда». Как сегодня мы можем противостоять такому давлению?
1: Апостол Павел очень четко, конкретно говорит, что когда вы уверовали, то ваше тело уже не принадлежит вам. Ваше тело – это суть храм Духа Святого. Поэтому он говорит, что если твое тело – храм Духа Святого, и верующий начинает где-то с блудницы соединяться через греховную сексуальную близость, он говорит, ты свое тело делаешь общником с телом блудницы. Он говорит, невозможно такого. Это грех против тела, против храма Духа Святого. Поэтому он опять предупреждает, еще раз, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Он говорит, не заблуждайтесь.
0: Именно извращенное мышление и ложное понимание самой себя толкнули нашу героиню еще глубже в грех. Грех, из которого не было никакого выхода, кроме одного. Давайте посмотрим.
2: Я думала, что там же в аду хуже, чем здесь на земле мне. И я думала, как я буду жить, как я дальше буду жить и носить тот грех, ту боль, ту грязь, которой я уже жила на тот момент. И у меня внутри как-то как голос сказал. Ну, как бы что-то начало со мной говорить. Вот. Я испугалась. Ну, такой любящий голос такой. Он успокаивал меня, он говорил, что все будет хорошо. Этот голос внутри меня сказал, как бы, что в 20 лет моя жизнь полностью изменится. И я поверила. Внутри вот то, что у меня сохранилось навсегда, это эта надежда, что в 20 лет моя жизнь изменится.
3: Но все оставалось по-прежнему, пока Алина не обнаружила, что ей стали нравиться девушки.
2: На одной из дискотек я заметила, что я обратила внимание на женские ноги. И мне это понравилось очень. Не то, что просто так обратила, а как мужчина. Я была в шоке от этого. Но потом я стала за собой замечать, что чем дальше, тем больше. Что мне нравятся очень девушки и эмоционально, и физически. И что в сексуальном отношении я испытываю возбуждение к ним. Я влюблялась постоянно в девушек, в разных девушек. Но была одна девушка, в которую я влюбилась, как бы.
4: Играем в бутылочку. Два мальчика, а там четыре девочки. Ну, на девочку бутылочку упала, и так поцеловались. Так мы с Алиной начали целоваться. Идем на дискотеку. Она мой парень, а я девушка, делали так. Я относилась к ней не как к девушке, а к мужчине.
5: Сначала я внимания не обращала просто. А потом, уже потом, как я стала замечать, больно, конечно. Очень больно. Она даже вот так, там, я и Зоя, еще меньшая сестра, она даже мало времени, ну, нам уделяла. Она все там с Надей, там, с компанией.
4: Мы даже вот вечер гуляем, идем домой, ложимся спать. Она ложится у себя дома, я у себя дома спать. Потом где-то 2-3 часа ночи я чувствую, что вот нужно встретиться с ней. Я выхожу, и она. Были у нас такие встречи.
5: На их даже говорили лесбийки.
4: Просто вот эти поцелуи. И потом пошли уже слухи. Неправильные ориентации.
3: Ну и такая любовь принесла Алине только разочарование.
2: Я очень ее ревновала, когда она с парнями была. И я себя ненавидела за то, что я не парень. Я себя как-то, на меня это очень негативно повлияло, потому что я не могла ей дать то, что она хочет. Вот, и я в какой-то момент я поняла, как бы, что внутри у меня как мужская душа, но тело женское, и я себя не могла принять из-за этого.
3: Большой трагедией для Алины стал переезд любимой девушки в столицу.
2: Я не могла жить без нее, я не могла без нее дышать. Я писала ей стихи, я звонила, и, ну, я очень страдала. Мне не хотелось жить, я хотела с собой покончить. И, ну, вообще умереть хотелось из-за того, что я ее не видела, я ее не слышала.
3: Алина приехала в Киев, но девушка не захотела продолжать отношения. Свое горе Алина пыталась утопить в водке.
2: Каждый день большими количествами я просто заливалась. Я хотела заглушить ту боль, которая внутри меня. Я не хотела видеть реальность, я не хотела видеть ту жизнь, в которой я живу, в которой живет моя семья.
3: От постоянной душевной боли сердце девушки огрубело. Теперь его мало что трогало. Но болезнь сестры настолько напугала Алину, что она впервые обратилась к Богу.
2: Я сказала Богу, сказала, что если ты есть, помоги мне, а я за это тебе брошу курить. Потому что я все равно понимала, что это неправильно. И у меня как бы этот голос внутри меня опять сказал, что ты сначала брось, и тогда я помогу тебе. И я сказала, все, я больше никогда не буду курить. С тех пор я никогда не закурила.
3: На второй день сестре стало лучше, и Алина поняла, что Бог ответил на ее просьбу.
2: Для меня это было такое чудо, что Бог есть.
3: Алине захотелось больше узнать о Боге. Она сразу же согласилась пойти в церковь, куда ее пригласила женщина, работавшая вместе с девушкой на рынке. То, что произошло с Алиной в церкви, навсегда изменило ее жизнь.
2: Я очень захотела поверить Богу. Я просила Бога: «Господь, я хочу поверить, чтобы удержаться с тобой, чтобы не упасть». А мне Бог показал, что вера без любви, она ничто. Я говорю: Господь, что такое любовь? Научи меня любить. Какая она любовь? Как любить, как я люблю? А мне Бог сказал, что ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда ее не знала, не получала никогда. И ты не знаешь меня, потому что я любовь. И мне Бог сказал, что Алина, ты ненавидишь меня. Потому что ты думала, что я ошибся, когда я тебя сотворил. Мне Бог так показал, что Он так любит меня. Я поняла свои ошибки. Я говорила, что Дух Святой воскреси мой дух, возроди мой дух для жизни, новой святой жизни и вечной жизни. И что я отказалась от своих грехов. И что я поняла, что Бог меня прощает. Что Он умер за всех, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Я покаялась, приехала домой, мне сестра предложила выпить пиво. Я сказала ей, что я больше никогда пить не буду. С тех пор я никогда не пью. Я перестала пить и гулять.
5: Вообще совсем другой человек. Не пьет, не курит. Все хорошо просто. Прекратила отношения неправильные. Ну, стала нормальной девушкой.
2: Я чувствую себя полноценно женщиной. Я чувствую, что я женщина и снаружи, и внутри. И я рада, что я женщина. Я простила всех мужчин, которые меня обижали. Тяжело было простить брата. Очень тяжело было простить. Но я простила. И слава Богу, я очень довольна. Я очень довольна тем, что я могу об этом говорить, заявлять, о том, что у меня такая была жизнь, для того, чтобы помочь другим людям.
0: Андрей, в случае с Алиной, ее такое гомосексуальное мышление и ее ориентация на женщин привели к отчаянию. Такое ощущение, что все-таки ее внутренний мир не соответствовал ее внешнему миру. Человек, который страдает от такого искушения и от такого греха, наверное, много очень мучается и не может понять, как ему выйти из этой ситуации.
1: Конечно, потому что Бог не мог ошибиться. Бог не может ошибаться. То есть, если он берет человеческую душу и помещает ее в женское тело или в мужское тело, то есть тело как бы определяет и образ мысли, и поведение. А что получилось с Алиной? То есть, когда она перетерпела в детстве насилие, она стала ненавидеть свое женское тело. Она стала считать, что ее тело – это источник внутренних ее болей, отверженности и проблем. И с этим она стала ненавидеть мужчин. Угу. И вот находясь в такой ситуации, она была открыта для демонического влияния. Произошло то, что, вот, можно сказать, демон, мужской демон стал контролировать ее мысли. И пришло разделение. Она говорит, я стала видеть в себе это разделение. То есть я живу в женском теле, а мыслю как мужчина. То есть она стала обращать внимание на девушек. И поэтому и Бог говорит, что гомосексуализм для него – это мерзость. Почему? Потому что гомосексуализм – это открытый вызов против Бога-творца. Как бы заявление «Бог, ты неправильно меня сделал». И следующий очень важный момент, да, что дух гомосексуализма – это воинствующий дух. Потому что они не прячутся по углам, как алкоголики, как наркоманы. Они идут во власть, они пытаются получить контроль над средствами массовой информации, над сфере образования. Почему? Потому что дьявол знает, что если общество подчинится тому духу гомосексуализма, то придут Божьи суды на целый народ.
0: Сексуальные грехи, наверное, одни из самых тайных и прикрываемых грехов в мире. Но мы знаем, что Библия говорит «не прелюбодействуй». И прелюбодеяние – это один из таких грехов, также которые людям очень сложно простить, потому что он связан с предательством. И когда у многих людей спрашивают, какой бы вы грех ни простили, люди часто говорят «я бы не простил предательство». Поэтому дьявол очень широко пытается использовать этот грех против человечества. Прелюбодеяние, блуд, какая-нибудь сексуальная нечистота – порнография, зависимость от других людей. Если вы страдаете такими проблемами, знайте, что Бог вас все равно любит и готов принять вас, и готов вас освободить от этих грехов. Иисус Христос умер за нас на кресте, чтобы дать нам свободу и от этой мерзости тоже. Поэтому сейчас я хочу предложить вам помолиться за освобождение от этого греха, чтобы Господь своим Святым Духом совершил работу в вашем сердце и изменил ваш внутренний мир на здоровый. Андрей, я предлагаю тебе сейчас помолиться за телезрителей, которые нуждаются в таком освобождении.
1: Очень важный момент, прежде всего, быть в мире с Богом, примириться с Богом. Следующий момент, необходимо исповедать эти поступки как грех, не как слабость, а назвать грех грехом. Следующий очень важный момент, необходимо отречься от всех удовольствий, которые мы получали, когда занимались сексуальными грехами. И следующий момент, надо очистить свое жилище от порнографии, от фильмов, от порнографических журналов, чтобы действительно Господь царствовал и в доме нашем. Давайте помолимся.
0: Давай.
1: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что благодаря Твоему Слову, Господь, которое есть свет и истина и жизнь, Ты показываешь, Господь, все планы лукавого, который восстает против людей, Господь. Ты показываешь все последствия сексуальных грехов, Боже, и Ты показываешь тот образец благословенной семьи, которую Ты создал, Господь. Те отношения, которые Ты благословляешь между мужем и женой, благословены Тобой браки, Господь. Мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть проблемы в сексуальной сфере, чтобы они сейчас покаялись перед Тобой, Господь, примирились с Тобой посредством жертвы Иисуса Христа на кресте, чтобы они сейчас отреклись от всех греховных сексуальных поступков, Господь, отреклись от тех удовольствий, которые они пытались получить за счет этого. Во имя Иисуса и даруй им силы, Господь, противостоять всем этим искушениям, чтобы они убегали от блуда, от прелюбодеяний и от всяких похотей, и чтобы они очистили свои дома от всякой скверны, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. И традиционно на прощание стих из Библии. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог».

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайно в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во Второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид — самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого — это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об агнце. У богатого было много скота.
А у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к

Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере. А может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски. И с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд.
Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит: «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил: «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными. Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал: «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему». Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца.
Кто-то смотрит эту

программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: good news.
1: Давайте будем счастливы. Что вы на это скажете? У нас добрые вести. Это Gospel в Америке. Если вы ищете плохих новостей, вы можете переключить на другой канал, потому что за эти полчаса вы увидите только хорошие вести, которые положены на музыку. Такой вид музыки, который нравится всем. В следующие несколько минут мы посвятим молодежи. Моя первая гостья начала петь 6-летнего возраста, но она не намного больше и сейчас. Скажем, немного повыше и немного постарше. За последние 2 года у нее появилось много популярных песен. Молодежь знает ее, она любит ее. И, возможно, вы ее видели в программе TBN «Настоящие видео», потому что она сама делает настоящие видеоклипы. В каждом году она проводит сотни концертов. Можете себе представить, к тому же она участница собраний «Кто-то любит тебя». Мы поговорим с ней о ее служении и музыке. А сейчас займемся прямо музыкой. Сделайте звук погромче, а можете и потише. Итак, давайте поприветствуем ее на сцену Gospel в Америке с ее энергичными друзьями. Итак, это Джина! Кажется, что люди сегодня настолько увлечены сегодняшней жизнью, что не забывают о жизни вечной. В Библии сказано: «Не копи сокровищ на земле, копи их на небесах, потому что где сокровище твое, там также будет и твое сердце». И где же ты собираешься провести вечность? Выбор за тобой.

0: let it pass you by.
1: Gina.
2: Gina и друзья.
0: Yes.
3: Brothers who I
2: Мне говорили, что они носят прозвище Sweetie и Showbiz. Правильно? А как твое настоящее имя? Мое настоящее имя Шолин. А ты? Earl. Понятно. Конечно же, твое настоящее имя Джина. А, Джина. Там, я говорю Джин, потому что мы говорили об этом раньше. И к моему изумлению, у нас очень похожий опыт. Нас обоих назвали как наших дедушек. Юджин Бун. Да, мой дедушка был Юджин Бун. На самом деле, я до сих пор не опомнился от этого. Я просто спросил от Дженни и сказал, что и мне бы хотелось, чтобы меня называли иногда Джин, потому что когда мне присылали письма, адресованные миссис Пэт Бун, они не знали, это был парень или девушка. Но меня назвали, потому что так... Меня назвали Чарльз Юджин Бун. Моего дедушка звали Юджин Бун. И тебя назвали по дедушке. Кто бы мог подумать? И вы, ребята, если точно выразиться, вы выступаете перед многими молодыми людьми, не так ли? И мне только что сказали, что вы выступаете во многих школах. Да, это правда. Хотя вы и поете об Иисусе. Как же это происходит? Ну, знаете, молодых людей действительно просто забрасывают музыкой, в которой рекламируют секс, наркотики, жестокость, а мы хотим таким же видом музыки, который им так нравится, принести им вдохновляющее послание, в котором они очень нуждаются. Мы несем им Слово Божье, мы этим и занимаемся. И это действительно классно, что у нас есть возможность выступать перед ними, так как им нравится этот стиль музыки, и это просто потрясающе. И мне сказали, что вам приказано не проповедовать в школах, правильно? Не проповедовать, не рассказывать о Господе, но все это в вашей музыке, правильно? Да, мы можем об этом спеть, но это прекрасно. Да, у нас же есть и видеоклипы, MTV, да, и MTV везде на каждом углу и так далее. Если вы просто живете где-нибудь в Америке, это, вы это слышите, вы это видите. Да, это правда. То есть просто люди проезжают мимо, и весь наш дом дрожит. Потому что некоторые очень громко включают радио в машинах и так далее. И я только позже узнаю, о чем в этих песнях говорится. Я даже понять не могу. Ваши слова очень легко слышать. И как же вообще ребята реагируют на них? Они счастливы услышать о чем-то другом о Господе? Конечно. Это очень классно, потому что ребята хотят услышать что-то вдохновляющее и подбадривающее. Иногда это хорошо, потому что везде так много плохого. Так что довольно хорошо, потому что у нас хорошие отклики. Мы недавно выпустили музыкальный клип «Для вечности» и также «Так, как ты любишь меня». И мы показываем это по телевидению, и это действительно здорово. Бог благословляет нас. И также выпустили компакт-диски. Да, вечность. Но меня не удивляет, что Бог благословляет это, потому что в день Пятидесятницы, когда зародилась церковь, каждый человек услышал все на своем собственном языке. Так сказано в Библии. И вы сегодня поете на языке миллионов сегодняшних молодых людей, потому что это их музыка, они слушают ее, общаются при ее помощи, и вы словно разговариваете на их языке и рассказываете им о Господе. И мы вместе с молодежными группами, мы поклоняемся и славим Господа, и мы делаем это в таком определенном современном ритме. Да, это называется «Нитро восхваление». Вы хотите это послушать? Конечно, мы это послушаем, потому что выступает Джина.

Спасибо, Джина, и Суиди, и Голливуд, или как там тебя? Что ж, мне, как всегда, нравится этот выпуск «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам тоже. Я надеюсь, что вы напишите мне, поэтому я и сообщаю вам свой адрес. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать гостей и музыку, чтобы я смог сконцентрироваться на том виде музыки, который вам больше всего нравится. Мы также в этой программе хотим познакомить вас с разными видами евангельской музыки. И если вы напишите мне, у вас будет хороший шанс получить компакт-диск одного из гостей программы. Время от времени мы наугад выбираем победителя. Так что, посмотрев программу, вы можете получить и приз. И тогда у вас в руках останется свидетельство их музыки, и вы сможете послушать ее, когда только захотите. Так что пишите мне. Моя следующая гостья называет себя христианской поп-рок-певицей. Она была вспомогательной вокалисткой Элла Дэнсона, и она гастролирует вместе с Брайаном Данкином. И это очень прекрасно. В настоящее время она собирает песни для своего нового альбома, и она часто появляется в местной христианской программе в своем родном городе Палмдейли, Калифорния. Сегодня она наша гостья. Итак, поприветствуйте Лиза Питман.

Я думаю, что мне не нужно говорить вам о том, как я рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея создать программу «Gospel в Америке», в которой вы могли бы познакомиться с разными видами евангельской музыки и с ее исполнителями. И нам нужно уважать друг друга. Я чувствовал, что некоторые предпочитали один вид музыки и не обращали внимания на другой. Но для этого мы и собираемся сейчас здесь. Я хочу, чтобы вы мне сообщили об этом. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу, который вы видите сейчас на своем экране, и помогли бы мне подобрать вид музыки и исполнителей, которые вам больше всего нравятся. Если вы сделаете это, возможно, вы получите и компакт-диск этой музыки. Для этого стоит написать мне, не так ли? Недавно я обнаружил, что наши самые патриотические песни — это евангельские песни. Они свидетельствуют о том, что мы все создания Божьи, и мы ищем Его благословений. Я записал один альбом, который называется «Звездное знамя». Это одна из моих самых любимых песен из этого сборника.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как быть уверенным в том, что ты крещен Духом Святым? По каким признакам можно определить такое крещение? Есть ли универсальный критерий, свидетельствующий о том, что крещение Духом произошло? Сегодня мы будем говорить об этом. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, богослов и литературовед. Здравствуйте, Александр! О многих вещах и событиях человек узнает о разных уведомлениях. Отец, понятно, что там узнает о рождении своего ребенка, так? Жених и невеста о создании семьи. Абитуриент о вступлении в университет. Человек о диагнозе своем из поликлиники. Да? А вот если речь идет о крещении Духом, как человек узнает, что он крещен Духом?
1: Здесь нужны такие объективные критерии, на которые можно было бы опереться и быть уверенным. И такие критерии есть. К примеру, первый. Как правило, в момент крещения Духом человек наделяется даром или дарами Духа. Мы это видели, когда читали Деяния, помните? То есть, к примеру, произошло крещение Духом при Пятидесятнице, и они тут же заговорили на языках и тут же стали проповедовать. Так что все, находившиеся в Иерусалиме, слышали о том, о чем они говорят. Поэтому первый критерий, как правило, зачастую, при снисхождении Духа, при крещении Духом, человеку дается по меньшей мере один дар Духа. Помните притчу о талантах?
0: Да.
1: Иисус рассказывает притчу, это уже последние главы Евангелия от Матфея, что господин удаляется в далекую страну и оставляет своих слуг с дарами. И мы понимаем, что как раз-таки Иисус уходит, будет Дух Святой, который дает эти самые дары, и человек должен их инвестировать. Поэтому каждому дается дар Святого Духа, по меньшей мере один. Как правило, это происходит в момент крещения Духом Святым. И зачастую это явно. Это первый признак. Второй признак. Всегда присутствующий признак. Но он виден чуть-чуть в отдаленной перспективе. О нем пишет апостол Павел в пятой главе послания к Галатам. Это плод Духа. Радость, мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Вот человек, который живет с Духом, который ежедневно возрастает в Духе, он приносит плод Духа. И поэтому по наличию этого плода, состоящего из ряда долек, который перечисляет апостол Павел, тоже мы можем понять, крещены мы Духом, возрастаем мы в Духе или нет. Позвольте одну иллюстрацию. Я вам скажу так. Эта иллюстрация, она родилась в процессе полемического задора. Касательно обсуждения данного вопроса.
0: Это у вас, да, было?
1: Да, да, да. Я периодически участвую в дискуссиях с людьми иных представлений, иных мнений, иных конфессий, и это разговоры бывают острые, полемические и прочее. И вот был вопрос следующий. А критерии Духа как можно? Есть они вообще? Что человек, когда задаешь человеку вопрос, а ты был крещен Святым Духом? И многие люди теряются, начинают думать. А был или не был? А да, когда или никогда? А как понять, был или
0: нет? Это хороший вопрос.
1: И человек должен по ряду признаков попытаться определить. Иногда это происходит тихо, и в Деяниях есть такие моменты, когда ничего яркого не происходит. Но, как правило, происходит. И вот родилась такая иллюстрация, она, понимаете, раз это полемика, то иллюстрация несколько острая, но не обидьтесь. Смотрите, у человеческого организма, у человеческого пищеварения есть такое свойство, всем присущее, так уж сложилось, так уж мы устроены, что образуются газы. И эти газы, они должны находить выход. Мы понимаем. Грубо говоря, есть какие-то признаки или нет?
0: Конечно.
1: Есть звук и запах, правильно? И потом спрашиваю, говорю, если такой процесс человеческого пищеварения и его результаты имеет некие признаки, по которым можно нечто определить, то тем более ли крещение Святым Духом не может иметь таких признаков? Да? Поэтому, безусловно, да. И первое, еще раз повторюсь, дары Духа даются при крещении, как правило, знаменуют, что крещение произошло почти всегда и абсолютно всегда, но в более отдаленной перспективе мы имеем дело с плодом Духа.
0: Я бы другой бы пример бы взял бы. Например, человек, который покупает, там, покупает туалетную воду или там, духи, там, да, девушка. Да. Запах, который, если не качественно, если тоже подделка, то не может быть. То есть, если оно соответствующее, качественно, то, конечно, оно должен, ну, запах.
1: Ну да, да, да.
0: Излучать.
1: Как узнать, надушен человек или нет? Есть какой-то признак того, что он пользуется туалетной водой, к примеру?
0: Да.
1: Конечно, есть запах. Конечно. Так и здесь. Есть, да, безусловно.
0: Хорошо, Александр. Вот мне, знаете, что было интересно? Вот уловил я вас. И я понимаю, что так священнописание оно звучит. Вот когда вы говорили о дарах, дары, множественное число, да? А вот когда вы упомянули слово «плод», это было единственное число, а не «плоды». То есть вот первое меня интересует, есть ли в этом разница, там, дары и плод. Угу. И если все же там вот вы говорите о дарах, то как распознать эти дары и каковыми они являются?
1: Смотрите, когда Библия говорит о дарах, то здесь тоже такой нюанс есть. Есть дар Духа и дары Духа. Дар Духа – это когда Дух дается в дар. Это иное название крещения Святым Духом, дар Духа. И здесь апостолы используют слово «дореа» или «дореан», древнегреческое. Вот, дар. Когда речь идет о дарах Духа, то есть о тех дарах, которые Дух дает, то используется древнегреческое слово «харизма». И это нужно различать. Это первый нюанс. О нем поговорим чуть подробнее. Когда речь идет о результате действия Духа в нашей человеческой природе, то говорится о плоде Духа. И это принципиально важно, поскольку Дух един и плод един. И не может быть так, что человек имеет мир в сердце, но и при этом не имеет любви. Ну, давайте откроем, может быть, давайте послание к Галатам, раз уж вы спросили, давайте мы в этом чуточку разберемся, а потом вернемся к дарам. Галатам, 5 глава. Вот заметьте, когда речь идет о плоти, то говорится о делах, во-первых, и во-вторых, плоти. Это дела, используется слово «дела», а не «плоды».

0: дольки одного плода. Нету других вариантов. То есть, если касательно дел плоти, у вас может быть, допустим, непотребство, ссоры, а не быть там блуда, прелюбодеяния, или распри и ереси, а не быть этого. То есть там вариативность. А что касается духа, всегда есть один плод, который выражен в следующих дольках. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ну, представьте себе, у вас есть долготерпение и мир, и нету любви. Разве вы христианин?
1: Ну, знаете, вот...
0: Нет.
1: Очень, конечно, маловероятно.
0: Допустим, у вас есть любовь, мир, долготерпение, благость, но нету радости. Разве это путь христианина? Или у вас есть милосердие, кротость, воздержание, но нету веры. Это христианин? Тоже нет. То есть все это дар единого духа, и он у всех будет, кто с духом живет и кто с духом возрастает. Иначе нет. Угу. А вот касательно даров духа, вот давайте к этому вернемся. Значит, вообще в посланиях апостола Павла есть 4 списка, где упоминаются, перечисляются дары. Но прежде следует сказать, что они бывают разные. Разные. Ну, давайте каждый из этих списков откроем. Они немногочисленные. Первый из них записан в 12 главе послания к римлянам. 12 глава послания к римлянам и занимает всего лишь 3 текста. С 6 по 8. И как по данной нам благодати. И вот заметьте такой нюанс. Благодать как на древнегреческом?
1: Благодать. Харизма.
0: Харис.
1: Харис.
0: Харис. А как дар? Вот дар духа.
1: Харизма.
0: Харизма, понимаете? Харизма – это есть производная Божьей благодати. В отличие от дара духа, который является дореа. Вот, значит, и он в отношении к благодати… прости, прощения, 12 глава, 6 текст. И как по данной нам харити, харис, имеем различные харизма, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли в увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Вот и целый ряд этих даров, производных благодати, вот Павел здесь перечисляет. Они разные. Следующие 2 списка в первом послании к Коринфянам в 12 главе записаны. В одной главе 2 списка, один в начале, другой в конце. Итак, 12 глава, 1 послания Коринфянам, с 4 текста. Очень важно. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И дальше первый список в 1 Коринфянам. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Второй список, да? Третий список здесь же, чуть-чуть ниже, с 28 текста. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят на языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот третий список. И еще один список у нас записан в послании к Ефесянам в 4 главе и занимает всего лишь один текст. Ефесянам, 4 глава, 11 текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Вот 4 списка, где перечисляются дары, харизма Духа Святого. И один, по меньшей мере, или несколько из этих даров, Дух Святой наделяет человека при крещении Святым Духом.
1: То есть человек не обязательно одним может быть наделен?
0: Конечно.
1: То есть их может быть несколько?
0: Может быть несколько.
1: Но вот...
0: И некоторые из них явные, и поэтому тогда они и проявляются, соответственно. А некоторые из них вот такие неявные. И вполне возможно, что вот это вот ощущение крещения Святым Духом, оно будет менее яркое.

0: Вернуться я хочу, Александр, немножко чуть-чуть о том, что вы сказали раньше. Угу. Плоды духа и дары духа и плод духа. Да. Значит, вот, ну, человек, может быть, там сегодня в современной церкви, он говорит, что, ну, мне достаточно там одним даром обладать, и все хорошо. То есть относительно плода не может быть такого речи, что, ой, я буду вот взращивать себя и просить Бога, пускай он вот воздержание мне, да? Хотя бы, да. Пусть это не получает, ну, хотя бы. То есть это не может быть в человеке. То есть если человек, вот крещение духом состоялось, то обязательно вот этот плод должен быть, вот, как вы сказали,
1: зреть, расти.
0: Вот этих дольках.
1: Да, мы же представляем себе, вот здесь еще важный момент, почему не дела, почему плод. Дела – это то, что делает сам человек. Дела – это результат его трудов. А плод, собственно, дерево, ну что делает дерево? Дерево – проводник. По его стволу, по его ветвям поднимается сок от корней. Что оно делает? Оно просто, этот плод на нем растит. Не его силами, не его соками, а соками, текущими по его ветвям и стволу. Поэтому здесь очень важно, что плод Духа есть результат работы Духа в нас. И он един. И он состоит из много этих. И он развивается, как развивается любой плод. Цветок – маленькая зависть. Где-то однобока, где-то кособока, где-то дырявый, может быть. Где-то парша пошла. Ну, кто его знает. Но он должен расти. И все это должно быть.
0: Александр, знаете, может быть, это вопрос, он такой из ряда такого дискуссионного, да, и будут разные точки зрения, но, по крайней мере, если бы вот такое мнение в христианстве, оно какое-то такое периферийное было, незначительное, может быть, незаметное, то, может быть, и не стоило бы обращать внимания. Но вот с целой, может быть, конфессией в христианстве, с огромным там количеством своих последователей, могут так утверждать, что вот признак того, что ты крещен Святым Духом, это говорение на языках, это твоя принадлежность конкретно церкви. Отсутствие вот этого дара языков, это значит отсутствие крещения Святым Духом. Как вот с таким мнением, Александр, вы согласны? Ну,
1: давайте, чтобы не быть голословным, обратимся к Священному Писанию. Опять-таки проделаем процедуру, которую мы проделывали в одном из уроков. Мы откроем Деяния и возьмем все стопроцентные случаи крещения Святым Духом, которые не вызывают вопросов. Таковых 7 в книге Деяния, которые не вызывают вопросов. И посмотрим, что при крещении Духом какими дарами наделялись крещаемые. И увидим, всегда ли присутствует дар языков или не всегда. Давайте глянем. Итак, помните, первый случай – это, собственно, сама Пятидесятница. Это Деяния, 2 глава. С 1 по 4 текст. Мы прочитаем 3 и 4. «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот первый случай, и мы видим, что в первом случае, в момент Пятидесятницы, все они наделены даром Святого Духа, который проявляется в даре языков и, вместе с этим, в даре проповеди. Потому что они начинают говорить, проповедовать. И дальше мы читаем, смотрите, с 8 текста, даже с 7. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне?» У них был акцент. «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и прочее, прочее. И 12 текст. «И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит». То есть они получают дар Духа, который проявляется в двух дарах в данном случае. В даре говорения иными языками и в даре проповеди. Они начинают проповедовать, и все слышат. Итак, в первом случае есть дар говорения на их языках и есть дар проповеди. Второй случай – это Деяния, 2 глава, мы уже говорили, проповедь Петра. И вот Петр говорит в 38 тексте. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше, в следующих текстах, мы не видим дара языков, но видим следующее, смотрите. «Около 3000 крестилось», 41 текст. «Они пребывали в единении, в учении апостолов». Так? 42 текст.
0: Да.
1: Поэтому

0: Мы понимаем, пребывание в учении апостолов, безусловно, требует дара учительства, чтобы кто-то, по меньшей мере, кто-то из них это учение доносил им, учил их этому учению. Понимаем, что здесь точно присутствует дар учения. И дальше на всех был страх, все имели общее, верующие. Смотрите, 45 текст. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Послушайте, вы сегодня практически не найдете человека, который пошел бы вот таким радикальным, скажем, путем, продал бы все свое имение и раздал. В Средневековье мы встречаем, да, ну, возьмем, к примеру, Франциска Ассизского, или Василия Великого, или Григория Ниского, и Григория Назианзина, да или Пьера Вальдо, да, и известных вальденцев, который, будучи богат, все раздал. То есть они, второй случай крещения говорит нам по меньшей мере, что они пребывают в учении, а следовательно, кто-то из них получил дары учительства и поручил дар благотворительности. Все они продают имение, так ведь? А следовательно, они получили дар, о котором мы читали в одном из списков, дар благотворительности. Так? Раздаватель ли? Раздавай. Помните? Мы читали в послании к Римлянам. Есть дар языков в данном случае? Нет удара языков. А все продают и все раздают. Так может это сделать критерием?
1: Я вот крещение Святым Духом.
0: Просто картину я себе
1: представил, да, что вот когда многомиллионная такая вот церковь, которая вот, она ставит акцент, вот если не будет этого признака, вот это, того, что человек готов продать все свое имущество, то нет крещения с Духом.
0: То есть мы видим иные дары, так ведь? Во втором случае нет удара языков. Третий случай, мы упоминали, это Самаряне, 8 глава. Давайте откроем 8 главу книги Деяний. Крещение самарян. Духом Святым крещение. Смотрите. С 15 текста. «Которые, придя, помолились, Петр и Иоанн, о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Ну и дальше речь идет о повествовании Симон Волх. Так? Вообще ничего не говорится о том, что с ними произошло. То есть ни о каких дарах. Они что-то получили, но об этом умолчено. Следующий случай здесь же, 8 глава, Евнух Эфиоплянин. Смотрите, 39 текст. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и, продолжая путь, радуясь». То есть здесь мы видим уже проявление плода Духа. Радость. Угу. Хотя ничего не говорится о даре Духа. Но мы помним, что он ехал, читая свиток пророка Исаия. И, скорее всего, продолжил путь, продолжая читать свиток пророка Исаия. То есть, по меньшей мере, он получает дар понимания Священного Писания.
1: От этого получает
0: радость. Дар знания. Да, и вполне возможно от этого получает радость.
1: То есть вот для него вот становится все до своей места?
0: Дар слова или дар знания, мы можем сказать. Павел упоминает такой дар. Опять-таки, здесь ничего не сказано о даре языков. Мы уже 4 прошли, только один пока упоминает о даре языков. Так? Следующий случай, 9 глава, это Савл. Крещение Святым Духом Савла. Об этом мы читаем, и уже читали раньше, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав, крестился. И, принявши пищу, укрепился, и Савл был несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». Вот вам. Дар евангелиста, так?
1: Показатель.
0: Дар проповедника.
1: Да.
0: Слово проповедует. Не говорим о языках, хотя у Павла был этот дар. Видимо, да, появился
1: там,
0: после.
1: Целую там полемику ведет.
0: Здесь опять-таки проповедь. Ему дается дар проповеди. Вот уже 5. Из них пока только один дар языков упоминается. Следующий случай — Корнилий. Давайте 11 главу с 15 по 18 текст. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой», Петр вспоминает, «как и на нас вначале. Тогда и вспомнил я слово Господа, как он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу. Но чуть раньше говорится о том, что в случае с Коринфяном проявился дар языков. Например, 10 глава, 46 стих. «Ибо слышал их говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто же может запретиться креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Вот второй случай получения дара языков – это крещение Святым Духом Корнилия. Здесь есть дар языков. И седьмой случай – это 19 глава, это крещение Аполлоса и некоторых учеников в Ефесе. 19 глава, ну смотрите, 5 текст. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Видите, то есть здесь все и языки получают, и пророчества. Таким образом, когда мы говорим о даре языков, мы видим, что в 3 из 7 случаев дар языков имеет место. Но, к примеру, в 4 из 7 случаев дар проповеди. В одном из случаев дар, что все продают, которые тогда. Поэтому из этого мы делаем простой вывод. Из Деяний, да и из Коринфянам, где мы читаем, что всем дается дар Духа, и каждому разный, как тому, как то выгодно Духу. Но нету универсального, единого критерия. Если не продал квартиру, значит, не имеешь дара Духа. Да, если не заговорил на английском языке, не имеешь дара Духа. Если не это, не
1: Я
0: имеешь.
1: Представляю, чтобы это стало разные. Таким доктринальным разным учением. Это...
0: У одного так, у другого конечно. Так, у третьего так. Это действие Духа. Иисус Христос совершает крещение Духом Святым в знак прощения, как признак прощения. И то, что человек входит в церковь, является частью Нового Завета, и это проявляется в разных дарах.
1: Видите, вот Александр, ну вот, честно говоря, несколько минут и деяния апостолов, отрывков, и, в принципе, все становится на свои места, и все становится понятно, без всякой спекуляции, без всякой там натяжки. Вот. Конечно, бы хотелось, чтобы другие христиане бы обращали внимание на эти тексты, сопоставляли и могли бы осмысливать, как оно понятно и достойно представлено на страницах Библии. Александр, может, у нас уже не так много времени, но в то же время, раз вы затронули дар языков, конечно, это, наверное, целый день, наверное, должны быть программы этому посвящены, целые там семинары, но хотя бы, может быть, кратко. Вот, опять же, мнение о том, что речь идет либо о каких-то там земных иностранных языках, да, вот когда Павел об этом представляет, или когда, по крайней мере, в других местах упоминается об этом, либо это вот английские небесные языки, там сверхъестественно что-то зовут.
0: За 30 секунд сложно ответить, но заметьте следующий момент. Значит, дар языков – это проблема Коринфской церкви. Этот дар есть в списке только в 12 главе 1 Коринфянам и в 1 и последнем. Дальше, когда Лука осмысливает дар языков, то мы видим, что он осмыслит его как дар языков понятных. Поскольку люди из всех народов, собравшиеся в Иерусалиме на День Пятидесятницы, понимают, что говорят апостолы. Хотя в послании к Коринфянам был специфический дар глоссолалии, все же Павел пытается показать, что этот дар неправильный. Он, к примеру, говорит, что лучше пророчествовать, нежели иметь языки. Потому что пророчество назидает, языки непонятны. Дальше он говорит: если имеешь дар языков, но нет истолкователя, молчи. И поэтому он предпринимает целый ряд действий для того, чтобы вот этот дар глоссолалии, а Коринф очень рядом находится с храмом Аполлона в Дельфах, где есть Дельфийский оракул. Это не одно и то же. Все-таки мы имеем дело с иностранными языками, но это требует более объемного исследования.
1: Я думаю, что у нас будет еще время для того, чтобы как-то вернуться к этой теме и более уже так предметно об этом поговорить. Александр, я хочу поблагодарить вас за то, что вы были у нас в гостях, за то, что вы могли помочь нам разобраться вот в текстах Священного Писания, в том вопросе, который актуальный по сей день. Мы желаем вам успехов и творческих исследований Священного Писания. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами. И хотелось бы пожелать, чтобы не только ваша жизнь или ваш огород плодоносил различными плодами, но чтобы и ваша жизнь была плодоносной, чтобы вы, доверяя свою жизнь Господу, может быть, вы его не видите, но она обязательно принесет свой плод, благодаря тому, что делает Дух Святой в вашей жизни, в вашем сердце. Пусть оно будет открыто для нашего Спасителя.
2: и будьте вы благословенны. Смотрите наши передачи. До новых встреч.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов. Так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: «Это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, Всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло». Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот.
Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит? Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал.

делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: в конце у Бога все хорошо. Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?» Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает: кто может остановить это? Бог говорит: «Я поместил звезды на небесах. Я словом сотворил миры. Я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только

эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет. Об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился и наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал: «Вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это». Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать: «Я не смогу осуществить свои мечты. Все против меня, плохой диагноз». Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие: или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила: «Так и назову своего ребенка Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал.
Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я ни черный, ни белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израиль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не Навуходоносор. Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: «Слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок». Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда». Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу. Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы.
Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано, «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать, ты уже видел свои лучшие дни, было здорово, лучше уже не будет. Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал, «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал, «Если вы разрушите этот храм, то в три дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы, «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал, «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там. В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена, сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю,
как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем

Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Начать разговор о Рождестве мне хочется с истории одного пророчества. Престарелый Иаков, сын Исаака, находясь в Египте перед смертью, собрал своих сыновей, чтобы пророчествовать о том, что ожидает в будущем их потомков. И вот Иуде, праотцу будущего колена Израильского царства, пророчено, что среди его потомков будут цари. И один за другим они будут царствовать до тех пор, пока не придет такой царь, которому поклонятся народы. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» в 49 главе. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: „Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни“». И вот Иуде что сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Но, тем не менее, опасность прервать царский род колена Иудина все-таки имела место и не один раз. Но вот один случай как раз на эту тему.

Однажды ассирийский царь захотел завоевать всю Сирию и подчинить себе всех царей небольших государств. И вот цари этих государств, почуяв опасность, заключили между собой союз, чтобы вместе как-то противостать завоевателю. А иудейский царь Ахаз этот союз не поддержал. И по этой причине Факей, царь израильский, и Рецин, царь сирийский, начали враждебные действия против Иудеи, чтобы свергнуть с престола царя Ахаза и возвести на престол какого-то своего ставленника, какого-то сына Тавиилова. Библия не уточняет, кто это. Короче, нависла угроза вооруженного переворота. Угроза была нешуточная. Огромная армия расположилась напротив маленькой Иудеи, готовая напасть в любой момент. Царь Ахаз не на шутку испугался. Да и было чего. Но Бог ведь обещал: не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Только вот проблема. Ахаз не доверял Богу, точнее, не верил в него. Простыми словами, наполовину был язычником и строил свои планы на жизнь, с Богом не посоветовавшись. Хотя стоило бы, потому что вот как раз-таки в планы Божии не входило завоевание Иудеи и свержение Ахаза, который Богу не верил. Ахаз имел свою стратегию, и с Богом Всевышним его стратегия никак вообще не соприкасалась. Он стремился заключить, в свою очередь, союз с тем самым ассирийским правителем Тиглат-Пилеазаром, к которому уже послал посольство с просьбой о заключении союза. И вот на некоторое время его стратегия себя оправдала, хотя ненадолго. Конечно, можно сказать, что в Бога верить непросто, но согласитесь, не в случае с Ахазом. Вы только посмотрите, с каким словом к нему обратился Господь, послав к Ахазу своего пророка. Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии в 7 главе. Написано: «Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». И тогда сказал Исаия: «Слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Ахазу было слово от Бога. Сам Господь сказал: «Ахаз, проси любое знамение, сделаю все, что скажешь». Вот вам предлагали такое, а вот Ахазу предлагали. Пожелай, Ахаз, чтобы Эверест передвинулся на 2 километра вправо, и это произошло бы. Или солнце днем выключилось бы на 3 часа и перестало бы светить. Или вот чтобы звезды с неба упали и потом опять назад вернулись. Что хочешь, Ахаз? Ахаз, любой каприз для того, чтобы ты поверил. И что отвечает Ахаз? Говорит: я не буду просить, я не буду искушать Господа Бога. Но он прекрасно понимал, что когда он увидит знамение от Бога, то ему придется поверить и придется принять. А если он не поверит и не примет, то это неверие будет очень вероломным.
Ахаз отказался от Бога вообще. Но если есть возможность прийти к вечному счастью, глупо этой возможностью не воспользоваться.

Евангелие от Луки, 1 глава. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Ну, а вот теперь скажите на милость, кому дано это знамение? Вот царю Ахазу, ну, никакого знамения не нужно было, он не хотел верить в Бога. Кому дано знамение Девы Марии, назовем его так, а не тем ли, кто желает поверить? А может быть, нам с вами? Но если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Вот если кто не хочет поверить, то какое бы знамение ни произошло, Ахазу любое предлагали, все без толку. Но не хочет человек верить. И вы знаете, эти люди найдут любое оправдание себе. Они начнут научные факты какие-то приводить. Или найдут какие-то несоответствия в Писании. Они их найдут даже там, где их нет. Или в истории, или еще что-то такое. Но мы с вами сейчас имеем то, что имеем. Чтобы мы поверили, знамение от Бога. И как вот интересно, вот это все исполнилось. Дело в том, что, читая историю иудейских царей, ну, царей из колена Иудина, нам открывается, ну, не совсем приглядная история. Дело в том, что, за исключением царя Давида, почти все эти цари, включая Соломона, грешили тем, что поклонялись языческим богам. Ну, лишь, может быть, за некоторым исключением. Но вот говорить о том, чтобы хоть кто-то из этих царей удостоился поклонением всех народов, это будет излишним, но такого просто не было. И вот только с появлением Иисуса Христа становится понятен Божий замысел. Вот что говорит пророк Иеремия в 23 главе, записаны его слова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Да, царей, потомков Давида, было некоторое количество, но не о них говорит пророк Иеремия, и не о них говорил Иаков в Египте, когда пророчествовал о потомке его сына Иуды. И Иеремия пророчествовал, что от потомка Давида восставится отрасль, которая будет названа праведной. И, судя по всему, отраслью-то этой и был Иисус Христос. И тем потомком Давида была Мария, мать Иисуса. И произошло это в то время, когда Богу это было угодно. Да, Иисус есть царь, и в самом деле он будет править во веки веков. Он в самом деле родился в семье представителей рода Давидова, хотя Мария на тот момент была простой девушкой, но из царского рода. Христа так и называли сыном Давидовым. Иисус Христос родился, чтобы совершить миссию спасения людей, которые... Внимание, этого захотят, но насильно не будет никого заставлять. Завершая свой земной путь, Иисус в молитве за учеников произнес очень интересные слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Иоанна в 17 главе.
Я про

прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Если есть возможность найти путь к вечному счастью, ну, глупо этим не воспользоваться. И вот что еще надо сказать. Мы видим, Иисус-то появился, ну, не появился на земле из ниоткуда. Он и был еще прежде бытия мира, как он сам об этом сказал. Хоть мы и говорим о рождении Иисуса Христа, но мы так говорим только потому, что такое слово употреблено в Священном Писании. Но на самом деле это не совсем рождение в смысле появления на свет. Это пришествие. Иисус пришел на землю, ну, вот таким вот образом, через рождение от девы. Причем там, откуда он пришел, он имел, как он сам сказал, славу. Ну, тут, конечно, возникает ряд вопросов, а каким он был до того, как стал эмбрионом в теле Марии? А куда подевалось его прежнее тело? И каким оно было? И было ли вообще? И вот подобных вопросов можно задать много, но вот далеко не на каждый из этих вопросов есть ответ, а хотелось бы его получить. Бог не сказал, каким образом произошло вот это рождение-пришествие, а, ну, значит, это не главное. Как только он родился на земле, мы понимаем, в этот момент он стал сыном человеческим. Зачем? Зачем он стал сыном человеческим? А вот человек Адам, праотец всех людей, ввел нас всех, его потомков, в грех и в смерть. А теперь появился тот, кто создал людей, при этом ставший сам человеком, Иисус, который из греха и смерти нас выводит. Давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова сказал Иисус Христос. Слова о вознесении несут в себе смысл голгофских страданий. Иисус был вознесен на крест. Мне очень нравятся слова из одного гимна. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь, вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей во век веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь? Как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Аминь! Красиво, да? А 16 текст нам рассказал о том, что Христос был отдан Богом Отцом. Иисус Христос был послан для людей. По какой причине? Да по той самой причине, что Бог нас любит и желает спасти от смерти. Получается, что мы, люди, ушли от Бога, а Бог сделал все, чтобы мы вернулись назад и были с Ним. И для этого Он послал Сына Своего, который стал одним из нас, родившись как человек. Есть еще одна очень важная мысль. Библия говорит о том, что Иисус должен был стать священником для людей. Но священник-то должен понимать приходящих к нему людей. Но как можно понять людей, за которых нужно ходатайствовать в святилище, если никогда не приходилось священнику переживать то, что переживают люди? Но если ты никогда не был в тех обстоятельствах, в котором находимся мы, и если ты вообще не человек. Вот это еще одна из причин, почему Христос, будучи Богом, стал еще и человеком. Мы об этом можем прочитать.

читать в послании к евреям во второй главе. Написано: «Как дети, причастные плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Я помню один концерт. Его показывали по телевизору, это было давно. И концерт был посвящен Дню Победы 9 мая. Он, концерт проходил в Большом зале, куда были приглашены ветераны Второй мировой войны, которых поздравляли с праздником. Я помню их лица. Сейчас возможно ли такое увидеть? А концерт-то был хороший. Но я тогда вот подумал, я совсем тут ни при чем. Я могу о победе в этой войне помнить, но я никогда не испытаю то, что пережили вот те, кто реально прошли через ту войну. Праздник может быть моим только тогда, когда в моей жизни будет то, с чем этот праздник связан. Ну, скажем, например, 8 марта. Вот 8 марта никак моим праздником не станет, потому что я не женщина и не трансвестит. А вот моей жене ничего делать не надо для того, чтобы 8 марта стало ее праздником, потому что она женщиной родилась. Это ее праздник, не мой. Мой отец всю жизнь проработал инженером-конструктором, и день строителя в его конторе всегда отмечали. И очень часто во второе воскресенье, если я не ошибаюсь, в августе месяце он приходил домой навеселе. А вот что касается меня, мне абсолютно ровно, что это за день, потому что я не строитель. Для чего я об этом всем упомянул? Ну, я наблюдал, как однажды на улице брали интервью у людей. Задавался вопрос: как вы празднуете Рождество? Или так: что для вас Рождество? И было видно, что этот праздник почитаем. Во всяком случае, никто не сказал о нем плохо или в пренебрежительном тоне. Но видно было, что люди не знают, как его праздновать. И надо ли? Ну, в лучшем случае кто-то следовал традициям, принятым в той церкви, которую человек посещал. Мне стало интересно, я задался вопросом: при чем тут елка, которую на Рождество наряжают? По-моему, это вообще пришло откуда-то из язычества. Да и подарки на Рождество связаны не столько с волхвами, сколько с наполовину мистической личностью некоего Санта-Клауса, который якобы является прообразом Николая Чудотворца, почему-то приезжающим на оленях. Может быть, поэтому его путают с Дедом Морозом? Мало того, если спросить, почему этот праздник отмечается 25 декабря или 7 января, ответ будет взят не из Священного Писания. Ну, я вот тут начинаю понимать, почему люди не знают, как праздновать Рождество. Им не на что опереться. И в лучшем случае ответ на этот вопрос можно найти не в Библии, а в традициях церквей тех деноминаций, которые стояли у истоков этого праздника. В Священном Писании нет абсолютно никаких повелений от Бога по поводу отмечания этого дня. Мало того, точная дата не указана, хотя попытки просчитать ее по некоторым указанным в Писании событиям есть. Ну, так, я сам пытался. Примерно неточно рождение Иисуса Христа приходится где-то на конец сентября, начало октября. Но с этим спорят те, кто ревностно защищают принятую дату праздника, приводя во внимание свидетельства Иосифа Флавия и других. И вот это все делает вопрос даты рождения Иисуса Христа каким-то очень непростым. Ну и к тому же ко всему, лично я сам не желаю задеть чьи-то чувства, понимая, что Рождество – это великое событие. И я сам почитаю Рождество.
Однако я нашел такую справку о появлении даты 25 декабря. Вот что говорится из открытых источников. Установка 25 декабря связана с распространенным в Риме, в Римской империи, культом солнца. Тогда это был день зимнего солнцестояния, определенный еще Юлием Цезарем. То есть дальше продолжительность ночи начинала уменьшаться, а продолжительность дня увеличиваться. Данное событие для язычников имело мистический и символический смысл, как отступление тьмы и победа света. У христиан же, благодаря пророку Малахии, где Христос назван «Солнце правды», стало одним из наименований Христа, и потому и установление Рождества имело именно 25 декабря, способствовало проповеди Евангелия и замене языческого праздника христианским. Постепенно эта дата была принята на Востоке, и окончательная фиксация Рождества 25 декабря произошла на Эфесском соборе в 431 году. Ну, вы понимаете, что даты 25 декабря и 7 января связаны с новым и старым стилями. Ну и правды ради, в книге Ездры есть повествование о том, как израильтяне собрались для решения какого-то очень важного вопроса. И вот свидетельство. Давайте прочитаем. Книга Ездры, 10 глава. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в 9 месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Заметили? 9-й месяц в Палестине – это, в общем-то, сезон дождей, соответствует нашему декабрю. Вот этот текст описывает, что чувствуют себя люди в это время. Дрожат от холода. И надо сказать, что пастухи в это время не держат овец на полях. А в рождественской истории, как вы помните, описываются пастухи, которые несли стражу возле своих стад. Все говорит о том, что рождественские события, ну, произошли пусть немногим, но ранее декабря месяца. Ну, единственное, что вопрос о том, сколь это важно, если Господь ничего об этом не сказал. Давайте вернемся к вопросу о праздновании Рождества. Важно помнить, а для чего Христос родился? Это Бог, который воплотился в человеческое естество. Он жил нашей жизнью, в нашем теле. Он на личном опыте испытал куда больше всего того, что испытываем мы в нашей жизни. Он претерпел крестное мучение, он умер за нас. Если кто-то желает спастись, то Христос пришел вот как раз для этого человека. Со своей стороны в него нужно поверить. Теперь, пользуясь предоставленной Богом возможностью, каждый может принять смерть Христа и представить как свою, чем удовлетворить требующий возмездия закон. Потому что Христос-то умер нашей смертью. Его смерть – это смерть всех нас. Смерть Христа – это железный занавес, который можно закрыть за собой и не вспоминать наполненное грехом прошлое, каким бы ужасным оно ни было. Нужно принять смерть Христа как свою и этим как бы умереть для Адама и родиться для Христа, чтобы носить его образ. Он должен родиться не просто на земле, а в нашей жизни. И если он в нашей жизни родился, то в нас он будет жить каждый день. Прочитаем, давайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».
Рождение Иисуса Христа в жизни человека происходит не 25 декабря и не 7 января, а тогда, когда человек в это поверил, и важнее всего для этого человека, так как вот это время, эта дата, потому что в этот день человек принял верное решение. Это, ну, как бы второй день рождения, рождение духовное. И вот теперь есть возможность жить, как жил Христос, быть таким, каким был Он. Только надо этой возможностью воспользоваться. Вот можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. И вот если мы с вами воспользовались всем тем, что Иисус Христос сделал, родившись на земле, то мы приняли новую жизнь от Него и живем ей каждый день. И вряд ли вопрос о праздновании Рождества является теперь проблемой. Ведь важен не столько праздник, дату которого Бог не указал, сколько факт рождения Христа в жизни человека. Важно участвовать в том, что Иисус сделал для нас. Ну, я не знаю, почему Господь не указал в Писании точную дату Рождества. Наверное, точная дата не столь важна, сколько участие в том, что сделал Иисус, родившись. Когда я поздравляю кого-то с Рождеством, я почитаю не дату, а саму суть. И 7 января, если я живу в России, для меня лишний повод порадоваться со всеми этому великому событию, рождению Иисуса Христа в наш мир. И ни о каком язычестве я и не знал бы, если бы не спешил где-то об этом прочесть. И вы знаете, пожалуй, это хорошо, что этот день есть, потому что есть особая возможность вспомнить и порадоваться, что Иисус Христос родился в нашей жизни и живет в нас. И мы славим Бога за такую возможность. Ну, но если есть возможность найти путь к вечному счастью, согласитесь, глупо этим не воспользоваться.

0: В 8 году нашей эры кесарь Август, римский император, издал декрет о переписи населения Римской империи. Потребовалось порядка 2 лет, чтобы подготовиться к этому колоссальному мероприятию. И вот в 6 году нашей эры правитель Иудеи, Самарии и Галилеи, великий царь Ирод, объявляет о начале переписи в своем регионе, на территории, подвластной ему. Особенность этой переписи состояла в том, что для участия в ней все жители Иудеи должны были прежде всего отправиться в свой родной город, туда, откуда были родом их предки, откуда пошло начало их фамилии, их семьи. И вот, например, плотник Иосиф, его супруга Мария, которая ждала первенца своего, должны были выйти из Назарета, расположенного в Галилее, и отправиться в родной город Иосифа, Вифлеем. Можно только догадываться, каким тяжелым было для них на самом деле это путешествие. Совсем непростым. Им предстояло пройти расстояние от Галилейского моря до Мертвого моря. А это порядка 120 километров по руслу реки Иордан. Но еще большая часть этой дороги проходила не в долине, в русле реки, но по дорогам Иудеи, то восходящим в горы, то спускающимся в долины. Как это приятно бывает, согласитесь, после трудового дня вернуться домой, в уютную квартиру, сесть в любимое кресло, отдохнуть, принять душ, лечь в мягкую чистую постель. Я думаю, все мы знаем, как прекрасны эти плоды цивилизации, этот уют и комфорт, который нам дают наши квартиры. Это так замечательно, прийти и отдохнуть. Но вот эту семью в их родном городе ждал только хлев. Хлев, где держали животных. Для них не нашлось места в гостиницах. По понятным причинам гостиницы на то время были в Вифлееме переполнены людьми. Удивительно, что ни в ком не вызвало сочувствие и положение молодой женщины Марии, которая ждала ребенка. Их провели в хлев, где ночью она и родила. Спеленав младенца, Мария положила его в ясли, то есть в кормушку для скота. Из этой кормушки там лежало сено, и оттуда ели животные. И она, спеленав младенца, положила его туда. Вот как вся эта история описана в Евангелии. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 тексты. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». По всей земле имеется в виду по всей Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел он записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить, и родила сына своего, первенца, и, спеленав его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вот такие удивительные слова, такая удивительная история. История, как мы с вами понимаем и знаем, о Спасителе, который родился в наш мир и для которого не нашлось места в человеческом жилье. Его приютили животные, если так можно, конечно, выразиться. Это Спаситель неузнанный в кормушке для скота лежал первые часы своей земной жизни. Так родился человек и Бог, Господь Иисус
1: Христос.
0: Люди, жившие в те времена, они ожидали Мессию, они ожидали пришествия особого Божьего помазанника. Но дело в том, что на протяжении всей истории Священного Писания помазанник, Мессия, их же было много. Ведь Мессия – это и есть помазанник, Христос – это и есть тоже помазанник. Это были люди, над которыми проводился особый такой ритуал. Их помазывали елеем, и это обозначало, что они также символически помазаны присутствием Духа Божия. И вот такие люди периодически появлялись на арене библейской истории. Таким был Самсон, таким был царь Давид, таким был Саул. Да, царь Саул был точно таким же помазанником Божьим. Немного их приходило. Но было, естественно, одно отличие. Они были людьми, помазанными для особой миссии. А здесь мы встречаемся с Сыном Божиим, пришедшим во плоти. Так вот, все эти образы помазанников, мессий из Ветхого Завета, из прошлого, это же были очень сильные люди. И в деле они были силены, и в слове они были силены. Они воевали, они побеждали врагов, они судили людей. И поэтому люди ожидали, что вот когда придет вот этот особый Мессия, особый помазанник, тот, кто был еще обещан Аврааму как спаситель Израиля, тот, в котором благословятся все народы земли, они ожидали в нем увидеть точно такой же образ. Но древние пророческие книги вместе с тем ведь в точности предсказывали время и место, и признаки его пришествия. Поэтому удивительно, но люди, имея пророчество, не опирались на них, но они нарисовали вот себе собственную картину прихода Мессии, по их мнению –

Великий воин – это победитель, это пророк, не знающий возражения, окруженный божественной славой, божественным величием. А тут младенец, лежащий в кормушке для скота. Как можно было в этом младенце, рожденном в столь скромной обстановке, узнать Спасителя мира, Бога, явившегося во плоти? Священное Писание учит нас тому, что этот обещанный Мессия-помазанник был не просто человеком. В его облике мы находим божество, обитающее в плоти человеческой. Да, это часть библейского учения. Я бы сейчас хотел на него обратить наше с вами внимание. Потому что то, что говорит, то, что делает Иисус Христос, ведь многие вещи кто-то говорил до него, многие вещи никто не говорил, и поэтому нам нужно особое подтверждение его авторитета, что он имел право говорить эти вещи. Но вместе с тем, и он много делал добрых дел, но были тоже люди, которые благотворительностью занимались и до него, и после него. Почему же каждое его слово обладает сегодня неприходящим авторитетом, высшим авторитетом для нас? Почему каждое его действие в качестве примера, когда мы его рассматриваем, имеет просто силу закона для нас? Вот как он поступал, так и мы должны поступать. Для этого есть основания, потому что он был Богом, Богом, пришедшим во плоти. Итак, книга Псалмов, 109-й Псалом. Книга Псалмов, Псалом 109, стих 1. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь есть один очень интересный оборот. Мы можем его так прочитать, но Священное Писание, здесь много странных оборотов, кому-то покажется. Но здесь особенно, поэтому мы можем прочитать, как бы даже не заметить, но здесь особенно интересный и странный оборот. «Сказал Господь Господу моему». Давайте переведем это на другой язык, понятнее для нас. «Сказал Бог Богу моему». Это Давид сказал. И вы знаете, Иисус Христос вспоминает этот отрывок. Это очень важный отрывок в череде библейских текстов, которые учат нас совокупно, учат нас тому, что Мессия – это воплощенный Бог. Итак, Иисус Христос ссылается в Евангелие от Матфея, в 22 главе описывается разговор Иисуса с его оппонентами. Итак, Матфея, 22 глава, 44 стих. И вот один из ответов, который дает Иисус своим оппонентам, когда он спрашивает их, Иисус их спрашивает: «А что вы думаете о Христе? Чей он сын?» А ему отвечают: «Это сын Давида». А он говорит им: «А как же тогда Давид по вдохновению, то есть будучи движим Духом Божьим, называет будущего Мессию Господом? Когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». И дальше Иисус дает такое пояснение. Если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Кого? Давид? Кем был Давид? Давид – это царь. Давид – это царь, тот, кто всем владел. Кого он может назвать Господом? Он Господом называет Бога. И вот Иисус говорит: как вы можете называть Мессию Христа, обещанного Богом, сыном Давида, когда сам Давид называет его своим Богом? Немножечко позже уже апостол Петр, общаясь с израильтянами, относит библейский текст, который мы только что прочитали, к Иисусу Христу. И говорит, что вот это обращение «сказал Господь Господу моему» – это указание на то, кем был при жизни среди людей Христос –

Иисус из Назарета. Он был Богом. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. Итак, твердо знай весь дом Израилевых, что Бог соделал Господом Христа, Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Однозначно вот, эти древние слова Давида, царя, псалмопевца, поэта и пророка относились к Иисусу, который был Мессией, и он называет Мессию Богом. Это очень важный отрывок библейский, который мы только что прочитали. Что еще говорит об Иисусе Христе, как о Боге? Пророчество Исаии. 7 глава, 14 текст мы читаем. Исаия 7, 14. Одно из тоже из древнейших пророчеств о рождении Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Знамение чего? Знамение того, что Мессия близко, что Христос, Избавитель, Спаситель близко. Какое же это знамение? «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, Бог в лице Иисуса Христа, воплотившись, пришел в этот мир, чтобы жить среди людей. Об этом же говорит и евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, это знаменитые слова, многие их знают, даже те, кто не так близко знаком с библейским учением, даже мы прочитаем не 14 текст, а немножечко раньше, первые стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь говорится о неком слове, живом слове, которое действует, творя мир, творя миры, и все, что начало быть во Вселенной, начало быть через Него и благодаря Ему. И дальше мы с изумлением читаем слова в 14 тексте. И Слово, вот это самое Слово, через которое Бог миры сотворил, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Священное Писание учит нас тому, что Иисус Христос существовал как личность вне человеческого тела, без воплощения, как Дух. Он существовал и до своего рождения на земле. Он является источником жизни бесчисленных миров и автором творения всей этой вселенной. Отец и Сын, они творили всю вселенную, они творили все эти бесчисленные миры, которые мы видим, когда смотрим на звездное небо по ночам. Так вот, это самое Слово, этот самый Сын воплотился и жил среди нас. Это библейское учение. Очень интересны еще и имена, которые даются Мессии. Мы прочитаем также книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Посмотрите, какие имена даются Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вот кто может соответствовать требованиям этих имен? Кому в первую очередь могут относиться эти имена? Здесь прямо сказано: Бог крепкий, отец вечности. К Богу, только к Богу могут относиться эти слова. И, наконец,

Конец. Иисус Христос, если мы говорим об этом Боге великом, Бог вечный, Бог крепкий, Отец вечности, в Евангелии от Иоанна мы слышим такие слова Иисуса: «Я и Отец одно». Он не говорит: «Мы с Отцом одинаковы», но он говорит: «Тот, кто видел меня, видел Отца моего». Еще есть множество других библейских текстов, как я уже говорил, стоящих в череде, одно за другим, и доказывающих, и провозглашающих, что Бог был среди нас. Он родился, как маленький беспомощный младенец в Вифлееме 2000 лет назад, но в этом беспомощном маленьком младенце обитала вся полнота Божества телесно. И, наконец, одно, может быть, из самых важных свидетельств – это слова Иисуса, когда однажды, обратившись к своим соотечественникам, он сказал слова, заставившие их схватиться за камни, чтобы совершить наказание. Наказание, которое было предусмотрено, читайте книгу Левит, только для богохульников, только для тех, кто совершал богохульство. Его на месте хотели наказать именно таким же образом. За что? Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Удивительные слова. Не «я был», не «я жил», не «я существовал», а «я есмь». Если вы вчитаетесь в эти слова, которые он сказал, и сравните их с тем, что было написано в Ветхом Завете, вы увидите, что это имя «Я есмь» – это Яхве, это Иегова. И вот Иисус себя к себе применяет это имя. И когда люди это услышали, они схватились за камни, но они так ничего и не смогли с ним сделать. Но совершает ли Иисус богохульство, называя себя Яхве, или он и правда есть Бог Израиля? Или он и правда тот, кто вывел Израиль из Египта, кто вел их на протяжении 40 лет по пустыне, шел перед ними в столпе облачном днем, в столпе огненном ночью? Или он и правда есть тот, кто дал им 10 заповедей? Древние пророчества, предсказывавшие его рождение в этот мир, дела и слова, которые он делал, живя на земле, говорят сами за себя. Бог был среди нас. Но тогда, 2000 лет назад, на помощь людям, которые упустили из виду множество библейских свидетельств из Ветхого Завета, пришли на помощь небесные существа, небесные силы. Ангелы Божии явились пастухам, которые недалеко от того места той ночью сторожили в поле овец. Наверное, это были богобоязненные люди, благочестивые люди, которые... Почему к ним ангелы пришли, возвестили им о рождении Мессии? Вероятно, они этого ожидали. Вероятно, они обсуждали именно это. Может быть, они как раз-таки и вспоминали библейские отрывки из закона Моисеева, которые говорили о том, что Мессия должен прийти, что он должен принести в судьбу израильского народа. Но так вот, когда ангелы явились им, они возвестили о рождении младенца здесь, неподалеку, в Вифлееме, и сказали, как его найти. Надо найти хлев, и там в яслях лежит младенец спеленутый. И когда ангелы отошли от них, они отправились в Вифлеем и нашли тот самый хлев, и в изумлении обнаружили именно ту картину, которую нарисовали им небесные посланники. Младенец в пеленах лежит в кормушке для скота. Что же заставило пастухов оставить все и пойти посмотреть на новорожденного ребенка? В Евангелии от Луки мы читаем слова, которые
произнес

Пришли Божьи ангелы, явившись пастухам. Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Разве не удивительно, что небесные существа, ангелы, воспевают и прославляют Бога? За что? За какое-то грандиозное событие? Так ничего никто не слышал об этом. Это произошло где-то в хлеву, и об этом никто ничего не знал. А ангелы Божьи возвещают об этом и прославляют Божье имя за то, что родился где-то там какой-то маленький человечек. Это было удивительно. Это заставило пастухов незамедлительно пойти и посмотреть на ребенка, за рождение которого ангелы благодарят Бога. Кроме того, ангелы пели о мире на земле, о мире, который несет с собой этот младенец. И речь идет не о спокойствии и безмятежности, не о отсутствии конфликтов, но о примирении мира, то есть земли, человечества с Богом. Ангелы прославляли Всевышнего, потому что Он послал Своего Сына примирить мятежный человеческий род с самим собою. И пастухи это поняли, что идет примирение, грядет примирение между народом Божьим и Богом. Народ Божий к тому времени, много уже веков существуя, много раз отступал от Бога. И вот ангелы провозглашают, это мы сейчас говорим о том, что ангелы провозгласили примирение с Богом для всех людей, а для пастухов в те времена, которые помнили трудную историю взаимоотношений между Израилем и Всевышним, они это услышали по-своему. Ангелы провозгласили, что этот младенец несет примирение за все, что когда-то делалось Божьим народом, когда было отступничество, когда было противление Богу, и в этом родившемся младенце дано каким-то образом примирение между Божьим народом и Богом. И в-третьих, небесные существа говорили об исполнении благой, благой значит доброй, воли Бога в отношении к людям. Воля Божья заключается в том, чтобы простить, спасти грешника от погибели. И эту волю пришел исполнить Божий Сын, поэтому ангелы и прославляли Всевышнего. Немного позже, говоря о своей главной миссии, сам Христос сказал: «Так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но получил бы жизнь вечную». После того, как пастухи повидали новорожденного Мессию, они возвращались к стадам своим. И всем встречным по дороге рассказывали о том, что с ними произошло. Сколько улыбок они встретили на дороге, сколько удивления, любознательности они встретили в глазах и в лицах людей, с которыми общались. Многие могли еще тем вечером пойти и поклониться Божьему Сыну. Могло быть и 10, и 20, и 100, и 1000 человек. Но мало кто поверил пастухам. И мы знаем в Евангелии, что больше ни один человек в тот вечер не пришел по слову пастухов поклониться Мессии. Слыша историю рождения Иисуса, многие думают: вот если бы я был там, если бы я услышал рассказ пастухов, я непременно навестил бы этого младенца. Но я хочу спросить, а что мешает это сделать сегодня и сейчас? Ведь в наши дни все так же звучат слова небесных ангелов. Небесных ангелов, прославляющих Бога за рождение Мессии,
который примирил своей смертью Бога и людей. И услышав эту весть, придете ли вы к Иисусу?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе.
Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал: «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо: «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет: «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо, но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить, Он знал, что предательство – это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение,
то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному, «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться, «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать, «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство, все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали,
то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам, «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать, «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал, этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал, он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом, «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь.
Не преодолеешь зависимость. Твои мечты не осуществятся. Ты слишком мал. У тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным. Или можете сделать, как я, в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу. Не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд! У них есть благодать Божья! Они победители, они жертвы!» В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь. Приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения:
Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю: воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится не похожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что это очень сложно и тяжело, сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
0: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые два кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
1: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет. И начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту. Когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти два кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
0: да,
1: для взрослых.
0: Да, не так тяжело для родителей.
1: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
0: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось.
1: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
0: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
1: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в 3-м лице. А вот когда он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются, да. И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать
0: ребенку. Да, ну, в общем, традиция. Дети как привыкли, так и действуют.
1: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает, да. Ребенок меньше проявляет самостоятельности, а тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
0: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да? А малыш решил принять собственное решение.
1: И начинает при этом
0: протестовать,
1: биться в истерике, протестовать.
0: Все скидывать обратно.
1: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько
0: игнорировать,
1: дети очень часто, зная, что играют на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает. То есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что давай, лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывают, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
0: то есть обнять, наверное,
1: да, поддержать
0: себе,
1: его, да, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, да, то, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает лучше, это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее. Более безболезненным сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
0: И одевает его.
1: Здесь надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности ребенка. Где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
0: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
1: Не, ну,
0: что
1: я думаю, что если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
0: А если не замерзнет, то пусть.
1: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
0: Ну и похвалить, еще момент, наверное, да, что прежде всего. Да?
1: Вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу, поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, и она сделает по-своему. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? Когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит,
0: сама
1: одевает.
0: Да, я видела, как в школе-то девочки кофточку застегивают.
1: Да, и скорее всего, вот когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности, да, проявлять инициативу. Опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность, инициативу, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать, и вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
0: То есть это будет без инициативы? Человек, да,
1: который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, вот правильно, особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решения. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни. То есть выбегать на дорогу, играть среди машин, да, или дотрагиваться до горячих предметов. Хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
0: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
1: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку нет. А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны, возможно, дать ему проявить.
0: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
1: И да, мы должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил. Вот ему срочно нужна игрушка, вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
0: Что говорить? Нет.
1: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь нет, тоже не помогает. Надо просто взять, потому что читать нотации ребенку бесполезно. Просто нужно взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать. А лучше всего отвлечь. Вот просто взять, отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на птичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
0: А пойдем вот туда, я знаю, там то. И
1: да. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны.

0: сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
1: Угу. То есть мама, вот, чтобы одевала, да, она не хотела?
0: Да. А то есть сама? Она, да, вот сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Угу. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. Да?
1: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот, я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
0: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, угу, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать. Ты хочешь вот такую шапку, да? Угу. Красную или синюю, например.
1: Да, если есть,
0: то есть он
1: выбор.
0: Все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он
1: и
0: захочет.
1: Он уже
0: спокойнее вот здесь, вот, да,
1: делает.
0: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться.
1: Угу.
0: Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что, угу, ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что, угу, выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
1: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел, ну, не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
0: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться, и набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно,
1: да,
0: знать,
1: а
0: чего какая...
1: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться,
0: да, чтобы с ним считались, да, что не только родители диктуют, как ему, угу, жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
1: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
0: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как, угу, в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль. Он будет,
1: да,
0: сидеть, он будет заниматься.
1: Да.
0: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, mm-hmm, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно, ну, относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
1: Да, здесь взрослый
0: здесь перестройка. Да, кризис, любой кризис – это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
1: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как,
0: конечно,
1: помочь?
0: Родители остаются авторитетными. Да? В дошкольном детстве они авторитеты. В младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. Все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
1: То есть не ругать,
0: поднять,
1: не сравнивать,
0: оценку,
1: да?
0: Да.
1: Не тыкать носом.
0: Нет.
1: В тетради.
0: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами, потихонечку там возникают иногда

0: и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
1: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
0: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия, школа, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
1: Много новых ребят вокруг,
0: да, много, поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителями сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетны, чем сверстники дошколки, да, для родителей, для детей. И поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, мы, да, родители должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, как, насколько он хорошо там развивался.
1: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
0: да,
1: в школе.
0: В этом поучаствовать. Поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более, если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эта вот контактность. Посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно. И потренироваться, возможно, заранее. Хорошо, когда в семье есть старшие братья и сестры, которые тоже поделятся своим опытом и расскажут, как это здорово может быть в школе, да, как там учатся, какие там правила, да, есть.
1: То есть, чтобы ребенок уже пошел в школу с позитивным настроем.
0: Ну, так же, как и,
1: да,
0: в детский сад.
1: Это зависит
0: сад.
1: От семьи. Да,
0: да, да. Настрой родителей, конечно, повлияет на настрой ребенка. Поэтому положительный эмоциональный фон всегда не повредит, особенно со стороны родителей.
1: А что вообще можно сказать родителям, которым тоже, как и детям, не просто в этот период, когда у ребенка кризис?
0: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо, потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются. И нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза, покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он все мне ангел.

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту

программу в городе Таллин, женщина в городе Таллин, мы благословляем вас. Будьте исцелены, будьте исцелены, будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы, Господь продолжает исцелять, слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач, Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус, слава Богу, аллилуйя, слава Господу. И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его, да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании, в псалмах, слава Господу, Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру, включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается, Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух, совершай необыкновенное, Господь, совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь, Господь, мы хотим быть в Духе Святом, мы хотим быть с Тобой, вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек, в Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали, но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, в 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливанию и принес в Таллин. И помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манифу Филиппа, он благословил меня. И вот так, братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это. Больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильно. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит, прежде всего нам нравится получать через веру, но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит в Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне, я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа? Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры? И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит, подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Дух Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности. И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал Духа повинующимся Ему. То есть это послушание веры. И
Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути. Наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. Со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилкерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. Поехать, потому что он читал в статье о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс. И он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка. Она звонит ему. Он говорит, дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. Это и Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу, он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер, огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки, он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным, он вообще был никто, вообще не... Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит, подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20, 21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере, и это уже наша ответственность. То есть, каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет, слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно,
что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить. Вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно. Не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались. Быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов, он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой, вот, родной брат был. И мы спрашивали, скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит, да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит, да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реально, очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека. Потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал, Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал, да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно. Ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь. Наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня. А потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств. Она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера, с него все начинается. Надежда – это то, что устремлено в будущее. И любовь – это внутреннее качество, это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, я просто как пример говорю. Но сегодня мы говорим о вере. Потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленные стрелы лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра.
Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, и она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так, чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время тайной вечери. Он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятолл в Иране, он дал такой священный такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит, они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев, пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте, скажите аминь. Да? Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели, но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы
были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит,

говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять. Для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но чресла ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты, это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера. Чтобы поставить именно веру, внутреннюю. Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит: бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: Господь, открой глаза слуге. И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса? Он хотел ему хорошего. Он сказал: пусть не будет с тобой этого. Пусть не будет никаких страданий. Будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: отойди от меня, сатана. Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями, находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: отойди от меня, сатана. Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Уснарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы? Господь говорит: плевелы – это сыны лукавого. А пшеница – это Божьи дети. И он говорит, враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют.
и они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить, и Господь сказал: оставьте их, то есть до жатвы, тогда ангелы это сделают, они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями, и они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть, если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, потому что наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят: давайте мы их вырвем. Он говорит: нет, оставьте до жатвы. Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит: дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит: серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства, и так далее. Тогда Симон сказал: помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит: покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее, но у него было неправильное сердце. Он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью. Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит: противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. И она поняла, что это... не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот... Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит.
Потому что эти стрелы огненные, дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было, 1 евро было на счету. И, потому что, и еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обида. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать, я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора. Благодарю Бога. Прославляю тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут, ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет, Господь, я отказываюсь обижаться, я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня, но люди тоже, они столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях Ваня тут, его брат, родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия. Вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала. Все отдала, вот такое ей было на сердце. И, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все, вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, а она говорит, я чувствовала, что я должна это сделать. И Иван, Завьяловых сын, говорит, и прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит, Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги. И там было 500 крон. Слава Богу. Там было 500 крон, 2 раза больше. Это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет, ну как я могу отдать, у меня ничего. Но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера, это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться. То есть у вас достаточно денег, вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат. Я думаю, вам не трудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она, с одной стороны, ну, как бы правильная, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но
Если вы действуете... Я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию. Не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог такое... Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам... Я расскажу вам потому, что в этом нет... Потому что я помог близкому человеку. В смысле, в этом нет похвалы. Это естественно. Но я... ну, в общем, одна семья обратилась ко мне. Их мальчик посещает церковь. И они обратились, говорят... Может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру. У нас забирают квартиру на аукцион. Может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч. Мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренне, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже... Ну, вот забирают квартиру, все. И я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то мне, ну, мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит, папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю, слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю, слушай, есть такая вот квартира подается. Он такой, да. А мне очень хорошо от этого в сердце, он сказал. Но мне нужен первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце, как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял, и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. Мы это... И в сердце такая радость. Я говорю, сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще, ну, найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты. Я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, вот, ну, хвала Богу. Это просто сердце отца. Сердце человека отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал, а, ладно, это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще... Честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть, отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они, вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился, Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь – это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь.
Но Бог хочет, чтобы мы любили Его также, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит –

Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это была тайна, это было коварство, это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою, 15 стиха. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете? Бог говорит, не злоумышляй. То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое, вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он станет. То есть его сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют. Но на самом деле не всегда так сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной, я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Ну, стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались делать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла, испытывайте себя, в вере ли вы, то есть проверяйте себя, в вере ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, в вере ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают, как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет. Это не поможет. Мы просто должны вере противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете. Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон. Ну, хлеб тоже. Хлеб, он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас, ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И у нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились.
От самого начала он сказал. Вот

уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь, что ты сегодня назидаться в вере. Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие, диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Вы, если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать. С корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по
реке, по-моему, Енисей был или в реке плывет баржа, корабль прес, с краном, там гудок. И они начали кричать с берега: «Эй, давайте, пристань к берегу». И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да. Это гора мешков. Он говорит: да, вот была такая ситуация, вот надо же было. Он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть. И Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги, потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться, там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья, она поможет. Бог говорит: имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь, и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем: нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

0: Привет, меня зовут Катя. Часто мнения близких людей расходятся. Родители хотят от нас одного, а мы хотим совершенно другого. Что делать в таких ситуациях? Как прийти к компромиссу, не потеряв себя? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, скажите, пожалуйста, у вас бывали такие ситуации, когда мнения с вашими близкими прямо кардинально расходились? Родители или родственники чего-то от вас хотят, вы не хотите, и очень трудно в таких ситуациях прийти к какому-то общему решению.
1: Очень много раз. И как бы очень сложно реально прийти к компромиссу. И даже были случаи, когда не приходили к компромиссу, как бы чисто смиряешься. И вот я не знаю, нормально ли смиряться и так вот, типа, идти и следовать их мнению.
2: Смотря что было, например.
1: Например? Ну, я поступила в магистратуру, а потом поняла, что мне это не нравится. Я не хочу учиться в ней. Я хочу бросить, потому что первое образование у меня уже есть. И мне не дали бросить, грубо говоря, заставили закон.

0: закончить, говорят, это очень... Оно было просто бесплатно еще, но я поступила на бюджет. И как бы, я не знаю, это были 2 года ада. Ну, просто. И я до сих пор говорю, если я не найду плюсов от этой магистратуры... Отомстить хотела, но уже, ладно, наверное, не буду.
1: Получается, до сих пор ты как бы считаешь, что это было неправильное решение?
0: Да, я считаю, что это было неправильно, что я просто потеряла 2 года нервов и жизни.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: У меня сложных ситуаций не было, каких-то таких, чего стоило бы помнить. Это вообще было давно, на самом деле, очень, когда родители как-то пытались повлиять на мою жизнь. В основном это касалось того, иду ли я в безопасное место, одевались ли я, соответственно, погоде, ну или там, может быть, ситуации. Вот. Правда, сейчас, вот честно сказать, спустя уже большое время, меня поражает моя собственная реакция. Я на все реагировала очень болезненно. Ну, какой-то у меня вот триггер срабатывал, не знаю, как сейчас модно говорить. То есть я все воспринимала в штыки, все хотела сделать наоборот, и довольно долго, даже уже спустя подростковый возраст. Я не знаю, почему.
4: А что тебе хотелось сделать наоборот?
3: Да просто, например, говорят, надень шапку, не хочу одевать. Хотя я понимаю, что вообще-то лучше ее надеть, холодновато.
0: Ну, вот, да.
3: То есть меня это удивляет. Я не понимаю, почему это было. А на родителей у меня обиды нет. Я только думаю, я-то вообще нормальной была или нет.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Знаете, я, короче, была одно время работала няней, и у меня тоже там был один ребеночек, сейчас я как родитель, ну так, вот, и я ему все, ну, я ему говорила что-то делать, и он назло, вот просто назло, я думаю, что же с тобой не так, я же себе говорю логичные вещи, я прошу себя просто поесть вкусняшку, если я попрошу что-то даже хорошее, он этого не будет делать, принципиально, потому что он хочет делать все наперекор мне, и я думала, а потом поняла, что он просто хотел какого-то такого, знаете, нет, он хотел самостоятельности, вот, мне тоже с родителями во взаимоотношениях, у меня, например, с финансовой точки зрения любят родители, так скажем, говорить мне, в чем я не права, что я должна обязательно столько откладывать, что я не молодец, что трачу деньги там на кафешке, хотя я так не считаю. Вот. Ну и, в общем, да, то есть, когда я переехала даже от родителей, они спрашивали там, вот ты зарабатываешь столько, на что ты тратишь свои деньги? Ну, здесь надо экономить, а здесь так. Я такая, сама решу.
2: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
4: Слушайте, я на самом деле вам завидую, потому что когда у меня был какой-то такой подростковый переходный возраст, я как раз-таки была, ну, я в принципе изначально была очень таким милым, послушным ребенком, и мама с папой никогда не знали со мной хлопот. Знаете, такой милый ангелочек, который ходит, да, конечно, я на все согласна, я буду все делать. И вот сейчас, понимая с возрастом, что да почему же этого не было, когда мне было там 14 или 15 лет, то есть... У меня не было каких-то таких особых проблем на тот период времени, вот. Но если затрагивать тему, как надо делать, да, и как классно было бы, и как полезно, это случай протеста. Потому что как раз-таки в семье именно и закладываются основы границ, которые мы потом выстраиваем в обществе с людьми.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: То есть ты хочешь сказать, та модель, которая была во взаимоотношениях с родителями, она и отражается на социальном? То есть как с тобой, какие границы у тебя были с родителями, так ты умеешь выстраивать границы с другими людьми?
4: Возможно.
0: У меня потому что вообще не так.
4: Модель может быть такая. Смотри, как еще. Еще может быть такой вариант, что как ты выстраивала и какие выводы ты, может быть, сделала после взаимоотношений и после выстраивания вот этих границ с родителями. Ну вот, допустим, ты научилась протестовать, да, и сделала вывод о том, что, ага, это не везде хорошо. Придет какой-нибудь человек помощнее, да, поморальнее, по устойчивее, потяжелее и может тебе дать в отместку что-то, да, на твой протест какой-то. И ты понимаешь, что лучше договариваться. То есть, если мы, выстраивая границы в семье, понимаем, какого мы хотим добиться вывода, ну, какой мы хотим добиться цели и каким мы путем это сделаем, то мы такую модель можем перенести дальше и на общество.
1: Ну, в обществе я достаточно коммуникабельный человек. Я могу взаимодействовать с людьми, да, как-то выстраивать свои личные границы, но когда приезжаю домой, допустим, и общаюсь с родителями, как будто бы просто вот так включаются какие-то старые вот эти вот откатанные модели поведения, что ты никакие свои новые взрослые навыки не можешь с ними применять. Вот ты как привык, в 10 лет тебя раздражало, что они тебе там учат жизни, точно так же сейчас вот загорается это как-то, как искра какая-то, и точно так же раздражает, ты не можешь им даже иногда нормально как-то ответить, хочется просто вот, ну, иногда даже нагрубить, не знаю, что сказать, потому что очень как-то болезненно это воспринимаешь. Вот как Оля сказала, да, что она болезненно воспринимала, хотя вроде говорили неплохие вещи.
7: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
4: Это просто момент сепарации, когда у нас происходит именно отделение в эмоциональном вот плане, что родитель – это тот человек, который имеет право на свое мнение, вот, по поводу там чего-то как такого.
1: Ну, он имеет право, да, но вот, допустим, Таня рассказала свой пример, что в итоге она до сих пор считает, что это там были худшие годы у нее, и вот, пожалуйста, она как бы смирилась, получается, с ситуацией, послушала родителей, и родителям казалось, что было бы здорово там пойти учиться в магистратуру, и мне кажется, таких примеров просто сотни. Я по своей жизни могу сказать, что я в какой-то момент просто сделала вывод, что обязательно будет наоборот, как мне говорят родители, что они мне говорят, это тебе будет плохо, я это делаю, у меня все получается хорошо. Ну, то есть вот вплоть реально до такого, и просто, мне просто кажется, что как будто бы иногда настолько хотят уберечь от каких-то ошибок, что ну, чересчур вот это получается. Но все-таки, вот если мы вернемся немножко, да, изначально у нас вопрос был такой, как выстроить эти отношения, когда уже мы имеем дело с родителями, которые немножко не видят вот этих границ, где можно взрослому человеку, пусть это даже твой ребенок, давать какие-то советы, чаще всего это непрошенные, да, советы, а где нельзя. И мы это можем взять как факт, что мы это уже имеем, да, мы можем много размышлять, что как они должны делать, как они не должны, но это есть, и что мы можем в этой ситуации сделать вообще, как себя вести?
0: Всегда вообще в любой такой ситуации, не обязательно с родителями, помогает, ну, как мне лично, такой трюк, как поставить себя на его место. представь, что ты родитель такого-то ребенка, что у тебя такие-то беспокойства, что, например, я не знаю, там, мама постоянно просит тебя надевать шапку, и ты ставишь себя на свое место, и ты вспоминаешь, что у твоего ребенка там хронический отит, у него могут быть проблемы реально с ушами, там, поэтому ты его просишь надевать шапку, и когда ты, ну, вот такие вот выстраиваешь какие-то такие вот истории, нити, тебе картина становится более понятна, почему они это делают. Вот, второй вопрос уже, это как ты принимаешь решение либо соглашаться с ними, либо как им это объяснить. Тут уже все вообще, мне кажется, настолько индивидуально, потому что родители разные, есть, ну, которые более лояльны тебе могут понять, есть, которые просто тоже из принципа, не обязательно даже уже из любви какой-то заботы, а которые могут реально из принципа говорить: нет, ты должна делать так, просто потому что я так хочу. Вообще никак не это не обосновывая.
3: На самом деле тут еще вот в чем вопрос. Что подразумевается под выстраиванием границ? То есть если имеется в виду, что я теперь взрослый человек, не лезь в мою жизнь, я от тебя не приму ничего, ни советов, ни мнений, это одни границы. Если мы отдаем себе отчет, что это, например, наша семья, они не перестали быть нашими родственниками, они имеют право участвовать в нашей жизни до какого-то определенного уровня. Это уже другие границы. Для меня вот вторые границы кажутся более приемлемыми, чем первые.
4: И первое – это вообще не про отношения. Если мы просто-напросто говорим о том, что так, ну все, теперь вы до свидания, мы забываем о том, что мы часть вообще родителей, которые нас родили. И мы не можем от них так отгородиться, но здесь очень важно сказать…
0: Какие родители.
4: Да, о том, что какие родители. Если, к примеру, родители кого-то страдают какими-то там болезнями, да, какими-то зависимостями, то здесь, к сожалению, это просто нужно принять как факт, и, соответственно, мы не можем.
0: Ну, болезнь, ты имеешь в виду абьюз,
4: да, какие-нибудь там расстройства, да. То есть, когда мы понимаем, что родитель не может здравомыслить, но на действительно доказанном случае, а не как там, к примеру, о, да что там, она вообще ничего не понимает. Нет, такой случай не подходит. И в первом, ну вот то, что Оля привела в первом случае, это вообще не про выстраивание границ. Да, как выстраивать границы? Это нужно обговорить. И это будет неоднократно. То есть, если мы придем и скажем там: ой, короче, вот сейчас у меня вот такие-то требования, это не работает. Границы – это всегда понимание через вот опыт общения, через какую-то ситуацию, когда вы потом сели и обговорили. Я понимаю, что там как бы важно носить шапку, но сейчас, мама, я выросла, и я сама могу решить данный вопрос. Это будут мои как бы последствия того, что заболею я или нет.
1: Просто мы сейчас все говорим про эту шапку.
4: Да,
1: что
4: просто
1: простите.
4: Бывает,
1: да, бывает. Как бы, мне кажется, если сейчас там кто-то кому-то говорит: мама, мне что там, надень шапку, меня это скорее умиляет, как бы.
4: Конечно.
1: Но есть же примеры как бы гораздо более серьезные, когда родители на полном серьезе думают, что они вправе контролировать жизнь своего ребенка. У ребенка могут быть свои дети, да, у девушки может быть муж, и мама, там, папа все равно считают, что они вправе распоряжаться ее жизнью, можно так сказать, да, лезть там в финансы семьи, руководить, как распоряжаться деньгами в семье. И часто еще у них такое мнение, потому что они, может быть, сами помогают этой семье. И, ну, действительно, человек находится в каких-то вот заложниках, что он привык думать, что мама — это святое, мама — это там, нельзя ей поперек ничего сказать. И я думаю, речь тут уже вообще не про шапку, когда это какая-то такая коммуникация просто, да, а более про глобальные вещи, когда получается так, что девушка не живет своей жизнью из-за того, что, по сути, она живет жизнью мамы. Мама, там, папа решают, что ей делать, куда ей тратить деньги, куда ей идти учиться. Сколько примеров, когда профессии были выбраны абсолютно там неправильно, потому что родители сказали: вот иди сюда, тут прибыльно, тут будешь деньги зарабатывать. И мне кажется, вот важно нам сейчас обсудить, если вот я нахожусь ну, не я, но, допустим, я нахожусь в такой ситуации, что я реально понимаю, что я вот в заложниках как бы у мнения своих близких, что, какие шаги я могу предпринять, чтобы начать жить свою жизнь, а не вот жизнь, которую мне диктуют мои родственники. Может быть, у вас есть примеры, как вам помогало, как у вас получалось именно в жизни отстраиваться от мнения родителей, от мнения родственников и все-таки жить свою жизнь?
8: Поговорить. Ну, для начала попробовать, mm-hmm. а дальше не знаю.
0: Мне помогло, когда я перестала врать. Ну, то есть у родителей какое-то скептическое отношение есть к ребенку, если он понимает, что тут его немножко там, ну, обманывает. И когда мы с родителями стали прям честными, прям в открытую, то есть, ну, то есть я могу с ними прям... У меня вообще было такое, что я написала родителям книгу, такую маленькую, про себя, про свою жизнь, чтобы они меня больше понимали. Реально просто написала им все, что я чувствовала в какие-то моменты, когда я на них была обижена, или наоборот, за что мне очень стыдно. Ну, в общем, как бы откровенно, да, вот тоже, наверное, что разговор. Вот, когда наши отношения стали прям вот искренними, то есть мы ничего не скрываем друг от друга, это очень сильно помогает. И они тебе начинают доверять больше от того, что ты с ними честный. Mm-hmm. То есть даже если это что-то плохое, но ты с ними честен, и они будут с тобой уже как со взрослым человеком, потому что ты не кривляешься как-то, не, mm-hmm. не это, и как бы в лицо говоришь, как есть.
3: Если, например, ребенок живет с родителями, ну, предположим, уже довольно взрослый ребенок, то есть лет 18-20, ну, неважно, сын или дочь. Если он пользуется, например, живет на жилплощади родителей, пользуется финансами своей семьи, то есть он еще самостоятельно не зарабатывает или зарабатывает недостаточно, то, естественно, родители имеют право большего вмешательства в его жизнь. Если он живет отдельно, если у него своя семья, то, конечно, по минимуму. То есть родители могут высказать свое мнение, ребенок может сказать, согласен он или нет, и делать так, как он считает нужным. Он уже полностью может опираться на себя в таком случае. Как бы все просто.
4: Можно я немножко поумничаю, подведу итог. Просто вы сказали очень крутые такие вещи. Сепарация. Сепарация – это такой момент, когда мы не чувствуем эмоциональный отклик. Я могу говорить все, что угодно, ну, в том плане, не унижая, это не унижение, не оскорбление, а говорить, что и как кому сделать. Но внутри у меня, на, к примеру, какие-то вот эти возгласы там, мамы или папы, нет эмоционального отклика, это значит, что ты вот сепарировался от них. И еще такие умные фразы, как ответственность за свои какие-то потребности, финансовая ответственность, честность. Это все про признаки взрослого человека. Есть классное упражнение. Что помогает? Это написать, за что ты можешь взять ответственность в своей жизни на данный момент, прописать даже мелочи. К примеру, я отвечаю за свое здоровье. А это значит, я одеваюсь в погоде, я делаю то-то, то-то, то-то за безопасность. Значит, я прихожу во столько, или, к примеру, использую какие-то там способы защиты. Или там, к примеру, за ответственность за образование. Да, я выбрала этот путь, или я выбрал этот путь, и я отвечаю за последствия, которые меня там ждут. Прописать свои достижения, чего вы достигли. То есть очень важно понимать человеку, ребенку именно такой момент, что я уже имею право, ну, как бы жить и существовать. Ну, как бы сам по себе, быть самостоятельным. Потому что, когда, если ребенок живет на территории родителей, да, и он зависим в плане там финансовом от них, ну, как бы, ну, они имеют право на немножко влезать на вашу территорию, потому что вы влезаете на их, если, ну, я имею в виду, если это взрослый ребенок. Это не значит, что я принимаю мнение родителя. Да, я его уважаю, да, спасибо, что ты высказал свое мнение, но это не значит, что я принимаю его на себя и буду считать его за свое мнение.
1: Мне кажется, еще иногда нам самим немножко выгодно так следовать советам родителей, потому что потом будет на кого спихнуть.
4: Да.
1: Что, если что, это ты, мама, виновата, что я пошла сюда учиться теперь, я не могу устроиться по профессии, потому что ты меня заставила. Но в этой стороне... Тут тоже нужно вспоминать, что мы взрослые люди, мы сами несем ответственность, даже если мы действуем советом родителей. То есть даже если мы принимаем совет родителей, в этот момент это уже наша жизнь, да, и наша ответственность.
4: И наше решение.
1: И это не мамино уже решение, а наше. Спасибо, девчонки. Мне кажется, классно мы раскрыли эту тему. Спасибо, что поделились своим опытом.

Страшная жара, хотя бы глоток воды, чтобы утолить жажду в этой пустыне, куда мы попали. Что может быть ценней в пустыне,

0: чем вода, который утоляет жажду и дает жизнь. И мы находимся в Бершеве, в археологическом центре. И с нами Барух, который расскажет, как же добывали здесь воду в древние времена.
1: Пей, Владимир, здесь еще много. Здесь перед нами целый огромный колодец. И мы находимся в библейской Бершеве, известной как Версавия, город семи колодцев. Но другое название говорит о том, что здесь во времена Авраама был заключен завет. Авраам и местный царь Герара клялись, что они не будут нападать друг на друга. И вот это слово «клясться», «лежбо», переведено и как «шева». Переведено как «шева» и попало таким образом в Версавия, в русский язык. Итак, мы находимся в земле патриархов у старейшего города. И давайте зайдем и посмотрим, что же было в городе.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю. Пейте воду.
1: Бершева расположена в стратегическом месте, где встречается прибрежная равнина, иудейская шфила, предгорье, иудейские горы и на юге дальше пустыни Негев. К тому же город располагался между портом Газы, мимо Арада, к Мертвому морю, и дальше дорога шла в Моав и в Эдом. Поэтому Бершева лежала как на пересечении торговых путей, так и на стыке нескольких географических зон. Поэтому ее положение было стратегичным и очень важным. И к тому же это место типично тем, что здесь очень высокий уровень грунтовых вод, что дает возможность копать колодцы и с легкостью добывать воду на глубине 5-6 метров. Дорогие друзья, мы находимся за стенами старого города Бершевы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим огромный колодец и поилку для животных. Колодец построен на горе. Обычно колодцы, вы знаете, строят внизу, но здесь он построен на горе для тех путешественников или торговцев, которых не хотели видеть внутри города, но позволяли им напиться воды снаружи. Глубина этого колодца 70 метров. Друзья, 70 метров для того, чтобы не иметь конфликтов с кочевниками и с торговцами. Поэтому в мирное время также этим колодцем пользовались жители города, но в основном он предназначался для странников. И вот здесь вот есть такая поилка для скота. И если вы помните, есть такая библейская история, когда Авраам послал своего слугу в Месопотамию взять своему сыну Исааку жену. И он стал у ворот города, прямо как сейчас мы стоим у ворот города, и молился, что в вечернее время девушки шли черпать воду. Он сказал, если девушка напоит и меня, и моих верблюдов, то значит это будет жена для Исаака. И действительно, Ревека вышла из города, почерпала воды, оказала услугу этому человеку и напоила, вот такой, наполнила такую поилку для верблюдов. И здесь это прекрасная иллюстрация. И в современном мире, вы знаете, порой девушки стремятся быть как можно более худыми, такими, знаете, стройными. Но мне кажется, что в древние времена, поскольку женщины носили воду, то стандарт женской красоты – это была, наверное, такая вот коренастая, такая плотная девушка. Друзья, мы находимся возле городской стены, и здесь очень четко видна линия реконструкции. Это значит, что вся нижняя часть – это оригинальная кладка, и все, что выше, построено археологами для нашего понимания. Строили городскую стену во время Израильского царства из вот таких вот неотесанных полевых камней в их натуральной форме. И дальше верхняя часть была сооружена из таких специальных кирпичей. Это глина, высушенная на солнце. Это не очень крепкая структура, она довольно легко разрушается. Однако хватало для того, чтобы защитить город от вторжения. Мы зашли через внешние ворота, и мы находимся в такой прямоугольной комнате, которая являлась такой площадью для купцов, торговцев или гостей города. Вот в этом правом дальнем углу находились главные ворота города, а сюда выходили старейшины для того, чтобы узнать,

кто хочет посетить их город и с какой целью. То есть чужаков не любили внутри города для того, чтобы они не оказались шпионами, которые могли бы выявить слабые места города. Поэтому торговля, сделки, все происходило вот в этом месте, не заходя в сам город. Ну что же, давайте пройдем и посмотрим, что было в городских воротах.

Друзья, мы находимся в городских воротах. Это самое важное место города, потому что в военном плане это была самая уязвимая точка, и с другой стороны, это была самая охраняемая точка. Справа от вас вы видите две комнаты, над которыми возвышалась башня, и такая же башня была с другой стороны. Между башнями была перемычка, и, в общем-то, это был вход в город. Ворота, были двойные ворота, одни открывались внутрь, и если врагу удавалось сломать их и прорваться внутрь, то он встречал гарнизон, который располагался в этих комнатах. И также перед ним были еще одни ворота, которые он должен был тащить на себя. То есть здесь враг останавливался, и его могли также атаковать с верхней перемычки. В мирное время эти комнаты использовали для других целей. Здесь вы можете видеть комнату, например, в которой восседали старейшины города, иногда цари. И они решали, кого пускать в город, кого не пускать. Те из вас, кто знакомы с библейской историей, помнят, что, скажем, Лот сидел у ворот города. И когда пришли ангелы в Содом, они встретили Лота, сидящего здесь, в важном месте города. В книге притчи говорится, что муж деятельной жены, он известен тем, что он сидит среди старейшин у ворот города. И часто цари ставили здесь свое седалище в тени этих башен и судили народ, разбирали различные дела. И последняя категория, наверное, людей, которых я хотел бы отметить, это пророки. Пророки выходили в городские ворота и возвещали Божье Слово, и говорили: «Слушайте, так говорит Господь». И все эти слова были сказаны в городских воротах, как в наиболее важном месте города. Сразу за городскими воротами находилась площадь. Она могла использоваться как рыночная площадь или как место общественных собраний, где посланники царя возвещали свои указы или где старейшины города анонсировали свои решения. Например, в этом году у нас засушливое лето, поэтому придется платить налоги немного больше или меньше. Друзья, мы сейчас находимся в таком, скажем, важном месте города. Это были огромные склады, где хранились продовольственные запасы. Здесь есть три таких длинных комнаты. Каждая из них содержала три длинных таких, как коридора. По всей видимости, крыша была построена как базилика, пускала свет через боковые окна. Итак, здесь был центральный проход, где я нахожусь. Слева и справа были полки, заполненные зерном, маслом, сушеным виноградом и другими товарами. А вот эти вот остатки колонн мы здесь видим, они поддерживали крышу. Итак, ширина прохода была достаточно, чтобы привести сюда осла и навьючить его с двух сторон. И потом этот навьюченный осел выходил вот отсюда вот и шел, куда ему нужно было. Такие города, как здесь, в Бершеве, назывались города для запасов. А некоторые цари в библейской истории строили специально такие города, чтобы в годы благополучного урожая брать высокие налоги, накапливать здесь еду, а в годы засухи или, скажем, менее удачных урожаев раздавать народу, поддерживать страну. Или часть этого, скажем, оброка также поступала в Иерусалим, где была столица. Поэтому здесь как раз археологи нашли и частично восстановили вот такие вот городские склады, важнейшее место в городе. Теперь рядом с городскими воротами находилась другая огромная конструкция со

Движемся по улице города. Заметьте, что улица была не слишком широкая, и слева и справа находились просто жилые дома. И жилые дома, которые слева от нас, их внешняя стена составляла городскую стену. То есть как раз линия домов, присоединенных один к другому, и формировала внешнюю стену. Друзья, я нахожусь в открытом дворе так называемого четырехкомнатного дома. Это был типичный дом для израильского времени. Как вы можете посмотреть на фотографии или вот посмотреть на объяснение также, что здесь был открытый вне такой вот двор по центру. Слева была комната, ее крыша держалась на этих колоннах, которая использовалась для животных, и другая часть использовалась как вспомогательные помещения, например, для как кухня или как другие зоны. А вот здесь третья, это получается раз комната, два и три. А комната, которая стояла перпендикулярно, это была спальня. Сейчас я в нее зайду как раз. Вот я нахожусь сейчас в спальне этого дома. То есть это родительская была, так скажем, спальня. Интересно, что когда Иисус учит, как нужно молиться, он говорит: когда молишься, зайди в комнату твою, запри дверь за собой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст явно. И вот как раз вот это вот была та самая тайная внутренняя комната, куда не заходили ни дети, и где мы удалялись от городской суеты. Над этой комнатой, над спальней, была надстройка, была вторая комната. И внешняя стена моей спальни и внешняя стена второй комнаты формировали городскую стену. Получается, что те, кто жили здесь, в случае необходимости, в случае атаки, взбирались на второй этаж. И со второго этажа обороняли не просто город, но они обороняли свой собственный дом и своих домочадцев, которые фактически находились прямо здесь. Поэтому, как вы понимаете, что такие люди, защищая свой дом и свою семью, сражались, скажем, со всем сердцем и за все силы. И вот такая вот структура, как мы видим в Бершеве, она также упоминается в книге Иисуса Навина «История про блудницу Рахав». Вы помните, что блудница жила в городской стене, написано. И как раз здесь прекрасная иллюстрация того, как был устроен Иерихон. Вот эти вот внешние стены домов формировали городскую стену. Поэтому, когда она отпустила разведчиков израильских, она по веревке спустила их вниз за город, и они благополучно город оставили. Друзья, сейчас я хочу показать вам, как в древности хранилось зерно. Вот я нахожусь, вы видите, такое вот полукруглое отверстие, как колодец. На самом деле это яма, выложенная камнями. И все мелкие отверстия также были закрыты маленькими камушками, чтобы туда не проникали грызуны. В такую яму складывали зерно и накрывали, скажем, шкурами и прикрывали другими камнями, чтобы никто не мог туда пролезть. И зерно таким образом хранилось. То есть порой оно хранилось в кувшинах, тоже более поздние технологии, и более древние, которые использовали хананеи в этой земле. Вот здесь остался такой вот прекрасный пример. Друзья, мы находимся у сердца города Бершева. Это его водная система. В мирное время жители могли пользоваться водой из колодца за пределами города. Однако во время осады, нападения или каких-то катаклизмов воду нужно было откуда-то брать. Поэтому здесь, прямо в центре города, прокопали огромную шахту глубиной 20 метров, которая опускается ниже уровня земли и опускается еще ниже. Там построили много цистерн, 5 цистерн, которые получали воду
из потоков, текущих по поверхности. Благодаря вот такому огромному строительству подземной системы, это одна из причин, почему Бер-Шева вошла в список мировых

0: Вот здесь вот видна линия реконструкции. Все, что внизу оригинальное, все, что сверху было достроено. Совсем немного, может быть, 1,5 метра только. То есть я сейчас спускаюсь по ступеням и в шахту, которая была построена во время израильского правления. То есть это начиная с 12 века до нашей эры. Уникальная возможность, я бы сказал. Прошу следовать за мной. Аккуратно, здесь низкий потолок в начале. Не ударьте голову. Трудно поверить, что эта конструкция стоит уже более 3000 лет. И вот здесь на стенах было несколько раз нанесена штукатурка. Я, возможно, попытаюсь подсветить, возможно, будет лучше видно. Вы видите, что пальцами делали эту штукатурку, укрепляли, ну, не укрепляли стены, но наносили штукатурку, чтобы цистерна лучше держала воду. И вот эти следы на стенах, которые до сих пор уцелели, это как бы, знаете, привет из далекого прошлого потомкам, которые когда-либо еще будут сюда спускаться. Посмотрите, видите, нам фактически передали здесь привет из прошлого. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что эта водная система сделана в виде такого зигзага. Это умышленно построено таким образом, чтобы стены являлись такими ребрами жесткости и хорошо бы держали потолок. Потому что если просто выкопать огромную цистерну, рано или поздно верхний слой, крышка, скажем так, она рухнет. Но здесь же сделали зигзаговидную форму для того, чтобы вот эти ребра поддерживали крышу. И действительно, смотрите, в течение 3000 лет эта конструкция уцелела. И дай бог, что простояла еще не меньше. Друзья, вот здесь на стенах виден толстый слой штукатурки. Это значит, что его специально наносили по всей поверхности, чтобы предотвратить просачивание воды дальше в грунт. И возможно, что штукатуркой покрывали стены несколько раз, обновляя этот слой, который держит воду. Здесь слева от вас вы видите остаток канала, через который вода проникала в водную цистерну. Он поднимается наверх и доходит до потока Хеврона. И так во время зимних дождей, когда Хевронский поток выходит из своих берегов, наполняется часть воды, поступала сюда по этому каналу вниз, в эти 5 огромных цистерн, и город был гарантированно обеспечен водой на целый год или даже больше. Канал в данный момент блокирован, потому что он небезопасен, и выход сделан уже иной для туристов. Однако его остатки все еще здесь. Остатки жертвенника были обнаружены в Бершеве. Вот эти вот весь жертвенник был разобран на блоки, и камни использованы для строительства новых конструкций. Однако, когда ученые собрали обратно этот пазл, вот получилась примерно такая конструкция. Однозначно, это был жертвенник, упоминаемый в писаниях, что это был жертвенник языческий, потому что он построен из тесанных камней, как вы видите. А согласно книге Левитам, израильтяне должны были строить жертвенники из полевых камней, не обтесанных. И размер жертвенника израильского был больше, в 5 локтей. В этом же чуть больше 4. А вот высота, скажем так, правильная. Здесь 3 локтя высотой мы замеряли. Итак, мы знаем из Писаний, что в Бершеве было идолопоклонство, к сожалению, и жертвенник тому свидетельство. В Писаниях говорится, что в Бершеве Авраам посадил тамариск. Как раз такое дерево растет сейчас здесь, рядом со мной, и сегодня такие деревья наполняют весь юг Израиля.
1: Развивая очень важную тему «Древние способы добычи воды в пустыне», мы посетили музей «Древний колодец Авраама». В современной Бершеве на улице Хевронская дорога. Восстановленный древний колодец Авраама и реконструкция водоотлива находятся во дворике, обнесенном забором. В музее можно посмотреть увлекательное светозвуковое представление со времен патриархов и до сегодняшних дней. Колодец расположен в центре двора, его диаметр 3,5 метра, глубина 13,5 метра. Первые 4 метра колодца в основном облицованы камнем, предположительно относящимся к византийскому периоду. Нижние 5 метров высечены в скальных породах. Колодец питается подземными водами, проникающими через лесовые породы из ручья Нахаль-Бершева, протекающего в 130 метрах от колодца. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более позднему периоду. В старину колесо водоподъемника вращали вручную или при помощи животных и через систему передачи черпали воду. Она поднималась на водовод, на виадуке и направлялась в искусственный водоем. И пока вращалось колесо и текла вода, жизнь продолжалась.
2: У нас сегодня было замечательное путешествие, был очень жаркий день. И, конечно же, в контрасте с Северной Финляндией, где очень много холода и дождей, ты понимаешь, насколько важна для людей влага, питьевая вода и колодцы. И в Бершеве мы как раз узнали секрет этих колодцев, как же можно добывать воду и каким образом те древние цивилизации могли выжить в таких тяжелых пустынных условиях.
3: Нагулявшись по жаре, по всяким подземельям, по раскопкам, так приятно здесь отдохнуть на ковре в центре Авраама. Приходите сюда, и потом можно еще посмотреть интересное и увлекательное видео о том, как Авраам выкопал здесь колодец. До встречи!
0: Дорогие друзья, я надеюсь, что путешествие по Бершеве было для вас таким же интересным, как для нашей группы. И я приглашаю вас посетить новые места в Израиле и, конечно же, колодец Авраама. До встречи в путеводителе по Израилю. Пока!

0: Здравствуйте. Идя к доктору на плановую проверку, Бренда Скотт не ожидала плохих новостей. Но результат оказался противоположным. Диагноз мог раздавить Бренду. Но она нашла способ противостоять давлению. Смотрите в нашем сюжете.
1: Я был в шоке, когда услышал слово «рак».
0: Обычный прием у врача принес ужасные новости. Рак груди.
1: Жена пошла к врачу. Мы ожидали, что все будет хорошо. Я спрашивал Бога, почему? Почему мы? Почему Бренда? Почему наша семья? Почему сейчас? Рак. И так плохо. А мы к тому же узнали, что это был один из его худших видов. Мое сердце ушло в пятки. Я не нашел информации о чьем-то выздоровлении. Это усилило мои страхи и тревоги. Позже мы узнали, что у нее тройной негатив, один из худших вариантов рака груди. Всего 5% людей выживают. Бренда решила посетить еще одного онколога. К ее удивлению, доктор Шипли дала ей надежду.
0: Я сказала ей, что исцеляет Бог. А человек всего лишь инструмент. И если она поверит, то целитель, который умер на кресте, поможет ей. Мы лишь должны начать благодарить его за исцеление.
1: Мы чувствовали присутствие Божье в раковом центре. Это было не просто хорошее ощущение, а чувство, словно Бог направил нас туда. До начала прохождения агрессивной химиотерапии Бренда подготовилась к битве.
0: Я очень благодарна Богу за то, что во время нашего общения Бог дает мне тактики, которые помогут мне в этой битве. Сегодня бой начался.
1: Она сказала, нужно постричь волосы. Я не хочу видеть их на полу или в раковине после химии. Я понял, что она готова, что мы готовы к борьбе. Мама понимала последствия и хотела быть готовой к ним. Она сказала, ты можешь атаковать, но ты не победишь. Мои волосы будут в мусорнике, а не в руках. Она все время улыбалась. Это вызвало у меня гордость. Вначале Энтони снимал это видео только для семьи, но Бренда ощутила побуждение от Бога выложить его в интернете. Мой сводный брат загрузил видео нашей вечеринки в честь избавления от волос. И оно мгновенно разлетелось среди общины, родственников, друзей и далее. Это видео завирусилось. Мы знали, что Бренду лечит христианка, и на 100% были уверены в том, что Божья рука на ней. Мы помогали им своими молитвами. С мамой общались совершенно незнакомые люди. Слава Богу за всех, кто молился. Очень многие отреагировали на это видео. За нас молились друзья, родные, пасторы в нашей стране, по всему миру. После первого курса лечения Бренда сразу же поняла, что здорова. Мама сказала мне, что во время капельницы она ощутила сильный удар в том месте, где врачи нашли рак. «Я исцелена!» Она сказала это, провозгласила, «Я исцелена!»
0: Бренда прошла 4 курса, она хотела обследоваться, потому что мы больше не находили опухоли и пошла на УЗИ. Его делали очень долго, потому что ничего не видели.
1: Все врачи были в шоке. Это было настоящее чудо. Настоящее чудо. Доктор посмотрел на нее и сказал, «Мэм, если бы я не знал вас, то решил бы, что у вас никогда не было рака в теле. Я ничего не нахожу». Когда я узнал, что опухоли больше нет, я обрадовался. Бренди не нужно было проходить дополнительные курсы лечения. Она исцелилась полностью, и мы начали праздновать.
0: Когда я услышала о том, что образование в груди исчезло, поняла, что Бог исцелил Бренду. Она провозглашала исцеление с первого дня, отдала все в руки Господа, а я была лишь его инструментом. Я благодарна Богу за то, что Он исцелил меня. Я люблю книгу псалмов. Когда я читаю ее, я как будто встречаюсь с Богом. Я пережила встречу, которая изменила мою жизнь. Я ощущаю себя иначе, когда молюсь за людей. Часто мы думаем, что самое простое, что мы можем сказать человеку, которому трудно, «Я буду молиться за тебя». Но для меня эти слова теперь имеют совсем другой смысл. Когда у пациентов нет надежды, они не будут жить. Молитва меняет все. Это истина.
1: Нам нужно было только молиться.
0: Врач говорит, что все выглядит так, словно ничего и не было. Я думала, Господь, что же я должна рассказать людям? А он сказал, скажи, что я прощаю так же, словно ничего и не было. Вот это да. Слава Богу за то, что Он сделал в жизни Бренды. Сейчас у нас особенное время. Это время, когда мы, работники ECBN, просим вас присылать нам свои молитвенные нужды, чтобы мы могли молиться о чуде в вашей жизни. Возможно, это что-то похожее на случай Бренды. Может, вам или кому-то близкому поставили плохой диагноз. Мы хотим стоять в согласии с Иисусом, который сидит близ Отца и ходатайствует за вас, чтобы с вами произошло чудо исцеления. У нас есть молитвенные нужды, и мы будем молиться о них. Но мы также хотим позволить Духу Святому двигаться сегодня так, как Он того пожелает. Вы видите письма с молитвенными нуждами. Один человек пишет, «Я только что потерял работу. Мне нужно финансовое благословение и работа, чтобы я мог оплачивать аренду и другие счета». Другой человек просит о полном исцелении от болезни Паркинсона. Третий — об исцелении от болезни сердца. Также есть просьба об освобождении мужа от порнографической зависимости. Гордон, а что у тебя?
1: Исцеление от застойной сердечной недостаточности, апноэ во время сна, диабета, мигрени, финансовое благословение для ухода на пенсию и возвращение домой для заботы о родителях. Пусть Господь даст мудрость и водительство для моих двух взрослых внуков. Они никогда не ходили в церковь, но я показывал им множество выпусков суперкниги. Это хорошо. Исцеление от опоясывающего лишая и сильной боли в левой части головы и шеи. У меня был опоясывающий лишай. Я знаю, как это больно. Но я получил исцеление. Бог коснулся меня. И как Он коснулся Бренду, Он может коснуться и вас. Послушайте, помните, что она сказала? Послание Божье. Доктор сказал, «Если бы я не знал вас, то и не подумал бы, что у вас был рак». Он видел ее снимки. Все было абсолютно чисто. А потом Бренда сказала, «Боже, что мне сказать людям?» Он сказал, «Я также отношусь к вашим грехам. Они прощены. Я убрал их. Вы оправданы». А это значит, что вы для него выглядите как человек, который никогда не грешил. Он может обновить вас. Вот что означает новое рождение во Христе. Вы перерождаетесь внутри. Когда Бог исцелил меня от церебральной малярии, то врач сказал мне, «Я не могу найти в вашей крови даже мертвых паразитов, словно их и не было». Вы должны были умереть, но вы живы и выглядите так, словно ничего не было. Слово стало плотью. Кто это слово? Его зовут Иисус. Это слово может стать плотью в вас, обновить вас. Давайте верить и принимать это. есть чудодейственная сила Творца. Он силен сделать все. Он хочет сделать. Будем молиться. Господь, мы возносим Тебе все эти нужды. Мы знаем, что Ты силен и все можешь. Ты хочешь обеспечить нас. Мы приходим к Тебе, как маленькие дети. Мы говорим: «Папа, исцели меня, освободи меня, прости меня, обеспечь меня». Мы присоединяемся ко всем этим просьбам, которые находятся перед нами. Мы говорим: «Ты — ответ на все человеческие нужды». Мы принимаем Твой ответ сейчас. Мы принимаем Твое слово и говорим: «Да будет нам по слову Твоему». Мы провозглашаем исцеление и ожидаем, терпеливо ожидаем от Тебя ответ. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Многие люди, как я уже читала ранее, просят об избавлении от порнографии. Это может касаться вас или вашего близкого. Я верю, что Господь хочет дать вам новое сердце. Он хочет дать вам новую жизнь, чтобы вы увидели Его новыми глазами и услышали новыми ушами. Все это делается не вашей силой и мудростью, а силой Духа Святого, который живет внутри вас, внутри вашего сердца. Он освободит вас от этой зависимости. Просто примите силу Духа Святого сейчас

0: Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вы будете исцелены.
1: Если кто-то страдает от зависимости, от привычки, от чего-то неправильного, что не нравится Богу и вам, я хочу ободрить вас. Пригласите его в вашу зависимость. Не исключайте его из этого. Не говорите: «Я вернусь к тебе, когда закончу». Нет. Пригласите его в это. Он может изменить вас. Он может изменить ваши внутренние импульсы и полностью обновить вас. Он может освободить вас сейчас же. У кого-то опоясывающий лишай, и мы молимся и просим, чтобы ваши нервы обновились. Пусть все следы лишая исчезнут. Бог может все обновить. Мы просим об этом сейчас. Пусть боль в шее уйдет сейчас же во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы благодарим Тебя за Твою жертву и за то, что вдохнул в нас жизнь. Мы принимаем все во имя Иисуса. Аминь. Носить воду — это задача Елены и ее сестры из мексиканского села. На дорогу к грязной реке и обратно уходило 2 часа. И поэтому у девочек не было времени ходить в школу. Много лет Мария, а теперь и ее дети, должны были носить канистры с водой из грязной реки, находящейся в часе ходьбы от дома.
0: Вода была цвета кофе. Мутной и очень вонючей. Но другой у нас просто не было.
1: Дочь Марии Елена рассказала нам, какой была вода в реке.
2: Когда к реке приходили коровы, вода становилась черной, и от нее пахло коровьим навозом. Когда я пила, мне становилось плохо.
1: Воду приносить должны именно девочки, и поэтому они часто пропускают школу. Но в это село приехали сотрудники операции благословения и установили емкости для сбора дождевой воды. Вода собирается с крыши по сливам и попадает в баки, где ее очищают. Эта вода используется для питья, готовки и мытья посуды.
0: Девочки сказали: «Мама, посмотри, сколько у нас воды. Мы могли приносить лишь немного, а теперь у нас столько чистой воды».
1: Дождливый сезон длится 10 месяцев, поэтому вода есть почти круглый год. Мы научили жителей села, как сберегать воду, когда наступает период без дождей.
0: Чистая вода дает здоровье всем нам.
2: Теперь я не пропускаю школу из-за того, что мне нужно идти за водой. Я хочу сказать всем в операции благословения спасибо за чистую воду. Пусть Бог благословит вас.
0: Будучи совсем маленькой, Келли подверглась физическому и сексуальному насилию. Потом были годы стыда и бунта. Это длилось, пока кто-то не сказал то, что она считала невозможным, что из пепла выйдет красота. Она была молодой звездой тенниса, хорошо училась и готовилась к колледжу. Келли Лестер всегда жила по правилам. От нее этого ожидали, потому что она была дочерью пастора. Это была ее роль. Люди всегда говорили: «Ты должна быть как твой отец». Я старалась соответствовать этому образу. Я не хотела разочаровывать его. Я думала так же о Боге и боялась. Я боялась его разочаровать. Но в ее жизни было то, что она не могла контролировать. В 3 года ее растлили. Хотя она почти не помнит об этом, это лишило ее невинности. Я помню, как занималась непристойными вещами с куклами. Моя мама увидела это. Она испугалась очень и закричала: «Что ты делаешь? Почему ты делаешь это?» С возрастом Келли научилась подавлять эти чувства, сохраняя себя для брака. Но однажды на первом курсе она пошла на вечеринку. Там она начала заигрывать со старшим парнем. Он хотел продолжать, а я не хотела. Я сопротивлялась.

Сопротивление не остановило парня, и он изнасиловал ее. Келли рассказала подругам, но они ей не поверили. Рассказать родителям она побоялась и пошла к молодежному пастору. А она сказала мне, если бы ты не пошла на ту вечеринку, ничего бы и не случилось. Келли поверила, что получила по заслугам, и отошла от Бога в злости и разочаровании. Я не сомневалась в существовании Бога, я просто думала, что недостаточно хороша для того, чтобы Он принял меня. Ну так зачем стараться? Келли решила, что пришло время заниматься тем, о чем думала с детства. У меня была связь. Я нравилась людям, я нравилась парню, я привлекала внимание, и мне было приятно смотреть на себя. Но я все скрывала, потому что все равно хотела, чтобы меня считали хорошей девочкой. В 15 лет Келли забеременела. В попытке спасти свой образ и не разочаровывать родителей, сделала аборт. Но она не думала, что за этим последует злость, стыд и гнев. Это кардинально изменило меня. Я прошла от изнасилования и раздольной жизни к убийству своего ребенка. Я знала, что делала. В тот день я перешла черту от легкого бунта к настоящей бунтарке. Жизнь Келли вращалась вокруг вечеринок. Она перестала играть в теннис и отложила планы на колледж. Через 10 лет она была зависима от наркотиков и алкоголя, сделала еще 3 аборта и жила с мужчинами, которые избивали ее. Я отвечала им насилием, разбивала окна, набрасывалась, била. Мне казалось, что я заслуживала только этого. Когда Келли было 27 лет, она позвонила отцу, чтобы он забрал ее. Это было после очередной ссоры с парнем, который сильно разбил ей голову. Я быстро села в машину и сказала: «Папа, я в порядке. Я попала в аварию». Он посмотрел на меня: «Келли, 2 дня тому Господь разбудил меня посреди ночи. Я увидел тебя, лежащей на полу с разбитой головой, и начал молиться». В тот момент я поняла, что мой парень не добил меня только потому, что мой отец молился. Он молился за меня. Келли вернулась в дом родителей и начала ходить в церковь. Однажды во время проповеди Бог обратился к ней. «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я прошла через многое в жизни. Растление, изнасилование, аборты. Как можно превратить это в красоту? Но я услышала снова: «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я не поверила ему. Но в тот момент я была в таком отчаянии, что вышла вперед и упала на колени. Я просила прощения и молила Бога спасти меня. Одна из женщин подошла ко мне и начала разговаривать со мной. Я сказала ей: «Мне больше некуда идти. Я знаю, что он мой единственный вариант». Благодаря молитве, чтению Библии и также поддержке друзей, Келли начала исцеляться. Я слышала Божью истину, Его слова. Я начала заменять ту ложь, в которую я верила с детства, что я недостаточно хороша, ценна, недостойна. «На ты особенная, я люблю тебя. Я послал своего сына умереть за тебя». Сегодня Келли замужем за Робби и мать 6 детей. Она простила себя за аборты. Она ездит по стране и выступает против абортов, надеясь достичь других через послание любви. Я постоянно поражаюсь Божьей любви. Она так прекрасна, так чиста, незаслуженно и безгранично, невероятное. Слава Богу! Хотите ли вы поражаться Божьей любви сегодня? Вы можете пережить ее. Я знаю, что некоторые из вас увидели историю Келли и сказали: «Я рада за Келли, но не думаю, что такое может случиться со мной». Но Келли думала так же. Она думала: «Боже, ты не можешь превратить мою разбитую, грязную и греховную жизнь в нечто прекрасное».

опасное. Но Бог сказал: «Следуй за мной, и я превращу пепел, твою разбитую жизнь, в нечто удивительное и прекрасное». Это слова из Ветхого Завета. Это Исаии 61:3. Я очень хочу вам прочитать этот стих. Там сказано: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда». Только вслушайтесь в эти слова. Божье Слово безгранично действенно. Оно проникает в наши сердца. Если вы хотите этого, если вы хотите настоящего преображения, настоящих перемен, если вы достигли предела и говорите: «Господи, я не знаю, что мне делать дальше», проверьте Его Слово. Его Слово не вернется пустым. Вы можете твердо стоять на этом обетовании. Я верю, что это Слово для вас. То Слово, которое Келли услышала от Господа: «Следуй за мной, и я превращу пепел в нечто прекрасное». Я верю, что это Слово для вас сегодня. То, что Он сделал в жизни Келли, Он хочет сделать и в вашей. Пригласите Его. Скажите: «Да, Господи, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня изнутри». Сделайте это сейчас, помолитесь сегодня со мной. Встаньте на колени, поднимите руки, и мы помолимся вместе. Иисус, я взываю к Тебе. Ты нужен мне в моей жизни. Я не хочу жить по-прежнему. Бог Отец, я верю в Тебя, и что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы умереть на кресте за мои грехи, чтобы я была прощена, обновлена и очищена. Я верю, что Твой Сын воскрес через 3 дня, и эта сила воскресения может жить во мне. Я выбираю Тебя, Иисус. Очисти мой дом. Дай мне новое сердце, Господи. Обнови меня. Преобрази мою жизнь. Я верю, что Ты можешь сделать это. Я верю, что Ты можешь взять разбитые части, пепел, восстановить их и сделать из моей жизни нечто прекрасное. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву со мной, напишите нам на сайте, который указан на экране. А закончим мы на этом стихе из Псалмов: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Слава Богу! Мы любим вас! И до скорой встречи! Спасибо, Господи, за исцеление!

Есть только одна вещь, которой Бог не может противиться. Это голод по Богу. И это жажда по Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об этой жажде по Богу, потому что

интеллекта. Я могу удивить вас, но даже чтение Библии недостаточно, чтобы у вас появилась жажда по Богу. Есть люди, которые знают Библию лучше, чем я, но в них нет никакой страсти к Богу. Они просто мертвые теологи. Однажды Иисус обратился к книжникам и фарисеям. Они знали Писание практически наизусть, и они могли цитировать любой стих из Библии. Но Он сказал им: «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь Писание свидетельствует обо мне, а меня вы не знаете и знать не хотите». Я понял следующее, я понял, что одно только чтение Библии не способно вызвать во мне жажду по Богу. И вот однажды я понял, что мне нужно делать. Я решил быть беспощадным к своей плоти, к своим желаниям, чтобы приблизиться к Богу. Я хотел бы смотреть футбол, гулять с друзьями, веселиться, зарабатывать деньги. Я хотел делать все эти вещи. И я в итоге нашел способ, который помог мне отодвинуть все это в сторону. Вначале я стал просить Бога, чтобы Он пробудил во мне голод, и чтобы этот голод был сильнее всего остального. Когда я учился в библейском колледже, я принял решение молиться как минимум 1 час до начала занятий. Уроки начинались в 8 часов. Я должен был быть в колледже в 7 утра. Следовательно, мне нужно было просыпаться в 6, чтобы успеть позавтракать и затем почитать Библию и помолиться перед началом занятий. Иногда я уставал, и мне не хотелось просыпаться. Но когда я, наконец, вставал с постели, я начинал разговаривать сам с собой. Вы когда-нибудь говорили сами с собой? Я вообще странноватый, я часто говорю сам с собой. Я отвечаю себе. Это просто такой легкий разговор. Я говорю сам с собой, и мне заниматься этим несложно. Я говорю так: «Эй, тело, ты хотела поспать и удержать меня от общения с Богом? Тогда я лишу тебя обеда. Я не буду обедать до боли в животе, до ломоты в коленях. Я буду учить тебя, тело, чтобы до тебя дошло, что для меня молитва и общение с Богом гораздо важнее, чем накормить тебя. Я уже не помню, как часто со мной такое случалось, но когда я выключал будильник и оставался в кровати, я всегда начинал подобный разговор с самим собой. Я понимал, что устал и хочу поспать, но я уже знал, какой ужасный голод ожидает меня днем, если я не встану. И еще нужно сказать, что я запрещаю себе перекусывать. Я говорил телу: «Хочешь спать — спи, но платить придется обедом. У меня есть выбор: либо ничего не есть до 5 вечера, либо все-таки поднять свое тело с кровати и сделать то, что я запланировал сделать». Снова и снова я говорил себе: «Эй, тело, я все равно приучу тебя. Я подчиню тебя своей воле, потому что Бог для меня важнее, чем ты». И знаете что? Со временем мне стало гораздо легче вставать. Я молился каждый день и читал Библию. И потом дошло до того, что когда было уже 8 часов, я не хотел идти в учебный корпус. Я хотел остаться в Божьем присутствии. Я уже не хотел покидать место Божьего присутствия. Знаете, какие мысли приходили мне в голову? Я думал: вот, закончатся уроки, наступит перерыв на обед, но я не пойду в столовую. Я пойду в свою комнату помолиться, потому что голод по Богу был больше, чем телесный голод.
Я не

Не понимаю этих христиан, которые говорят, что Бог живет внутри них, и что они любят Его. Я не понимаю формального христианства. Я просто не понимаю этого. На вчерашнем служении мы с вами вошли в Божье присутствие и не хотели уходить. Мы очень долго оставались в этом состоянии молитвы и общения с Богом. К сожалению, не всякий пастор в Америке выдержал бы так достаточно долго. Он бы просто не выдержал. И, конечно, такие пасторы не способны привести свою паству к глубокому общению с Богом. В таких церквях нет огня, нет жажды по Богу. Я открыл одну вещь, которая вам поможет. Я хочу поделиться этой вещью с вами сегодня, потому что я чувствую ответственность за вас. Как ваш духовный отец, я хочу вам помочь. Я пытаюсь говорить вам так, как отец говорил бы своим детям. Я хочу рассказать, через что я прошел, и надеюсь, что это вам поможет. Позвольте мне рассказать вам это, потому что это поможет многим из вас. Если Бог однажды пробудил в вас жажду к Нему, если вы начали следовать за Ним, и если вы не можете насытиться им, то знайте, что сложнее всего это удержать первоначальный уровень страсти. Жизнь попытается заслонить Бога. Работа попытается заслонить Бога. Дети попытаются заслонить Бога. Другие люди попытаются заслонить Бога. Вы будете понимать, что вроде бы вы живете правильно, вроде бы вы даже не грешите. Вы ходите в святости, вы любите Бога, вы хороший христианин, вы растите детей, вы все делаете формально правильно. Все вы делаете правильно. И тот факт, что вы такой хороший, вроде бы даже удовлетворяет вас, вас устраивает ваше поведение. Вам это нравится. Но вот однажды вы приходите в церковь и видите человека, который горит любовью к Богу. И вдруг вы понимаете, что раньше вы были таким же, как этот человек, а теперь огонь куда-то исчез. Вы понимаете, что вы утратили жажду, что вы утратили прежнюю любовь к Богу. Но как это произошло? Вы думаете, я же любил Бога, как все остальные, но почему я больше не провожу с Ним время среди недели? Почему я довольствуюсь только воскресной службой? Почему я довольствуюсь одной проповедью? Почему этого хватает мне на неделю? Что со мной случилось? Да, я все еще люблю Бога, я служу Ему, я готов отдать за Него свою жизнь. Но мой уровень жажды по Богу уже совсем не тот, что был прежде. Что же случилось со мной? Когда со мной произошло нечто подобное, я начал искать причины. И Господь привел меня к тому месту Писания, где Иисус говорит, «Ты оставил твою первоначальную любовь». И я тогда начал вспоминать, насколько сильной во мне была жажда, когда я только-только пришел ко Христу, когда я влюбился в Него всем своим сердцем. В то время я не мог дождаться, когда я снова войду в Его присутствие. В то время я постоянно хотел общаться с Ним. Я постоянно хотел молиться. Я постоянно хотел читать Библию. А теперь я сижу на служении, и уже на половине проповеди я уже думаю, когда же она закончится?

Я пою песню и даже не думаю о словах. Я даже не знаю, что я только что спел. Я просто стою со всеми вместе и открываю рот, как робот. И тут меня пронизывает мысль. Что со мной случилось? Куда подевалась былая страсть? В книге Откровения, во второй главе, Господь Иисус обращается к церквям и говорит об их первой любви. Сначала Он хвалит церковь. Он говорит: «Знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает тебя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не ослабел». Господь дважды говорит об их терпении. Он хвалит их за терпение. Он поощряет, что они не перестали работать, что, несмотря на трудности, они не ослабели. Он говорит: «Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы». Он хвалит их за то, что они научились отличать истину от лжи. Он говорит: «Вы ради моего имени перенесли трудности и не ослабели». Господь перечисляет целый список их достоинств. Но то, что Он говорит дальше, просто шокирует меня. А далее Он говорит: «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил твою первоначальную любовь». Так, погодите минуточку. Значит, недостаточно просто быть хорошим проповедником и писать вполне хорошие книги, а потом постоянно получать письма со словами: «Ваша книга изменила мою жизнь». Значит, недостаточно получать все больше и больше приглашений от других церквей, чтобы выступать у них, чтобы проповедовать? Недостаточно расширения Царства Божьего? Недостаточно различать ложных пророков? Недостаточно терпеть трудности? Недостаточно делать добрые дела? Недостаточно всего этого формализма? Всех этих вещей недостаточно! Самое главное — не потерять первую любовь, ту самую страсть к Богу, которая у вас была в самом начале.

Вы не сможете изменить мир просто потому, что побывали на этой конференции и слушаете меня. Мы не увидим пробуждение во всей Америке просто потому, что здесь собралось 7 тысяч человек, которые отдали свои сердца Богу. Мы никогда не сможем дать вам достаточные знания, дать вам достаточные инструкции, чтобы вы стали человеком, который изменит жизнь, который изменит мир. Есть только одна вещь, которую вам по-настоящему нужно сберечь, когда вы вернетесь домой обратно. Тогда Бог сможет сделать через вас великие вещи. И эта единственная вещь — это страсть к Богу. Это та самая первая любовь к Богу, когда вы стремитесь общаться с Ним каждую минуту своей жизни. Святость — это хорошо, но этого явно недостаточно. Смирение — это хорошо, но этого тоже недостаточно. Хорошее учение — это хорошо, но и этого недостаточно. Самая главная вещь — это сохранить первую любовь к Богу. Остается ли Он главным в вашей жизни? Жаждете ли вы Его больше, чем всего остального? Вот это самое главное.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, силовая команда посетила 30 стран мира и 5000 школ. Она была в новостях CNN, журнале People. Они были от Австралии до Израиля, от Греции до Африки и России. В прошлом году в России 35 тысяч человек пришли на наше представление. И телевидение России транслировало эту программу на одном из двух каналов. И они оценили, что свыше миллиона россиян смотрели программу телевидения. И они видели, как я разрывал наручники и проповедовал добрые новости Евангелия Иисуса Христа. Это чудо. Я хочу, чтобы вы молились и помогали нам. И я думаю, что результат будет очень хороший. Мы пришли сегодня, чтобы ограбить ад. И Берри Хендли собирается надуть грелку. И мы все будем радоваться, потому что это инструмент, который Бог дал нам, чтобы привлечь внимание и приблизить Евангелие к сердцам людей. Взорви эту грелку, надуй и лопни ей. Давай, Берри. Помогите ему.
2: Help him! Help him! Come on, help him! The 6'7", 315-pound giant, Barry Hanley, three-time national champion heavyweight wrestler. Come on, Barry! You don't want to fail this time, Barry. Come on, Barry! Starting to shake. Barry, you can't fail him. Help him. Help him. I've never seen one get this big. He needs your help for the glory of God. Woo! Now, Mike Hager.
1: Майк Хейген сейчас попытается разорвать эти наручники. Он дважды в них замкнут. Давайте поблагодарим Бога, и пусть это будет символом того, что Святой Дух сделает это место в будущие годы. Это будет представлять миллионы духовных цепей, которые будут порваны в жизнях людей. Из-за веры людей, которые заплатили за то, чтобы это было сделано. И Майк Хейген попытается разорвать эти наручники. Давайте благодарить Бога. Пусть это будет символом того, что делает Святой Дух. И того, что он сделает в будущие годы в каждом доме этого города. Во имя Иисуса Христа. Давайте поможем Майку Хейгену. Майк Хейген играл 5 лет в футбол. Он играл за команду Seattle Seahawks. Давай, Майк, для славы Бога. Ему нужна ваша помощь. Это представляет цепи. Для славы Бога. И молитесь за сегодня. Молитесь.
2: Let's give Mike Hagan a big hand. Come on, Mike!
3: Come on, Mike!
2: Your jacket, come on! Your jacket! Help him!

0: matchup.
1: Come on, they need your help. Come on.
2: Он нуждается в вашей помощи.

0: most important thing in the world
1: самое важное в мире
0: is for you to have a relationship with God's Son.
1: Это чтобы ты имел взаимоотношения с Сыном Божьим.
0: Jesus Christ.
1: С Иисусом Христом.
0: But I know now most of you have heard that message.
1: Но я знаю, что многие из вас слышали эту проповедь.
0: The message about being a Christian.
1: Послание о том, как быть христианином.
0: But look me right in the eye.
1: Но посмотри мне прямо в глаза.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just believing in God.
1: Это больше, чем просто верить Бога.
0: More than just being a nice person.
1: Больше, чем просто быть милым человеком.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just going to a church.
1: Это больше, чем просто ходить в церковь.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is having God's Son.
1: Это иметь Сына Божьего.
0: Jesus Christ.
1: Иисуса Христа.
0: Alive in your heart.
1: Живущим внутри твоего сердца.
0: 2000 years ago.
2: 2000 лет назад.
0: God sent his son.
2: Бог послал своего сына.
0: And he hung on the cross.
2: И он висел на кресте.
0: And he paid the price.
2: И он заплатил цену.
0: To purchase your salvation.
2: Чтобы купить твое спасение.
0: He shed his blood.
2: Он пролил свою кровь.
0: So your sins can be washed away.
2: Чтобы смыть ею твой грех.
0: And the Bible says.
2: И Библия говорит.
0: Whosoever.
2: Любой,
0: calls on his name,
2: кто призовет его имя,
0: will be saved.
2: Будет спасен.
0: And the Bible says,
2: и Библия говорит,
0: if you believe on him,
2: если ты веришь в него,
0: he'll give you the power,
2: он даст тебе силу,
0: to become sons and daughters of God.
2: Стать сыном и дочерью Божьей.
0: When Jesus died on that cross,
2: когда Иисус умер на этом кресте,
0: he said, I will rise again.
2: Он сказал, я воскресну снова.
0: And I've got good news in St. Petersburg.
2: И у меня есть хорошие новости для Санкт-Петербурга.
0: On the third day,
2: на третий день,
0: Jesus Christ rose from the dead.
2: Иисус Христос воскрес из мертвых.
0: Buddha is still in the grave.
2: Будда лежит в могиле.
0: Muhammad's bones are still in the grave.
2: Кости Мухаммеда все еще на месте.
0: But Jesus rose from the dead.
2: Но Иисус воскрес из мертвых.
0: And there's one name above all names.
2: И только одно имя выше всякого имени.
0: That makes demons tremble.
2: Которое заставляет демонов трястись.
0: That has all power over evil.
2: Который имеет всю силу над злом.
0: That heals the sick.
2: Который исцеляет больных.
0: Sets the demon possessed free.
2: Освобождает одержимых.
0: Sets the dope addict free.
2: Освобождает наркоманов.
0: It's the name of Jesus.
2: Это имя Иисуса.
0: And tonight.
2: И сегодня.
0: It's no accident that you're here.
2: Не случайно ты здесь оказался.
0: God planned for you to be here.
2: Бог запланировал, чтобы ты был сегодня здесь.
0: So you can hear one more time.
2: Чтобы ты мог услышать еще раз.
0: How you can make it to heaven.
2: Как ты можешь добраться в небо?
0: But I want to ask you a question tonight.
2: Но я задам вам вопрос сегодня.
0: How many of you want to make it to heaven?
2: Сколько из вас хотят добраться до неба?
0: How many of you want to make it to heaven?
2: Сколько из вас хотят оказаться на небе?
0: How many of you, when you die?
2: Сколько из вас, когда вы умрете,
0: and you stand before God.
2: И будете стоять перед Богом.
0: How many of you want him to let you in?
2: Сколько из вас хотят, чтобы он впустил вас?
0: You may never have a mansion here.
2: Может быть, вы никогда не слышали раньше.
0: But you will have a mansion up there.
2: Но у вас будет свой собственный дом там.
0: And all you have to do,
2: и все, что тебе нужно сделать,
0: is accept him into your heart.
2: Это принять Господа в свое сердце.
0: God is a spirit.
2: Бог есть дух.
0: And those that worship him,
2: и те, кто поклоняется ему,
0: must worship him in spirit and in truth.
2: В духе и истине.
0: I want to close with a word of prayer.
1: Я хочу закончить словом молитвы.
0: And I'm going to pray with every one of you.
1: Я хочу молиться с каждым из вас.
0: How many of you in your seats?
1: Сколько из вас здесь?
0: Want God to forgive your sins?
1: Хотят, чтобы Бог простил ваш грех?
0: Want the Spirit of God to come into your heart?
1: Хотят, чтобы Дух Божий был в вашем сердце.
0: How many of you want God to wipe the slate clean?
1: Сколько из вас хотят, чтобы Бог омыл вас чисто?
0: How many of you tonight in Moscow want God to write your name in the Lamb's Book of Life?
1: Сколько из вас сегодня в Москве хотят, чтобы Бог записал ваше имя в книге жизни Агнца?
0: How many of you want that peace that passes all understanding?
1: Сколько из вас нуждается в этом мире превосходящем всякое понимание?
0: How many of you want that joy that you can't buy?
1: Сколько из вас хотят эту радость, которую ты не можешь купить?
0: Well, right now I'm going to pray with you.
3: Would you bow your heads and close your eyes?
2: Если можешь, то закрой свои глаза и наклони голову.
3: With everybody's heads bowed and eyes closed.
2: Со склоненными головами и закрытыми глазами.
3: I'm going to pray a special prayer.
2: Я хочу молиться особенной молитвой.
3: How many people with your heads bowed and eyes closed?
2: Сколько из вас?
3: Would want God to count you in this prayer.
2: Хотят, чтобы я молился за вас.
3: You're sorry for your sins.
2: Сколько из вас сожалеют о своих грехах?
3: You want God to wash away your sins.
2: Сколько из вас хочет, чтобы Бог смыл ваши грехи?
3: And you want Christ to come into your heart.
2: Сколько из вас хотят, чтобы Христос вошел в вашу жизнь?
3: I want you to raise your hand high right now.
2: Я хочу, чтобы, если это ты поднял свою руку высоко сейчас.
3: All over this building.
2: По всему этому зданию.
3: If you really mean it.
2: Если ты действительно хочешь этого.
3: And you are not ashamed.
2: Если тебе не стыдно,
3: but you want to know Christ.
2: Но ты хочешь знать Христа.
3: You want to be saved from your sins.
2: Ты хочешь быть спасен от греха.
3: You want to make it to heaven.
2: Ты хочешь быть на небе.
3: And you want Christ to be your friend.
2: Ты хочешь, чтобы Христос дружил с тобой.
3: I want you to raise your hand right now.
2: Я хочу, чтобы ты держал руку поднятой сейчас.
3: Raise it high where I can see it.
2: Поднимай ее высоко, чтобы мы могли видеть.
3: And I want everybody here to pray this prayer after me.
2: Я прошу, чтобы вы все молились этой молитвой вместе со мной.
3: Everybody in this building.
2: Каждый в этом здании.
3: Say, dear Jesus.
2: Скажи, дорогой Иисус.
3: I'm sorry for where I've sinned.
2: Я сожалею о своих грехах.
3: I repent of my sins.
2: Я раскаиваюсь в моих грехах.
3: I believe you died on that cross.
2: Я верю, что ты умер на кресте.
3: I believe you rose from the dead.
2: Я верю, что ты воскрес из мертвых.
3: And I believe you did it for me.
2: Я верю, что ты сделал это для меня.
3: I now receive salvation.
2: Я сейчас принимаю спасение.
3: I now receive eternal life.
2: Я сейчас принимаю вечную жизнь.
3: Dear God, write my name.
2: Дорогой Господь, запиши мое имя.
3: In the Lamb's Book of Life.
2: В книге жизни Агнца.
3: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
3: I'm saved.
2: Я спасен.
3: I'm forgiven.
2: Я прощен.
3: I'm adopted by God.
2: Я принят Богом.
3: I'm a son or daughter of God.
2: Я сын и дочь Божья.
3: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
4: Во имя Иисуса.
3: Amen.

Дамы и господа, молодые люди, посмотрите сюда. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Поощрение, которое есть у Бога для вас. Вся Библия полна обещаний, которые Бог дал нам за то, что мы приближены к Нему. Дамы и господа, это не просто какие-то запреты и нельзя, то, что нужно делать, то, что нельзя. Это не набор правил. У Бога есть награда за следование за Ним. В Библии говорится, что Он даст вам желание вашего сердца. Молодежь, Он говорит, что Он смотрит по всему миру, чтобы показать себя сильным ради тех, кто идет рядом с Ним. Дамы и господа, Библия говорит, что если вы направляете свои пути к Богу, Он приведет вас к успеху. Вы знаете, что если Бог за вас, кто может быть против вас? И это замечательные вести. Если Бог открывает дверь, никто не может их затворить. Дамы и господа, Библия говорит, что есть награждение, есть награда. Бог не остановит ни единой положительной вещи, которая близка Ему. Не позволяйте дьяволу обманывать вас и говорите, что вы потеряетесь, если будете служить Богу. Это не то, что вы пропустите, а наоборот то, что приобретете. В Библии полно обещаний, что Бог вознаградит вас. Дамы и господа, кто из вас знает, что я только что прочитал вам о человеке по имени Моисей? И знаете, кем он был? Он был найден дочерью фараона, он вырос в доме фараона. Немногие из вас знают, что он мог бы иметь все золото, он мог бы иметь всю славу и всех девушек. Он был сыном фараона, усыновленным сыном. Но знаете, что говорится в Библии? Он оценивал другие великие богатства, чем все сокровища Египта. Он хотел чувствовать и быть с людьми Бога. Он думал о вознаграждении, которое было у Бога для него, за любовь и за то, что он был с Ним. Молодые люди, Бог обещает вам, если вы будете с Ним, Он направит вашу тропу. Он увенчает вас успехом. В Библии говорится, Он устроит вам божественную встречу. Немногие знают, что когда Бог есть в вашей жизни, люди могут быть ревнивы, и они могут унижать вас, но никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Это добрые вести сегодня. Никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Дамы и господа, я хочу сказать вам, в Библии говорится, если вы ищете Бога и Его пути первыми, то Он добавит все остальное в вашей жизни. Когда мне было 18 лет, я стал вторым в стране по поднятию тяжестей. И я имею в виду, что я становился больше и больше, и сильнее, и сильнее. И фактически, в первый раз в моей жизни все стали обращать на меня внимание. Я был стеснительный маленький парень из Индианы, и чем больше я становился... Но знаете что? Неожиданно. В старших классах все девушки захотели почувствовать мои руки. Они говорили все, смотрите, какие у него руки. Но они должны были сказать, смотри, какая большая у него голова. Но меня стали приглашать на все вечера и на все вечеринки тоже. Неожиданно все полюбили меня. Представьте что, каждый хотел стать моим другом. Но, дамы и господа, это значит тест истины. Я хочу встать и сказать вам. В 18 лет я сказал, я не собираюсь преклоняться и поклоняться. Бог будет на первом месте, потому что я верил, что Бог вознаградит меня. Я хочу сказать вам, молодые люди, послушайте. Я не напивался, я не спал за своей подружкой, я не принимал наркотики. Я хочу сказать вам что-то. Я женат на прекрасной женщине, которая уважает меня и любит меня. Каждую мечту, которую я имею,

имел, Бог претворил в жизнь. Знаете почему? Я живое доказательство, что если вы ставите Бога на первое место и ищете Его, Он наградит вас успехом. Он даст вам любое желание вашего сердца. Перестаньте считать, что Бог неправильный. Перестаньте считать, что Бог религиозный, что это то, что можно и нельзя. Дамы и господа, когда вы принимаете Христа, Он не сажает вас в тюрьму, Он дает вам свободу. Когда вы принимаете Христа, Он не ставит вам препятствия, Он удаляет их. Послушайте меня, те, кто на балконе. Когда вы становитесь христианином, вы не хотите употреблять наркотики и напиваться. Вы не хотите возвращаться домой поздно из баров, потому что Библия говорит, Бог делает вас новым человеком. Все старое уходит. Он дает вам новое сердце. Немногие знают, что у Бога есть награда для тех, кто с Ним. Дамы и господа, я живой пример, что Бог наградит вас за жизнь по закону Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Люди думают, что Бог создал различные правила. Вы знаете, что, на чем я езжу? Некоторые из вас думают, один молодой человек в школе сказал, «Ты на чем ездишь?» Я переспросил, «Что?» Я езжу на обычном додже. И знаете, что я нашел в переднем отделении, в бардачке? Заповеди. Вы не должны ставить управление на задний ход, если едете вперед. Вы должны менять масло каждые 3000 миль. Вы не должны ехать с включенным стояночным тормозом. Знаете почему? Вы знаете, что я могу сказать? Эй, это моя машина. Я купил ее, я заплатил за нее, и я не собираюсь ничего слушать. Это моя машина. И знаете, где я окажусь? На обочине дороги с горящим мотором. И если мои тормоза сдадут, вот почему они дают вам заповеди для машины, потому чтобы вы смогли получить лучшее из того же за то, что вы заплатили. И знаете, зачем Бог дает вам руководство? Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь смогла получить лучшее от Него. Знаете, зачем Бог говорил, «Эй, молодые люди!» Знаете, для чего Бог не любит прелюбодеяний? Потому что Он хочет, чтобы вы испытали дар секса во время брака. Он знает, что конечность бесконечна. Знаете, зачем вам Бог дает границу в жизни? Потому что Бог хочет лучшего для вас. Я хочу вам сказать, что Бог ничего не забирает от вас. В сердце Бога Он хочет дать вам жизнь, и жизнь изобильную. И Бог знает, как это сделать. Он так любил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Перестаньте делать Бога неправильным. Он не неправильный, Он замечательный. Он отдал Своего Единственного Сына, Он отдал Своего Сына, Он отдал Свою жизнь. И знаете, что говорится в Библии? Что Он не заберет хорошее от тех, кто будет с Ним. В Библии говорится в Евангелии от Матфея, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это хорошие новости для всех нас.

0: 16 серия. Если бы.
1: Когда же вернется профессор? Я так голоден, что вот-вот свалюсь в обморок.
2: Кто-то из нас должен был пойти вместе с ним, показать, где базар.
3: Плохо, что людям нужна пища. Без нее вы лишаетесь сил.
2: Роботы тоже лишаются сил без батареек.
3: Ты совершенно прав.
2: Хватит, Аиде. Поговорим о чем-нибудь другом.
4: Давай, о чем?
2: Если бы у вас был $1,000,000, что бы вы с ним сделали?
1: Я бы накупил всяких сладостей и мороженого.
3: Я купил бы 10-летний запас батареек.
2: А я бы купил все кафе, где делают вкусные котлетки и гамбургеры.
4: Даже говоря про $1,000,000, вы думаете только о еде.
2: Ладно, а на что бы ты потратила деньги?
4: Дай подумать. Я бы вложила их в банк. Я пошутила. Я вспомнила о человеке, про которого Иисус рассказал притчу. Помнишь?
2: Расскажи поподробнее. Я забыл начало.
4: Ну, ты же ее знаешь.
2: Разве?
4: Ну что ж, напомню. Иисус рассказал притчу о богаче и трех его преданных слугах. Один богач собрался уехать в чужую страну.
0: И призвал к себе своих слуг.
5: Господин Беневоль, я рад, что ты позвал меня. Я хотел поговорить с тобой об условиях работы.
6: Я слишком много требую, алакарт.
5: Не от меня, хозяин, но другие слуги работали бы лучше, если бы их рабочий день был меньше.
6: То есть ты хочешь сказать, что мои работники перегружены?
7: Алакарт глупец. Зря он лезет со своей критикой. Я не удивлюсь, если хозяин будет гневаться.
8: Но ведь речь идет о взаимной выгоде для всех.
7: Если он разгневается, я лишусь работы.
6: Хорошо, алакарт, ты дал хороший совет. Но я хотел поговорить о другом. Эгро Паутрим, заходите. Вас это тоже касается. Эгро Паутрим, алакарт.
9: Да, хозяин.
6: Разговор у меня к вам серьезный. Я скоро отправляюсь в путешествие, и на время своего отсутствия я доверяю вам, преданным слугам, мои деньги. Алакарт?
5: Да, господин.
6: Эти 5 мешков с золотом я доверяю тебе.
5: Слушаюсь.
6: Можешь распорядиться им как тебе угодно.
5: Какое счастье! Столько денег, и я могу делать с ними, что хочу.
6: Эгро?
9: Да, господин.
6: Эти 2 мешка тебе.
9: О, спасибо.
6: Потрать деньги с толком.
9: Слушаюсь.
6: Палтрим, каждый получает по способностям, так что тебе 1 мешок.
7: Я буду беречь его, как если бы он был мой.
6: Вам самим предстоит решить, что вам делать, пока меня нет. Когда я вернусь, я спрошу вас отчет, как вы поступили с деньгами.
5: Не представляю, как мне поступить с моим золотом.
7: Послушай, не будь дурачком. Наверное, хозяин хочет испытать нас. Если мы потратим эти деньги, то еще в тюрьму попадем.
5: Согласен, это испытание. Но я верю, он хочет узнать, сможем ли мы с умом их употребить. Почему бы нам не открыть свое дело?
7: Вот вы и открываете. А меня не впутывайте.
8: О, я хотел бы открыть свое дело, но не сейчас.
5: Хорошо, тогда я займусь этим один. Братцы!
10: Что такое?
5: Вы не хотите помочь мне открыть свое дело?
6: Конечно!
10: Ты же намного помогал.
5: В чем дело, бабушка?
1: Я очень голодна, но, похоже, нигде нельзя поесть так, чтоб с тебя не содрали втридорога. Нигде нет места, где кормили бы бедняков вроде меня.
5: Это верно. Беднякам негде дешево пообедать. А что если... Спасибо, спасибо за блестящую идею.
1: Ох.
5: У нас скромная пища по скромным ценам.
2: Нам это по карману?
8: Да, я слышал, пища здесь простая, но вкусная.
6: Алакарт!
5: О!
6: Мы пришли помочь тебе в твоем деле.
5: Чудесно! Мое дело пошло в гору, я готов принять любую помощь.
11: Просто не верится.
2: Угу.
11: Вкуснее не бывает.
8: И дешевле тоже.
5: Заходите, люди. У нас скромные блюда по скромным ценам. Детям скидка. Обслужим внутри и снаружи. Чего вы ждете? А вы, старые друзья, не передумали? Хотите стать моими компаньонами?
7: Зачем это мне? Ха, ты добился большого успеха, но хозяин придет в ярость.
5: То-то удивишься, когда он будет рад.
8: Я последую твоему примеру. Я всегда хотел иметь птицеферму. Подходите,

0: Берите свежие яйца по низким ценам.
1: Мне 20, пожалуйста.
0: Пожалуйста, мадам. Надеюсь, вы еще придете.
1: Приду.
0: Спасибо. Приходите, берите свежие яйца, свежие по низким ценам. О, Локарт, привет.
2: Поздравляю, я смотрю, твоя ферма процветает.
0: Ну, мой успех не сравним с твоим, но я никогда не рискнул бы открыть свое дело, не будь твоего примера.
2: Теперь мы, слава богу, знали, каковы наши возможности. Кстати, я приехал сюда купить яиц. Дай мне, пожалуйста, 20 десятков.
0: Что? Я знаю, ты хочешь помочь, но это слишком.
2: Не волнуйся, я куплю их не просто так, а для своего ресторана. Сегодня вас ожидает сюрприз. Свежие яйца к каждому блюду. Хотите еще? Обращайтесь на птицеферму Эгры.
3: Кто там?
2: Привет, Палтри.
3: Локарт, зачем ты пришел?
2: Я хочу убедить тебя не любоваться мешком с золотом, а пустить деньги в дело. Я всегда готов помочь тебе вложить эти деньги куда-нибудь.
3: Вам с Эгры было проще, потому что господин Беневоль дал вам гораздо больше денег, чем мне. Этот мешок все, что у меня есть, и мне нельзя рисковать и попусту тратиться.
2: Но если ты не будешь тратиться, ты упустишь свою выгоду.
3: Ага, ты пришел сюда, чтобы прибрать к рукам мои деньги, так? Ты держишь меня за дурака, но я не таков. Убирайся вон!
2: Нет,
3: Вон! О, как же мне сберечь эти деньги? Вот в чем вопрос.

0: Вроде бы глубоко. Я слишком устал, чтобы копать дальше. Зарытый в землю мешок с деньгами никто не найдет. Вернувшись, хозяин наградит меня за то, что поступил правильно.
1: Спустя много времени хозяин этих слуг вернулся и попросил их отчитаться.
2: Ну что ж, теперь прошу вас отчитаться, как вы поступили с деньгами в мое отсутствие. Сперва Локарт.
3: Ты дал мне 5 мешков золота, хозяин. Я открыл свой ресторан и получил двойную прибыль.
2: Отлично, мой добрый, преданный слуга.
3: Но, хозяин, я не получил бы прибыли без помощи других. Поэтому я прошу тебя разделить прибыль поровну между всеми, кто мне помогал.
2: Пусть будет по-твоему. Эгра, твоя очередь.
4: Всю жизнь я мечтал купить ферму и разводить птиц. И вот моя мечта осуществилась. Теперь у меня 4 мешка золота вместо 2.
2: Ты доказал, что тебе можно доверить малое. Теперь я доверю тебе большее. А что сделал ты, Палтри?
0: Я боялся растратить деньги и зарыл их в землю, но теперь возвращаю все до последнего гроша.
2: Какой лентяй! Палтри, ты должен был потратить деньги с толком, чтобы мне была с них прибыль. Эгре и Локарт, я очень доволен вами и вознагражу вас. Вы можете владеть моим капиталом и вашей прибылью.
5: Спасибо, хозяин.
2: Что же касается тебя, Палтри?
5: Да.
2: Каждому, кто трудится, дастся больше, и будет у него изобилие. Но тот, кто не работает, тот...
0: Да, хозяин.
2: У того же, кто не трудится, отнимется даже то, что имелось. Поэтому я отдаю твое золото Локарту.
0: О, какой я глупец.
3: Ну-ну, Палтри. Не расстраивайся, я верну тебе деньги.
0: Спасибо.
3: Но обещай мне, что ты не зароешь их опять.
6: Джастин, ты что, не слушал?
7: Что ты? Я слышал каждое твое слово.
6: Тогда скажи, чем дело кончилось.
7: Я был так голоден, что не мог сосредоточиться. О, а вот и профессор Бамбл.
6: А я думаю, что он совсем не придет.
7: Интересно, он принес поесть?
6: Может, он принес свежие яйца, вроде тех из притчи.
8: Плохие новости, простите.
7: За что мы должны вас прощать?
8: Ну, прежде чем уйти, я должен был спросить.
6: Спросить? О чем?
8: Ну, где здесь поблизости вообще можно купить еды?

0: трупы, сели на воду. Надо выбираться.
1: Это тяжкий труд, профессор. Как так вышло, что нам надо чистить летающий дом?
0: Но я же предупреждал, что не знаю, где приземлимся, но вы...
1: А, вы согласились. Если бы у вас был дом, построенный в грязи, вы бы заставляли своих детей его чистить, а?
2: Профессор слишком умный, чтобы строить свой дом в грязи. Джастин, ты забыл притчу про человека, который строил дом на скале.
1: А я ее слышал?
0: Я, наверное, не слышал. Энджи, расскажи.
2: Однажды Иисус рассказал ученикам притчу. Он сказал:
3: «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, подобен мудрецу, который построил дом свой на камне.

0: Мама, я устала все время скитаться. Давай остановимся и построим дом.
1: Это как скажет твой папа, милая Менде.
0: Ой, а я люблю реки. Лучше всего построить дом на берегу, да, папа?
2: Это неразумно.

0: Папа, хочешь водички?
1: Спасибо, Нэнда.
0: Ой, как жарко. Так сложно строить на скале.
2: Жаловаться легко, Менда. Если ты чего-то хочешь, надо как следует работать.
3: Эй, привет!
0: Кто это?
3: Это я, Флави! Арман, ты там наверху, привет!
4: А, Флави!
0: Гости, здорово!
4: Привет, Флави! Сейчас спущусь.
3: Арман, я надеялся встретить тебя.
4: Как ты попал в эти края?
3: Я решил здесь поселиться.
4: Хорошая новость. Будем соседи. Там наверху я строю дом. О, позволь представить тебе красавицу, жену и дочь. Грациус.
2: Очень рада.
4: И Менда.
3: Очень приятно. Действительно красавица, жена и дочь. Менда, хочешь подарок? Смотри, какая красивая штучка.
0: Что это?
3: Вот. Чудные бусы для чудной девочки.
0: Ух ты, спасибо.
3: Ты хорошо воспитана.
2: Они красивые, но дорогие.
5: Ничего страшного, милая. Флави преуспевающий человек. Мы можем позволить себе любые траты.
3: Скажи, Дармен, почему ты решил строить дом на скале?
4: Строить на скале надежней. Твердые опоры непоколебимо.
3: Какой благоразумный! Что ж, как только найдем пригодный участок, мы тоже будем строить, показать проект.
4: Давай.
3: Вот, вот такой.
0: Здорово!
3: Нравится.
0: О, чудесно!
3: Моя жена хочет, чтобы мы жили у самой реки, да. Потом строить у реки проще.
4: Да, но ты не учел, что это будет опасно.
3: Ну, ты перестраховщик.
5: Разве ты не знаешь? Всякий, кто имеет вес в обществе, селится на берегу.

0: Именно о таком доме я и мечтал.
1: Господин Флавий, вы и вправду не хотите для дома фундамент?
0: Зачем же тратить деньги на то, чего не видно? Я предпочитаю тратить их на развлечения. Когда дом будет готов, то-то попируем. Привет, Манда! Вот построим дом и закатим пир горой. И тебя обязательно позовем.
2: Здорово! Спасибо!
3: Папа! Папа! Ты пойдешь со мной на пир, когда дом Флавия будет?

0: устроен?
1: Мне надо работать.
0: Ой, а мне можно туда пойти?
1: Наверное. Я бы не хотела, чтобы Менда пошла к Флавию.
2: Что может случиться, Дарвин? Погода чудесная. Пусть повеселится.
3: Менда, ну что ж ты не веселишься? У нас тут пир. А твой отец все никак не кончит работу. Он слишком упрямый. Он не следит за модой.
4: Может быть, он поэтому такой бедный, в отличие от моего мужа.

0: Вот. Оф. Я так устала.
1: Мен, да мы только начали работать.
0: Дом Флавия уже построен. Почему папа всегда выбирает самый трудный путь? Почему?
1: Скоро ты поймешь, что твой отец поступает мудро.
0: А, ерунда!
1: Менда!
2: Кажется, дождь. Надо спешить.
1: Я помогу тебе.
2: Хорошо, Грациус.
1: Дармон, отдохни, пообедай.

0: жандармом?
1: Грянула буря. Сиди дома.
0: Ну, Менда-то нет.
1: Правда? Я найду ее.
0: Скорее.
1: Менда! Менда, иди домой. Менда!
2: Не бойся. Просто начался ливень.
3: Папа, я просто...
2: Дарма.
1: Пойдем. Лави, послушай мой совет. Сейчас же беги отсюда.
2: Зачем? Я останусь. Дождь по моему дому не страшен.
1: Дождь не страшен, но вода в реке может подняться и затопить твой дом.
2: Хватит быть перестраховщиком.
3: Останемся, боюсь, мы утонем.
1: Правильно, бегите в мой дом, быстро.
3: Да, скорее.
4: Всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, подобен глупцу, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
0: Слава Богу, ты жива.
3: Ой, мама, дом готов, папа.
1: Я строил его долго, но это хороший дом.
0: Самый лучший.
3: Верно.
0: Давай спрячемся в нем.
1: Скорее идите в дом.
3: Ой, мама, я боюсь.
0: Не бойся, папа построил дом, в котором можно укрыться.
2: Дарман был прав. Было глупо строить свой дом на песке.
1: Ошибки делают все.
2: Может быть. Но ты дал мне хороший совет, и я должен был прислушаться к твоему мнению. Прости.
3: Лави.
2: Теперь мы все будем уважать твоего папу.
3: Да.
0: Отведайте супа, согрейтесь.
2: Большое спасибо.
4: Всякий, кто слышит мои слова и исполняет их, подобен мудрецу, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Но он не упал, потому что основан был на камне.
5: Угу. Было очень интересно послушать. Но этот Флавий действительно был глупец.
3: Если мы не сдвинем летающий дом на твердую почву, мы окажемся в том же положении.
5: Ну, дайте мне отдохнуть минутку. В конце концов, это нелегкий труд делать блестящие изобретения.
3: Есть идея. Вы будете чистить дом, а я буду делать блестящие изобретения.
6: Джастин,
3: что?
6: Не дерзи профессора, ведь без него мы не сможем попасть домой.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». На эту тему почти не говорят в церквях, как-то неловко высказываться вслух, и уж тем более стыдно признаваться кому-то в подобных слабостях. Но от этого грех блуда не становится менее опасным. Что кроется за сексуальными грехами и почему они так опасны? Узнаем сегодня. Как обычно, с нами в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, в нашем обществе в разговорах об интимных отношениях люди склоняются такие в две крайние позиции. Одна, чтобы вообще ничего не говорить на эту тему, якобы у нас дети из капусты рождаются. А в другое, наоборот, очень открытый разговор на сексуальные темы, пропаганда секса ради удовольствия.
1: Вседозволенность.
0: Да, вседозволенность полная. Где здесь истина? Она где-то посередине или где?
1: Но прежде всего, истина и об этой сфере взаимоотношений, да, она в Библии. Иисус говорит о себе, а Иисус – это Слово Божие, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, иными словами, Бог через Иисуса Христа говорит, если ты хочешь разобраться в этих сложных моментах, обратись к моему Слову, к Библии. И с самого начала, когда только сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мы видим, что Бог в первом человеке, в Адаме, было как бы две части – мужская часть и женская часть. И когда Бог навел на Адама сон, он взял, как в синодальном переводе написано, ребро, а на языке оригинала написано часть, раногрань. То есть он взял женскую часть, да, и сделал жену. И привел к Адаму. И первая заповедь была какая? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю. То есть Бог показывает, что первые взаимоотношения между мужем и женой имеют, прежде всего, можно сказать, такое поручение от Бога – плодиться и размножаться. Но потом следующий момент, Бог говорит, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть идет момент самой близости, вот на уровне не только плоти, но и в духовной близости между мужем и женой. Поэтому в своем писании Бог благословляет сексуальные отношения только между мужем и женой, благословенными в браке. Поэтому, когда в Библии говорится о взаимоотношениях сексуальных между мужем и женой, которую Бог благословил, то всегда употребляют одно слово «познал». Адам познал свою жену, и она зачала. И как следствие вот этой близости одной плоти, познания друг друга, появились дети. А когда Библия говорит о греховных сексуальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то употреблено такое слово «лег и лежал с ней». То есть ну, чисто механически. То есть уже нет вот этого глубокого познания друг друга.
0: Можно ли сказать так, что в семье секс – это тоже элемент ради удовольствия? Или все-таки это элемент для того, чтобы продолжать свой род?
1: Нет. Конечно же, взаимоотношения между мужем и женой, они должны давать друг другу максимум удовольствия и принятия друг друга. Апостол Павел очень интересно написал, как наставление мужу и жене. Он пишет так, не уклоняйтесь друг от друга ради на время, по взаимному согласию, на время поста и молитвы, а потом снова будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
0: Андрей, ну, за всякий грех мы знаем, Библия говорит, что есть какие-то последствия.
1: Да, конечно.
0: Вот за сексуальный грех. Какие могут быть последствия?
1: Очень серьезные последствия, о которых предупреждает Библия. Прежде всего, сексуальный грех есть грех. А последствия любого греха есть смерть. Как совершенный грех ведет за собой смерть. То есть отделение от Бога. Блуд, он вызывает за собой превратное, извращенное мышление. У пророка Оси есть такой момент, потому что очень часто Бог в взаимоотношениях между Богом и своим народом сравнивает как взаимоотношения между мужем и женой. И он говорит через пророка Оси. Дух блуда ввел мой народ в заблуждение. То есть человек, который начинает допускать этот дух, мысли о прелюбодеянии, о блуде, его ум что? Заблуждается. То есть Слово Божье закрывается для него. Он не может уже правильно, точно истолковывать места из Библии. Извращенное мышление. Следующий момент, как наказание, да, о чем говорит, что сейчас более 20 болезней, которые передаются через половой контакт. Причем есть такие заболевания, от которых даже презервативы не спасают. Это значит наказание, которое человек несет в своем теле. И также Библия предупреждает, что блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть говорится о том, что этот суд уже приходит при жизни здесь на земле. Такие последствия. Следующие последствия могут быть, это может быть бесплодие. Потому что иногда такая вот сексуальная связь может привести к нежелательной беременности, делается аборт или что, и будет потом бесплодие. И следующий момент очень важен, что через случайные половые связи может прийти демоническая активность и одержимость в жизни человека. То есть мы читаем в Евангелиях, да, про Марию Магдалину, которая занималась проституцией, и там написано, что Бог изгнал, Иисус изгнал из нее 7 злых бесов. То есть откуда она их набрала? Конечно, через сексуальную связь, когда она занималась проституцией.
0: Я думаю, что еще один из косвенных таких последствий – это как, то, что у человека его семейная жизнь впоследствии может быть не такой крепкой,
1: да, конечно,
0: и не такой стабильной.
1: Это может привести к разводу, если это мы говорим о прелюбодеянии. А во время развода всех больше страдают дети. То есть мы получаем ущербное поколение. То есть, которое...
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть следующий сюжет. Героиня сегодняшней истории в раннем детстве стала жертвой чужой распущенности. И этот факт отравил ее жизнь и толкнул ее к ужасным последствиям. Давайте сейчас посмотрим.
2: У нас, получается, в семье было 3 девочки. А папа всегда хотел себе сына. И он как-то воспитывал меня как сына.
3: Алина с удовольствием играла в мальчишеские игры, не уступала мальчишкам в драках и всегда защищала девчонок.
2: У нее всегда была стрижка короткая, штаны, вот это все. Она никогда в жизни никогда юбку не носила, ну ничего такого.
3: Ее беды начались с 4 лет. Виновником стал 18-летний двоюродный брат, который часто приезжал в гости.
2: Меня обманул мой брат двоюродный. Он, я не помню точно как, но как-то мне объяснил, что давай поиграем. Он меня совратил сексуально, вот, вовлек меня в сексуально извращенные какие-то игры. Вот, когда это произошло, я поняла, что что-то произошло страшное. Мне стало очень внутри страшно.
3: Домогательства брата продолжались на протяжении 2 лет. Все это время Алину не покидали боль и страх. Что будет, если об этом узнают родители?
2: Боялась, что меня родители могут наказать. Я боялась, что с меня будут смеяться. Вот. И я очень стала скованна. Перестала быть как бы веселой. И как бы по ночам мне начали сниться ужасы, какие-то кошмары. Я просыпалась ночью и кричала. Часто родители прибегали ко мне ночью, успокаивали меня.
3: Еще ребенком Алина пришла к выводу, девочкой быть плохо, потому что каждый ее может обидеть. Алина еще больше стала подражать мальчишкам, без страха вступала в уличные драки. Родителям становилось все труднее справиться с ней. Когда Алине было 10 лет, от рака умерла мама. Отец с горя запил, опустился, забросил детей.
2: Я росла в такой среде, что там, ну, все мои окружающие, да, подростки, там, ребята, с которыми я общалась в нашей деревне, там, они все пили, они все гуляли, то есть все спали друг с другом, такое, как бы, очень распущено, никакой нравственности нет, никакого воспитания.
3: Именно в таком окружении Алина встретила Диму, который ей очень понравился.
2: И как бы я была в него влюблена, я сказала так. И я мечтала о том, что у нас будет семья. Он мне говорил всегда, что он меня любит, что он на мне женится. И я хотела этого.
3: Дима хотел близости с Алиной, и она уступила. Вскоре об этом узнали все односельчане. Девушка решила, что больше не допустит насмешек над собой. Когда в следующий раз Дима стал домогаться ее, она твердо ему отказала. В отместку разъяренный парень изнасиловал подругу Алины.
2: Я чувствую, что меня предали, что мной попользовались, что меня вытерли ноги. Не знаю, очень было больно. Казалось, что все болело. Все внутри было болело, потому что еще я чувствовала себя опозоренной, потому что, ну, со мной переспали, да, и все об этом знали.
3: После этого случая Алина еще больше утвердилась в том, чтобы девушкой плохо. Сильно жалея, что не может быть мужчиной, Алина стала коротко стричься и носить только мужскую одежду. Мечты о замужестве и ребенке были теперь чем-то нереальным, недостижимым.
2: Не было любви к мужчинам. Я чувствовала себя как-то, ну, от них отделенной, обиженной. Я, конечно, верила в то, что где-то есть принц, который полюбит меня, которого я полюблю, но я не видела, не находила в окружающих.
3: Отец продолжал пить и часто приводил домой собутыльников. В пьяном угаре те неоднократно насиловали Алину.
2: Каждый день моя жизнь причиняла мне боль. Когда я смотрела, что мои одноклассники имеют полноценные семьи, что у них хорошие родители, а почему у меня нет? Почему мы голодаем днями, месяцами? Когда меня насиловали, я думала, почему других не насилуют. Когда я пила, я думала, почему я пью. Я всегда задумывалась о жизни. И всегда внутри я понимала, что есть другая жизнь. Я всегда искала выход. Всегда. Но я не знала, где выход.
0: Блуд, насилие, распущенность – это духи, которые входят в человека и контролируют его в дальнейшем всю его жизнь. Андрей, можно ли назвать это демоническим вмешательством?
1: Да. В этом случае с Алиной мы это реально увидели. Через вот это сексуальное надругательство пришла демоническая активность в ее жизнь. Это говорит о том, что она стала видеть там страшные сны, замкнулась, стала недоверчивой к людям.
0: Да, это явные такие результаты демонического влияния. Но зависимыми от такого влияния становятся не только люди, которые, скажем, пережили насилие над собой. Угу. Также бывает, что люди, не испытавшие над собой никакого насилия, вступают на эту же стезю. Какие есть вот эти опасные крючки дьявольские в жизни человека, на которые можно попасться?
1: Но Библия говорит о всех видах сексуальных грехов и извращений. Поэтому, как говорил мудрый Соломон, нет ничего нового под луной. Библия говорит о флирте. То есть флирт, когда сексуальный мужчина или сексуальная женщина через свою сексуальность пытается управлять представителями противоположного пола. То есть когда мы читаем «Соломея, она танцевала», да, вот такой танец, царю Ироду очень это понравилось. Он говорит, ну что хочешь, проси у меня даже до полцарства. То есть, такое вот. Библия говорит об обольщении. Да? Mm-hmm. То есть когда Иосиф был в доме Потифара, да, вот, жена Потифара очень сильно его возжелала. То есть она стала даже требовать сексуальной близости вместе с ним. И к чему это привело потом. Mm-hmm. Похоть, да, когда Самсон решил взять себе Далиду, то есть mm-hmm. из того народа, который Бог запретил своему народу брать жен. Mm-hmm. И это привело к тому, что она, получив вознаграждение, остригла его волосы, и он потерял силу. То есть он потерял свое призвание быть судьей в Израиле. Мы читаем о прелюбодеянии, то есть когда Давид, будучи

0: будучи уже женатым, увидел Версавию, которая тоже была замужем, и восхотел ее. И мы читаем, какие последствия потом были в его доме из-за этого. Мы читаем о проституции, то есть когда пророк Осия женился на проститутке. То есть мы читаем о гомосексуализме. То есть Бог говорит о двух городах, о Содоме и Гоморре. Мы читаем про инцест, то есть это кровосмешение между родственниками. Это когда дочери
1: Лота,
0: да, напоили его. Почему? Они думали, что они одни остались на земле, и они решили продлить род человеческий. То ими двигала, можно сказать, не похоть такая, а вот неправильная их осведомленность вот их толкнула к такому последствию. Изнасилование, когда сын Давида Амнон изнасиловал сестру по отцу, по Давиду Фамарь. Да. И Библия говорит о скотоложестве. То есть Библия говорит обо всех видах сексуальных грехов и извращений. И предупреждает, что приходит Божье наказание за каждый из них.
1: Андрей, на сегодняшний день в нашей культуре популярная, просто не просто популярная, а давлеющая имеет такое как бы положение, мысль о том, что не надо жениться, давай поживем с тобой вместе, и если что, мы разойдемся. При этом как бы избегается, получается, нарушение заповеди «не прелюбодействуй». То есть вот этот грех любодеяния, блуда, он на сегодняшний день прикрывается и говорится, что это нормально. Хотя первое послание Коринфянам нам очень часто об этом говорит, и в 6 главе даже говорится конкретно, что «избегайте блуда». Как сегодня мы можем противостоять такому давлению?
0: Апостол Павел очень четко, конкретно говорит, что когда вы уверовали, то ваше тело уже не принадлежит вам. Ваше тело – это суть храм Духа Святого. Поэтому он говорит, что если твое тело – храм Духа Святого, и верующий начинает где-то с блудницы соединяться через греховную сексуальную близость, он говорит, ты свое тело делаешь общником с телом блудницы. Он говорит, невозможно такого. Это грех против тела, против храма Духа Святого. Поэтому он опять предупреждает, еще раз, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Он говорит, не заблуждайтесь.
1: Именно извращенное мышление и ложное понимание самой себя толкнули нашу героиню еще глубже в грех. Грех, из которого не было никакого выхода, кроме одного. Давайте посмотрим.
2: Я думала, что там же в аду хуже, чем здесь на земле мне. И я думала, как я буду жить, как я дальше буду жить и носить тот грех, ту боль, ту грязь, с которой я уже жила на тот момент. И у меня внутри как-то как голос сказал, ну, как бы что-то начало со мной говорить. Вот. Я испугалась, ну, такой любящий голос, такой. Он успокаивал меня, он говорил, что все будет хорошо. Этот голос внутри меня сказал, как бы, что в 20 лет моя жизнь полностью изменится. И я поверил. Внутри вот то, что у меня сохранилось навсегда, это эта надежда, что в 20 лет моя жизнь изменится.
3: Но все оставалось по-прежнему, пока Алина не обнаружила, что ей стали нравиться девушки.
2: На одной из дискотек я заметила, что я обратила внимание на женские ноги. И мне это понравилось очень. Не то, что просто так обратила, а как мужчина. Я была в шоке от этого. Но потом я стала за собой замечать, что чем дальше, тем больше. Что мне нравятся очень девушки и эмоционально, и физически. И что в сексуальном отношении я испытываю возбуждение к ним. Я влюблялась постоянно в девушек, в разных девушек. Но была одна девушка, в которую я влюбилась, как бы.
4: Играем в бутылочку. Два мальчика, а там четыре девочки. Ну, на девочку бутылочку упала, и так поцеловались. Так мы с Алиной начали целоваться. Идем на дискотеку. Она мой парень, а я девушка, делали так. Я относилась к ней не как к девушке, а к мужчине.
5: Сначала я внимания не обращала просто. А потом, уже потом, как я стала замечать, больно, конечно. Очень больно. Она даже вот так, там, я и Зоя, еще меньшая сестра, она даже мало времени, ну, нам уделяла. Она все там с Надей, там, с компанией.
4: Мы даже вот вечер гуляем, идем домой, ложимся спать. Она ложится у себя дома, я у себя дома спать. Потом где-то 2-3 часа ночи я чувствую, что вот нужно встретиться с ней. Я выхожу, и она. Были у нас такие встречи.
5: На них даже говорили лесбийки.
4: Просто вот эти поцелуи. И потом пошли уже слухи. Неправильные ориентации.
3: Ну и такая любовь принесла Алине только разочарование.
2: Я очень ее ревновала, когда она с парнями была. И я себя ненавидела за то, что я не парень. Я себя как-то, на меня это очень негативно повлияло, потому что я не могла ей дать то, что она хочет. Вот. И я в какой-то момент я поняла, как бы, что внутри у меня как мужская душа, но тело женское, и я себя не могла принять из-за этого.
3: Большой трагедией для Алины стал переезд любимой девушки в столицу.
2: Я не могла жить без нее. Я не могла без нее дышать. Я писала ей стихи, я звонила. И ну, я очень страдала. Мне не хотелось жить, я хотела с собой покончить. И, ну, вообще умереть хотелось из-за того, что я ее не видела, я ее не слышала.
3: Алина приехала в Киев, но девушка не захотела продолжать отношения. Свое горе Алина пыталась утопить в водке.
2: Каждый день большими количествами я просто заливалась. Я хотела заглушить ту боль, которая внутри меня. Я не хотела видеть реальность, я не хотела видеть ту жизнь, в которой я живу, в которой живет моя семья.
3: От постоянной душевной боли сердце девушки огрубело. Теперь его мало что трогало. Но болезнь сестры настолько напугала Алину, что она впервые обратилась к Богу.
2: Я сказала Богу, сказала, что если ты есть, помоги мне, а я за это тебе брошу курить. Потому что я все равно понимала, что это неправильно. И у меня как бы этот голос внутри меня опять сказал, что ты сначала брось, и тогда я помогу тебе. И я сказала, все, я больше никогда не буду курить. С тех пор я никогда не закурила.
3: На второй день сестре стало лучше, и Алина поняла, что Бог ответил на ее просьбу.
2: Для меня это было такое чудо, что Бог есть.
3: Алине захотелось больше узнать о Боге. Она сразу же согласилась пойти в церковь, куда ее пригласила женщина, работавшая вместе с девушкой на рынке. То, что произошло с Алиной в церкви, навсегда изменило ее жизнь.
2: Я очень захотела поверить Богу. Я просила Бога: «Господь, я хочу поверить, чтобы удержаться с тобой, чтобы не упасть». А мне Бог показал, что вера без любви, она ничто. Я говорю: «Господь, что такое любовь? Научи меня любить». Какая она любовь, как любить, как я люблю. А мне Бог сказал, что ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда ее не знала, не получала никогда. И ты не знаешь меня, потому что я любовь. И мне Бог сказал, что, Алина, ты ненавидишь меня, потому что ты думала, что я ошибся, когда я тебя створил. И мне Бог так показал, что он так любит меня. Я поняла свои ошибки. Я говорила, что Дух Святой воскреси мой дух, возроди мой дух для жизни, новой святой жизни и вечной жизни. И что я отказалась от своих грехов. И что я поняла, что Бог меня прощает. Что Он умер за всех, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Я покаялась, приехала домой, мне сестра предложила выпить пиво. Я сказала ей, что я больше никогда пить не буду. С тех пор я никогда не пью. Я перестала пить и гулять.
5: Вообще я совсем другой человек. Не пьет, не курит. Все хорошо просто. Прекратила отношения неправильные. Ну, стала нормальной девушкой.
2: Я чувствую себя полноценной женщиной. Я чувствую, что я женщина и снаружи, и внутри. И я рада, что я женщина. Я простила всех мужчин, которые меня обижали. Тяжело было простить брата. Очень тяжело было простить. Но я простила. И слава Богу, я очень довольна. Я очень довольна в том, что я могу об этом говорить, заявлять. О том, что у меня такая была жизнь. Для того, чтобы помочь другим людям.
1: Андрей, в случае с Алиной, ее такое гомосексуальное мышление и ее ориентация на женщин привели к отчаянию. такое ощущение, что все-таки ее внутренний мир не соответствовал ее внешнему миру. Человек, который страдает от такого искушения и от такого греха, наверное, много очень мучается и не может понять, как ему выйти из этой ситуации.
0: Конечно, потому что Бог не мог ошибиться, Бог не может ошибаться. То есть, если он берет человеческую душу и помещает ее в женское тело или в мужское тело, то есть тело как бы определяет и образ мысли, и поведение. А что получилось с Алиной? То есть, когда она перетерпела в детстве насилие, она стала ненавидеть свое женское тело. Она стала считать, что ее тело – это источник внутренних ее боли, отверженности и проблем. И с этим она стала ненавидеть мужчин. И вот находясь в такой ситуации, она была открыта для демонического влияния. Произошло то, что, вот, можно сказать, демон, мужской демон стал контролировать ее мысли. И пришло разделение. Она говорит, я стала видеть в себе это разделение. То есть я живу в женском теле, а мыслю как мужчина. То есть она стала обращать внимание на девушек. И поэтому и Бог говорит, что гомосексуализм для него – это мерзость. Почему? Потому что гомосексуализм – это открытый вызов против Бога-творца. Как бы заявление «Бог, ты неправильно меня сделал». И следующий очень важный момент, да, что дух гомосексуализма – это воинствующий дух. Потому что они не прячутся по углам, как алкоголики, как наркоманы. Они идут во власть, они пытаются получить контроль над средствами массовой информации, над сферой образования. Почему? Потому что дьявол знает, что если общество подчинится тому духу гомосексуализма, то придут Божьи суды на целый народ.
1: Сексуальные грехи, наверное, одни из самых тайных и прикрываемых грехов в мире. Но мы знаем, что Библия говорит «не прелюбодействуй». И прелюбодеяние – это один из таких грехов, также которые людям очень сложно простить, потому что он связан с предательством. И когда многих людей спрашивают, какой бы вы грех ни простили, люди часто говорят «я бы не простил предательство». Поэтому дьявол очень широко пытается использовать этот грех против человечества. Прелюбодеяние, блуд, какая-нибудь сексуальная нечистота – порнография, зависимость от других людей. Если вы страдаете такими проблемами, знайте, что Бог вас все равно любит и готов принять вас, и готов вас освободить от этих грехов. Иисус Христос умер за нас на кресте, чтобы дать нам свободу и от этой мерзости тоже. Поэтому сейчас я хочу предложить вам помолиться за освобождение от этого греха, чтобы Господь своим Святым Духом совершил работу в вашем сердце и изменил ваш внутренний мир на здоровый. Андрей, я предлагаю тебе сейчас помолиться за телезрителей, которые нуждаются в таком освобождении.
0: Очень важный момент, прежде всего, быть в мире с Богом, примириться с Богом. Следующий момент, необходимо исповедать эти поступки как грех, не как слабость, а назвать грех грехом. Следующий очень важный момент, необходимо отречься от всех удовольствий, которые мы получали, когда занимались сексуальными грехами. И следующий момент – надо очистить свое жилище от порнографии, от фильмов, от порнографических журналов, чтобы действительно Господь царствовал и в доме нашем. Давайте помолимся.
1: Давай.
0: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что благодаря Твоему Слову, Господь, которое есть свет и истина и жизнь, Ты показываешь, Господь, все планы лукавого, который восстает против людей, Господь. Ты показываешь все последствия сексуальных грехов, Боже, и Ты показываешь тот образец благословенной семьи, который Ты создал, Господь. Те отношения, которые Ты благословляешь между мужем и женой, благословены Тобой браки, Господь. Мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть проблемы в сексуальной сфере, чтобы они сейчас покаялись перед Тобой, Господь, примирились с Тобой посредством жертвы Иисуса Христа на кресте, чтобы они сейчас отреклись от всех греховных сексуальных поступков, Господь, отреклись от тех удовольствий, которые они пытались получить за счет этого. Во имя Иисуса и даруй им силы, Господь, противостоять всем этим искушениям, чтобы они убегали от блуда, от прелюбодеяний и от всяких похотей, и чтобы они очистили свои дома от всякой скверны, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. И традиционно на прощание стих из Библии. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема называется «Сердце – каменная болезнь». Сегодня трудно себе представить наши города или поселки без аптечных пунктов и различного рода медицинских учреждений. И каждый из нас сегодня очень успешно может сам себе поставить диагноз. Интересно, вы когда-нибудь ставили себе диагноз? Если ставили, то как вы это делали?
1: Ну, по симптомам голова болит, температура есть, насморк там, горлышко болит, там, ангина или то ОРЗ, все. Зовите скорую быстрее.
0: А выписывали вы сами себе рецепты какие-то, лекарства?
2: Шоколадку выписывал себе, там, мороженое для поднятия настроения.
0: Ну, хорошо. Да, то есть мы с вами знаем, что если у нас болит голова, то мы знаем, какой препарат принять, да, от боли в области живота тоже знаем, какие лекарства уже принять. То есть нам не нужен сегодня врач, мы сами идем в аптеку.

0: покупаем или кого-то просим, нам покупают, и мы принимаем спокойно, и это нам как бы помогает. Мы не говорим, что это правильно сегодня или нет. Мы говорим о том, что мы сегодня стали очень людьми, которые разбираются.
1: Нам иногда даже не нужно куда-то идти разбираться. Мы включаем телевизор, а там реклама, и там все есть. Вот такие симптомы у вас. Пожалуйста, купите это. Такие симптомы, купите вот это. Все у вас будет хорошо.
0: Мы верим этому, делаем. Иногда помогает, иногда нет.
2: Хотя внизу рекламы написано то, что необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Хорошо, да. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как образуются вообще в организме камни. Вот интересно, я сам не врач, и мне интересно было прочитать о том, как это все происходит у нас в организме. И есть некоторые факторы, которые вызывают эту болезнь. Это наследственность первая. Второе – это нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Что же происходит в организме, когда вот эти все факторы как бы имеют место? Это снижается защитная функция организма или коллоидов, вот такая даже умная у меня есть фраза, образуется группа молекул, впоследствии могут стать ядром, вокруг которого и формируется самообразование, как камень называется. То есть он не попадает в наш организм как камень, а он там формируется. И если наш иммунитет чуть-чуть ослаб, если у нас есть наследственность, предрасположенность, то мы можем и получить в нашем организме камни. Как же лечат эти болезни? Или хирургически вмешиваются, или дробят, не вмешиваясь, скажем так, ничего не разрезая. Мы видим, как много людей сегодня страдают этим заболеванием. Но опасность существует в большем, что в нашем сердце тоже может возникнуть камень. И он может тоже сложиться в следующую ситуацию, когда у нас есть наследственность. А у нас есть сегодня духовная наследственность? Иметь каменные сердца?
3: Духовные, физические, все есть.
0: Когда у нас ослабевает иммунитет духовный, да? Когда у нас духовный обмен веществ нарушается, то в нашем сердце тоже есть молекула, вокруг которой потом потихонечку обрастает и формируется камень. Вы встречали людей сегодня, у которых в сердце есть камень? Ну, имеется в виду в кавычках. Можно ли сегодня увидеть людей?
4: Ну, песня есть такая. У него гранитный камень в груди, да? Наверное, был, значит, такой, распели про него.
0: Да, ну, если песня, значит, есть. А вот как вам кажется сегодня, есть ли люди, у которых в сердце есть камень?
3: Не хочется говорить про других людей, поскольку так, ну, это можно сказать, ну, диагноз ты ставишь другому человеку, а я не врач, чтобы ставить диагноз другому человеку. Я могу только про себя говорить, про свои симптомы. И, конечно, есть те молекулы. Я не знаю, собирается или не собирается, или стоит ли мне уже дробить, или принимать какие-то лекарства, или хирургическим путем вмешиваться. Но, конечно же, есть такие моменты, где я... Да, где у меня есть сердце камень, где у меня где-то не мягок, где я могу проявить грубость. Да, есть такое.
0: Как проявляется сердцекаменная болезнь, о которой мы сегодня будем с вами говорить? Вот Александр сказал уже, что грубость, да, еще.
4: Ну, часто это еще из-за нашего эгоизма выделяется, когда мы понимаем, что, например, есть брат, сестра или друг, вот который, когда ты виноват, ты его обидел, ну, тебе стоит извиниться. Но вот ты понимаешь, что это сейчас тебя как-то унизит перед ним, и вот твое эго не позволяет тебе. И вот эго — это начало вот этой болезни, мне кажется. Когда ты не можешь просто, ну, сказать «прости меня» или сказать пару хороших слов о том, или похвалить человека, что он реально сделал хорошо что-то. Вот иногда ты просто не хвалишь, ну, потому что Ну, как бы воспринимаешь то, что это как-то унизит себя. Пусть он как бы держать его в строгости, пусть знает, что он это должен сделать. А по сути, похвалить нам нужно. И вот камень, мне кажется, вот от этого вырастает, из-за эгоизма.
3: А еще такое самое интересное, когда ты прав, и когда перед тобой по сути должны извиняться, а когда перед тобой еще извиняются, о, это... Хоть каждый день слушал бы. Ну и тут, соответственно, дабы нужно бы не вознестись над человеком, а наоборот встать к нему на его сторону, и это порой тяжело.
0: Хотелось бы вернуться к нашему вопросу. Все-таки как проявляется камень, который в сердце, в нашем поведении, в нашей речи, может быть, еще как-то? Это как-то проявляется? Это чувствуется вообще? Когда есть такое
3: другим
0: заболевание.
3: Другим людям чувствуется, по крайней мере, точно.
0: Другие чувствуют, конечно. Да? Если в твоем сердце есть то, что называется камнем.
1: Есть такое изречение, что от избытка сердца говорят уста. И люди, конечно же, понимают и по твоему поведению, по твоим словам, по твоей реакции на какие-то их там поступки, что у тебя там, допустим, что-то не так. Или там всегда отзывчивый человек вдруг становится каким-то грубым, неуправляемым, непонимающим, несочувствующим, который может пройтись по головам других людей, по их чувствам, там, сказать что-то неподобающее, так скажем, в данной ситуации. Нагрубить просто так.
4: А еще чаще всего это зависит от темперамента человека. Вот говорят, что меланхолики или там, флегматики, вот я точно не знаю, они более расположены к тому, чтобы сочувствовать людям, чтобы замечать что-то такое, чего там сангвиник, холерик никогда в жизни не заметит. Поэтому холерику очень сложно. Это надо больше работать с его сердцем, чтобы оно не превратилось в камень, так скажем, да, чтобы заметить, там, похвалить человека, чтобы попросить прощения. Для него это очень сложно, хотя для меланхолика это не составляет такой сложности. Поэтому для каждого человека по-разному, мне кажется.
0: Мы, наверное, не раз становились свидетелями того, как мимо какого-то несчастья или чего-то горя люди проходят и не оказывают никакого ни внимания, ни помощи. И тем самым они говорят о том, что их сердце окаменело, да? Они не готовы сегодня проявить сочувствие хотя бы, да? Повернуться в сторону того, кому нужно оказать помощь. Мы не говорим уже о том, чтобы вообще оказать помощь, это все. Вы знаете, в Священном Писании есть одна история, она связана с жизнью Иисуса Христа, это евангельская история, когда Иисус Христос учил, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, учил, находился с учениками, и вдруг к нему подводят женщину, вот, которую все считают грешниками. И они искали правосудие. Говорили о том, что она нарушает законы, ее надо побить камнями. У них в руках были камни. И вот мы сегодня можем с вами точно сказать, что если в сердце есть камень, то рано или поздно этот камень окажется где? В руках. То есть, о чем мы сегодня хотим сказать? О том, что осуждать, да, не помочь человеку, это, наверное, результат того, что наше сердце перестало быть мягким и добрым. Мы готовы сегодня очень легко осудить человека, да, так вот в духовном смысле где-то даже бросить в кого-то камень, нанести ему ущерб, чем простить, чем протянуть руку помощи.
3: А всегда ли тогда является то, что я не проявил кому-то помощи, или, сейчас говорим о помощи больше. Всегда ли считается то, что я, если я не оказал кому-то содействие, помощь какую-то, считается ли это каменной болезнью, да? Какие могут быть оправдания или что?
0: Оправдания?
2: Все, что в твоих силах, мне кажется, то и надо делать помощь.
0: Если разумеешь делать добро, да?
2: Значит, ты...
3: А можно ли делать все, что в моих силах?
2: Смотря что в твоих силах.
3: Нет,
2: что ты конкретно имеешь в виду?
3: Я могу делать до тех пор, пока я живу, пока я дышу.
2: Да.
3: А нужно ли это делать для другого человека?
2: Если этому человеку действительно нужна твоя помощь, то, конечно.
3: А кому не нужна моя помощь?
2: Да всем нужна.
3: Вот она, дилемма какая.
2: Что ты хотела там сказать?
3: Нет, я к тому, что возможно ли или... Является ли это диагнозом то, что если я не помогаю определенным людям, или то, что я могу ставить что-то выше других людей, или, допустим, отказ другу, отказ подруге?
2: Я поняла, то, что вот ты не можешь делать, считается ли это то, что ты каменный, да? Ты это имела в виду? Но все, что в моих силах, вот то, что я могу сделать, я помогаю. А то, что вот я реально не могу сделать, да, я не могу, например, вот что-то вот такое сделать. Какая здесь болезнь? Это просто уже входит в твои как?
4: В интернете недавно наткнулся на один ролик. С видеорегистратора в машине снято. Вот мужчина, ехал, остановился на светофоре. И бабушка начала идти. Много-много машин, остановились. Бабушка начала идти, или кто-то так идет, так медленно-медленно. И что-то случилось, видимо, с сердцем ее, или что-то. И она согнулась и упала, и лежит. И светофор уже зеленый, и машины едут, и что удивительно, после нее, вот после бабушки, шли еще трое или четверо

человек, и они просто, она упала перед ними, они просто стали, обошли, даже не посмотрели, другой прошел, обошел, третий переступил, обошел машины, они обижают, как, изгаляются как-то, вот объехать как-то, еще что-то, но никто не остановился.

0: Вот, есть люди,
1: хотя бы тем, кто просит у тебя помощи.
0: Ну вот такие вот вещи, например, да, то, что складывается у нас в обществе, это уже, я не знаю, там уже нет, не осталось сердца, один камень только.
2: Безразличие.
1: Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что очень легко сегодня вытащить мобильник там и снять смешной какой-то эпизод, чем подойти и помочь, правда же? Сегодня все, что мы видим, выкладывается в социальных сетях, оно говорит о том, что сегодня миллионы людей, да, готовы пройти, просто не оказав помощи. И вот в такой же ситуации было то общество 2000 лет тому назад, когда Христос пришел. И они привели эту женщину, искушая его, видя их настрой, что они готовы были вытащить такие же мобильники да заснять вот это вот все судилище. Он начинает говорить о других вещах. Он начинает писать на песке то, что каждого осуждало. И они расходятся, и остается один Христос и женщина. И он задает ей вопрос: а где те, которые осуждали тебя? И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя как человека. Да, твой грех я осуждаю, но человека нет. Я готов сегодня тебя простить, да? И потом он в дальнейшем говорит: иди и впредь не греши. То есть он оказывает ей милость. Я думаю, что ее жизнь изменилась со встречи со Христом. Если бы не было такого человека, да, в ее жизни, она бы, мы не знаем, чем она закончила свою жизнь. И сегодня, как хотелось бы встретить, как встретить вот как можно больше таких людей, которые готовы помочь. И сегодня Христос хочет иметь таких последователей, которые бы не имели сердце каменную болезнь, которые бы не проходили мимо тех людей, которые просят о помощи. И вот эта история говорит нам о следующем, или даже больше, к чему сегодня призван каждый человек. Почему сегодня произошла потеря вот этих ориентиров? Почему сегодня наше сердце не сострадательно? Почему оно сегодня может пройти мимо нужды человеческой и сделать это даже с иронией, записав на мобильник? Как вам кажется, что сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы наше сердце смягчилось? Вот ваше мнение хотелось бы услышать.
2: Мне кажется, человек должен чувствовать или хотя бы попытаться чувствовать то, что чувствует тот человек, который нуждается в помощи. Потому что, ну, можно даже так сказать, пока мы не окажемся в той ситуации, в которой находится тот человек, который нуждается в помощи, мы, ну,
1: но не сможем вряд ему ли сострадать, да?
2: Да, мы вряд ли почувствуем то, что он чувствует. И вряд ли что-то можем сделать такое.
1: Если мы видим пожилого человека, который несет тяжелые сумки, да, нам трудно представить, правда же? Для нас это кажется очень легкие сумки.
2: Да, когда в этом есть. Сами возьмем тяжелые сумки, конечно, хочется, чтобы кто-то помог, да, подошел, поинтересовался, не тяжело ли нам.
1: Угу. Юля еще что-то хотела сказать.
3: Да, ну вот, смотря даже на пожилых людей, но вполне как бы реально представить, что им тяжело, потому что у них за плечами уже долгая жизнь. Как бы можно пойти и помочь. Меня просто восхищают люди, которые находят, так скажем, место подвигу в своей повседневной жизни. А касательно сердца, чтобы изменить, мне кажется, нам нужна полная пересадка сердца. Как в Библии написано, Бог говорит, что вместо каменного сердца я дам им плотяное. И если мы хотим в этом мире как бы соответствовать тому образцу Христу, если мы говорим, что мы верующие, то мы должны, соответственно, поступать и чувствовать, как Он. А чувствовать мы сможем, если Он нам даст свое сердце.
1: Угу.
3: И еще, мне кажется, иногда порой человеку нужно сместить взгляд с себя, любимого, на кого-то другого, на того, кто нуждается в твоей помощи. Не считать какое-то дело там выше своего достоинства, там, дверь подержать кому-то, открыть или уступить свое место. То есть иногда такие вот моменты, когда заходят в трамвай, в переполненный там бабушка, и вдруг у всех мужчин глаза закрываются, и сон их свалил. Все вдруг устали.
1: Но мы можем здесь заметить о том, что все-таки совесть есть, раз глаза закрываются. Не все потеряно, правда? Если просто смотрели с открытыми глазами.
3: Ну, кто-то просто отворачивается.
1: Это в какой-то степени нас радует о том, что не все так потеряно. Вы знаете, хотел бы, Юля подметила этот стих, пророк Иезекииль.

0: пишет, 36 главе, 26 стих, и вот его цитата. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, сердце каменное возьму из плоти вашей, дам вам сердце плотяное». Вот мы говорили о том, что вначале, что как можно решить вопрос наших камней хирургическим вмешательством. И ту же тему подчеркивает и Священное Писание о том, что сегодня люди, и в то время люди, нуждались в пересадке сердца. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И сердце, то, которое у нас находится, оно не сможет сострадать. Оно не может помочь. А если и может, то, может быть, мотивы даже неправильные быть. И вот как вы понимаете, что должно произойти? Как это хирургическое вмешательство? Что должен сделать Господь, чтобы дать нам новое сердце? И...
1: Ну, вообще, мы сами должны этого захотеть.
0: Ну, первое,
1: потому
0: да.
1: Что, да, ждать, когда нам кто-то что-то изменит, это почти ничего нам не даст. А когда мы реально захотим, чтобы у нас что-то изменилось, мы, во-первых, будем над собой работать.
0: То есть мы ляжем на операционный стол и скажем, делай,
1: нет,
0: да?
1: Нет, нет, не в этом смысле.
0: Не, ну я тоже понимаю.
1: Ну хотя бы пытаться даже в том же трамвае, да? Для кого-то и это уже подвиг совершить, встать и уступить место старушке.
0: Если ты до этого никогда не делал, да?
1: Да. Для других может быть что-то другое.
2: Я согласна с Полиной, что нужно сначала этого захотеть, а потом даже, может быть, просить силы. Вот сегодня я поеду в трамвай, если кто-то будет нуждаться вместе, помоги мне не просто там досидеть до своей остановки, а потом, ну ладно, садитесь, я уже выхожу, а вот уступите. Или там вдруг решиться там поздороваться с соседом, с которым никогда раньше не здоровался. Для кого-то тоже это знак внимания, и чье-то каменное сердце тоже будет тронуто даже твоим поступком. И твое тоже, соответственно, будет тронуто.
3: А еще чаще всего людям мешают стереотипы и давление общества, чтобы проявить какое-то внимание, любовь. Вот даже то же самое уступить. Ну как-то это непривычно сегодня в обществе увидеть, что там уступает там парень, девушке даже. Допустим, не бабушке, а девушке. Uh-huh. Как-то это непривычно. А если еще он едет с друзьями, которые рядом вместе с ним сидят, такие общаются все, да? А вот тут он встал такой, ой, садитесь, пожалуйста. Как-то они такие, ну, как-то это не может быть, ну, ему надо здесь, во-первых, не преодолеть самого себя, а чтобы, это может быть ему и не сложно, а вот преодолеть вот это вот влияние окружающих людей, влияние уже этого общества, в котором сложились стереотипы, или идут там, да, куча там ребят, людей там общаются, и один из них там тоже видит, что здесь кто-то просит, например, да, и чтобы тоже дать остановиться и дать проявить внимание, это тоже как-то сегодня в обществе, может быть, сложилось в том, что это как-то низко, да, оставь, успокойся, пойдем, там, следи только за собой, живи для себя, вот, чаще всего вот именно вот это преодолевать, и это очень сложно, вот, для многих. Потому что если ты, для тебя уже самое главное, ты, свое сердце у тебя растоплено, и ты можешь спокойно, невзирая ни на это, творить добро, проявлять внимание, тогда это будет легче для тебя. Сегодня многим, многим подросткам, молодежи как раз сложнее преодолеть вот это влияние.
2: И очень важно...
3: А на самом деле, может быть, у них сердце и хорошее, и доброе. Это я много с этим встречался, с людьми. А вот, а когда они попадают в общество, как будто меняются люди, я не знаю, что с ним происходит. Сердце сразу, хоп, скорлупой закрылось, знаешь.
2: И очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы и пример показать, и поддержать, если вдруг такое желание будет. Особенно касательно подростков, там, ребят молодых. Когда они видят перед собой пример, там, допустим, отца или знакомого мужчины, который, вот, так скажем, галантно ведет себя в автобусе, там, уступает место, руку подает. И они, смотря на него, тоже начинают поступать так же. То есть и они как бы друг на друга влияют и оказывают доброе влияние на тех, кто рядом.
3: То есть мы сейчас, получается, с Юлей, вот вы спрашивали, мы уже вывели один этот закон, что ли, я не знаю, такой путь, метод, да? Метод, как метод сделать. Это помещать себя в общество тех людей, которых сердце ближе к плотяному, чем к каменному, да, то есть помещать себя в общество там, где тебе будет легко делать добро.
0: Повлиять, да.
3: Вот, с людьми себя окружать такими вот раз, например.
2: А я возражу, может быть, наоборот, если мы понимаем, какими мы должны быть и каким должно, хотим увидеть наше общество, нам себя нужно помещать в общество этих людей с каменными сердцами, чтобы, может быть, смотря на нас, у них что-то там пошевелится, и они начнут как бы, а вот неплохо бы и так вот делать.
0: Главное,
2: а чтобы
0: они на нас не повлияли, да?
2: Да.
0: Хорошо.
1: Юля забрала наши все мысли.
0: Мысли ваши? Вы знаете, когда мы говорим о том, что болезнь, каменную болезнь можно и хирургически

0: и исправить, и продробить, чтобы потихонечку камни идти, то с чем мы можем сравнить вот это дробление? Когда по маленькому осколочку, по камешку из нашего сердца выходят эти камни, наше сердце смягчается.
1: Я только вспомнила вот одну поговорку «вода камень точит». Вот маленькие дела, они тоже так потихонечку, но да, начинают варить.
0: Юля права, я хотел бы сейчас отметить о том, что мы иногда, знаете, так по-юношески у нас максимализм. Я хочу что-то сделать такое грандиозное, да? А начиная с маленького, каждый день, да, ставя перед собой какие-то задачи, мы можем одерживать победы. И мы увидим с вами о том, что это станет нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом где-то и принципом жизни. Если мы никогда, ну, извините за такое сравнение опять, не уступали место, а сегодня мы поставим вопрос, что уступить место, а в дальнейшем мы будем даже подсчитывать, сколько мы раз уступили, то мы будем это расценивать как победу. Вы знаете, это поможет нам и будет вдохновлять нас, чтобы мы и шли по этому пути. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли сегодня прийти к врачу, к нашему врачу, который делает диагноз, ставит. Не сами себе диагноз поставили, потому что если мы будем сами себе диагноз ставить, то у нас будет все хорошо, в принципе, да? Потому что нам всегда свойственно сравнивать себя с другими людьми. По сравнению с другими у нас всегда что-то есть лучшее, правда же или нет? Если же мы сегодня открываем Священное Писание, которое говорит о том, что наши шеи стали какими? Упругими, да, не сгинающими. Наше сердце стало каменным, руки уже так вот, пророк Исаия пишет, полны крови, да, то есть вот такое ощущение, что люди сегодня стали невосприимчивы вообще ни к людям, ни к нуждам, ни к словам самого Творца, то как нам сегодня сделать то, чтобы произошли изменения в нас? Как сегодня довериться тому, кто может изменить это положение вещей? Как сделать так, чтобы наше сердце стало мягким? Когда мы видим чью-то боль, ну, не стеснялись своих слез, правда? Переживали так же, как переживает этот человек. Золотое правило, оно существует, наверное, во все века. И существует и сегодня. Если ты хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай так же с людьми. Бог сегодня хочет, чтобы наше сердце было мягким, восприимчивым, чтобы мы влияли на окружающих людей, чтобы мы показывали, есть тот, который может изменить наше сердце. Потому что наша наследственность говорит о том, что мы все рождены с небольшим камнем, а может быть и большим камнем в сердце. И вывести оттуда этот камень, ну, не получится. Его нужно убрать и дать новое сердце. Ну, вот так Священное Писание нам говорит, новое сердце. Нам нужно пережить этот опыт встречи с Господом, когда Он нам даст новое направление жизни, даст нам новые ощущения, новый смысл, когда мы поменяем свои привычки, а с привычками меняется и что? И характер. Вот сегодня перед нами стоит такая огромнейшая задача. Увидеть в своем сердце первое эти камни или камень, да? И отдать это все в руки того, кто может это исправить. Не стараться самим что-то удалить, что-то подправить, что-то подмазать. Сегодня нужно хирургическое вмешательство. Сегодня нужно поменять свое сердце. Бог дает нам возможность через пророка сделать это. Он говорит, и дам вам дух новый. Дух не осуждения, а дух благодарности. Когда вы будете благодарить людей, благодарить Бога, когда вы будете идти тем путем, который прошел сам Творец. И тогда рядом с живущим людям будет очень приятно. Вы никогда их не будете не осуждать. Вы будете им всегда помогать. Будете искать что-то лучшее в них. Вы будете замечать хорошее в людях. А сегодня, согласитесь, нам трудно заметить что-то хорошее в людях. Когда просят, скажите что-нибудь о нем хорошо. И единственное, что да, он женат. О, это уже хорошо, да? А найдите сегодня очень много плохих качеств. Мы специалисты всех. Все в этом плане. Поэтому Бог сегодня хочет изменения нашего сердца. Иначе говоря, Он хочет дать нам мягкое сердце, чтобы мы могли сочувствовать людям и преобразить свою жизнь, и тем самым преобразить жизнь рядом с нами живущих людей.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с уникальной, особенной информацией, относящейся как к библейским исследованиям, так и научным. В особенности, к библейскому и научному сотворению. Современное поколение требует доказательств, а их огромное множество. Фактически, их целая пирамида, демонстрирующая то, что дизайн прослеживается во всей Вселенной. Он найден как и во всей первоначальной структуре планеты Земля, так и во всех живых системах. Да и само Писание наполнено очень особенным дизайном. Ведь целые поколения уже признали, что часто авторы Библии не были достаточно квалифицированными для представления той или иной информации будущим поколениям. Но под руководством Духа Бога они превзошли свои способности. Сам человек никогда не смог бы произвести Слово Божьего как взаимосвязанного единого целого. Как богословы, так и простые ученые разных поколений, которые исследовали Библию, признают тот факт, что от бытия до откровения существует специальная структура. От откровения, после сотворения, после падения, последняя рекламация на Голгофе, а затем восстановление тех, которые верят в Сына Божьего и будут вечно жить с самим Царем Славы. И это грандиозная реализация самого сотворения. И ученые-исследователи из современного поколения, поколения, наполненного компьютерами, подтвердили то, что мы даже раньше и не считали возможным. Они подтвердили интегрированную взаимосвязь всей Библии. Несколько поколений назад жил один ученый по фамилии Бэббидж. Как приверженцу сотворения, ему захотелось заглянуть в коды Библии после того, как он узнал, что некоторые раввины учили о них на протяжении сотен и даже тысяч лет. Эти библейские послания были закодированы в равностоящих чередованиях пропущенных букв. Для того, чтобы их прочитать, этот прекрасный ученый сам сконструировал определенную программу, компьютер. Компьютер на самом деле был создан ученым, верящим как и в сотворение, так и в Библию. Ему просто захотелось найти те послания, которые не были очевидными в Библии. И все-таки позвольте мне вот что заметить. С самого начала этой программы именно тот текст Писания, который мы можем прочитать, обладает вечной значительностью. Как раз из него мы и узнаем о сотворении, о падении человека, о его состоянии, о том, как Бог с ним распорядился, вмешавшись в человеческую историю. В Писании мы читаем инструкции, представленные нам Божьими апостолами, и, наконец, перед нами объявляется Иисус Христос в Своем абсолютном совершенстве. Таким образом, любое скрытое послание — это просто интригующий дизайн, который ни в коем случае не более важен, чем само Писание. К тому же, с тех пор, как этот феномен принял новый оборот, нашлись и такие, которые просто злоупотребляли так называемыми равностоящими чередованиями букв, в которых была закодирована необыкновенно важная библейская информация. Эти люди пытались предсказать будущее, что совершенно нельзя делать. Библия учит нас, чтобы мы этого не делали. Таким образом, как бы нам этого не хотелось в своем рьяном пыли, нам просто нельзя игнорировать того, чему четко учит Слово Бога. Это будет ошибкой. Но вопрос остается вопросом, действительно ли Библия содержит в себе закодированную информацию. Сегодня со мной в студии мой дорогой друг, необыкновенно квалифицированный ученый-инженер Лэри Митчем. Лэри, я рад, что ты здесь.
1: И мне приятно здесь находиться.
0: Ты инженер, который ушел на пенсию из техасских инструментов. Но недавно опять взялся за старое, и теперь ты занимаешься самой интригующей работой в своей жизни, не так ли?
1: Я просто от нее в восторге, не могу даже выразить это словами.
0: На самом деле, Лэри прекрасный инженер. Ему нужно всего лишь несколько часов, чтобы очень важные университеты заслуженно присвоили ему почетную степень доктора. Он преследует это сейчас, занимается этим. Когда Лэри работал в техасских инструментах, сколько у тебя было патентов?
1: 15, и они у меня висят на стене, но на самом деле мне не принадлежит ни один из них. Они являются собственностью техасских инструментов, но у меня есть еще несколько, и как раз сейчас они в процессе утверждения.
0: Но тебе выпала привилегия изобрести это.
1: Я был ведущим изобретателем.
0: Да, ведущим изобретателем ты получил эти патенты, правильно? Мы хотим, чтобы это было понятно для всех. Также я хочу познакомить вас с его квалификацией. Сегодня как наши техники, так и директор этой программы прямо здесь не перестают изумляться его изобретениями. Например, вот этот маленький проектор, я им пользуюсь всегда, когда выезжаю за рубеж, и Лэри помог его приобрести нам вместе с крохотным компьютером, и он содержит в себе все программы. Таким образом, войдя в лекционный зал, только с одним кожаным чемоданом, я могу показать людям на стене из этого проектора все, что у меня в программе PowerPoint, только нажимая несколько кнопок.
1: Верно.
0: Лэри, я знаю, что ты уже давно ушел из компании «Техасские инструменты» и не изобрел вот это, но ты был главным изобретателем того, что привело к изобретению именно вот такого проектора, правильно? Ты изобрел саму технологию.
1: Верно.
0: А какая это технология?
1: Она называется деформированное зеркальное приспособление. Вот эти кусочки с передвигающимися частями прямо на них. А внутри этого приспособления находится одна большая пластинка и сотни, даже тысячи зеркал.
0: То есть зеркала на пластинке?
1: Да, зеркала на пластинке, которые могут перемещаться вне зависимости одного от другого. И при помощи света это приспособление либо включается, либо выключается, благодаря чему получается такое великолепное изображение.
0: Ну что ж, когда я пользуюсь этим устройством в лекционных залах, все просто приходят в изумление. И не только от детального изображения, но и от размера. Но опять-таки, позвольте мне подчеркнуть, что Лэри не изобрел вот это. Он изобрел первоначальную технологию, которая привела к этому аппарату. И я хочу поздравить тебя, что ты изобрел эту технологию.
1: Спасибо. И позволь мне немного исправить то, что ты сказал. Я не изобрел эту технологию, я был частью целой команды. Я присутствовал при том, как они пытались приклеить все эти зеркала таким образом, чтобы они не срывались. И я стоял на плечах множества гениев. И, вне сомнения, этот результат общих усилий всей команды.
0: Я согласен. Особенно что-либо стоящее всегда результат общих усилий. И это подводит нас к сущности, к тому, о чем мы говорим. Примерно 2 года назад один мой очень дорогой друг, которого очень часто может увидеть зритель на TBN, доктор Грант Джеффри, и еще один дорогой друг, Яков Рамзел, они оба сообщили мне, что библейские коды действительно существуют в Матрице Писания. Это же подтвердили и другие исследователи. Доктор Грант Джеффри прислал мне вот эту программу. Видите ли, я очень занят в своей жизни. Я посетил более 20 стран. Возвращаясь из одной поездки, моя жена сразу же начинает собирать мой чемодан в другую, и я опять в дороге, в пути. И это требуется для того, чтобы функционировал наш музей. И я не знал, как правильно заниматься компьютером, и у меня не было времени. Я обратился к мастеру этого дела, Лэри Митчему, потому что он является дизайнером компьютеров, и я спросил, не мог бы ты заняться этой программой? И он спросил, какой программой? Я предложил вот эту программу, я рассказал ему о том, что в Иерусалимском технологическом колледже еще в 80-м году доктор Уортрам и доктор Эли Хуриц ошеломили весь ученый мир тем, что при помощи компьютера, ну помнишь, программа и компьютер была изобретена ученым по фамилии Бэббидж, они пытались разобраться в библейских кодах. Лэри, мы с тобой уже обсудили тот факт, что на протяжении столетий разные раввины высчитывали точно так же, как сегодня Яков Рамзел, расстояние от одной буквы к следующей при чередовании пропусков. Таким образом, им удалось много чего расшифровать. Например, они нашли такие слова, как «Элохим» и «Иешуа», имена Бога, Иисуса, и также такие имена, как «Давид», «Даниил», «Исаия», главные пророки, «Израиль», и, конечно же, некоторые основные детали самого Писания. Но это очень утомительная работа, поэтому Бэббидж и хотел ее облегчить, что ему и удалось сделать в определенной мере. И эти два блестящих профессора, один из них математик мирового класса в Израиле, разработали компьютерную программу, которая, как обнаружил Лэри, могла найти как любое указанное имя, так и пункт или место в Библии. К их изумлению, им даже удалось получить личную информацию о раввинах уже после эры Писания. Позвольте же мне повторить это еще раз. Им удалось получить информацию о тех людях, которые жили уже позже и не могли быть в Писании. Лэри, кажется, ты нашел в Писании слова, которые указывают, что все должно осуществиться до конца земли и небес. Кто сказал это?
1: Я думаю, это сказал Иисус.
0: Правильно, об этом заявил сам Сын Божий. Это же касается и жизни всех совершенно, всех деталей. Но опять-таки, как это найти? Мы не можем попросить у Библии этой информации даже в закодированной последовательности. В действительности нам необходимо назвать либо имя, либо пункт, либо дату, чтобы самим посмотреть, имеет ли это какое-нибудь значение в соответствующем отрывке. И это очень важно, ведь здесь речь идет не просто о какой-то случайного сочетания букв и о пропуске и о чередованиях. Мы всегда помним о том, насколько важен весь текст Писания, который мы читаем. Без какого-либо кода даже. Мы не просим, чтобы Писание раскрыло нам еще что-то. Мы просто закладываем в компьютер уже известную нам информацию, чтобы посмотреть, нет ли какой-то матрицы под ней. Опять-таки, мы ни в коем мере не можем предсказывать будущего. Другими словами, это не может быть использовано при гадании каком-то. Но давайте посмотрим, есть ли в этом какая-то обоснованность. Лэри, тебе помогал очень хороший студент, который изучает иврит. Его зовут Роберт Саммерс. Благодаря ему ты и сам довольно хорошо изучил алфавит иврита. От А до Я, так сказать. От первой буквы до последней. От альфы до беты и так далее. Алфабет. Итак, таким образом, изучая эти области, ты обнаружил просто поразительную информацию. Лэри стал очень искусным в этом. Давайте пройдем вот сюда и проверим кое-что из твоей работы. Ведь очень много скептиков в отношении кода Библии. Когда-то я был одним из них.
1: Я тоже.
2: Ты был чрезвычайным скептиком, и когда я принес тебе эту программу, и я был им тоже.
1: В самом начале я даже не хотел заглядывать в нее.
2: Верно, но насколько я понимаю, ты обнаружил потрясающие вещи. Прежде всего, это зашифрованное чередование пропусков, имеющее отношение ко Христу Иисусу. Расскажи нам об этом.
1: И это действительно очень просто найти. Вся информация необыкновенно уникальна. Я имею в виду совершенно феноменальное формирование креста. И мы записали его сверху вот этой карточки. Как вам известно, в алфавите иврита 22 буквы. Таким образом, шансы на то, чтобы одна буква постоянно оказалась в каком-то определенном месте, 22 к 1. Если искать второй лишней буквы, следующий за ней шансы на то же будет 22 умножить на 22. 484 к 1. Если мы пойдем еще дальше, взять 5 букв, тогда слово «Иисус» на иврите «Иешуа» станет пересечным. И чтобы его записать, у нас уже больше 5 миллионов к 1. Если мы их вместе пересечем, шансы на то, что тогда здесь можно будет случайно найти этот простой крест, будут просто ошеломительными. 26 триллионов к одному.
2: 26 триллионов к одному, чтобы найти пересечение слова Иешуа. Иисус.
1: Верно. 2,6 умножить на 10 в 13 степени.
2: Это значит, что здесь нет никакой случайности.
1: Формирование симметрического креста в таком виде.
2: Прекрасно. Вот вам равностоящие пропуски и чередование.

0: принимая во внимание то, что у нас мало времени, скажи нам, в каком писании это?
1: Это представлено нам в очень интересных числах, да еще и в книге числа. Коэффициент пропусков также очень интересный. Например, возьмем слово «Бог» или «Иисус». Пропускной коэффициент — единица, а Елохим — 370. Все они очень значительные библейские числа.
0: Ты обнаружил это в числах, глава 11?
1: В 11 и в 17 главах.
0: И главным образом в этом тексте что говорится?
1: «Мой дух, снисходящий с тобой на землю, мой дух, которую я пускаю на тебя». Здесь речь идет о самом Духе Божьем, о Святом Духе.
0: И в буквальном смысле слова?
1: И это совмещение Иисуса, Бога и Святого Духа в одном лице, Боге, голове. Это прекрасное послание, скрытое в Библии, объединенных воедино.
0: Бог посетил нас в виде своего Сына.
1: Верно.
0: Поскольку у нас мало времени, я вкратце вот что добавлю. Необыкновенно освобождающий духовный смысл наполняет не только эти пересечения и отстоящие чередование букв, но и весь текст Святого Писания. Это поразило меня. Но учиться никогда не поздно. Давайте сделаем это. Ведь ты когда-то сказал, я думаю, что я этим займусь. И ведь все это выглядит как гирлянда на рождественском дереве. Периодическая таблица элементов. Ларри, а ты не использовал это, эту периодическую таблицу, которую мы иллюстрировали? Возможно, ты пытался найти в этом коде писания и основные элементы, из которых создана вся Вселенная. Я знаю, что ты пытался это сделать.
1: Верно, именно это и произошло.
0: И что же ты нашел?
1: Сначала мы скрестили водород с кислородом. Результат получился очень хорошим. Потом мы нашли еще больше. Вскоре разрослись целые гроздья. На сегодня мы уже обнаружили более 80 элементов главной периодической таблицы. И это показано вот здесь, внизу.
0: Более 80 в единственном отрывке. Они сконцентрированы в одном отрывке. Это во Второзаконии 4.32. Что там говорится?
1: Разве случалось, когда столь велико? Никогда. Оглянитесь на прошлое, подумайте обо всем, что произошло еще до вашего рождения. С того самого времени, когда Бог создал на земле людей, посмотрите на все то, что происходило на свете.
0: Это изумительно от одного конца небес к другому. Здесь подразумевается физическая вселенная. Теперь очень быстро. Мне нравится эта программа. И время летит так быстро, как только мы углубляемся в тему. И у нас уже мало чего осталось. Многие из критиков говорили, ну подожди минутку, ведь на иврите все удобно объяснять. Его живописная форма выражена в самих буквах, самого языка.
1: Да-да.
0: И это очень важно. Ведь многие очень критически ко всему относятся, и я был таким, хотя я по-прежнему объективен. Но как и многие из моих коллег, так и доктор Клиффорд Уилсон, который даже написал книгу, опровергающую концепцию равностоящего чередования букв, я был убежден в противоположном. И доктор Клиффорд Уилсон, обнаружив соответствующую информацию, также полностью изменил свою позицию. Ведь это настолько феноменально, хотя и требует дополнительного доказательства. Ну хорошо, и так многие сказали, если столько всего пропускать, всегда можно наткнуться на равностоящее чередование букв даже в обычной газете или в каком-то романе, например, «Война и мир», которые написаны на иврите. Ну что ж, Ларри и пробовал исследовать «Войну и мир» на иврите. И главным образом, что же ты обнаружил?
1: В «Войне и мир» я тоже пытался найти то же самое, что и в периодических таблицах, которые я нашел в Ветхом Завете на иврите. Ну что ж, это уже другая компьютерная программа. Но вы заметите, что все слова с тремя буквами составляют здесь довольно красивые гроздья. Фактически, они очень похожи на те, которые мы нашли в Библии.
0: То же самое можно найти и в газете в Иерусалиме.
1: Верно. А со словами из трех букв это можно предвидеть, потому что шансы на это 22 в кубе к одному. И здесь на твоей таблице показано только 10 тысяч к одному. Возможно, на этой странице трехкубных грез даже намного больше, чем это. Таким образом, на это можно надеяться. Но когда ограничить поиски словами из четырех букв, как сами видите, уменьшение происходит довольно быстро. И во всей книге о «Войне и мире» это самое лучшее из того, что компьютер только и мог найти при неограниченном времени. Когда мы ограничили поиск словами из шести букв, появилось только одно слово.
0: Во всей книге «Война и мир».
1: Во всей книге это единственное слово «Уран». Однако, если посмотреть вот сюда вниз таблицы, гроздья из книги Второзакония довольно впечатляющие. А ведь все из этих слов, начиная из пяти букв и больше. Если даже ограничить поиск словами из шести букв, все равно на этой странице у нас получится 12 слов.
0: Замечательно. То есть из целой «Война и мир» всего лишь несколько случайных слов.

0: Когда мы идем в Библию, она похожа на сверкающую гирлянду.
1: Также упомянуть о пересечении слов, ведь мы обращали внимание не только на параллельные и смежные, но и на те, которые разделяли буквы.
0: И опять-таки мы использовали целую книгу «Война и мир», а из книги «Второзакония» всего лишь мы использовали несколько стихов.
1: Верно.
0: Если бы «Второзаконие» было таким по объему, как «Война и мир», наша гирлянда зажглась бы очень ярко.
1: Нам хотелось, чтобы даже с таким преимуществом все сделать настолько справедливо.
0: Да, мы отдали светской работе преимущество, но, как оказалось, случай даже не мог этого произвести.
1: И опять мы не отклоняемся от того факта, что можно найти что-то наугад.
0: В ограниченной степени.
1: В ограниченной степени.
0: И очень простые вещи.
1: Не обязательно гармонирующие с тем текстом, который на поверхности.
0: И как раз в этом и заключается жизненно важный ключ. Я хочу, чтобы вы усвоили это. Я хочу, чтобы вы узнали это и усвоили это. Общественность мира, она знает и мое имя, и мое звание, и мой номер, и так далее. Они знают меня. Знаете, конечно же, эволюционисты сопротивляются тому, что мы делаем. Ларри нашел просто поразительную информацию. Мы только вкратце познакомим вас с ней, чтобы успеть все рассказать о чем-то восхитительном. Он действительно нашел искусственного небраского человека, который технически является... того, кого запихнули в книгу Бытия. И что мы под этим подразумеваем? Вообще, о чем мы говорим?
1: Прежде всего, я искал всех тех вещей, которые вы только что обсудили. Я благосклонно позволю компьютеру их поиск без каких-либо ограничений по всей книге Ветхого Завета и по всему Пятикнижию. Я нашел прекрасную гроздь, но не в книге Бытия. Думаю, что тебе захочется упомянуть о Писании, которое было сверху. Кажется, оно очень к этому подходит.
0: Да, это очень подходит. Вот здесь перечень имен ведущих эволюционистов, как прошлых столетий, так и настоящего времени. Я не буду упоминать имен, только скажем, что здесь указаны известные имена тех, которые вовлечены в дискуссию между сотворением и эволюцией. И еще изумительно то, что в Иеремии 14:14, «Тогда Господь сказал мне, Иеремия и те пророки проповедовали ложь именем моим. Я их не посылал и не велел им говорить с народом. Пророки эти молились ложными видениями и собственными догадками». Правда невероятно? Ведь теория эволюции главным образом и является собственными догадками эволюционистов. Ну что ж, теперь мы подошли к заключительному, кульминационному пункту. Мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс и его жена Луиз объявили о том, что их дочь Ронда выходит замуж. И я знаю ее с того времени, когда она была еще маленькой девочкой, и вся семья Дженкинсов очень дорога. Он первый вице-президент Музея Сотворения. Таким образом, думая о свадебном подарке, я попросил Ларри, чтобы он по компьютеру проверил, нет ли в Библии имен тех, которые причастны к этой свадьбе. Насколько мне известно, раньше никто и никогда этого не делал. Это была первая подобная попытка. Доктор Эли Рипсес, математик мирового класса, однажды сказал прессе, что в концепции равноотстоящего чередования букв достаточно места для того, чтобы только впервые в первых пяти книгах Библии записать все события Вселенной. Доктор Дженкинс, мы попросили и тебя к нам прийти. И ты пришел к нам. Вот что обнаружил Ларри в песнях Соломона. Глава 2, 10 стих. «Мой возлюбленный говорит, вставай, моя ненаглядная, пойдем со мной. И я попросил у твоей дочери Ронды список всех приглашенных на свадьбу. В нем и твое имя, и твоей жены, и меня, твоих родителей, мамы, папы, даже название дома, где ты живешь. Имена подружек невесты, свидетели. Я попросил назвать город, названный здесь, и тот, у кого будут кольца и цветы». Ларри, ты нашел эти имена, объединенные в одном месте в Библии?
1: Перечень абсолютно всех приглашенных на ее свадьбу был в этой грозди. Она прислала мне этот список.
0: Доктор Дженкинс, одним словом, что думает об этом отец, узнав, что свадьба его дочери была занесена в Писание даже еще перед вашим рождением?
1: Это потрясающе.
0: Совершенно потрясающе. Ларри сам по себе очень часто занимается этой работой, а иногда я звоню ему прямо с поездки, чтобы он проверил то или другое. И он вместе со своей женой Шерон много ночей работает над чем-то для нас. Он также, по своему собственному усмотрению, решил проверить и ТБН, И оказалось, что TBN также представлена там, в одной замечательной грозди. И за последние 30 секунд расскажи нам, что было найдено и что именно.
1: В книге Иезекииля, 14 главе, где говорится о трех благородных мужчинах – Данииле, Иове и Ное. Интересно то, что их характеры прекрасно переплетены. А ведь они очень тяжело поверить в то, что скрытый текст так замечательно может совпасть с тем, который на поверхности просто случайно. Сами попытайтесь когда-нибудь это проверить. Запишите какой-нибудь документ и посмотрите.
0: Чудесен не только тот текст, который мы читаем в Библии, хотя это и есть доминирующее послание Писаний, но существует также и закодированный текст для ученых, в котором прослеживается внутренняя сеть, неподвластная достижению человеческими способностями.

0: Ханука — это праздник посвящения, приуроченный к великой победе народа Израиля над королем Антиохусом Эпифаном, тираном и язычником, который хотел уничтожить иудаизм в 165 году до нашей эры. Праздник приурочен к дате посвящения храма, оскверненного сатанистами. Этот праздник одинаково важен как для иудеев, так и для христиан, ведь корни обеих религий берут свое начало в божественном освобождении. Во время празднования Иисус отправился в храм Иерусалима, чтобы отметить праздник посвящения. Впоследствии его стали называть праздником света, когда восхваляется отвоеванная свобода вероисповедания и чудо горящих в храме ламп. Сегодня в синагогах по всему миру во время праздника читают главу Захария 4:6, как напоминание, что его люди будут освобождены не с помощью силы, но с помощью его духа.
1: Nest Entertainment и Rich Animation Studios представляют исторические личности. Маковеи, иудейский род. Давным-давно на Святой Земле царь Давид собрался возвести храм в честь своего Бога. В этом священном месте мужчины и женщины могли бы чувствовать присутствие Бога. И поэтому царь Давид собрал самые искусные материалы, которые мог найти. После смерти царя сын его Соломон начал строительство. 7 лет спустя Иерусалимский храм был завершен. Евреи бесконечно возрадовались ему. Они ждали этого храма со времен Моисея. Спустя некоторое время храм был разграблен и уничтожен. Но евреи вернулись и восстановили это священное место, так как без него их жизнь была неполной. Затем нагрянул совсем чужой и очень коварный враг – греческая культура. Она распространилась не только по Иерусалиму, но и по всему миру. Даже на внутреннем дворе святого храма не смогли не чувствовать ее влияния.

0: Увидимся позже. Я опаздываю.
1: Ты не можешь уйти сейчас? Наш ему нужен противник.
0: Нет никого лучше молота.
1: Молот, молот, молот.
0: О, нет, нет, нет, нет.
1: Через несколько секунд ты будешь лежать на лопатках.
0: Подержи-ка это.
1: Приготовились? Вперед!
2: Теперь понятно, почему его прозвали молот.

0: Здравствуй, Мора.
1: Натан, это ты скрываешься под греческими одеяниями?
0: Давай не будем обо мне, Мора. Пойдем, я доведу тебя до храма.
1: Иуда Маковей отводит меня туда.
0: Что ж, очевидно, сегодня он об этом забыл. Ну, пойдем же.
1: Иуда придет за мной. И на нем будет надето больше, чем две простыни.
0: О, какая же ты упрямая и несообразительная. Иуда не придет.
1: Если Иуда не придет в течение 5 секунд, то я изваляюсь в грязи.
0: А я сделаю то же самое, если он придет.
1: Договорились. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Прости, я опоздал. Прости.
1: Это ты, Гурон?
2: Мора?
1: Иуда, это Гурон. Я присматриваю за ним, как за ребенком.
2: Все знают Гурона. Говорят, ты бегаешь быстрее, чем все греческие атлеты вместе взятые. А вас тоже немало легенд ходит. Хорошо, что я с вами не состязаюсь.
1: Пойдем в храм с нами.
2: Нет, теперь это не мое. Теперь я грек.
1: Как глупо. Ты никогда не перестанешь быть евреем.
2: Но попытаться-то могу. Приятно было вновь тебя встретить, Мора. Иуда? Иуда?

0: Иногда я чувствую, что нахожусь слишком далеко от Бога. Но здесь...
1: Я знаю, Мора. Знаю. Знаю.
2: Развязать быка.
1: Слушаюсь, господин.
2: Что это? Подарок? От царя Антиоха. На внутреннем дворе и так уже полно его скульптур. Но это особенное. Это статуя самого царя. Разве царь Антиох теперь бог?
3: Он объявил себя таковым.
2: Возможно, вас это не порадует, но мы поставим ее в вашем храме. Хотите вы этого или нет? Убирайся!

0: Они не приняли ее, не так ли? Пришло время заставить евреев сделать то, что покорно делали другие народы.
1: Начиная с сегодняшнего дня и впредь, я, царь Антиох, приказываю, каждый еврей, не преклонившийся и не принявший греческих богов, умрет.
2: Грек или иудей?
0: Иудей. Но я давно перешел на вашу сторону.
2: Преклонись греческим богам или умри.
3: Никогда.
1: Я верен греческим богам. Я верен им. Верен. Правда.
2: Встань. В таком случае ты будешь греческим солдатом.
1: Я обратился в вашу веру, господин.
0: Я предупреждал тебя. Никогда не предавай себя или потеряешь жизнь.
1: Нет.
2: Никогда!
0: Иуда, сопротивляться бесполезно. Нас всех убьют.
1: Тогда пусть я умру.
0: Нет,
1: мы должны бороться.
0: Храм. Симон, храм!
2: Храм ничего не стоит, если мы умрем.
0: Чтобы выжить, нам нужна твоя помощь.
2: Тяните! Следите за канатами. Тяните, тяните. Вот так. Хорошо. Отлично. Склонитесь.

Иерусалим, взгляни на меня и на нее. Пусть эта статуя напоминает о том, что Зевс все видит, все слышит и все знает. Я обращаюсь ко всему Иерусалиму. Взгляните на вашего нового бога! Взгляните на Зевса!

0: Это твой дом на ближайшее время. Прости. Иуда, мы когда-нибудь увидим вновь Иерусалим? Вернемся ли мы в храм? Скоро. Я надеюсь на это.
1: Верно. Это всего лишь вопрос времени. Солдаты найдут и убьют нас, как и всех остальных. Время покажет. Знаешь, он прав. Солдаты придут за нами.
0: Знаю. Ты не видел Муру?
1: Нет.
2: Слава Богу, Натан.
1: Прошу прощения.
0: Это должно было произойти, Мора. Я не знаю, что сказать.

0: за тобой, Натан.
1: Дюжина мечей, 29 копий, остальное сельские орудия и деревянные дубины.
0: Нас порежут на куски.
1: В крайнем случае используем камень.
0: Верно. Когда они приблизятся, мы сбросим его на них.
1: Ближе. Давайте. Запомните. Гора дает нам преимущество. Мы обязаны его сохранить.
0: Используйте все оружие, которое у вас есть. Вперед!

0: Гурон, слава богу, это ты.
1: Я нашел ее. Все сюда.
0: Гурон, не делай этого.
1: Гурон, во имя царя Антиоха, отступи.
0: Во имя Господа Бога, остановись.
1: Ты же один из нас. Нет, я грек. Я упустил их. Их было двое. Они направились туда. Поймаем их.

Я еврей. Это ведь греческий солдат. Но он один? Это может быть ловушка. Все по местам. Секундочку. Иуда! Это Гурон. В горах мы нашли лагерь евреев. Их предводитель некий Иуда Маккавей. Некоторые предполагают, что он со своей

0: Нам не выжить. Это безнадежно. Не теряй надежды. Мы должны драться. Если мы сейчас убежим, хоть кто-то останется в живых. Пошли. Убежим? От чего? От слабых, озлобленных людей, которые преклоняются каменным богам? Мы — дети живого бога. Того всемогущего бога, что заставил море расступиться перед Моисеем. Вы думаете, Бог любил наших отцов сильнее нас? Думаете, у него больше нет сил оберегать нас от смерти?
1: Нет.
0: Тогда встаньте, люди Израиля, и обратитесь в веру ваших отцов, потому что сегодня это единственное препятствие между нами и храмом Божьим. Собрать оружие. Тащите.
2: Торопитесь. Сюда, скорее.

0: Не останавливайтесь! Вперед!
1: Бесполезно. Нам лучше отступить, пока не найдем более выгодное положение.
0: Пусть дерутся все без исключения.
1: Но нам никогда не пробиться.
0: Все солдаты в атаку! Приготовиться по моей команде. Вперед! Убейте их!

0: Гурон!
1: Родившись евреем, ты и умрешь евреем.
2: Да будет так всегда.
0: В Иерусалим и в Иерусалимский храм. В Иерусалим!

0: Yoda, Yoda. Я знала, ты придешь.
1: Я тоже это знал. И ни секунды в этом не сомневался.

В 25-й день месяца Кислев, рано утром, началась церемония нового посвящения храма. И хотя масла хватило бы лишь

На один день Минора горела в течение 8 дней, пока не нашли еще масла. Чтобы увековечить память об этом чуде, каждый год в Израиле отмечают праздник света, напоминая таким образом о любви и милосердии Бога, и как Он спас Израиль и возродил святой храм.

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о той, которую вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог. Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю». Хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели, чтобы он стер? Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через проведение различных обстоятельств жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей.
Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов. Потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе. Потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часа. Потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет. Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивали. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш. Я был нищ, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен, не могу ничего сделать. Сижу в семинарии на занятии и думаю: «Хорошо», — подумал я, — «значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими». Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу. Мне нравилась моя работа. Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет, изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустил на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал: наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал: «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте, и мы увидимся с вами в понедельник». Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал: что если я поверю этому? Что, если я поверю гипотетически? Боже, я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что, если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении и любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать:
Хорошо, если бы я верил в это определение. Я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый, тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические и возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда. Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас спросил, вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата. Согласно Берхову, немецкому богослову, это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит, ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все,
Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Аминь. И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимые нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в ту эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой». Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели наиболее совершенными средствами. Вы, наверное, догадываетесь, что я снова цитирую Тозера. Мудрость есть способность воздвигать не просто хорошие, а прекрасные цели и достигать их, как именно, совершенными средствами. Что, если у Бога есть идеальная конечная цель для вашей жизни, и даже эти запутанные, противные обстоятельства, которые кажутся вам невыносимыми, и есть Его совершенные средства для достижения у вас идеального результата? Изменило бы это ваш взгляд на жизнь? Дальше Тозер говорит, мудрость видит конец с самого начала, так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы пересыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история. И в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости, поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из западни. Ему надо принять решение. Что будет самым лучшим, мудрым решением? Как ему поступить в этой ситуации? Первый вариант, он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет
его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации? В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе, ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу? А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется? Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваше решение сегодня влияет на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников. И каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире. И это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпораций, и военных решений – пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает. Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять. Все это также проходит через фильтры Его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела так же чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они так же чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить. Это утверждение относится и к вам.
Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите: «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, молюсь, молюсь, но ничего не меняется», может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять. Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот какой Он. Давайте поговорим о том, как Он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:27. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы, и животными, и бактериями? Все это Его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется, а через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире.
Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет, если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33, 10, 11. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит, вот таким будет этот мир. Мы станем сверхнацией. Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем провидении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам. Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали, интересно, через пару тысяч лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах, куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния? И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит, «Наверное, Израиль». Да, правильно, видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом, «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
к славе нашей. Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен. И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал, «Я пойду за ними». «Я спасу людей». Итак, произошло восстание, грех вошел в мир, затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка, родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает, живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело. Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим? Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия, вы были его последователем, и вам было не все равно, и вы любили его, и он говорил, что в нем надежда мира, и вот вы смотрите на крест, а он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось, конец, и вы думаете, ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу, надо мной все смеялись, меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются, он мертв! Мудрость Божья – безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресением, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру, «Смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель». А потом он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога.
На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем целей, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире. Отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви и почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его, где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие. Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и во веки вечные». Мы совершенно сбились с его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые может предложить этот мир. Иногда он посылает нам и вышеперечисленное по своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель. Его мудрость часто приносит боль, отчего чувствуешь себя невыносимо, ведь приходится вырывать идолов из ваших рук, чтобы вы не упустили то, что действительно важно. Любящий, благой, добрый, сострадательный Бог знает, что вы готовы променять великое и вечное на всякие дешевки, обещающие много, а дающие очень мало. Поэтому Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы поняли, как Он устроил жизнь и поступали в соответствии с Его замыслом. И когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения. А главное, вы исполните Его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат, лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога?

но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас, вот так нужно строить отношения, так относиться к деньгам, так принимать решения, так ходить по вере, так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано: «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает, конечно, благоговейный трепет, но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил: «Я не могу этого сделать, родители меня убьют»? И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства. Так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили: «У меня есть здоровый страх перед моими родителями». С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам. Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий, боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню Ему боль после всего, что Он для меня сделал. Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе: «Я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры». Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему. И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это бархатные тиски дисциплины. Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, Он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно Он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит: «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он Бог. Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118, 97, 100 говорит:

Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3:15-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Я говорю не о том, чтобы иногда подсчитывать Библию, а об укоренении в Слове. Вы должны спросить себя, как много в голове у вас мыслей из фильмов, журналов, книг, телевидения и других источников, и сколько мыслей и истин у вас из Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня, я рад, что был на этой группе, я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу: «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией, я хочу, чтобы Ты со мной разговаривал, я люблю Тебя, Ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять Твое Слово и посмотреть, что оно говорит, я хочу, чтобы оно показывало, что мне необходимо менять, напоминало мне о Твоей любви и утверждало меня. Я хочу выписать некоторые обещания из Слова Твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними, ведь я должен доверять Тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять Тебе, а я такой трудоголик. Я должен доверять Тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из Твоего Слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к Тебе за милостью, чтобы письменное слово стало живым словом в моем сердце, потому что я верю в Тебя, верю, что Ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю Твое слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его слово, а применять его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения, также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете, что делать с теми или иными отношениями. Вы не знаете, что делать с вашими финансами. Вы не знаете, что делать со своенравным ребенком. Вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои семьи, рабочие места, их унижали, и Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер. Но в разгар вашей боли и ваших страданий, если вы не знаете, как справиться с этим, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит. Бог обещает стопроцентный ответ. Он точно покажет вам, что делать, если вы придете и спросите. И мудрость не в том, чтобы просто быть умным, но мудрость в том, чтобы сказать: «Покажи мне, что значит идти твоим путем. Покажи мне, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации». Есть еще одно условие. Допросят без сомнения. Это не интеллектуальное сомнение или какое-либо честное сомнение, например, что означает такой-то библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает: «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение?»
Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать. Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога и подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке. А Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что ты покажешь мне. Я твердо намерен это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если ты скажешь мне переехать, я перееду. Если ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы ты ни сказал мне делать, я сделаю». Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что ты натворил и что ты получаешь по заслугам. Нет, как раз наоборот, Бог скажет: «Я рад, что ты пришел, и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь хочешь знать, что делать. А когда мои дети приходят с готовностью делать все, что я им покажу, когда они просят меня, я непременно объясняю им, что делать. И тебе обязательно объясню и покажу». Познание воли Божией на 98% зависит от вашей готовности делать то, что Он скажет. Если вы готовы это сделать, Он покажет вам свою волю, может быть, через книгу, или знакомого, или через наставника, пастора, или через серию событий, в которой 7 человек, незнакомых друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога? Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу. Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя

0: себя так со мной. Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
0: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
0: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
0: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
0: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. «Принимайте в расчет». Обратите внимание на эти слова. «Принимайте в расчет». Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. «Принимайте в расчет ошибки друг друга». Да? Вы и так знаете, я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
0: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
0: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
0: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
0: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
0: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
0: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
0: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
0: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
0: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить, я выбежал из дома.
0: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать». Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
0: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал: «Прости меня, Лиза. Я вел себя как глупец. Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
0: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала: «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему: «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему: «Видишь, нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
0: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала: «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
0: Тогда я услышала, как он сказал мне: «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала: «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила: «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила: «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
0: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал:
0: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей: «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
0: Я пошла туда, открыла двери и закричала: «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
0: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
0: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца, но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог.
2: want this to be a sacred and a holy moment for you.

0: Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В начале 15 века в Праге сложилась ситуация двойного противостояния. В то время Чехия не была независимым государством, а была частью Священной Римской империи. Сторонники национального самоопределения противостояли тем, кто поддерживал доминирование немцев в Чехии. Это было противостояние национальное. С другой стороны, нравственное состояние католических иерархов и духовенства становилось все более ужасающим. Сторонники реформирования церкви противостояли тем, кто продолжал настаивать на слепом подчинении папству. Это было противостояние религиозное. Янгус оказался своеобразным знаменем и борьбы за национальное самоопределение, и движение за обновление церкви.

После того, как учредили в середине 14 века Пражское архиепископство, в столице решили построить главный храм. Таким храмом стал собор Святого Витта. В этом соборе находится усыпальница чешских князей, королей и архиепископов. Видя, как под влиянием проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Доходило до смешного. Например, осудили одного священника, который учил, что право проповедовать принадлежит не только духовенству, но и мирянам. Гус старался заступаться за обвиняемых, но, к его мнению, все меньше прислушивались. Более того, ему начали посылать всевозможные грозные предупреждения, содержание которых

было одно. Ян, остановись, пока не поздно, иначе поплатишься. Отношения архиепископа и Гуса все ухудшались. Магистра отстранили от должности синодального проповедника. Это было первое предупреждение ему. Однажды, по поводу смерти богатого канонника, Гус сказал: «Я не хотел бы умереть, имея такие доходы». Тогда архиепископ запретил произносить проповеди, содержащие какие бы то ни было нападки на духовенство. Это был намек на речи Гуса. Еще одно предупреждение.

В то время преподаватели университета сами выбирали, какие труды они будут изучать вместе со своими студентами. Магистр Гус избрал сочинение Джона Уиклифа. В 1410 году архиепископ выносит постановление о сожжении книг Уиклифа. Это было очередное предупреждение магистру. Архиепископ упросил папу, и тот издал буллу, в которой запрещалась проповедь где бы то ни было, кроме приходских и монастырских часовен. Это было еще одно предупреждение, поскольку Вифлеемская часовня к этой категории не относилась.

В ответ Гус произнес проповедь, в которой сказал, что папа преследует Евангелие и христианскую веру. Огромная толпа с одобрением приняла его слова. Наконец, архиепископ прямо запретил Гусу исполнять священнические обязанности. Я написал ему письмо, но ответа не получил. Тогда он продолжил служить, словно ничего не случилось. Толпа смутьянов, подстрекаемая врагами Гуса, пытались разрушить Вифлеемскую часовню в то время, как он в ней проповедовал. Но сторонников Гуса было больше, чем его противников. Терпение архиепископа лопнуло, и он отлучил Гуса и его сторонников от церкви. Но магистр был так популярен в народе, что люди стали высмеивать иерарха. На улицах пели куплеты, выставляющие архиепископа глупцом. От насмешек перешли к действиям. Однажды архиепископу даже пришлось прятаться от разъяренного народа. Когда один священник произносил с кафедры проклятие в адрес Гуса и его сторонников, то несколько вооруженных граждан бросились на этого клирика, и он едва спасся. В 1410 году Прагу наводнили индульгенции. Папе Иоанну 23-му нужны были деньги для крестового похода против конкурентов. В то время было три папы, и положение каждого было шатким. Гус стал публично проповедовать и против индульгенций, и против крестового похода. Сторонники обновления церкви устроили шутовскую процессию. На колеснице сидели куртизанки, это были переодетые студенты. На груди у куртизанок висели папские буллы, впереди и позади шли люди с мечами и кнутами. Процессия двинулась мимо архиепископского дворца по всем главным улицам Праги. Потом разожгли костер, и буллы торжественно сожгли. На восточной стене Вифлеемской часовни мраморная доска в память о казни на Староместской площади трех юношей – Мартина, Яна и Сташка. Люди, вдохновленные проповедями Гуса, стали выступать против нечестия священников. Ян, Мартин и Сташек решили ходить по церквам и говорить, что отпущение грехов папой – это обман. Юношей схватили и собирались казнить. Ян Гус лично прибежал в ратушу и просил, чтобы их помиловали. И ему пообещали это. Но все равно юношам отрубили голову. Это была не просто казнь, это было грозное предупреждение для самого Яна Гуса. За сочувствие Гусу папа всю Прагу подвергнул интердикту. Это означало, что в городе приостанавливалось совершение церковных служб и обрядов. Такая ситуация стала беспокоить короля Вацлава, и он посоветовал Гусу ради безопасности покинуть город. Гусу сам не хотел подвергать Прагу интердикту и в конце 1412 года уехал из столицы. Интересно, что с отъездом Гуса количество его сторонников в Праге не только не уменьшилось, но наоборот, возросло. Началось двухгодичное скитание магистра. Вначале он поселился в местечке под названием Козий Градок. Оно расположено в южной части Чехии. Там Гус занимался литературной работой, вел обширную переписку со своими пражскими друзьями, наставлял их и ободрял. Именно там Гус написал свое главное произведение о церкви. В нем он учил, что церковь – это собрание верующих, а не только высшее духовенство. «От верующих требуется праведная жизнь и святость», – писал Ян. «Главой же церкви является не папа, а Христос». Из Южной Чехии магистр переехал в Западную. Здесь расположен замок Краковец, который был основан в 1383 году. Историки предполагают, что Краковец был первым дворянским замком, сооруженным на территории Чехии. К замку можно было подойти только по узкому перешейку. Между замком и перешейком ров
через который переброшен деревянный мост. Причем этот мост построен без единого гвоздя.

свиданий. В то время владельцем замка был королевский управитель Идрих, являющийся сторонником Гуса. Не случайно большую часть своего изгнания магистр провел здесь. В память о пребывании здесь магистра Яна Гуса, или как называют его в Чехии, мистер Ян Хус, в этом замке установлена надпись. В этой крепости Ян часто проповедовал. Толпы людей стекались сюда послушать его, причем некоторые приходили даже издалека. Сторонники Гуса появились не только в Чехии, но уже и в других странах Европы. Рассказы о смелом магистре дошли даже до Московской Руси. Католические прелаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал. Но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. Император Сигизмунд созвал собор, чтобы преодолеть раскол в церкви. На него было решено пригласить и Гуса. Император и католические иерархи уверяли, что дадут магистру возможность изложить и защитить свое учение. Сигизмунд послал Гусу охранную грамоту. Ему обещали, что даже если они не придут к согласию, он вернется в Чехию живым и невредимым.

Хотя друзья и отговаривали Яна, предупреждая, что в Констанце его ждет ловушка. Да и сам он не был наивным человеком, но он все-таки решил ехать. Скорее всего, его привлекла возможность заявить о своих убеждениях перед представителями христианского мира. Он надеялся, что сможет увлечь не только мирян, но и клириков идеей обновления церковной жизни. В то же время он нечто предчувствовал и перед отъездом составил завещание. В нем он простился со всеми друзьями. «Я не скрываю себя от опасностей»,

писал Ян. И если надо, я готов даже умереть. В октябре 1414 года отсюда, из Краковца, Гус отправился на собор в Констанц. Трое чешских дворян были присланы императором, чтобы сопровождать и охранять его. С ними отправились и несколько друзей Яна. Караван состоял из 30 лошадей. Дорога в Констанц шла через Нюрнберг. На 9-й день путешествия Гус прибыл сюда. Отсюда, из Нюрнберга, он написал своим пражским друзьям: «Знаете, что за все время путешествия я не встретил ни одного врага». Перейдя границу между Чехией и Германией, Гус ожидал, что к нему отнесутся враждебно, ведь он был представителем идей чешского национального самоопределения. С удивлением он обнаружил, что практически везде к нему хорошо расположены. Хотя некоторые священники предупреждали народ остерегаться Гуса, но это приводило лишь к тому, что люди сбегались посмотреть на него из чистого любопытства. Третьего ноября 1414 года Гус прибыл в Констанц. 3,5 недели добирался он. Навстречу ему из города вышла большая толпа, поскольку имя его было хорошо известно в немецких землях. Эта толпа проводила его до квартиры, которая расположена на улице Апостола Павла. Эту квартиру Ян снял у одной вдовы.

Вопрос Гуса не был главным на соборе. Основной темой являлось, как преодолеть церковный раскол. В то время было три папы, и необходимо было объединить церковь под одной главой. Все папы были низложены, и выбран новый. Выборы проходили в этом здании. Этот собор был не только духовным, но и политическим мероприятием. Почти все европейские дворы прислали своих представителей. Вместе с епископами сидели и князья.

0: На соборе присутствовали 3 патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия и множество других церковников. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей разных городов. Все эти знатные лица привезли с собой массу слуг, секретарей, воинов. Помимо этого, в город съехались купцы, цирюльники, музыканты. Одних только флейтистов было 1400 человек. Съехалось и несколько сот куртизанок, чтобы обслуживать участников собора. Не случайно в городе, напротив здания, где выбирали нового папу, установлен памятник империи. Памятник представляет собой куртизанку, которая в одной руке держит светского главу, а в другой – церковного. Это своеобразный символ продажности, как политической, так и духовной власти того времени. И Константский собор это вполне доказал. Всего в Констанц съехалось 100 тысяч человек. Даже сегодня население города составляет около 80 тысяч, а в то время оно было еще меньше. Можете представить, чем было для Констанца съезд 100 тысяч. Город буквально лихорадило, то здесь, то там происходили скандалы. Один итальянский летописец рассказывает, что архиепископы Пизанский и Майнский поссорились друг с другом, распивая вино, и затеяли драку. Бой между ними был таким, что присутствовавшие священники с перепугу повыскакивали в окна.
1: «Если бы вы могли видеть этот собор, – писал Гус в Прагу, – собор, называющий себя святым и непогрешимым, просто отвратителен. Люди говорят, что 30 лет потребуется, чтобы очистить город от грехов, которыми его пятнают».
0: Сама атмосфера собора показывала, в чем была основная проблема средневековой церкви. Яну было страшно выйти на улицу. Закрывшись в своей комнате, он писал о реформе церкви, составлял речь, которую собирался произнести на соборе. Он все еще наивно полагал, что ему дадут возможность публично высказаться.

0: Арестовав магистра, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту императора. В заточении Ян сильно заболел.
1: «Меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова и причиняют боль камни в печени», – писал магистр. «Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа».
0: Когда император Сигизмунд приехал в Констанц, вначале его сильно возмутил арест магистра. Но потом кардиналы уговорили его не вмешиваться. «Не стоит сдерживать обещания, данные еретику», — сказали ему. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Специальные люди стали допрашивать магистра. Эти допросы продолжались несколько месяцев. В это время папа Иоанн XXIII почувствовал, что на соборе его собираются низложить, и он решил тайно бежать. С его исчезновением можно было ожидать освобождения магистра, но его лишь перевели из доминиканского монастыря в замок Готлибен, который находится в нескольких километрах от Констанца. Сейчас это территория Швейцарии. Условия здесь были еще хуже. Днем его держали в ножных оковах, а ночью приковывали к стене и руки. Интересно, что когда схватили беглого папу Иоанна, его посадили в этот же замок. Так что какое-то время папа сидел вместе с тем, кого он приказал арестовать. В истории нередко случается, что палачи разделяют участь своих жертв. В начале июня 1415 года Гуса перевели в третье место – францисканский монастырь. Следствие по его обвинению было закончено и приступили к открытому процессу. Этот процесс шел 5, 7 и 8 июня. Интересно, что 7 июня 1415 года было полное солнечное затмение. Люди увидели в этом недобрый знак. Тучи пытаются скрыть светило. Император Сигизмунд и прелаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. В этом случае ему обещали сохранить жизнь.
1: «Какими глазами, — отвечал Гус, — взгляну я на небо, как подниму взор на все многолюдство народа, если по вине моей слабости поколеблются их убеждения? Могу ли я ввести в соблазн столько душ, которым я проповедовал?»
0: Мы находимся в большом зале заседаний Пражской ратуши. Я сижу на кресле главы города. Рядом знаменитая картина чешского художника 19 века Вацлава Брожика. Она называется «Суд над Яном Гусом в Констанце». Эта картина была написана в 1883 году.
1: Гус все время ссылался на Священное Писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений. Но ему попросту не давали говорить. На него кричали, плевали, его поносили, осыпали проклятиями. Выступления Яна прерывали шумом, свистом, улюлюканьем, топаньем ног. Магистр отказался говорить в таких условиях. И его молчание было сочтено за признание в ереси.
0: Убедившись, что от Гуса не удастся добиться покаяния и отречения, собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре.

Есть две любимые личности в Чехии. Первая – это герой наших передач Ян Гус. Часовню, где он проповедовал, вы видите за мной. Вторая – это литературный персонаж, бравый солдат Швейк. Они символизируют два пути. Есть путь Гуса, а есть путь Швейка. Путь Гуса – всегда отстаивать правду и отстаивать до конца. Этот путь требует платы. Порой приходится отдавать жизнь. Но именно это имел в виду Иисус, когда учил: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Евангелия, тот сбережет ее. Путь же Швейка – приспосабливаться, чтобы выжить. Швейк ко всему относился легко.

поэтому целым проходил через всевозможные непростые ситуации. Этот путь популярен, поскольку он широк. Жить без принципов проще, только что остается после такой жизни? Каждый сам выбирает, каким путем идти – путем гуса или путем швейка. В 1403 году в Карловом университете возник диспут из-за учения английского мыслителя и реформатора Джона Уиклифа. Богословские трактаты Уиклифа распространял в Чехии вернувшийся из Оксфорда Иероним Пражский. Обсуждение было очень бурным. Главными защитниками Уиклифа на том заседании были друзья Гуса, магистры Станислав из Найма, его бывший преподаватель, и Степан Палич. Эти два богослова начинали как настоящие реформаторы и сторонники Гуса, но потом что-то в них изменилось. Трудности и давление раскрывают сердца людей и проверяют истинность дружбы.

Однажды Станислав из Найма написал трактат о причастии, в котором он отстаивал учение Уиклифа, отрицая католическую теорию преосуществления. В нем он утверждал, что хлеб и вино всегда остаются хлебом и вином, не превращаясь буквально в плоть и кровь. Узнав об этом, пражский архиепископ потребовал от Станислава объяснений, и тот, стараясь избежать неприятностей, отрекся от авторства. После этого он стал писать о причастии в католическом ключе. Так впервые дрогнуло его сердце. Когда Гус начал выступать против индульгенции, его второй друг Степан Палич, в то время бывший деканом богословского факультета Карлова университета, испугался и не поддержал его. Более того, чтобы обезопасить себя, он уговорил факультет издать резолюцию о том, что папа имеет власть отпускать грехи какими угодно способами. К нему присоединился и Станислав из Найма, тоже став сторонником продажи индульгенции. Ян назвал этих друзей пятящимися как раки. Только его друг Иероним Пражский всегда поддерживал его, даже когда это было небезопасно. Станислав из Найма и Степан Палич не просто разошлись с Гусом во взглядах. Они начали действовать против него. Дошло до того, что когда чешское духовенство послало на Константский собор своих представителей для обвинения Гуса, среди них был и Степан Палич. Именно он составил обвинительный акт против магистра. Когда Гуса осудили на казнь, его спросили, не желает ли он исповедоваться. Ян выбрал в качестве исповедника Степана Палича. Эта просьба изумила всех, особенно самого Степана. Он отказался от роли исповедника то ли из-за стыда, то ли по иной причине. Бывший друг согласился лишь на короткое свидание перед казнью. Во время этого свидания Ян сказал, что не держит на него зла. Настоящее христианское сердце прощает даже тогда, когда кажется, что прощение невозможно. Степан вышел из камеры Гуса в слезах. Казнь Гуса была назначена через 4 недели после последнего публичного заседания. Надеялись, что он все-таки одумается и раскается. 6 июля 1415 года его привели в соборную церковь и при большом стечении народа начали зачитывать пункты обвинения. Ян пытался возражать, но ему не давали говорить. Когда он заявил, что приехал в Констанц добровольно, чтобы доказать свою невиновность, при этом под императорской охраной, Сигизмунд покраснел. После этого магистра объявили еретиком и зачитали приговор – сожжение на костре. Его вновь призвали покаяться. Гус, повернувшись к присутствующим, заявил, что не может покаяться в заблуждениях, которые никогда не разделял.

0: призываю Господа в свидетели, что не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. И в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я сегодня радостно хочу умереть.
1: 7 священников приступили к позорному обряду – лишение сана. Гусу дали чашу искупления и объявили, что поскольку он перешел в стан неверных, они забирают чашу. На это гус ответил, что не от них он получил благодать, и не им ее забирать. Затем на него надели священническое облачение и демонстративно сорвали его. На его голову одели шутовской колпак, разрисованный чертями. На нем была надпись «Се ересиарх». При этом гусу заявили: «Мы поручаем твою душу дьяволу». Ян же ответил: «А я посвящаю свою душу Иисусу Христу». Закончив свою часть, священники передали магистра светской власти, то есть императору, который приказал казнить еретика.

На месте сожжения Яна Гуса сейчас установлен камень. Надпись на нем гласит: «Ян Гус, 6 июля 1415 года». Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос: раскаивается ли он? Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Рассказывают, что, будучи привязанным ко столбу, Ян увидел старушку, которая принесла охапку хвороста на костер, уверенная, что этим она служит Богу. «О, святая простота!» – вымолвил Ян. Такая реакция наглядно показывает его сердце, переполненное милостью и любовью к людям до последних минут жизни. Также говорят, что во время казни Ян произнес пророческие слова: «Я гусь, меня можно изжарить, но после меня появится лебедь, который улетит от вас». Эти слова исполнились через 100 лет. Лебедем стал Мартин Лютер. Когда пламя разгорелось, Ян Гус запел: «О Иисус, будь милостив ко мне». Это были его последние слова. После того, как костер догорел, собрали пепел с землей и выбросили в Рейн, текущий поблизости. Так думали изгладить память о казненном. В 20 веке, спустя почти 6 столетий после смерти магистра, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения гуса и выразил сожаление от лица католической церкви за осуждение его на казнь.

С другой стороны камня, установленного на месте казни Гуса, есть еще одна надпись. Она гласит: «Иероним Пражский, 30 мая, 1416 год». Когда Яна арестовали в Констанце и стали допрашивать, Иероним тоже приехал сюда тайно, надеясь помочь освободить своего друга. Двухнедельное пребывание в Констанце убедило его в тщетности таких надежд. Он решил вернуться в Чехию, но по дороге в Прагу его схватили и в цепях доставили на собор. Там ему предъявили те же самые обвинения, что и Гусу. Расправившись с Гусом, начали обрабатывать Иеронима. Угрозы, казнь Яна, ужасные условия заключения – все это надломило волю Иеронима. И в сентябре 1415 года он перед собором осудил учение Гуса и признал свои собственные еретические ошибки. На соборе потребовали, чтобы он написал единомышленникам в Чехию письмо о своем раскаянии. Иероним сделал это. Но в мае 1416 года он объявил на соборе, что берет назад свое раскаяние, которое у него вырвали под угрозой костра. Эти слова встретили негодованием и криками. 30 мая Иеронима сожгли на том же месте,

0: где годом раньше казнили гуса. Его пепел тоже выбросили в Рейн. Друзья гуса в чем-то напоминают учеников Христа. Среди них были свои иуды, которые не только отступили от магистра, но стали помогать его врагам расправиться с ним.
1: Был и свой Петр, который вначале из-за малодушия отрекся, но позже покаялся и разделил участь своего друга.
0: Казнь гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гуситское движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников гуса, что привело к гуситским войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. До сих пор в ночь сожжения гуса по всей Чехии горят костры в память о своем национальном герое. Взгляды и проповеди магистра во многом предвосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Наш цикл передач мы начинали здесь, в центре Праги, на Староместской площади, у памятника Яну Гусу. Рядом с памятником находится башня с курантами, которые были установлены в 1410 году, то есть Ян Гус их уже видел. Эти куранты являются визитной карточкой Праги. По преданию, мастер, реконструировавший их, был ослеплен, чтобы не смог сделать подобные куранты в другом городе. Каждый час смерть начинает трясти колокольчиком. Дверцы над циферблатом открываются, и по очереди появляются 12 апостолов. Смерть в это время переворачивает песочные часы. Праздный не соглашается и отрицательно качает головой. В это же время скряга трясет кошельком, а тщеславный любуется собой в зеркале. В конце фигурки останавливаются и бьют куранты. Смерть словно напоминает нам, что однажды то, что люди порой так ценят, испарится. Как бы праздный не веселился, однажды его радость исчезнет. Как бы не был богат скряга, однажды все его сбережения обесценятся. Как бы не был красив, тщеславный, но он неизбежно состарится. И это не зависит от нашего выбора. Какой же выход из всего этого? Перед казнью Ян Гус сказал: «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью». Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть. На этом мы заканчиваем цикл передач о Яне Гусе. И помните слова, написанные на его памятнике: «Любите людей, а это неразрывно связано с любовью к Богу».

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий». Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Дославят Господа.

Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего, поэтому Он смирил их сердца. Тяжелым трудом они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще, как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает, Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными». Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента. Сокрушенный, смиренный, и трепещущий перед Словом Моим, то есть перед Словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки. Но тем не менее, Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее, Он говорит, что «Я оживлю сердце сокрушенное», смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что

В этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же. Я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит, радуйтесь

радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту. Но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни может быть какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь, где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

0: В новом выпуске программы «Место встречи и Иерусалим» ожесточенное противостояние в ООН. Премьер-министр Нетаньяху критикует так называемую гуманитарную озабоченность антиизраильского лобби. Также история Кумрана, где великий свиток Исаии скрывался в течение 2000 лет. И еще жертвенник Иисуса Навина, библейская история и битва за его спасение. А также библейский взгляд на Суккот, праздник кущей. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свансон.
0: Генеральная ассамблея ООН на этой неделе прошла крайне неспокойно.
1: В среду президент Трамп пригрозил уничтожить Иран. Делегация США покинула зал, когда президент Ирана поднялся на трибуну, а палестинская администрация обвинила Израиль в ведении геноцидной войны.
0: Но в четверг наступила очередь выступать премьер-министра Израиля Нетаньяху. И это была разгромная речь. Вот последние новости об этом и многом другом.
1: Премьер-министра Нетаньяху встретили как аплодисментами, так и насмешками. Десятки делегатов покинули зал перед его выступлением в ООН в четверг. Если в этом зале еще остались моральные трусы, которые до сих пор не вышли, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. В своей 38-минутной речи Нетаньяху заявил, что вторжение в Иран было самым простым решением, которое он когда-либо принимал, и поблагодарил президента Трампа за его смелое руководство, обвинив при этом Катар и Турцию в распространении лжи о том, что Израиль совершает геноцид. Я хочу задать несколько вопросов. Какой геноцидный режим делает миллион прививок от полиомиелита населению своих врагов? Какой геноцидный режим способствует доставке 2 миллионов тонн продовольствия жителям Газы? Это по тонне на каждого человека. Обвинение Израиля в геноциде – это худшая ложь века. На фоне того, как на этой неделе в Самарии в результате автомобильного теракта был тяжело ранен сын посла Израиля в США, премьер-министр раскритиковал однобокое внимание ООН к насилию со стороны поселенцев против палестинцев, масштабы которого несопоставимы с количеством нападений на израильтян. Это одержимость. Я слышу эти дискуссии здесь. Лидеры стран с важным видом заявляют, мы не потерпим насилия со стороны поселенцев. Вы не понимаете, о чем говорите. Напомним делегатам, что Израиль – единственное место на Ближнем Востоке, где процветает христианство. Нетаньяху поднял устройство Starlink и спросил у присутствующих, где они были, когда иранский режим жестоко убивал собственных граждан и преследовал иранских христиан. Господин председатель, я оставлю это устройство здесь, чтобы вы передали его иранской делегации, чтобы они могли свободно рассказать свою историю в социальных сетях. Нетаньяху также упомянул Захрана Мамдани, который заявлял, что премьер-министра нужно арестовать. Господин Мамдани, вы пытались помешать мне приехать сюда? Вы пытались заставить меня замолчать? Но вы не можете заглушить голос истины. Пол Петит, новости CBN. Генассамблея ООН в этом году поставила Израиль в центр самых острых дискуссий недели.
0: Мировые лидеры использовали трибуну, чтобы обвинять, защищать и оспаривать действия Израиля.
1: Президент Аргентины Хавьер Милей начал с того, что обрушил свой гнев на саму ООН. Она превратилась в бесполезную организацию, единственная цель которой – содержать касту высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов. Те, кто должен был гарантировать коллективную безопасность и права человека, провалили свою миссию. Вместо этого они позволили процветать хаосу, насилию и международному терроризму. Так называемые «защитники прав человека» покрывают кровожадные диктатуры и режимы, которые побивают женщин камнями на улицах. Они систематически голосуют против Израиля, молча игнорируя факты исламского терроризма и геноцида христиан в Африке. Прямо в точку.
0: Он попал прямо в цель, открыто называя вещи своими именами. Ведь они называют добро злом, а зло добром. Это неправильно.
1: Да. Вот несколько фактов об ООН. В период с 2015 по 2024 Джули они приняли 173 резолюции против Израиля и только 80 резолюций против всех остальных стран вместе взятых. В среднем частота принятия резолюций против Израиля составляет от 14 до 17 в год.
0: Это ужасно, ведь Израиль дает миру столько полезного, а они только и могут что придираться к крошечной стране.
1: Чтобы усугубить ситуацию, трибуну предоставили Пезешкиану, президенту Ирана, и вот что он сказал. Иран не согласен с тем, что ядерные технологии – исключительная привилегия нескольких стран. Иран не рассматривает ядерное оружие как источник безопасности, но не откажется от своего права на науку, промышленность и мирное использование ядерной энергии. Мы заявляем, мы против ядерного оружия, но также мы против лишения нас ядерных технологий. И эта речь прозвучала на фоне новых сообщений об ударах. Боевые действия могут возобновиться в любой момент, потому что для Израиля очевидно, Иран вернулся в ядерную игру.
0: Я не думаю, что они когда-либо из нее выходили. Возможно, они просто притихли на время. И когда заходит речь об использовании силы против Ирана, то сила — это единственный язык, которые они понимают.
1: Только язык силы.
0: Им ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. А все разговоры «О, нам нужна мирная ядерная энергетика» — это ложь.
1: Конечно. Они восстанавливают объекты в районе горы Пикекс и Талиган-2. По спутниковым снимкам мы точно знаем, что это были ядерные объекты.
0: Да. Мы знаем, что они делают. Они просто хотят представить все в красивом свете, мол, нас незаслуженно обижают, но это не так. У нас также есть цитаты президента Турции Эрдогана. Он тоже высказался в прекрасном стиле.
1: Давайте посмотрим. Я хотел бы заявить, что даже несмотря на то, что господин Аббас не присутствует здесь лично, мы, как и в прошлом году, станем голосом свободной и суверенной Палестины и провозгласим борьбу палестинского народа всему миру с этой трибуны. Пользуясь случаем, я еще раз призываю все страны, которые еще не признали Палестину, пересмотреть свое решение.
0: Знаешь, от слов Эрдогана просто воротит. Он говорит вещи, в которые сам не верит. Он хочет править на Ближнем Востоке, а это исключает существование суверенной Палестины. Так что он лжет даже самому себе.
1: После 7 октября идея создания двух государств больше не стоит на повестке дня. Это даже не обсуждается. Я думаю, порядка 80% израильского населения категорически против этого. Хамас и палестинский народ окончательно похоронили решение о двух государствах 7 октября. И стоит напомнить, что совсем недавно в августе было подписано Мекканское соглашение о совместной обороне.
0: О, да.
1: Саудовская Аравия, Пакистан и Турция заключили оборонительный союз. Теперь одна из этих трех стран призывает к созданию двух государств. Что ж, у премьер-министра Нетаньяху тоже нашлось, что сказать в адрес президента Эрдогана. Давайте посмотрим. Эрдоган – тиран. Он укрывает у себя главарей террористов Хамаса. Он уничтожил тысячи мирных жителей Курдистана. Он отрицает геноцид армян. Он бросает в тюрьмы журналистов и лидеров оппозиции. Я думаю, что у него в этом мировой рекорд, а это непросто. При этом он практически каждый день призывает к уничтожению Израиля. Он заявляет, что станет правителем Иерусалима. Нет, вы не станете. Это наша страна, наш город, наша вечная столица.
0: Знаешь, то, что Нетаньяху говорит о том, что Израиль никогда не отдаст Иерусалим и пребудет здесь вечно, это слова Бога. И Эрдогану лучше поумнеть, потому что он не добьется успеха, если продолжит идти против Бога.
1: За Нетаньяху определенно стоит сила. У него есть Цахал, есть еврейский народ, готовый сражаться. И как он неоднократно заявлял в своей речи, мы никуда не уйдем. Это наша вечная столица, и мы готовы за нее бороться. Между тем, Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом выпустило любопытное видео, которое, как нам кажется, станет отличным завершением этого блока об ООН. Обвините Израиль. Виноват Израиль! Виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Во всем виноват Израиль! Сколько ложь не повторяй, правдой не бывать ей.
0: Далее. Взгляд на Кумранские пещеры, где началась история великого свитка Исаии.
1: На прошлой неделе мы показывали уникальные кадры из музея Израиля, где выставлен великий свиток Исаии, старейшая из известных копий книги пророка и единственная полностью сохранившаяся библейская книга среди свитков Мертвого моря. Теперь глава нашего бюро Крис Митчелл отправляется в Кумран, где были обнаружены свитки, чтобы узнать об общине, которая была с ними связана. Высечены в суровых скалах Иудейской пустыни, эти пещеры веками хранили тайну. Это Кумран. Отсюда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад находка в этих скалах явила миру древние рукописи, которые навсегда изменили библейскую археологию. Чтобы понять, как уцелели эти рукописи, нужно перенестись на 2000 лет назад к жившей здесь еврейской общине. Я встретился с директором национального парка Кумран Даном Фаркашем, чтобы узнать подробности. Дан, это потрясающее место. Как здесь все выглядело 2000 лет назад? Это место называется Кумран. Люди называли его Яхад, что означает «община» или «место сбора». Они видели себя единым братством, и таков был их уклад жизни. Это были ессеи, совершенно верно. Ессеи, еврейская община периода Второго храма, посвятили себя переписыванию и изучению священных текстов, одновременно готовясь к грядущему апокалипсису. Поэтому для них было крайне важно сделать как можно больше копий Библии. Ессеи были невероятно преданы идее сохранения Слова Божьего. Из документов мы узнаем, что они изучали Писание в режиме 24/7. Преданность Писанию определяла их повседневную жизнь. Перед тем, как написать имя Бога, они шли в микву для ритуального омовения. Перед едой, после еды, перед письмом. Это было важнейшей частью их ежедневных ритуалов. Затем их история теряется в пустынных пещерах вместе с завершением эпохи Второго храма. На протяжении веков свитки оставались скрытыми, пока их не обнаружили в 1940-х годах. Представьте 1947 год. Пастухи-бедуины находят свиток в одной из этих пещер. Это побудило археологов начать поиски, и они обнаружили рукописи по всему этому району. Мы с Даном спустились в русло высохшей реки и направились к четвертой пещере, в которой хранилась большая часть свитков. Дан, это невероятно. Я никогда раньше здесь не бывал. Находиться здесь удивительно, правда? Это удивительное место. Позади меня вы видите пещеру номер 4. Более половины всех сокровищ кумранских пещер было найдено именно в ней. Свитки включали в себя манускрипты и другие иудейские тексты, открывшие окно в библейский мир той эпохи. Но помимо их местонахождения, самой большой загадкой остается то, как они смогли уцелеть. Это относится и к великому свитку Исаии, и к другим свиткам, найденным в пещере номер 1, которую веками оберегала иудейская пустыня. Все 7 свитков, которые сейчас представлены на выставке в Музее Израиля, были найдены в одной и той же пещере, в пещере номер 1. Очевидно, в этом был Божий замысел для нас. И Он позаботился о том, чтобы эти свитки хранились в безопасном месте. Сегодня можно прочесть практически все. Иврит немного изменился, но если я сосредоточусь, то смогу читать свиток 2000-летней давности. Считаете ли вы сохранение свитков чудом? Безусловно. Ведь это противоречит всякой статистике. Где еще в мире можно найти такую большую библиотеку документов на органической основе кожи животных, созданных более 2000 лет назад, которые до сих пор можно рассматривать, и читать. Это невероятно. Для Фаркаша сохранение Кумрана – это не просто работа. Вы чувствуете, что для вас это честь быть здесь? Безусловно. Дело не в деньгах, дело в миссии. Я очень рад, что являюсь частью этого. Эта миссия стала для него глубоко личной во время съемок фильма CBN «Божьи пророки», когда кумранскую микву временно наполнили водой для исторической реконструкции. Перед тем, как воду собирались слить, я спросил, можно мне войти внутрь? Я попросил об этом, потому что являюсь частью длинной череды поколений, идущей от Моисея. Я из священнического рода, и внутри меня что-то всколыхнулось. Я подумал, это уникальный шанс, возможно, единственный в жизни. Фаркаш Коген, или Коэн, выходец из еврейской священнической семьи. По его словам, погружение в эту древнюю микву соединило его с наследием предков так, как он и не мечтал. Когда я вошел внутрь, мое внутреннее состояние изменилось. Я по-настоящему прочувствовал то, что делал. Я ощутил мощную энергию, которая дремала в моих генах, и вырвалась наружу в ту самую секунду, когда я коснулся воды. Кумран и великий свиток Исаии служат поразительным доказательством того, насколько верно Писание сохранялось на протяжении веков. Крис Митчелл, новости CBN, Кумран в Иудейской пустыне.
0: Далее. Древний жертвенник может подтвердить библейскую историю, но сегодня этот объект находится под угрозой уничтожения. Мы посетили древний памятник, археологические данные которого указывают на его колоссальное значение для еврейского народа и всех, кто верит в Библию.
1: Однако сейчас этот объект находится под угрозой разрушения из-за израильско-палестинского конфликта и споров о принадлежности земель.
0: Здесь, в самом сердце библейской Самарии, известной как западный берег реки Иордан, разворачивается битва за археологический объект. Считается, что именно на этом месте Иисус Навин построил жертвенник Господу, когда сыны Израилевы вошли в землю обетованную.
1: Палестинцы строят здесь новую деревню. Посмотрите вокруг. Поблизости нет никаких поселений. Это совершенно новая деревня, и строится она намеренно, прямо на территории комплекса жертвенника Иисуса Навина.
0: Исследователь Библии и активист движения за спасение жертвенника Аарон Липкин рассказывает, что палестинцы из близлежащей деревни сначала проложили здесь новую дорогу, повредив зону памятника. Теперь же они хотят заложить новый квартал прямо поверх исторического объекта.
1: Проблема в том, что за этим объектом нет никакого надзора. Как видите, это окраина. У нас здесь нет ни камер, ни солдат. Никто не охраняет это место. Теоретически, любой строитель-араб может приехать сюда на бульдозере и за 10 минут уничтожить памятник.
0: Палестинцы хотят видеть жертвенник частью своего будущего государства, но активисты настаивают, библейская история этих мест должна находиться под защитой Израиля. Липкин убежден, что жертвенник находится под угрозой окончательного уничтожения.
1: У них две цели. Первая – не допустить посещения этого места иудеями и христианами. И вторая причина – со временем полностью стереть или уничтожить связь еврейского народа с его землей.
0: Липкин отмечает, что этот процесс продолжается уже несколько лет.
1: Мы видим, как палестинская администрация объявляет библейские объекты объектами палестинского наследия. Иерихон – один из примеров. Иерихон многократно упоминается в Библии и не имеет абсолютно никакого отношения к тем людям, которые сегодня называют себя палестинцами.
0: В сентябре 2023 года, всего за несколько недель до событий 7 октября, ЮНЕСКО официально объявила древний Иерихон объектом всемирного наследия в государстве Палестина. Липкин видит в этом шаг, направленный против Израиля и еврейского народа.
1: Проблема в том, что этот объект находится в зоне Б в соответствии с соглашениями Осло. Единственный способ сохранить жертвенник Иисуса Навина для нашего общего иудео-христианского наследия – это постоянное присутствие Израиля. Это место должно стать международно признанным наследием.
0: В книгах Второзакония и Иисуса Навина сынам Израилевым заповедано построить жертвенник Господу.
1: Итак, первое повеление — построить каменный жертвенник на горе Гевал и провести жертвоприношение. Следующий этап — проведение церемонии благословений и проклятий на горах Герезим и Гевал.
0: После столетий безуспешных поисков жертвенника на горе Гевал, археологи, по словам Липкина, решили, что его вовсе не существовало.
1: Проблема заключалась в том, что его искали не там. Его пытались найти на южных склонах горы Гевал, и, конечно, не смогли. Новая волна археологов стала утверждать, что Библия — это неправда, сказка, что Моисея и Иисуса Навина никогда не существовало, а исхода не было.
0: Все изменилось в 1980-х годах, когда молодой профессор Адам Зерталь исследовал гору Гевал. Обнаружив древнюю стену, окружающую некий периметр, он решил начать раскопки. То, что он нашел, удивило всех.
1: Под грудой камней он обнаружил сооружение из необтесанных камней. Каменное основание, пандус, ведущий к нему с двумя дополнительными съездами по бокам. А вокруг — круглые каменные конструкции, которые в археологии четко классифицируют как места для поклонения.
0: Изучив, какой культуре могло принадлежать это сооружение, Зерталь понял, что ответ может быть только один.
1: Мы нашли огромный израильский жертвенник на горе Гевал, крупнейший в своем роде. Это должен быть жертвенник Иисуса Навина. А если это он, значит, Иисус Навин и Моисей существовали. И исход действительно был.
0: В июле 10 израильских семей основали новое поселение на горе Гевал, недалеко от жертвенника. Липкин надеется, что Израиль объявит этот район охраняемой археологической зоной, чтобы ученые могли продолжить работу, а иудеи и христиане со всего мира смогли увидеть это открытие. Джули Стал, новости CBN, Самария. Далее. Празднование библейского праздника Суккот.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Позади Йом-Кипур, и мы находимся накануне еврейского праздника, известного как Суккот или праздник поставления кущей. И Иерусалим бурлит. Люди собирают праздничные атрибуты и строят временные жилища на своих балконах и во дворах.
0: Праздник Суккот имеет древние корни и основывается на тексте книг Левит, Второзаконие и Чисел. В них Бог повелевает своему народу помнить о его защите в пустыне и велит радоваться. Давайте посмотрим презентацию, иллюстрирующую библейские заповеди этого радостного праздника.
3: Итгадаль вейткадаш мей раба. בעלמה דברה חירותי והמליך מלכותי ויצמח פורקוני ויקרב משכי בחי חון ובמי חון וכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב.
1: Живите в шалашах 7 дней, чтобы ваши потомки знали, что я поселил израильтян в шалашах, когда я вывел их из Египта. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, 7 дней.
3: לילה ולמיה על מיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרמם ויתנשא, ויתדר ויתעלה ויתעלל.
1: Бог являл себя народу Израиля в пустыне. Несмотря на это, они уклонились от верного пути и последовали обычаям других народов. Бог рассеял их среди племен, прежде чем вновь вернуть в свою землю. Бог повелевает своему народу жить в кущах, напоминая, что все находится под его контролем. В послушании мы строим временное жилище как знак того, что пребывание с ним в пустыне учит нас полагаться на него во всех наших нуждах. Праздник поставления кущи – это кульминация Божьего замысла – собрать и обратить к себе народы. Это обетование объединить верных из многих племен, дабы они присоединились к его народу. «Я приду и буду жить у тебя», – говорит Господь.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Не забудьте подписаться на место встречи «Иерусалим» в соцсетях и молитесь о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь также за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и вас, и меня, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. От имени всей нашей команды в Иерусалимском бюро я говорю вам «Хаг Суккот Самеах». До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
4: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
5: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерие.нет». И сегодня поговорим о здоровом образе жизни. О всех его самых разных проявлениях, недостатках и лицемериях.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Ну, начнем с чего? С упражнений, с питания,
2: может, с культуры. Может быть, здоровый образ жизни.
0: Что такое здоровый образ жизни?
3: Да,
0: что
3: есть,
0: такое здоровый образ
3: есть
0: жизни?
3: Есть выражение хорошее, вот, может быть, с него начнем. Здоровье – это еще не все. Но о, без здоровья и все ничто. Поэтому надо быть здоровым. А вот как этого достичь?
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, в принципе, я не спорю, что все хотят быть здоровым. И все сейчас жалуются на... Ну, может, не все.
3: А, по-моему, сейчас, наоборот, веяние какое-то. Все переходят так или иначе на здоровый образ жизни. Но каждый его понимает, может быть...
5: Здоровый образ жизни.
0: Надоело болеть.
5: Это модно, это тренд.
3: Да.
2: А что дает вообще здоровье человеку?
0: Ну, хотя бы хорошее самочувствие.
2: Так,
3: настроение.
2: Дальше.
3: Хорошее.
0: Ну, силы физические, еще что-то.
3: Да, здоровье.
0: Ну, в принципе, уже дает. Замечательно.
3: Да, это уже.
0: Если хорошо. Даже только на этом ограничиться, уже замечательно. А если что-то сверху есть, так это бонус.
2: А может быть, здоровье – это когда ты очень много лежишь, и отсюда у тебя здоровье, не тратишь энергии.
1: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом

0: и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: В жизни ну, это нет, не здоровье, не трудишься. Это как оно называется? Это выживание.
2: Ты здоровый человек.
1: Я не думаю, что долго пробудешь.
2: Организм здоровым. Не изнашивается у тебя.
1: Вот, пролежни начнутся. Это значит, чтобы кто-то ухаживал, подносил постоянно.
2: Здоровье нужно для труда, да? Чтобы трудиться. Чтобы сделать какое-то определенное стоящее дело, получить
1: за это средства. Да вообще, в принципе, для полноценной жизни, кто бы что бы под этим словом не подразумевал, у кого-то стоят какие-то цели в жизни, их надо достигать, без здоровья ты вообще ничего не достигнешь.
3: А при чем здоровье и лицемерие? Вот мы же говорим в рамках передачи «Лицемерию нет». Где лицемерие в здоровом образе жизни?
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Вижу это в том, как человек начинает этот здоровый образ жизни применять на практике. То есть, ну, все говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Все говорят о том, что это хорошо. Вот. Некоторые говорят, что они до этого еще не доросли, и они пока еще там увлекаются какими-то вредными привычками. Они вот их там, ну, кто-то любит, кто-то не может бросить, кто-то еще что-то. Ну, как бы ладно. Но есть целая категория людей, которые пропагандируют этот здоровый образ жизни. А точнее, как я это вижу, пропагандируют какую-то часть здорового образа жизни. По факту. Ну вот, например, почему я сказал, с чего начнем, с физкультуры или с питания? Потому что, ну, это, наверное, две таких вот основных, два таких столпа.
2: Видимых форм этой жизни.
1: Да, видимых форм. Вот. Ну, если начать с физкультуры, то у нас сразу появляются спортсмены, которые ведут здоровый образ жизни, им приходится там без вредных привычек, им, возможно, приходится особое питание, но про питание отдельно, и им, естественно, приходится там какие-то тренажеры, какие-то упражнения, какая-то там целая система у них есть, и они выглядят здоровыми. Они начинают пропагандировать, что это вот надо всем.
2: Начинают хвалиться, наверное, да?
5: Ну, может, не хвалиться, а вообще, ну, если не вдаваться в подробности, я в этом не сильный специалист, какие именно там упражнения или что-то, но есть общее правило для всех, и все с этим соглашаются. Физические упражнения, они должны быть, физическая нагрузка, она должна быть в жизни каждого человека. Потому что без этого мышцы атрофируются, естественно, человек начинает чувствовать слабость. И
2: терять интерес к жизни.
5: В том числе и терять интерес даже к жизни.
2: Развивается
5: поэтому физически, если так обобщить, в общем сказать, физические упражнения важны.
3: И в чем тут лицемерие? Если человек занимается спортом и физические упражнения делает.
1: О, начинает заниматься спортом. До какой степени? Где эта грань, сколько мне нужно для здоровья, а где это начнет здоровье мое разрушать? Физические упражнения, они до какой степени полезны? Строитель скажет, что я на стройке устаю за целый день так и натаскиваюсь там всяких физических упражнений так,
2: фитнеса, да?
1: Что не до фитнеса. А потом спрашиваешь, а у тебя как со здоровьем? Да болею. А что болит? Да спина там болит, там руки болят, там ноги отдавил, там еще что-то. Как правило, со спиной у всех. Ну да. А потом приходит он к врачу, а врач ему говорит, слушай, то, что ты там кирпичи таскаешь, еще не говоришь, что тебе не надо в спортзал ходить? И у него сразу шок. А почему? Он говорит, ну потому что ты кирпичи таскаешь вот так вот.
3: Конечно.
1: И ты понимаешь это?
2: Что одно
1: ты перекос делаешь, у тебя только одно упражнение. Ну или два. И у тебя происходит перекос в организме, и поэтому ты болеешь. Это
3: профессиональная болезнь.
1: Поэтому тебе надо, зная, что ты там у себя делаешь, в спортзале выравнивать это. Начинать
2: укреплять
1: нагружать другие
2: мышцы,
1: укреплять те, которые слабые. Ну вот, и как бы тебе все равно это надо.
3: Ну так правильно, еще проблема с лицемерием.
1: А потом другой человек, который сидит в спортзале только, и говорит, я же тут здоровый образ жизни веду, смотри, какие у меня мышцы, какие у меня все тело, какое я здоровый. Но только он уже увлекся этим делом настолько, что
2: кирпичи его таскать он не сможет.
1: Да, что он не сможет.
3: Да, кирпичи не таскать, я знаю таких.
1: Вот, и он проводит пол своей жизни в спортзале. И это становится его образом жизни.
2: Целью.
1: Целью жизни.
2: Показать,
1: а потом
2: какой я.
1: Проходит каких-то 30, ну, 35 лет, 40 ему лет. И где он?
2: Открываются болезни, да?
1: А он вдруг весь в болячках. А почему? Он же вел здоровый образ жизни. Почему спортсмены, нет ни одного спортсмена, который в 35-40 лет не считался бы уже пенсионером в этом спорте? Они потом уходят на тренерскую работу, и посмотрите на этих тренеров. Я видел таких тренеров. Я, когда первый раз пришел в спортзал, со мной занимался человек, который, у которого очень сильно подкошено было здоровье. Он был в завуч, в детской юношеской спортивной школе, и, соответственно, он там, у него были и тренерские программы, он тренером был. Он мне поставил какую-то программу для меня, вот, чисто для вот, поддержки вот, здоровья. И когда я потом, мы с ним подружились, я приходил к нему в гости, я прихожу, а он весь больной.
3: И таких людей знаю.
5: Да, ну, мне кажется, я вот лично, я среди людей, которые занимаются физическими такими упражнениями, там, в тренажерный зал ходят, там, футбол гоняют, я не встречал таких споров, никто не доказывал, что это лучше, чем вот это. Здесь все как-то дают друг другу свободу действий. Вот нравится тебе в тренажерный зал ходить? Ходи туда. Нравится тебе футбол гонять? Гоняй.
3: Нравится фитнесом заниматься.
5: Хоккей. Плавать в бассейн? Плавай. А вот когда речь заходит о здоровом образе жизни, в плане питания, вот там мне встречались люди уже другого плана. А там много споров всяких появлялось. Одни говорят, вот если ты не питаешься так, как я питаюсь, ты неправильный человек, ты грешник даже. Среди верующих людей очень много таких, угу, которые говорят, что вот если ты вот это ешь, то ты грех делаешь. А вот как вот здесь вот понять, ну, лицемерит человек или он, или может быть, он действительно вот так вот понимает, так считает, он так живет, но дает ли ему это право?
2: То есть делает ли пища человека святым, так?
5: Делает ли пища человека святым? Делает ли пища человека лучше?
1: Здоровым.
2: Влияет ли пища на характер, да?
5: Не, ну, то, что влияет и делает, мне кажется, все-таки это правда.
1: Ну, если говорить только о пище, о здоровом образе жизни, то у нас есть целая куча направлений. Есть вегетарианство, есть веганство вообще, есть сыроедение там какое-то, есть там раздельное питание, есть там целая куча вообще теорий самых разных по смешиванию всего.
2: Порой противоречивых.
1: Порой противоречивых. И вот я, допустим, хочу быть здоровым. Я хочу вести здоровый образ жизни. И я прихожу в спортзал, мне говорят, тебе надо заниматься вот столько, и при этом тебе нужно. Тебе нужен протеин, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. Тогда ты будешь здоровым. Я говорю, хорошо, понял. Потом прихожу в какую-нибудь диетическую там, столовую или там, к людям, которые занимаются вот, диетами и правильным питанием. И говорю, посоветуйте, я хочу быть здоровым, как мне правильно питать? Они говорят, так, а что тебе там сказали в спортзале, протеин? Не-не-не, забудь, это химия. Вот тебе нужно фруктики, овощи, вот это. Угу. Какое мясо? Забудь про мясо, это вообще нельзя, да и это... Вот. И у меня начинается сразу же шаблона. И я, чтобы это как-то проверить, иду в другим. Другие мне говорят, не-не-не, вообще-то, как бы, надо вот... можно есть все, но только все по отдельности. Вот ты салатик
2: на
1: поешь отдельно,
2: одно,
1: вот,
2: другое,
1: да, а мясо поешь отдельно, и тогда все будет нормально. И я, будучи не специалистом, а я не могу быть специалистом во всех областях, я не знаю, как мне поступать. И мало того, что каждый из этих людей, которые дают мне рекомендации, сами в большинстве случаев больны, у кого-то хронические заболевания, у кого-то там еще какие-то, у кого-то профессиональные заболевания. То есть я понимаю, что их идея здорового образа жизни, она на словах идея здорового образа жизни, на практике в их жизни она не проявляется. Или если только отчасти, или если только ненадолго, как у спортсменов, допустим. Он здоровый и сильный, но 40 лет он уже никто.
3: Вот стоит отметить, что спорт и здоровый образ жизни не всегда одно и то же. Дело в том, что профессиональный спорт, да, имеет серьезные риски. Это определенный тяжелый труд, определенная работа, и в ней есть серьезные профессиональные болезни. И еще вот мы заметили, точнее, я заметил, что мы говорим сейчас о здоровом образе жизни и говорим о питании и о физических упражнениях, да, о спорте. Но здоровый образ жизни – это комплекс или совокупность определенных вещей, да, и мы, ну вот, во всяком случае, вот в нашей церкви мы очень...
2: 8 составляющих.
3: Да, о 8 принципах здорового образа жизни. Это что? Это воздух, вода, отдых, физические упражнения, да, правильное питание, воздержание от алкоголя, воздержание от курения и доверие Богу. Вот. И при том, что вот совокупность или одновременное действие всех этих 8 принципов жизни человека, вот это называется на самом деле здоровым образом жизни. Это то, как мы вот понимаем, как... Угу. Да? Но вот я думаю, что лицемерие или перекос как раз заключается в том, что кто-то берет что-то одно, да, и начинает, а вот и все, вот я здоровый образ жизни, только в спорт, я здоровый образ жизни, только еда. И чаще всего, да, именно и, вот эти, и... забывая о всем остальном вообще.
2: У кого-то только отдых, да?
3: Вот, я бы хотел.
1: Ну да, я за. Но если бы это, конечно, дало здоровье, вот это только отдых или праздный образ жизни, но, боюсь, это гораздо быстрее убьет.
3: Тоже будет перекос, и тоже оно убьет, и я абсолютно согласен.
1: Самая большая проблема — это в том, что эти люди действительно верят в том, что они ведут здоровый образ жизни.
3: Да.
1: И вот, вот этот самообман, в этом самообмане я вижу одну из самых таких глубоких форм лицемерия, потому что человек лицемерит не перед кем-то, а перед самим собой. Он себя же обманывает тем, что он ведет здоровый образ жизни.
3: А еще я больше вижу здесь зло. Когда человек вот этот здоровый образ жизни ставит в себе, в заслугу для спасения.
2: Начинает гордиться,
3: и
2: да?
3: ставит свое спасение в зависимости от здорового образа жизни, начинает это навязывать другим.
1: Кстати, очень многие христиане пытаются говорить о том, что ваше спасение зависит от какого-то там образа жизни, от питания.
3: И притом в очень узких вопросах. Mm. Это касается в основном питания и определенного воздержания, там, воздержания в питании от определенных вещей.
5: Ну а разве от питания не зависит спасение человека? Что так... разве...
3: Но каким образом спасение зависит от питания?
5: Ну, например, Бог говорит, кто ест свинину, тот мерзок пред Господом. Понятно, что если он мерзок, он не может войти в Царство Небесное. Питание влияет, значит, на вечную участь человека или нет?
3: Ну, просто надо тогда определиться. Есть вещи, которые в Библии просто запрещено есть. Да? Все, и это мы ставим как, само собой разумеющееся, как табу, в том числе свинина. Да,
5: хорошо, давайте с другой стороны попробуем подойти.
3: А вот то, что не запрещено есть, они начинают говорить, не все же, что разрешено, полезно. И они говорят, если ты ешь разрешенный продукт, но не полезный, значит, все, спасение тебе.
5: А вот Ева и Адам, их падение началось в Эдемском саду с чего?
1: С тщеславия.
3: Да. Непослушание Богу.
1: Просто надо, наверное, отметить, а почему они говорят, что все, что не полезно, начинает тебя разрушать и, соответственно, лишает тебя спасения? Ведь написано, что тело есть храм Духа Святого.
3: Так.
1: И, соответственно, кто разрушит этот храм, того покарает Бог.
5: Вот.
3: И там это написано в контексте блуда. Да? Вот и конкретно этот текст.
2: Но... Блуды и пища в том числе.
3: Где пища?
2: Ну, вот здесь, смотрите, написано. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Дальше. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое».
3: Так.
2: «А тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела».
3: Но я говорю, что это вот проблема, которая там была с блудами. Он говорит, знаете, вы храм Духа Святого, вы не можете разрушать свой храм, совокупляясь с блудницами.
1: Но разрушать храм можно разными способами. Можно бульдозер привезти, можно по кирпичику отколупывать, а можно просто граффити нарисовать, и это уже будет в некотором роде осквернение этого храма. И если наше тело есть храм, то любое, что его разрушает, по идее...
5: Это уже плохо.
1: И, по идее, уже подпадает под наказание от Господа. В конце концов, в Ветхом Завете вообще написано там в другом месте, не накалывайте на себе письмен, вот, или какие-то и там изображения. А сейчас сплошь и рядом мы видим людей, которые...
2: Все разрисованы.
1: Разрисованные, да. Вот,
5: так вот поэтому я и говорю, что мое питание все-таки может повлиять на вопрос спасения. То, что я ем, как я питаюсь, чем питаюсь... Это либо созидает мое тело, либо разрушает его. Если тело есть храм Духа Святого, значит, я все-таки ответственен.
1: Вы знаете, какая у меня проблема возникла, когда я решил подойти к питанию вот с этой точки зрения? Я решил, хорошо, давайте разберемся, а что вредно, что полезно, чтобы я не ел ничего, что мне вредит.
3: Да, и Христос в другом месте, и другой есть текст, да, что пища не приближает нас к Богу.
5: Есть.
3: И

0: Еще сказано, что появятся наглые ругатели, которые как раз будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог благословил.
1: Ну, это же не говорит о том, что теперь можно кушать все подряд. Некоторые опираются как
2: то,
1: раз
2: что
1: на
2: Бог
1: этот
2: благословил.
1: Некоторые опираются на этот текст и говорят, что можно и змей есть.
0: Да, я согласен. То, что в Библии в 11 главе Левитам запрещено есть, вообще не обсуждается. Это нельзя есть.
1: Нельзя.
0: Но а все остальное нельзя ставить в зависимость, ну, привязывать к спасению человека.
2: Да даже не привязывая к спасению, даже просто привязывая к здоровому образу жизни, чтобы мне было хорошо.
0: Да, да, пожалуйста.
2: Я решил, давай я не буду питаться тем, что мне вредит. И начал вникать. Вот. Слава богу, сейчас мир информации, век информации, информацию можно найти везде. И начал вникать, и я понял, что беда. Потому что, а куда ни плюнь, все нельзя.
0: Все нельзя. И у каждого...
2: Все вредно. И у каждого продукта есть целый ряд противопоказаний. И для того, чтобы это все сбалансировать, я понял, что мне жизни не хватит просто себе диету даже составить.
1: Только будешь заниматься этим.
2: Только будешь этим заниматься. Ну так тоже нельзя.
1: Все рассчитывать, все проверять, все исследовать.
2: И потом большинство из этих вещей, как я понял, копая еще глубже, они очень-очень условные, очень-очень индивидуальные. То, что работает для одного, не работает для другого. Я встречал очень многих людей, которые вот банально берут и говорят так. Вот, кстати, распространенная вещь. Вот вода у нас здесь стоит. Да, сколько воды нужно пить в день?
1: 2 литра.
0: Полтора-два литра.
2: Полтора-два литра, да? Я встречал людей, которые говорят, нет, 1,5-2 литра в день мало. Я когда начал пить 4 литра в день, мне стало лучше. Я говорю, хорошо, но это тебе стало лучше. А моей маме стало хуже, когда она стала пить литр воды в день. И начинаешь задумываться, а почему? А потому что некоторые особенности ее организма не позволяли ее организму справляться с этим вот литром воды в день дополнительным, который она начала пить. Ну вот. Может быть, особенности ее рациона, может быть, особенности
0: привычка.
2: Здоровья, еще, может, привычка.
0: Конечно.
2: Это все не учитывается, это говорится, вот надо. Потом, вода в воде рознь. Вот есть вода, которую приятно пить, есть вода, которая противна на вкус. Есть вода, которая взята из родника, есть вода, которая куплена непонятно где и кем, отфильтрована и откуда она вообще привезена. Есть вода из-под крана, есть вода из-под фильтр. Они все разные. И одна тебе ты выпьешь, тебе будет хорошо. Другое, ты приедешь, приехал в другую местность, ты выпил воды, и тебе стало так плохо.
1: Что же завтра делать? У тебя что же делать тогда, Андрей? Как быть?
3: Чрезмерность и излишество. Да. Плохо всегда во всем. Поэтому вода полезна, вода хороша, ну, наверное, должны быть какие-то границы.
2: Вот и люди начинают на этом специализироваться и выводить границы, которые на поверку оказываются настолько индивидуальными, что невозможны к применению в массах. Они начинают писать книги про здоровый образ жизни, про здоровое питание, вот узко скажем. Вот. И на поверку они оказываются очень индивидуальными и неподходящими.
0: Это как то, о чем мы говорили.
2: В лучшем случае они подходят к какому-то региону. То есть, если, допустим, в Китае там люди питаются в основном рисом, в России люди питаются в основном картошкой, вот, или там макаронами, да, или кто на чем.
1: В основном, да.
2: Вот. Ну, как вот основной продукт, скажем так, по килограмму
1: чего
2: на душу населения.
1: Чего больше есть,
2: да?
1: То иди.
2: Вот. А где-нибудь там в другом месте питаются чем-то другим, то, соответственно, нужна уже совершенно другая диета. А
0: это
2: у нас
0: как, это вот как то, о чем мы говорили в одной из наших передач, когда личный опыт выставляется универсальным для всех, да, вот получается такая беда.
2: Он получается бедой, и получается неверным, и получается надо что-то как-то с этим делать. Но нет возможности у каждого человека составить свой опыт, по крайней мере, что касается питания. Я нашел выход из этой ситуации, но я чуть позже о нем расскажу.
0: Надо что хотите от нас. Нам очень интересно услышать выход.
2: Мне интересно, как бы вы выходили из этой ситуации. И пытались ли вы вообще заниматься здоровым образом жизни вот в полной мере? Не так, чтобы взять себе какое-то что-то одно и успокоить себя, ну все, я теперь делаю зарядку по утрам, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я бросил курить, все, я теперь здоровый образ жизни веду. Или я теперь мясо не ем, и все, и как бы все остальное меня уже не колышет.
1: И вот лицемерие в том, чтобы все люди видели, что я это делаю.
2: О, да? это будет вообще замечательно. Еще и похвалят, тогда все супер.
1: Все будут говорить, жене сказал, я сегодня зарядку сделал, да? Как хорошо. А вот интересно, пища и время. Это как сочетать вот эти два момента?
2: Сколько времени я могу потратить?
1: Я могу похвалить, что я ем орехи грецкие, например, да? 11:30 ночи. Как здесь быть?
3: Что, в какое время есть?

0: Да. Или что именно?
1: И влияет ли вот распорядок приема пищи? Или как?
2: Ну, вообще можно поговорить о распорядке дня?
3: Я для себя вот так решил.
1: Важно это или нет?
3: Почему я же затронул вопрос пищи и спасения? Я для себя так решил. Спасаюсь я по благодати во Христе Иисусе. Да?
2: Аминь.
3: Выбор в пользу здорового образа жизни происходит по следующим мотивам. Не для того, чтобы спастись или заслужить спасение, а по двум мотивам. Во-первых, это полезно для меня самого.
2: Улучшить качество своей жизни.
3: Во-вторых, ведя здоровый образ жизни, я более, как бы сказать, полноценный или чутко начинаю воспринимать Бога. Потому что здоровый образ жизни, он дает ясный ум. А ясный ум помогает мне более, как бы...
1: Воспринимать Божий голос, да?
3: Более чутко, да, воспринимать голос Божий, обращенный ко мне через Библию, через обстоятельства, помогает мне, ну, размышлять, созерцать и так далее. Для меня вот эти мотивы очень важны на первом месте. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, да, вот прям идеально на 100% все 8 принципов, может, в чем-то и не получается, да, но я не категорично придерживаюсь там каких-то вопросов, там, связанных... Там, есть мясо или не есть мясо, предположим, да? Я стараюсь его не есть, но если я пришел в гости к кому-то, и мне кто-то... Для меня отношения с людьми важнее, чем то, что в Библии не принципиально описывается.
2: Хорошо, ну вот, вот
3: так же со, так же со спортом.
2: Там есть понятие отдых.
3: Да, вот здесь
2: вы всегда там по 8 часов в день отдыхаете? То есть, ну,
3: вот здесь бы хотелось бы побольше.
2: Хотелось бы
1: во время сна.
2: Не всегда, да? Вот. Там есть про здоровый воздух. А как быть тем, кто живет у нас в густонаселенных городах, где этого здорового воздуха в принципе нет?
3: Не может форточку быть. Открывать хотя бы.
2: И что?
3: Хотя
2: не дышать
3: форточку
2: газами
3: открывать.
2: Там с улицы?
3: Не дышать собственно.
2: Или надо выйти. Или за несколько миллионов ставить себе такую систему кондиционирования и очистки воздуха в доме. Потом спросишь, зачем она
3: вообще нужна. Здоровый образ жизни – это классно. Мне вот лично нравится.
2: Только невозможно.
3: Нет, и даже каждый должен стараться и делать по возможности, что он может. И оно не должно стать идолом для человека.
2: Вот.
3: Жизнь ради здорового образа
2: жизни. А я хочу сказать, что лицемерие во всем этом заключается в том, что здоровый образ жизни на этой убитой уже земле в принципе нереален. И когда человек говорит, что вот мы там за здоровый образ жизни, да вы обманываетесь. Это будет, ну, разве что отчасти, разве что по 2-3 пунктам. И то не всегда. И то вы будете
3: более
2: срываться.
3: Более здоровый, чем может быть,
2: но,
3: и другие.
2: Но полностью, полноценно здоровый образ жизни, увольте, не получится. Я обещал сказать, как я вышел из этого положения, потому что желание питаться правильно и там правильно себя в чем-то вести, оно должно быть, но информации полноценной, либо ее нет, либо ты понимаешь, что вообще все плохо, и надо тогда просто ничего не делать, и лучше сразу умереть. Да? Вот. И тут для меня открывается по-новому один стих из Священного Писания, который говорит, что Господь сотворит и хотение, и действие по своему благоволению. И я подумал, если Господь действительно может менять наши желания, ему же виднее, что для меня лично полезно. В моем организме, зная все там нюансы, которых я даже не представляю, зная, что вот в этом стакане воды есть, какие там примеси есть, и зная точно, повредят они мне или не повредят, или сделают пользу, и в каком объеме, и в каких там этих соотношениях. Ему это виднее, мне нет. Могу я попросить у него, вот возыметь такую наглость, да, скажем, и попросить у него: Господи, меняй мои желания по отношению к, скажем, питанию. Чтобы не я сидел и тратил пол своей жизни на составление диет и выяснение вот этого рациона, что мне полезно, что вредно, и при этом в итоге ошибусь обязательно. Но чтобы Бог просто изменил мои желания, и чтобы я посмотрел на эту еду, и что-то мне этого не хочется. Не хочется, не буду. А потом посмотрел, и вдруг у меня появилось: слушай, тебе надо поесть. А что поесть? А хочется мне вот этого. Ну, давай, сел, поел. И оно пошло на пользу. И оно уложилось действительно приятно, чтобы мне после этого не было ни расстройства, ни каких-то последствий, никаких-то ничего. И вы знаете, я начал применять это в жизни. Я начал регулярно просить у Бога, чтобы Бог мне менял желания в плане моего питания. Потому что у меня, как и у каждого человека, есть свои, извините, перекосы, да, в питании, вот, где что-то мне нравится, что-то мне не нравится, это полезно, не полезно. Я заметил, как это начало меняться. Некоторые продукты, которые я раньше

0: не ел, я вдруг стал есть некоторые продукты, я, наоборот, перестал есть. Оно начало меняться, когда я об этом регулярно прошу. Я в этом вижу силу Божью, как написано, сила Божья ко спасению всякого верующего. Я верю, что Господь может это делать, в моей жизни это проявляется. И вот здесь, я считаю, что вот в этом конкретном случае мой опыт реально универсальный и может передаваться другим. Должна быть вера и просьба к Богу. Ну, на этом хотелось бы закончить тему о здоровом образе жизни. Она, конечно, неисчерпаема, но вот какой-то выход, который я для себя нашел. Вот. И увидимся с вами в следующий раз. Спасибо.
1: Спасибо.

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещают своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как «Принимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета?» 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуальном. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии.
Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься любимым хобби. Развитие только краткосрочной памяти, снижение уровня живого общения, сравнение себя с инфлюенсерами более успешными, неудовлетворенность самим собой – это только некоторые из последствий зависимости от социальных сетей. Поэтому для христианина важно придерживаться информационной диеты для того, чтобы оставаться здоровым во всех отношениях.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 2. Начало с окончанием в уме.
1: И снова мы здесь.
2: Да.
1: Вторая сессия.
2: Сессия номер 2 из цикла «История брака. Начало с окончанием в уме».
1: Мне очень нравится это название.
2: Мы хотим, чтобы все здесь начинали с окончанием в уме. Мы не знаем, какова история вашего брака до этого момента.
1: Да.
2: Но мы точно знаем, что вы можете написать другое окончание. И мы хотим, чтобы у вас было видение о том, чего должен достичь ваш брак, как он будет выглядеть.
1: Если говорить об историях, романах, кинофильмах, мы хотим, чтобы они заканчивались победой, или же «И жили они долго и счастливо».
2: Когда мы слышим «И жили они долго и счастливо», то возникает вопрос: как? Как они это сделали? Это, конечно, хорошо, но нам-то надо знать как.
1: Только у Голливуда нет ответа на этот вопрос.
2: Мы хотим поговорить, как жили они долго и счастливо.
1: И жили они долго и счастливо не происходит само собой, верно? Не происходит. Если такова точка назначения, то разве не следует нам знать, как туда добраться? И я, и ты, мы постоянно путешествуем. Когда я еду в машине, мне очень нравятся карты Google. Я вставляю адрес...
2: В iPhone.
1: Вставляю адрес в iPhone, нажимаю кнопку, и что? Навигатор приводит меня туда, куда надо.
2: Да.
1: Меня удивляет, сколько людей вступают в брак, не имея точки назначения. Все остальное мы планируем.
2: Да.
1: Но не делаем этого в том, что касается точки назначения нашего брака. Об этом у нас и пойдет речь.
2: Вся причина, почему Бог заключил завет с Авраамом, и причина, почему Бог заключил завет с нами, в том, что для этого у Него есть цель.
1: Да.
2: Многие люди, когда я спрашиваю их, почему для завета Бог выбрал именно Авраама, отвечают, потому что он отец веры.
1: Ну да.
2: На самом деле не так. Бог сказал, что Он избрал Авраама по одной причине.
1: По одной причине.
2: Он знал, что Авраам научит своих потомков.
1: Бытие 18:19.
2: Это так сильно. Бог ищет себе людей, которые понимают, что завет, который Бог заключил с ними, на них не закончится.
1: Верно.
2: Бог говорит, мне нужны люди завета, которые поймут, что суть завета не в них, но в том, чтобы распространять мою благость на 1000 поколений.
1: Слово «завет» встречается более 280 раз в Ветхом Завете и более 30 в Новом. Слово «завет» в Ветхом Завете имеет то же значение, что и в Новом.
2: Завет.
1: Итак, Бог заключает завет с этим человеком, и этот завет касается 1000 поколений.
2: То, чему Авраам научил своих детей, благословило все народы.
1: Да.
2: Я думаю, что нам необходимо понимать, каким образом происшедшее между двумя людьми влияет на детей, влияет на наследие и оказывает влияние на народы. Мы хотим сделать на этом акцент. Если ваша история лишь о вас, я просто хочу быть счастливой, и пусть все остается так, то этого недостаточно. Вам нужно знать, что ваша жизнь коснется каждого, с кем вы вступите в общение, с кем вы будете иметь дело.
1: Ваша история имеет большое значение. Важно влияние, которое вы окажете на окружающих. Важно умножение влияния, которое будет у вас, как у супружеской пары, и влияние это будет больше, нежели если бы вы были одни.
2: Абсолютно.
1: Задача не только в улучшении нашего брака. Я знаю, что мы сейчас говорим со многими парами.
2: Они думают, что наша задача — лишь улучшение брака.
1: Возможно, вы сейчас на мероприятии, устроенном церковью, и ваша цель — чтобы ваш брак хотя бы выжил.
2: Да.
1: Я рад тому, что вы хотите, чтобы ваш брак выжил, вместо того, чтобы осквернять дело Божье. Но этого недостаточно. Если наша цель — лишь выживание нашего брака, то этого недостаточно. Мы не возрастем в широту нашего брака, если наша цель — лишь его выживание. Так что пойдите дальше этого. Конечно, я одобряю вас за ваше решение. Посмотрим эти передачи, чтобы наш брак выжил. Это, конечно, хорошо, но также мы хотим, чтобы после этого цикла у вас было широкое видение для вашего брака.
2: Мне очень нравятся слова из Вестминстерского...
1: Краткого катехизиса. Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Ну так какова тогда, Лиза, Божья цель для брака?
2: В прошлой программе мы цитировали книгу Малахии.
1: Да.
2: Чего Бог хочет от брака? В книге Малахии сказано «детей Божьих». Вот чего. Поэтому берегите дух брака внутри вас и не изменяйте супругам своим. И дальше Бог говорит: «Я ненавижу развод», — говорит Бог Израилев, Бог армий ангельских. Мне нравится, как Господь позиционирует себя. Поймите, у меня есть поддержка тяжелой артиллерии. Я ненавижу насильственное разделение.
1: Сделаем акцент на этом. Насильственное разделение.
2: Одной плоти брака. Так что смотрите за собой. Смотрите за собой.
1: Микеланджело создал скульптуру Давида, верно?
2: Да, насильственное разделение.
1: Ты можешь себе представить, чтобы кто-то пришел и разбил ее? Однако же, это ничто по сравнению с тем, когда мы насильственно разрушаем Божье искусство.
2: Верно. Бог не говорит: «Следите за своими супругами». Он говорит: «Следите за собой».
1: Это сильно.
2: И дальше. Не теряйте бдительности. Не изменяйте супругам. Слова «не изменяйте» относятся не только к супружеской неверности. Я думаю, что нередко мы изменяем процессу Божьему. Потому что мы переносим ситуации, вместо того, чтобы позволить им изменять нас. Бог говорит: «Не изменяйте. Решайте сложные задачи. Пусть работа происходит». Цель Бога не сводится к тому, чтобы на земле родилось больше людей. Мне надо, чтобы больше людей пели песни обо мне. Бог ищет не этого. Он желает появления детей Божьих. Конечно, Он любит, когда мы рождаем детей.
1: Да, и для них есть цель.
2: Однако же Бог благословит и браки, в которых детей никогда не будет. Потому что происходит вот что. Через брак вы становитесь чадом Божьим. Через брак вы приобретаете более природы Божьей.
1: Облекаетесь в образ Иисуса Христа.
2: Абсолютно, да.
1: Итак, такова цель Божья для брака. Честно сказать, я этого не понимал, пока мы не начали погружение в Писание. На самом деле, брак — это представление отношений между Иисусом и Церковью. Он жених, мы невеста. Апостол Павел говорит, что это тайна. Часть этой тайны, когда муж и жена становятся одной плотью в браке.
2: Это и

0: Жили они долго и счастливо Иисуса.
1: Да, вот и жили они долго и счастливо Иисуса. Послание к Ефесянам 5:27. Чтобы представить ее себе славную церковью. Когда вы слышите слово «славное», это слово говорит о величии, о красоте, о великолепии. Великолепную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такова его цель для брака с нами, с его невестой. Каким образом он решает эту задачу? Ответ в предыдущих стихах. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
0: Да.
1: Так каким образом Он делает нас славными, говоря над нами Слово, будучи Словом в нас?
0: Да.
1: И это зеркальное отражение для нас, как мужей и жен. В послании к Ефесянам 4:15 апостол Павел говорит, говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Апостол Павел говорит, что говоря друг другу истину в любви, мы возрастаем.
0: В детей Божьих.
1: Обратите внимание на то, что он говорит не просто «говорите истину», но «говорите истину в любви». И он не просто говорит «любите». В браке мы имеем дело с двумя крайностями. Есть люди, которые используют слово, чтобы отомстить своему супругу. С другой стороны, есть люди, которые подавляют в себе разочарование, обиду на своего супруга и проявляют поверхностную любовь. И то, и другое неправильно. Нам необходимо быть как Иисус, говорить истину в любви. А это значит, если Лиза разочарует меня, то с моей стороны молчать будет неправильно. Вот что я должен сделать. Первое — простить, потому что Иисус простил нас на кресте. Христиане все время делают это утверждение. Я прощу его, когда он извинится. Если бы Иисус дожидался от нас извинений, мы бы никогда не спаслись. Он простил нас на кресте, когда сказал, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это он сказал не только о воинах, распинавших его.
0: Но мы должны знать, что мы делаем. Если я обижаю тебя,
1: верно.
0: Я должна знать, что я делаю.
1: Прежде всего, я должен простить. Без прощения я не могу подходить к ней, потому что, не говоря истину в любви, я буду говорить ее из чувств мести. А это неправильное оружие. Давайте я объясню вам это так. Джон Бивир 30 лет назад был очень эгоистичным. Джон Бивир 30 лет назад был очень сосредоточенным на себе. После того, как я женился, и Лиза говорила мне истину, говорила истину в любви.
0: Сначала были слова.
1: И благодаря этому у меня открылись глаза на мое состояние. Что?
0: Сначала я находила слова, а потом присоединяла к ним любовь.
1: То, что ты говорила истину в любви, открывало мне глаза на мое состояние. И тогда я мог сказать, «Боже, убери это из моей жизни». Вот что происходит. Мы приходим в брак такими, как руда выходит из шахты. Когда добывают золото, оно добывается не таким чистым, как то, из которого сделаны наши кольца. В нем самые разные примеси. И знаете, что происходит при переплавке? Все примеси поднимаются на поверхность. Знаете, что делает жизнь в браке? Она поднимает на поверхность весь шлак. Однажды я спросил, «Боже, откуда все это приходит? Что мне надо связывать? Что изгонять из себя?» И Господь сказал мне, «Ты не можешь изгнать из себя свою плоть». Так Он мне сказал. Я сказал, «Объясни мне, прошу тебя». Дело в том, что я очень гневался на Лизу. Господь сказал мне, «Посмотри на свое золотое кольцо. Что будет, если поместить золото в печь и разогреть до высокой температуры? Вообще-то у меня инженерное образование». Я сказал, «Оно расплавится, станет жидким». А что потом? Я очень упрощаю. Я сказал, «Шлаки выйдут на поверхность. Медь, цинк, никель». Он сказал, «Они появляются, верно?» Я сказал, «Да, они появляются». Он сказал, «Они все время были там?» Я сказал, «Да, были». Господь сказал, «Они были невидимы для тебя, но при переплавке вышли на поверхность». Я сказал, «Да». Господь сказал, «Но они были невидимы мне». Женившись, я оказался в плавильной печи. Павел сказал, что, вступив в брак, будете иметь скорби по плоти. Добро пожаловать в плавильную печь.
0: Но это доброе дело.
1: Верно.
0: Потому что мы станем как золото.
1: Правильно.
0: И это хорошо.
1: И мы хотим этого.
0: Абсолютно.
1: Я хочу преображаться в образ Иисуса больше, чем я хочу быть правым, больше, чем я хочу быть гордым, больше, чем я хочу быть эгоистичным.
0: И даже больше, чем мы хотим быть счастливыми. Многим людям необходимо понять, что мы должны быть причастниками страданий Христовых. Иногда приходится проходить через периоды, которые отнюдь не являются веселыми, однако же они развивают в нас силу.

0: Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус — автор нашей истории.
1: То, чем ты собираешься поделиться, это рецепт для плавильной печи.
0: Точно. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стихи. «Взирайте на Иисуса». Тут не сказано «взирайте на своего супруга».
1: Это так хорошо, Лиза.
0: «Взирайте на Иисуса». Не на себя. «Взирайте на Иисуса», который и начал, и закончил этот забег, в котором мы участвуем. Изучайте.
1: Писание говорит, начал и закончил.
0: Да.
1: Не только начал.
0: Не только начал.
1: Должен быть и финиш, потому что тема нашего занятия — начало с окончанием в уме.
0: Иначе это было бы неразумно.
1: Хорошо.
0: Изучайте, как он делал это, потому что он никогда не терял из виду то, куда он направлялся.
1: Карта Google.
0: Вот в этом и есть сила видения. Вы должны понимать, куда вы направляетесь. Поскольку он помнил о предстоящей радости с Богом, то смог перенести все, что ему встретилось на пути. Крест, стыд и все прочее. А теперь он там, на месте чести, прямо рядом с Богом. Когда вы увидите, что колеблетесь в своей вере, то снова, деталь за деталью, перечитайте историю Иисуса, историю о том, как он пробивался через враждебность, и это придаст энергии вашим душам.
1: Хорошо, хорошо, вот оно.
0: Даст вам адреналин.
1: А были у тебя моменты, когда ты колебалась в вере в наш брак?
0: Абсолютно.
1: Ладно.
0: Иисус...
1: Ты нуждалась в адреналине?
0: Я нуждалась в кофе. Иисус следовал тому, что всегда делал Бог.
1: Да.
0: И это придает нашему Богу иную позицию, нежели позиция всех остальных ложных богов. Бог что-то заканчивает, а затем начинает.
1: Да.
0: Иисус видел предлежащую ему радость. Он видел нас. Когда он шел на крест, то он видел не крест. Он смотрел дальше креста и видел нас с вами.
1: И он видел нас не как кучу негодных грешников, иначе он бы не пошел на крест.
0: Правильно. Нам необходимо понимать.
1: Он видел нас как чистую девственницу, которая будет представлена ему в день брака.
0: Если мы хотим действовать как дети Божьи, тогда мы должны действовать как Иисус.
1: Правильно.
0: И должны действовать как Отец наш Небесный. И вот что сказано в 46 главе книги Исаии. «Я Бог, и нет иного подобного мне, возвещающего от начала, что будет в конце». Итак, вот что мы делаем. Мы возвещаем конец от нашего начала. Многие люди думают, как это прекрасно, а потом испытывают шок от того, что все выглядит не так, как было в начале. А происходит это потому, что они не движутся к концу.
1: Бог является планировщиком поручения. Его мотивация — это поручение. И он — планировщик.
0: Абсолютно.
1: Бог дает поручение, и он планирует, как его исполнить.
0: Да.
1: Поэтому самой значительной частью истории нашей любви должно быть то, как она закончится, а не то, как она начинается.
0: Да.
1: Однако же, для большинства людей, самая значительная часть их истории — это то, как она начинается.
0: Как она начинается.
1: А сейчас они просто выживают. Так что, могу ли я сейчас публично объявить о том, что у меня есть две огромных личных цели с Лизой? Это мои личные цели. Когда мы придем к концу нашего времени на Земле, как супружеская пара. Первое, чтобы она была влюблена в меня больше, чем в день, когда мы поженились. И вторая моя цель, чтобы я был влюблен в нее больше, чем в день, когда мы поженились. Это моя страстная цель. Я готов перенести все, любые испытания, чтобы достичь этой цели. Да, мы служим многим людям, которым Бог призвал нас послужить, как супружескую пару. Это хорошая цель. Однако же, моя цель номер один. Я не хочу, чтобы при том, что я коснулся жизни миллионов людей через свои книги и через служение, Лиза сказала бы, как же мне пережить этот брак? Происходит с людьми, которые не планируют свои финансы на время, когда они выйдут на пенсию. Что происходит? Они заканчивают нищетой. И мы видели такие примеры. У людей в старости не было ничего из-за того, что они не запланировали финансы на старость. А что насчет строительства дома? Недавно в центре города попытались выстроить здание без проекта, и закончилось это очень плохо. Если вы хотите начать бизнес, то все бизнесмены знают, что прежде чем начать бизнес, необходим бизнес-план. И этот бизнес-план должен быть правильным до того, как вы начнете свой бизнес. Иисус сказал, что прежде чем строить башню, вам надо вычислить издержки, а иначе вы бросите строительство на полпути, потому что вам не хватит ресурсов. Вот таким же образом вам надо поступать и со своим браком. Многие брачные отношения терпят крах по причине нереалистичности.

0: их ожиданий, отсутствие видения, отсутствие планирования и посвященности процессу.
1: Да, абсолютно. И опять-таки хочу повторить, неважно, через что вы прошли, неважно, каково состояние вашего брака сейчас, вы можете полностью все изменить. Мы с Джоном делали это несовершенно.
0: Нет.

0: в китайский ресторан и заказывали одного цыпленка.
1: Одного цыпленка?
0: Еще мы брали один блин и один соус. Мы брали по два блина каждый, смазывали их соусом, добавляли рис. Мы ели и мечтали. Мы говорили о том, какой будет наша жизнь, когда у нас появятся дети. Мы говорили...
1: И даже не прошло несколько лет после свадьбы.
0: Нет, это было самым началом. У нас были разные семьи. В семье Джона все делалось хорошо, но не так, как хотели бы мы. В моей семье не делалось хорошо, так что я не могла поделиться хорошим опытом. У нас был пример, как не надо строить семейную жизнь. В твоей семье все было хорошо, но мы хотели сделать свою семью по-другому. Мы так горячо обсуждали эту тему, что записывали свои планы на салфетках. Например, о том, когда укладывать детей спать. Потом мы размышляли о карманных деньгах для детей. Затем мы решили, что не стоит им платить за то, что они и так должны делать, а платить им лишь за дополнительную работу.
1: Так как мы хотели, чтобы в семье у них были свои обязанности.
0: Абсолютно. Я была старшей в семье. Меня шлепали, меня заставляли работать. А когда родился мой брат, родители говорили: «Ох, наш сыночек, мы не будем заставлять его ничего делать». Мне, конечно, это очень не нравилось. Я сказала, что в моей семье шлепать будем всех детей. Мы хотели создать в семье совершенно иную динамику. Мы говорили о той уникальной семье, которую мы хотели построить. И также мы мечтали, и мы осмеливались мечтать. Мы говорили: у нас будет такой дом, в который все захотят приходить. Мы хотим создать такую атмосферу, в которую наши дети захотят приглашать своих друзей. Пусть этот дом не будет роскошным, но пусть в этом доме будет атмосфера доброты и тепла. Мы сравнили то, как закончили твои родители в финансовом отношении, и то, как это произошло с моими родителями. У моих родителей было много денег, много прелюбодеяния, много алкоголя и много разводов. В конечном итоге они закончили ничем. У его родителей также было много денег, но они экономили и делали сбережения для своих детей.
1: Они жили ниже своих средств.
0: Да.
1: Мне всегда нравилось то, что, живя ниже своих средств, отец никогда не испытывал нужды и так прекрасно обеспечивал всех нас. Мы с тобой говорили о том, как мы будем распоряжаться своими финансами. Мы стали составлять планы.
0: И мы приняли решение не иметь долгов по кредитным картам. Возможно, это звучит глупо, но мы решили, что если Бог не даст нам финансов, мы все равно не будем брать в долг по кредитной карте. Будем жить за наличные.
1: Мы решили, что будем обращаться с кредитной картой, как с чековой книжкой.
0: Мы решили, что долги по кредитной карте — это плохо.
1: Мы решили выплачивать задолженность по кредитной карте к концу месяца. Мы решили быть хорошими управителями, чтобы достичь точки назначения. Я не хочу, чтобы наши дети обеспечивали нас, когда мы состаримся. Такое происходит с одним из наших родителей, и мы рады это делать, но я не хочу быть бременем ни для кого из своих детей. Я не хочу, чтобы наши дети думали о нашем обеспечении. Мы знаем, что Бог — источник нашего обеспечения, но также понимаем, что Бог не будет давать финансы людям, которые будут их разбазаривать. Он не даст финансы людям, у которых нет понимания о планировании.
0: Мы думали об обеспечении не только детей, но и внуков. В 13 главе книги Притчей сказано:
1: «О, это так хорошо!
0: Праведники оставляют наследие своим внукам или детям детей, что приводит меня к выводу о том, что мы не можем ограничивать свою жизнь лишь своими детьми».
1: Так,
0: вам надо думать о том, как ваша жизнь отразится в детях ваших детей. Потому что если вы не будете хорошо воспитывать своих детей, то и они не будут хорошо воспитывать своих. Иногда плоды воспитания проявляются не в первом, а в следующем поколении. Мы говорили о том, что хотим оставить наследие детям своих детей.
1: Да.
0: Нашим желанием было закончить хорошими друзьями.
1: Закончить хорошими друзьями.
0: А не посторонними людьми.
1: Они становятся чужими друг другу.
0: Так бывает в жизни многих людей, когда их дети покидают родительский дом. Муж и жена смотрят друг на друга и говорят: «А ты вообще кто?» Это происходит потому, что центром их семейной жизни всегда было воспитание детей. Мы приняли решение, что наш брак будет приоритетом в жизни, несмотря на различные периоды. Мы решили все время проводить вместе. Мы поставили задачи выяснить, какой плод принесет наш семейный союз в том, что касается

0: за влияние на жизни других людей.
1: Знаешь, что удивительно? Вот, мы сидели в этом китайском ресторане, записывали разные мысли. И послушайте, что написано в книге Малахии 3.16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Тут не сказано, что они говорили Богу, но что говорили друг другу? «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы сидели в китайском ресторане, записывали планы и мысли. Это же мы делали потом в своем доме. Пока не прошло время, мы не понимали, что Бог слушал наш разговор и писал памятную книгу. Таким образом, Бог говорит не только «запиши видение» в книге пророка Аввакума. Надо не только записать видение, бизнес-план до того, как приступать к делу, но также Бог говорит: «Когда вы говорите, я записываю это в памятной книге».
0: Да. Он говорит: «Я запомню этот разговор».
1: В нашей жизни сегодня есть вещи,
0: когда будет выглядеть по-другому, я вспомню этот разговор,
1: который записывает Бог, хотя мы их не записываем. Мы увидели, как это сбылось, потому что Бог пишет памятную книгу. Мы наслаждаемся благами завета от Господа. Мы наслаждаемся благословениями, которые мы не записали на бумаге. Но, Лиза, мы наслаждаемся ими сегодня.
0: Да. Если вы этого еще не делали и живете текущим периодом в своем браке, я призываю вас, напишите живой, дышащий, органичный документ.
1: И он может измениться, не так ли?
0: В этом документе должны содержаться неоспоримые пункты о том, что мы посвящены друг другу, что мы посвящены возрастанию друг друга.
1: Процессу роста.
0: Мы будем верны друг другу, мы будем вместе поклоняться Богу. Должны быть неоспоримые пункты, которые изменяться не будут. Однако же в этот документ могут неоднократно вноситься добавления. Если Бог что-то вложит в ваш дух, добавьте это в документ. Очень сильно созидает веру то, когда вы, обратившись к Богу с конкретной молитвой, получаете на нее ответ. Вы говорите: «Посмотри, он ответил на молитву, надо молиться еще». К вам приходит великая радость. Итак, мы хотели, чтобы у нас была пошаговая оценка наших отношений, того, как мы будем общаться друг с другом, как мы будем общаться с нашими детьми, как мы будем общаться с окружающими нас людьми, как мы будем обращаться с нашими деньгами. Все эти вещи нельзя оставлять на волю случая.
1: Как мы будем общаться?
0: Точно. У каждого из вас должно быть место, где вы будете вместе мечтать. Вначале таким местом для нас был китайский ресторан, а теперь это два стула в нашей спальне. Это то место, где нам нельзя спорить. Это место, где мы говорим, глядя в глаза друг другу. Это место, где споры не позволяются. Там мы мечтаем о разном. Если вам это необходимо, используйте журналы, используйте фотографии, делайте записи. Начните мечтать, потому что Бог хочет созидать в вас что-то пространное. И Он хочет, чтобы вы мечтали.
1: Но вот что еще я хочу сказать. Возможно, в ваших отношениях накопилось много мусора. Поэтому прежде чем мечтать, очистите свои отношения от мусора. Но об этом мы поговорим на следующем занятии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Дэйв Барнс.

0: Привет, я Дэйв Барнс. Добро
1: Guys,
0: пожаловать. Я сыграю для вас несколько песен из моего нового альбома под названием «Мы получаем то, чего хотим». Этот альбом о том, как я прохожу период ожидания и чему я учусь из этого, а также немного о любви и немного о жизни. Первая песня, которую я исполню из этого альбома, называется «Бог дал мне тебя». Я написал эту песню для моей жены, чтобы похвалить ее и сказать, каким благословением она для меня является. Я также надеюсь, что это Бог открыл для меня тему о дружбе, о семье, и я говорю о том, как я благословлен,

что есть у меня, как я благословлен, что Бог дал мне друзей, моих родителей, мою семью. У меня здесь много друзей в Нэшвилле и в других местах. Это напоминание о том, как это важно и как это необходимо всем нам, и как Бог благ, что Он приводит в нашей жизни таких людей, и нам стоит стараться быть такими как можно лучше. Песня «Бог дал мне тебя».

Мы снова в студии. Песня, которая только что прозвучала, называлась «Дом». Я написал ее после вечеринки сюрприза, которую я устроил для себя. Это печально, я знаю, но надо делать то, что надо делать. Это песня о друзьях и о том, какое это благословение иметь друзей, которые приходят на вечеринку, которую я устроил для себя. Следующая песня, которая прозвучит, называется «Мы получаем то, чего хотим». Это заглавная песня альбома. Она на серьезную тему. Мои знакомые здесь, в Нэшвилле, не могли иметь детей, они пытались усыновить ребенка дважды, и оба усыновления не удались. У них было слишком сложное время, и эта песня о них, но она и обо мне. И я надеюсь, это коснется многих людей. Бывает, что мы так сильно хотим чего-то, но так и не получаем. Бывает, благословения скрыты, и иногда нам очень трудно находиться среди этого. Слушайте песню «Мы получаем то, чего хотим».

Привет, с вами Дэйв Барнс, и последняя песня называлась «У благодати чудные руки». Я написал ее еще в университете, так что прошло немного времени с тех пор. Когда я писал эту песню, я взял часть из песни «Удивительная благодать», которую, я уверен, вы знаете. Я хотел придать ей новый виток. Добавил таинственные строчки. Скажем, это имя женщины или это Божья благодать. Следующая песня называется «В такой вечер». Я написал эту песню, и мне немного неловко, что я об этом рассказываю. Я раним. Если честно, я написал эту песню, когда смотрел комедию. Я тогда сам влюблялся, когда там на экране люди влюблялись друг в друга. Это происходило и со мной. Я думаю, я тоже влюблюсь когда-нибудь. И я написал эту песню, отражающую мое желание влюбиться, хотя она не имеет отношения к моей встрече с женой. Итак, слушайте песню «В такой вечер».

Привет, с вами снова Дэйв Барнс. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Небольшая ложь». И она из моего альбома «Мы получим то, чего хотим», который только что вышел. «Небольшая ложь» — песня, которую я написал, сражаясь с той ложью, которую дьявол в меня бросал. Говорил, что я неудачник, напоминал о некоторых глупых решениях и словах. Эта песня довольно веселая, но там спрятан особый текст. Если вы прислушаетесь, то вы его непременно услышите. Но она напоминает мне самому, что не нужно так близко принимать подобные вещи, которые могут подавить вас. Эта песня называлась «Небольшая ложь». Если вы сегодня смотрите и думаете, а кто этот парень?

Хотелось бы узнать побольше. Вы можете узнать и больше об этом парне, то есть обо мне. Можете зайти на мой сайт davebarnes.com. А я есть еще и в Твиттере, Dave Barnes Music, и на Facebook тоже. И я здесь сегодня для вас. Приходите и посмотрите на меня или на мою фотографию. Однажды вы можете прийти на мой концерт и встретиться вместе со мной лично. Будет здорово. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Слушайте музыку, и мы с вами скоро увидимся. Спасибо.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». На эту тему почти не говорят в церквях, как-то неловко высказываться вслух, и уж тем более стыдно признаваться кому-то в подобных слабостях. Но от этого грех блуда не становится менее опасным. Что кроется за сексуальными грехами и почему они так опасны? Узнаем сегодня. Как обычно, с нами в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, в нашем обществе в разговорах об интимных отношениях люди склоняются такие в две крайние позиции. Одна, чтобы вообще ничего не говорить на эту тему, якобы у нас дети из капусты рождаются. А в другое, наоборот, очень открытый разговор на сексуальные темы, пропаганда секса ради удовольствие.
1: Вседозволенность.
0: Да, вседозволенность полная. Где здесь истина? Она где-то посередине или где?
1: Ну, прежде всего, истина и об этой сфере взаимоотношений, да, она в Библии. Иисус говорит о себе, а Иисус – это Слово Божие, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, иными словами, Бог через Иисуса Христа говорит, если ты хочешь разобраться в этих сложных моментах, обратись к моему Слову, к Библии. И с самого начала, когда только сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мы видим, что Бог в первом человеке, в Адаме, было как бы две части, мужская часть и женская часть. И когда Бог навел на Адама сон, он взял, как в синодальном переводе написано, ребро, а на языке оригинала написано часть, раногрань. То есть он взял женскую часть, да, и сделал жену, и привел к Адаму. И первая заповедь была какая? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю. То есть Бог показывает, что первые взаимоотношения между мужем и женой имеют, прежде всего, можно сказать, такое поручение от Бога – плодиться и размножаться. Но потом следующий момент, Бог говорит, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть идет момент самой близости, вот на уровне не только плоти, но и в духовной близости между мужем и женой. Поэтому в своем писании Бог благословляет сексуальные отношения только между мужем и женой, благословенными в браке. Поэтому, когда в Библии говорится о взаимоотношениях сексуальных между мужем и женой, которую Бог благословил, то всегда употребляют одно слово «познал». Адам познал свою жену, и она зачала. И как следствие вот этой близости одной плоти, познания друг друга, появились дети. А когда Библия говорит о греховных сексуальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то употреблено такое слово «лег и лежал с ней». То есть ну, чисто механически. То есть уже нет вот этого глубокого познания друг друга.
0: Можно ли сказать так, что в семье секс – это тоже элемент ради удовольствия? Или все-таки это элемент для того, чтобы продолжать свой род?
1: Нет, конечно же, взаимоотношения между мужем и женой, они должны давать друг другу максимум удовольствия и принятия друг друга. Апостол Павел очень интересно написал, как наставление мужу и жене. Он пишет так, не уклоняйтесь друг от друга ради на время, по взаимному согласию, на время поста и молитвы, а потом снова будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, невоздержанием вашим.
0: Андрей, ну, за всякий грех мы знаем, Библия говорит, что есть какие-то последствия.
1: Да, конечно.
0: Вот за сексуальный грех. Какие могут быть последствия?
1: Очень серьезные последствия, которых

0: предупреждает Библия. Прежде всего, сексуальный грех есть грех, а последствия любого греха есть смерть. Угу. Как совершенный грех ведет за собой смерть, то есть отделение от Бога. Блуд, он вызывает за собой превратное, извращенное мышление. У пророка Осии есть такой момент, потому что очень часто Бог о взаимоотношениях между Богом и своим народом сравнивает как взаимоотношения между мужем и женой. И он говорит о своем, через пророка Осию. «Дух блуда вел мой народ в заблуждение». Mm-hmm. То есть человек, который начинает допускать этот дух, мысли о прелюбодеянии, о блуде, его ум что? Заблуждается. То есть Слово Божье закрывается для него. Он не может уже правильно, точно истолковывать места из Библии. Извращенное мышление. Следующий момент, как наказание, да, о чем говорит, что сейчас более 20 болезней, которые передаются через половой контакт. Причем есть такие заболевания, от которых даже презервативы не спасают. Это значит наказание, которое человек несет в своем теле. И также Библия предупреждает, что блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть говорится о том, что этот суд уже приходит при жизни здесь на земле. Mm-hmm. Такие последствия. Mm-hmm. Следующие последствия могут быть, это может быть бесплодие. Потому что иногда такая вот сексуальная связь может привести к нежелательной беременности, делается аборт или что, mm-hmm. и будет потом бесплодие. И следующий момент очень важный, что через случайные половые связи может прийти демоническая активность и одержимость в жизни человека. То есть мы читаем в Евангелиях, да, про Марию Магдалину, которая mm-hmm. занималась проституцией. И там написано, что Бог изгнал, Иисус изгнал из нее 7 злых бесов.
1: Mm-hmm.
0: То есть откуда она их набрала? Конечно, через сексуальную связь, когда она занималась проституцией.
1: Я думаю, что еще один из косвенных таких последствий – это как, то, что у человека его семейная жизнь впоследствии может быть не такой крепкой,
0: да, конечно,
1: и не
0: да.
1: такой стабильной.
0: Это может привести к разводу, если это мы говорим о прелюбодеянии. А во время развода всех больше страдают дети. То есть мы получаем ущербное поколение. То есть, которое...
1: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть следующий сюжет. Героиня сегодняшней истории в раннем детстве стала жертвой чужой распущенности. И этот факт отравил ее жизнь и толкнул ее к ужасным последствиям. Давайте сейчас посмотрим.
2: У нас, получается, в семье было 3 девочки. А папа всегда хотел себе сына. И он как-то воспитывал меня как сына.
3: Алина с удовольствием играла в мальчишеские игры, не уступала мальчишкам в драках и всегда защищала девчонок.
2: У нее всегда была стрижка короткая, штаны, вот это все. Она никогда в жизни никогда юбку не носила, ну ничего такого.
3: Ее беды начались с 4 лет. Виновником стал 18-летний двоюродный брат, который часто приезжал в гости.
2: Меня обманул мой брат двоюродный. Он, я не помню точно как, но как-то мне объяснил, что давай поиграем. Он меня совратил сексуально, вот, вовлек меня в сексуально извращенные какие-то игры. Вот, когда это произошло, я поняла, что что-то произошло страшное. Мне стало очень внутри страшно.
3: Домогательства брата продолжались на протяжении 2 лет. Все это время Алину не покидали боль и страх. Что будет, если об этом узнают родители?
2: Боялась, что меня родители могут наказать. Я боялась, что с меня будут смеяться. Вот. И я очень стала скованна. Перестала быть как бы веселой. И как бы по ночам мне начали сниться ужасы, какие-то кошмары. Я просыпалась ночью и кричала. Часто родители прибегали ко мне ночью, успокаивали меня.
3: Еще ребенком Алина пришла к выводу, девочкой быть плохо, потому что каждый ее может обидеть. Алина еще больше стала подражать мальчишкам, без страха вступала в уличные драки. Родителям становилось все труднее справиться с ней. Когда Алине было 10 лет, от рака умерла мама. Отец с горя запил, опустился, забросил детей.
2: Я росла в такой среде, что там, ну, все мои окружающие, да, подростки, там, ребята, с которыми я общалась в нашей деревне, там, они все пили, они все гуляли, то есть все спали друг с другом, такое, как бы, очень распущено, никакой нравственности нет, никакого воспитания.
3: Именно в таком окружении Алина

0: встретила Диму, который ей очень понравился.
1: Я была в него влюблена, я сказала так. Я мечтала о том, что у нас будет семья. Он мне говорил всегда, что он меня любит, что он на мне женится. И я хотела этого.
0: Дима хотел близости с Алиной, и она уступила. Вскоре об этом узнали все односельчане. Девушка решила, что больше не допустит насмешек над собой. Когда в следующий раз Дима стал домогаться ее, она твердо ему отказала. В отместку разъяренный парень изнасиловал подругу Алины.
1: Я чувствую, что меня предали, что мной попользовались, что меня вытерли ноги. Не знаю, очень было больно. Казалось, что все болело. Все внутри было болело, потому что еще я чувствовала себя опозоренной, потому что со мной переспали, да, и все об этом знали.
0: После этого случая Алина еще больше утвердилась в том, что быть девушкой плохо. Сильно жалея, что не может быть мужчиной, Алина стала коротко стричься и носить только мужскую одежду. Мечты о замужестве и ребенке были теперь чем-то нереальным, недостижимым.
1: Не было любви к мужчинам. Я чувствовала себя как-то от них отделенной, обиженной. Я, конечно, верила в то, что где-то есть принц, который полюбит меня, которого я полюблю, но я не видела, я не находила в окружающих.
0: Отец продолжал пить и часто приводил домой собутыльников. В пьяном угаре те неоднократно насиловали Алину.
1: Каждый день моя жизнь причиняла мне боль. Когда я смотрела, что мои одноклассники имеют полноценные семьи, что у них хорошие родители, а почему у меня нет? Почему мы голодаем днями, месяцами? Когда меня насиловали, я думала, почему других не насилуют. Когда я пила, я думала, почему я пью. Я всегда задумывалась о жизни. И всегда внутри я понимала, что есть другая жизнь. Я всегда искала выход. Всегда. Но я не знала, где выход.
2: Блуд, насилие, распущенность – это духи, которые входят в человека и контролируют его в дальнейшем всю его жизнь. Андрей, можно ли назвать это демоническим вмешательством?
3: Да, в этом случае с Алиной мы это реально увидели. Через вот это сексуальное надругательство пришла демоническая активность в ее жизнь. Это говорит о том, что она стала видеть там страшные сны, замкнулась, стала недоверчивой к людям.
2: Да, это явные такие результаты демонического влияния. Но зависимыми от такого влияния становятся не только люди, которые, скажем, пережили насилие над собой. Угу. Также бывает, что люди, не испытавшие над собой никакого насилия, вступают на эту же стезю. Какие есть вот эти опасные крючки дьявольские в жизни человека, на которые можно попасться?
3: Библия говорит о всех видах сексуальных грехов и извращений. Поэтому, как говорил мудрый Соломон, нет ничего нового под луной. Библия говорит о флирте. То есть флирт, когда сексуальный мужчина или сексуальная женщина через свою сексуальность пытается управлять представителями противоположного пола. То есть когда мы читаем «Соломея, она танцевала», да, вот такой танец, царю Ироду очень это понравилось. Он говорит, что хочешь, проси у меня даже до полцарства. То есть, такое вот. Библия говорит об обольщении. Да? Mm-hmm. То есть, когда Иосиф был в доме Потифара, да, вот, жена Потифара очень сильно его возжелала. То есть, она стала даже требовать сексуальной близости вместе с ним. И к чему это привело потом. Mm-hmm. Похоть, да, когда Самсон решил взять себе Далиду. То есть угу. из того народа, который Бог запретил своему народу брать жен. Угу. И это привело к тому, что она, получив вознаграждение, остригла его волосы, и он потерял силу. То есть он потерял свое призвание быть судьей в Израиле. Мы читаем о прелюбодеянии. То есть когда Давид, будучи уже женатым, увидел Версавию, которая тоже была замужем, и восхотел ее. И мы читаем, какие последствия потом были в его доме из-за этого. Мы читаем о проституции, то есть когда пророк Осия женился на проститутке. То есть мы читаем о гомосексуализме. То есть Бог говорит о двух городах, о Содоме и Гоморре. Uh-huh. Мы читаем про инцест, то есть это кровосмешение между родственниками. Это uh-huh. когда дочери
2: Лота
3: uh-huh. да, напоили его. Почему? Они думали, что они одни остались

0: на Земле, и они решили продлить род человеческий. То ими двигала, можно сказать, не похоть такая, а вот неправильная их осведомленность вот их толкнула к такому последствию. Изнасилование, когда сын Давида Амнон изнасиловал сестру по отцу, по Давиду Фамарь. Да. И Библия говорит о скотоложестве. То есть Библия говорит обо всех видах сексуальных грехов и извращений. И предупреждает, что приходит Божье наказание за каждый из них.
1: Андрей, на сегодняшний день в нашей культуре популярная, просто не просто популярная, а давлеющая имеет такое как бы положение, мысль о том, что не надо жениться, давай поживем с тобой вместе, и если что, мы разойдемся. При этом как бы избегается, получается, нарушение заповеди «не прелюбодействуй». То есть вот этот грех любодеяния, блуда, он на сегодняшний день прикрывается и говорится, что это нормально. Хотя первое послание Коринфянам нам очень часто об этом говорит, и в 6 главе даже говорится конкретно, что «избегайте блуда». Как сегодня мы можем противостоять такому давлению?
0: Апостол Павел очень четко, конкретно говорит, что когда вы уверовали, то ваше тело уже не принадлежит вам. Ваше тело – это суть храм Духа Святого. Поэтому он говорит, что если твое тело – храм Духа Святого, и верующий начинает где-то с блудницы соединяться через греховную сексуальную близость, он говорит, ты свое тело делаешь общником с телом блудницы. Он говорит, невозможно такого. Это грех против тела, против храма Духа Святого. Поэтому он опять предупреждает, еще раз, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Он говорит, не заблуждайтесь.
1: Именно извращенное мышление и ложное понимание самой себя толкнули нашу героиню еще глубже в грех. Грех, из которого не было никакого выхода, кроме одного. Давайте посмотрим.
2: Я думала, что там же в аду хуже, чем здесь на земле мне. И я думала, как я буду жить. Как я дальше буду жить и носить тот грех, ту боль, ту грязь, с которой я уже жила на тот момент. И у меня внутри как-то как голос сказал. Ну, как бы что-то начало со мной говорить. Вот. Я испугалась. Ну, такой любящий голос такой. Он успокаивал меня, он говорил, что все будет хорошо. Этот голос внутри меня сказал, как бы, что в 20 лет моя жизнь полностью изменится. И я поверила. Внутри вот то, что у меня сохранилось навсегда, это эта надежда, что в 20 лет моя жизнь изменится.
3: Но все оставалось по-прежнему, пока Алина не обнаружила, что ей стали нравиться девушки.
2: На одной из дискотек я заметила, что я обратила внимание на женские ноги. И мне это понравилось очень. Не то, что просто так обратила, а как мужчина. Я была в шоке от этого. Но потом я стала за собой замечать, что чем дальше, тем больше. Что мне нравятся очень девушки и эмоционально, и физически. И что в сексуальном отношении я испытываю возбуждение к ним. Я влюблялась постоянно в девушек, в разных девушек. Но была одна девушка, в которую я влюбилась, как бы.
4: Играем в бутылочку. Два мальчика, а там четыре девочки. Ну, на девочку бутылочку упала, и так поцеловались. Так мы с Алиной начали целоваться. Идем на дискотеку. Она мой парень, а я девушка, делали так. Я относилась к ней не как к девушке, а к мужчине.
5: Сначала я внимания не обращала просто. А потом, уже потом, как я стала замечать, больно, конечно. Очень больно. Она даже вот так, там, я и Зоя, еще меньшая сестра, она даже мало времени, ну, нам уделяла. Она все там с Надей, там, с компанией.
4: Мы даже вот вечер гуляем, идем домой, ложимся спать. Она ложится у себя дома, я у себя дома спать. Потом где-то 2-3 часа ночи я чувствую, что вот нужно встретиться с ней. Я выхожу, и она. Были у нас такие встречи.
5: На их даже говорили лесбийки.
4: Просто вот эти поцелуи. И потом пошли уже слухи. Неправильные ориентации.
3: Ну и такая любовь принесла Алине только разочарование.
2: Я очень ее ревновала, когда она с парнями была. И я себя ненавидела за то, что я не парень. Я себя как-то, на меня это очень негативно повлияло, потому что я не могла ей дать то, что она хочет. Вот. И я в какой-то момент я поняла, как бы, что внутри у меня как мужская душа.

0: Я просто заливалась. Я хотела заглушить ту боль, которая внутри меня. Я не хотела видеть реальность. Я не хотела видеть ту жизнь, которую я живу, которая живет моя семья.
1: От постоянной душевной боли сердце девушки огрубело. Теперь его мало что трогало. Но болезнь сестры настолько напугала Алину, что она впервые обратилась к Богу.
0: Я сказала Богу, сказала, что если ты есть, помоги мне, а я за это тебе брошу курить. Потому что я все равно понимала, что это неправильно. И у меня как бы этот голос внутри меня опять сказал, что ты сначала брось, и тогда я помогу тебе. И я сказала, все, я больше никогда не буду курить. С тех пор я никогда не закурила.
1: На второй день сестре стало лучше, и Алина поняла, что Бог ответил на ее просьбу.
0: Для меня это было такое чудо, что Бог есть.
1: Алине захотелось больше узнать о Боге. Она сразу же согласилась пойти в церковь, куда ее пригласила женщина, работавшая вместе с девушкой на рынке. То, что произошло с Алиной в церкви, навсегда изменило ее жизнь.
0: Я очень захотела поверить Богу. Я просила Бога: «Господь, я хочу поверить, чтобы удержаться с тобой, чтобы не упасть». А мне Бог показал, что вера без любви, она ничто. Я говорю: «Господь, что такое любовь? Научи меня любить». Какая она любовь? Как любить, как я люблю? А мне Бог сказал, что ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда ее не знала, не получала никогда. И ты не знаешь меня, потому что я любовь. И мне Бог сказал, что, Алина, ты ненавидишь меня, потому что ты думала, что я ошибся, когда я тебя створил. И мне Бог так показал, что он так любит меня. Я поняла свои ошибки. Я говорила, что Дух Святой, воскреси мой дух, возроди мой дух для жизни, новой святой жизни и вечной жизни. И что я отказалась от своих грехов. И что я поняла, что Бог меня прощает. Что Он умер за всех, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Я покаялась, приехала домой, мне сестра предложила выпить пиво. Я сказала ей, что я больше никогда пить не буду. С тех пор я никогда не пью. Я перестала пить и гулять.
2: Вообще совсем другой человек. Не пьет, не курит. Все хорошо просто. Прекратила отношения неправильные. Ну, стала нормальной девушкой.
0: Я чувствую себя полноценной женщиной. Я чувствую, что я женщина и снаружи, и внутри. И я рада, что я женщина. Я простила всех мужчин, которые меня обижали. Тяжело было простить брата. Очень тяжело было простить. Но я простила. Да. И слава Богу, я очень довольна. Я очень довольна тем, что я могу об этом говорить, заявлять. О том, что у меня такая была жизнь. Для того, чтобы помочь другим людям.
3: Андрей, в случае с Алиной, ее такое гомосексуальное мышление и ее ориентация на женщин привели к отчаянию. Такое ощущение, что все-таки ее внутренний мир не соответствовал ее внешнему миру. Человек, который страдает от такого искушения и от такого греха, наверное, много очень мучается и не может понять, как ему выйти из этой ситуации.
4: Конечно, потому что Бог не мог ошибиться. Бог не может ошибаться. То есть, если он берет человеческую душу и помещает ее в женское тело или в мужское тело, то есть тело как бы определяет и образ мысли, и поведение. А что получилось с Алиной? То есть, когда она перетерпела в детстве насилие, она стала ненавидеть свое женское тело. Она стала считать, что ее тело – это источник внутренних ее боли, отверженности и проблем. И с этим она стала ненавидеть мужчин. Угу. И вот находясь в такой ситуации, она была открыта для демонического влияния. Произошло то, что, вот, можно сказать, демон, мужской демон стал контролировать ее мысли. И пришло разделение. Она говорит, я стала видеть в себе это разделение. То есть я живу в женском теле, а мыслю как мужчина. То есть она стала обращать внимание на девушек. И поэтому и Бог говорит, что гомосексуализм для него – это мерзость. Почему? Потому что гомосексуализм – это открытый вызов против Бога-творца. Как бы заявление: «Бог, ты неправильно меня сделал». И следующий очень важный момент, да, что дух гомосексуализма – это воинствующий дух. Потому что они не прячутся по углам, как алкоголики, как наркоманы.

0: они идут во власть, они пытаются получить контроль над средствами массовой информации, над сферой образования. Почему? Потому что дьявол знает, что если общество подчинится тому духу гомосексуализма, то придут Божьи суды на целый народ.
1: Сексуальные грехи, наверное, одни из самых тайных и прикрываемых грехов в мире. Но мы знаем, что Библия говорит «не прелюбодействуй». И прелюбодеяние – это один из таких грехов, также которые людям очень сложно простить, потому что он связан с предательством. И когда многих людей спрашивают, какой бы вы грех ни простили, люди часто говорят, я бы не простил предательство. Поэтому дьявол очень широко пытается использовать этот грех против человечества. Прелюбодеяние, блуд, какая-нибудь сексуальная нечистота, порнография, зависимость от других людей. Если вы страдаете такими проблемами, знайте, что Бог вас все равно любит и готов принять вас, и готов вас освободить от этих грехов. Иисус Христос умер за нас на кресте, чтобы дать нам свободу и от этой мерзости тоже. Поэтому сейчас я хочу предложить вам помолиться за освобождение от этого греха, чтобы Господь своим Святым Духом совершил работу в вашем сердце и изменил ваш внутренний мир на здоровый. Андрей, я предлагаю тебе сейчас помолиться за телезрителей, которые нуждаются в таком освобождении.
0: Очень важный момент, прежде всего, быть в мире с Богом, примириться с Богом. Следующий момент, необходимо исповедать эти поступки как грех, не как слабость, а назвать грех грехом. Следующий очень важный момент, необходимо отречься от всех удовольствий, которые мы получали, когда занимались сексуальными грехами. И следующий момент, надо очистить свое жилище от порнографии, от фильмов, от порнографических журналов, чтобы действительно Господь царствовал и в доме нашем. Давайте помолимся.
1: Давай.
0: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что благодаря Твоему Слову, Господь, которое есть свет и истина и жизнь, Ты показываешь, Господь, все планы лукавого, который восстает против людей, Господь. Ты показываешь все последствия сексуальных грехов, Боже, и Ты показываешь тот образец благословенной семьи, который Ты создал, Господь. Те отношения, которые Ты благословляешь между мужем и женой, благословены Тобой браки, Господь. Мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть проблемы в сексуальной сфере, чтобы они сейчас покаялись перед Тобой, Господь, примирились с Тобой посредством жертвы Иисуса Христа на кресте, чтобы они сейчас отреклись от всех греховных сексуальных поступков, Господь, отреклись от тех удовольствий, которые они пытались получить за счет этого. Во имя Иисуса и даруй им силы, Господь, противостоять всем этим искушениям, чтобы они убегали от блуда, от прелюбодеяний и от всяких похотей, и чтобы они очистили свои дома от всякой скверны, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. И традиционно на прощание стих из Библии. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема называется «Сердце – каменная болезнь». Сегодня трудно себе представить наши города или поселки без аптечных пунктов и различного рода медицинских учреждений. И каждый из нас сегодня очень успешно может сам себе поставить диагноз. Интересно, вы когда-нибудь ставили себе диагноз? Если ставили, то как вы это делали?
1: Ну, по симптомам голова болит, температура есть, насморк там, горлышко болит, там, ангина или то ОРЗ, все. Зовите скорую быстрее.
0: А выписывали вы сами себе рецепты какие-то лекарств?
2: Шоколадку выписывал себе. Там, мороженое для понятия настроения.
0: Ну, хорошо. Да, то есть мы с вами знаем, что если у нас болит голова, то мы знаем, какой препарат принять, да? От боли в области живота тоже знаем, какие лекарства уже принять. То есть нам не нужен сегодня врач. Мы сами идем в аптеку, покупаем или кого-то просим, нам покупают, и мы принимаем спокойно, и это нам как бы помогает. Мы не говорим, что это правильно сегодня или нет. Мы говорим о том, что мы сегодня стали людьми, которые разбираются.
1: Нам иногда даже не нужно куда-то идти разбираться. Мы включаем телевизор, и там реклама, и там все есть. Вот такие симптомы у вас. Пожалуйста, купите это. Такие симптомы, купите вот это. Все, у вас будет хорошо.
0: Мы верим этому, делаем. Иногда помогает, иногда нет.
3: Хотя внизу рекламы написано то, что необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Хорошо, да. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, как образуются вообще в организме камни. Вот интересно, я сам не врач, и мне интересно было прочитать о том, как это все происходит у нас в организме. И есть некоторые факторы, которые вызывают эту болезнь. Это наследственность первая. Второе – это нарушение обмена веществ и ослабление иммунитета. Что же происходит в организме, когда вот эти все факторы как бы имеют место? Это снижается защитная функция организма, или коллоидов, вот такая даже умная у меня есть фраза, образуется группа молекул, впоследствии могут стать ядром, вокруг которого и формируется самообразование, как камень называется. То есть он не попадает в наш организм как камень, а он там формируется. И если наш иммунитет чуть-чуть ослаб, если у нас есть наследственность, предрасположенность, то мы можем и получить в нашем организме камни. Как же лечат эти болезни? Или хирургически вмешиваются, или дробят, не вмешиваясь, скажем так, ничего не разрезая. Мы видим, как много людей сегодня страдают этим заболеванием. Но опасность существует в большем, что в нашем сердце тоже может возникнуть камень. И он может тоже сложиться в следующую ситуацию, когда у нас есть наследственность. А у нас есть сегодня духовная наследственность? Иметь каменные сердца?
2: Духовные, физические, все есть.
0: Когда у нас ослабевает иммунитет духовный, да? Когда у нас духовный обмен веществ нарушается, то в нашем сердце тоже есть молекула, вокруг которой потом потихонечку обрастает и формируется камень. Вы встречали людей сегодня, у которых в сердце есть камень? Ну, имеется в виду в кавычках. Можно ли сегодня увидеть людей?
4: Ну, песня есть такая. У него гранитный камень в груди, да? Наверное, был, значит, такое распели про него.
0: Да. Ну, если песня, значит, есть. А вот как вам кажется сегодня? Есть ли люди, у которых в сердце есть камень?
2: Не хочется говорить про других людей, поскольку так. Ну, это... Ты можешь сказать, ну, диагноз ты ставишь другому человеку, а я не врач, чтобы ставить диагноз другому человеку. Я могу только про себя говорить, про свои симптомы. И, конечно, есть те молекулы. Я не знаю, собирается или не собирается, или стоит ли мне уже дробить, или принимать какие-то лекарства, или хирургическим путем вмешиваться. Но, конечно же, есть такие моменты, где я, да, где у меня есть сердце камень, где у меня где-то не мягок, где я... Могу проявить грубость. Да, есть такое.
0: Как проявляется сердцекаменная болезнь, о которой мы сегодня будем с вами говорить? Вот Александр сказал уже, что грубость, да, еще?
4: Ну, часто это еще из-за нашего эгоизма выделяется, когда мы понимаем, что, например, есть брат, сестра или друг, вот который, когда ты виноват, ты его обидел, ну, тебе стоит извиниться. Но вот ты понимаешь, что ты, это сейчас тебя как-то унизит перед ним, и вот твое эго не позволяет тебе. И вот эго — это начало вот этой болезни, мне кажется. Когда ты не можешь просто, ну, сказать «прости меня» или сказать пару хороших слов о том, или похвалить человека, что он реально сделал хорошо что-то. Вот иногда ты просто не хвалишь, ну, потому что, ну, как бы воспринимаешь то, что это как-то унизит тебя. Пусть он, как бы, держать его в строгости, пусть знает, что он это должен сделать. А по сути, похвалить нам нужно. И вот камень, мне кажется, вот от этого вырастает, из-за эгоизма.
2: А еще такое самое интересное, когда ты прав, и когда перед тобой, по сути, должны извиняться, а когда перед тобой еще извиняются, это... Хоть каждый день слушал бы. Ну и тут, соответственно, и... дабы нужно бы не вознестись над человеком, а наоборот встать к нему на его сторону, и это порой тяжело.
0: Хотелось бы вернуться к нашему вопросу. Все-таки как проявляется камень, который в сердце, в нашем поведении, в нашей речи, может быть, еще как-то? Это как-то проявляется, это чувствуется вообще, когда, ну, есть такое
2: другим
0: заболевание?
2: Другим людям чувствуется, по крайней мере, точно.
0: Другие чувствуют, конечно. Да, если в твоем сердце есть то, что... называется камнем.
1: Есть такое изречение, что от избытка сердца говорят уста. И люди, конечно же, понимают и по твоему поведению, по твоим словам, по твоей реакции на какие-то их там поступки, что у тебя там, допустим, что-то не так. Или там всегда отзывчивый человек вдруг становится каким-то грубым, неуправляемым, непонимающим, несочувствующим, который может пройтись по головам других людей, по их чувствам, там, сказать что-то, неподобающий, так скажем, в данной ситуации. Нагрубить просто так.
4: А еще чаще всего это зависит от темперамента человека. Вот говорят, что меланхолики или флегматики, вот я точно не знаю, они более расположены к тому, чтобы сочувствовать людям, чтобы замечать что-то такое, чего там сангвини, холерик никогда в жизни не заметит. Поэтому холерику очень сложно. Это надо больше работать с его сердцем, чтобы оно не превратилось в камень, так скажем, да, чтобы заметить, там, похвалить человека, чтобы попросить прощения. Для него это очень сложно, хотя для меланхолика это не составляет такой сложности. Поэтому для каждого человека по-разному, мне кажется.
0: Мы, наверное, не раз становились свидетелями того, как мимо какого-то несчастья или чего-то горя люди проходят и не оказывают никакого ни внимания, ни помощи. И тем самым они говорят о том, что их сердце, ну, окаменело, да? Они не готовы сегодня проявить сочувствие хотя бы, да? Повернуться в сторону того, кому нужно оказать помощь. Мы не говорим уже о том, чтобы вообще оказать помощь, это все. Вы знаете, в Священном Писании есть одна история, она связана с жизнью Иисуса Христа, это евангельская история, когда Иисус Христос учил, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, учил, находился с учениками, и вдруг к нему подводят женщину, вот, которую все считают грешниками. И они искали правосудие. Говорили о том, что она нарушает законы, ее надо побить камнями. У них в руках были камни. И вот мы сегодня можем с вами точно сказать, что если в сердце есть камень, то рано или поздно этот камень окажется где? В руках. То есть, о чем мы сегодня хотим сказать? О том, что осуждать, да, не помочь человеку, это, наверное, результат того, что наше сердце перестало быть мягким и добрым. Мы готовы сегодня очень легко осудить человека, да, так вот в духовном смысле где-то даже бросить в кого-то камень, нанести ему ущерб, чем простить, чем протянуть руку помощи.
2: А всегда ли тогда является то, что я не проявил кому-то помощи, или... Ну, сейчас говорим о помощи больше. Всегда ли считается то, что я, ну, если я не оказал кому-то содействие, помощь какую-то, считается ли это каменной болезнью, да? Какие могут быть оправдания или что?
0: Оправдания?
3: Все, что в твоих силах, ну, мне кажется, то и надо делать помощь.
0: Если
3: вот
0: разумеешь
3: ты
0: делать
3: помочь,
0: добро, да?
3: Значит, ты...
2: А можно ли делать все, что в моих силах?
3: Смотря что в твоих силах.
2: Нет, ну...
3: Ну что ты конкретно имеешь в виду?
2: Я могу делать до тех пор, пока я живу, пока я дышу.
3: Да.
2: А нужно ли это делать для другого человека?
3: Если этому человеку действительно нужна твоя помощь, то, конечно.
2: А кому не нужна моя помощь?
3: Да всем нужна.
2: Вот она, дилемма какая.
3: Ну что ты хотела?
2: Ну нет, я к тому, что возможно ли или является ли это диагнозом, то, что если я не помогаю определенным людям, или то, что я могу ставить что-то выше других, ну, людей, или, допустим, отказ другу, отказ подруге.
3: Ну, я поняла, то, что вот ты не можешь делать, считается ли это то, что ты каменный, да? Ты это имела в виду? Но все, что в моих силах, вот то, что я могу сделать, я помогаю. А то, что вот я реально не могу сделать, да, я не могу, например, вот что-то вот такое сделать. Ну, какая здесь болезнь? Это просто уже входит в твои как?
4: В интернете недавно наткнулся на один ролик. С видеорегистратора в машине снято. Вот мужчина, значит, ехал, остановился на светофоре. И бабушка начала идти. Много-много машин, значит, остановились. Бабушка начала идти, или кто-то так идет, так медленно-медленно. И что-то случилось, видимо, с сердцем ее, или что-то. И она согнулась и упала, и лежит. И светофор уже зеленый, и машины едут. И что удивительно, после нее, вот после бабушки, шли еще трое или четверо человек. И они просто, она упала перед ними, они просто встали, обошли, даже не посмотрели. Другой прошел, обошел, третий переступил, обошел. Машины, они обижают, как, изгаляются как-то, вот объехать как-то, еще что-то. Но никто не остановился, не вышел, не спросил, не посмотрел, что это. И вот мне кажется, вот это вот уже можно точно назвать диагнозом сердцекаменной болезнью. То, что сложилось у людей вот с стереотипом, ну то, что вот, ну, люди лежат, значит, пьяница, да? Лежит, значит, наркоман или еще кто-то. Нет, не помогу там. А может быть, у человека вот что-то случилось, может, ему нужна твоя помощь. И вот это точно сердцекаменная болезнь. А то, что, о чем Саша с Полиной говорили, мне кажется, вот понятно, что ты не всем сможешь помочь в своей жизни. Вот,
0: есть, но люди, хотя бы тем, кто просит у тебя помощи.
4: Ну вот такие, да, вот вещи, например, да, то, что складывается у нас в обществе, это уже, я не знаю, там уже нет, не осталось сердца, один камень только.
3: Безразличие.
0: Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что очень легко сегодня вытащить мобильник там и снять смешной какой-то эпизод, чем подойти и помочь. Правда же? Сегодня все, что мы видим, выкладывается в социальных сетях. Оно говорит о том, что сегодня миллионы людей, да, готовы пройти, просто не оказав помощи. И вот в такой же ситуации было то общество 2000 лет тому назад, когда Христос пришел. И они привели эту женщину, искушая его, видя их настрой, что они готовы были вытащить такие же мобильники да заснять вот это вот все судилище. Он начинает говорить о других вещах. Он начинает писать на песке то, что каждого осуждало. И они расходятся, и остается один Христос и женщина. И он задает ей вопрос: «А где те, которые осуждали тебя?» И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя как человека. Да, твой грех я осуждаю, но человека нет. Я готов сегодня тебя простить, да? И потом он в дальнейшем говорит: иди и впредь не греши. То есть он оказывает ей милость. Я думаю, что ее жизнь изменилась со встречи со Христом. Если бы не было такого человека, да, в ее жизни, она бы, мы не знаем, чем она закончила свою жизнь. И сегодня, как хотелось бы встретить, как встретить вот как можно больше таких людей, которые готовы помочь. И сегодня Христос хочет иметь таких последователей, которые бы не имели сердцекаменную болезнь, которые бы не проходили мимо тех людей, которые просят о помощи. И вот эта история говорит нам о следующем, или даже больше, к чему сегодня призван каждый человек. Почему сегодня произошла потеря вот этих ориентиров? Почему сегодня наше сердце не сострадательно? Почему оно сегодня может пройти мимо нужды человеческой и сделать это даже с иронией, записав на мобильник? Как вам кажется, что сегодня необходимо для каждого из нас, чтобы наше сердце смягчилось? Вот ваше мнение хотелось бы услышать.
3: Мне кажется, человек должен чувствовать или хотя бы попытаться чувствовать то, что чувствует тот человек, который нуждается в помощи. Потому что, ну, можно даже так сказать, пока мы не окажемся в той ситуации, в которой находится тот человек, который нуждается в помощи, мы,
0: Но не сможем ему сострадать, да?
3: Да, мы вряд ли почувствуем то, что он чувствует. И вряд ли что-то можем сделать такое.
0: Если мы видим пожилого человека, который несет тяжелые сумки, да, нам трудно представить, правда же? Для нас это кажется очень легкие сумки.
3: Да, когда да, в этом сами возьмем тяжелые сумки, конечно, хочется, чтобы кто-то помог, да, подошел, поинтересовался, не тяжело ли нам.
0: Угу. Юля, еще что-то хотела сказать.
1: Да, ну вот, смотря даже на пожилых людей, ну, вполне как бы реально представить, что им тяжело, потому что у них за плечами уже долгая жизнь. Как бы можно пойти и помочь. Меня просто восхищают люди, которые находят, так скажем, место подвигу в своей повседневной жизни. А касательно сердца, чтобы изменить, мне кажется, нам нужна полная пересадка сердца. Как в Библии написано, Бог говорит, что вместо каменного сердца я дам им плотяное. И если мы хотим в этом мире как бы соответствовать тому образцу Христу, если мы говорим, что мы верующие, то мы должны, соответственно, поступать и чувствовать, как Он. А чувствовать мы сможем, если Он нам даст свое сердце.
0: Угу.
1: И еще, мне кажется, иногда порой человеку нужно сместить взгляд себя, любимого, на кого-то другого, на того, кто нуждается в твоей помощи. Не считать какое-то дело там выше своего достоинства, там, дверь подержать кому-то, открыть или уступить свое место. То есть иногда такие вот моменты, когда заходят в трамвай, в переполненный там бабушка, и вдруг у всех мужчин глаза закрываются, и сон их свалил. Все вдруг устали.
0: Ну, мы можем здесь заметить о том, что все-таки совесть есть, раз глаза закрываются. Не все потеряно, правда? Если просто смотрели с открытыми глазами.
1: Ну, кто-то
0: и
1: просто отворачивается.
0: Это в какой-то степени нас радует о том, что не все так потеряно. Вы знаете, хотел бы, Юля подметила этот стих, пророк Иезекииль пишет, 36 главе, 26 стих, и вот его цитата: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, сердце каменное возьму из плоти вашей, дам вам сердце плотяное». Вот мы говорили о том, что в начале, что как можно решить вопрос наших камней хирургическим вмешательством. И ту же тему подчеркивает и Священное Писание о том, что сегодня люди, и в то время люди, нуждались в пересадке сердца. Ну, в духовном смысле имеется в виду. И сердце, то, которое у нас находится, оно не сможет сострадать. Оно не может помочь. А если и может, то, может быть, мотивы даже неправильные быть. И вот как вы понимаете, что должно произойти? Как это хирургическое вмешательство? Что должен сделать Господь, чтобы дать нам новое сердце? И...
3: Ну, вообще, мы сами должны этого захотеть.
0: Ну, первое,
3: потому
0: да.
3: что, да, ждать, когда нам кто-то что-то изменит, это почти ничего нам не даст. А когда мы реально захотим, чтобы у нас что-то изменилось, мы, во-первых, будем над собой работать.
0: То есть мы ляжем на операционный стол и скажем, делай, да?
3: Нет, нет, не в этом смысле.
0: Не, ну я тоже понимаю.
3: Ну хотя бы пытаться даже в том же трамвае, да. Для кого-то и это уже подвиг совершить, встать и уступить место старушке.
0: Если ты до этого человеку. Никогда не делал, да?
3: Да. Для других может быть что-то другое.
1: Я согласна с Полиной, что нужно сначала этого захотеть, а потом даже, может быть, просить силы. Вот сегодня я поеду в трамвай, если кто-то будет нуждаться вместе, помоги мне не просто там досидеть до своей остановки, а потом, ну ладно, садитесь, я уже выхожу, а вот уступите. Или там вдруг решиться там поздороваться с соседом, с которым никогда раньше не здоровался. Для кого-то тоже это знак внимания, и чье-то каменное сердце тоже будет тронуто даже твоим поступком. И твое тоже, соответственно, будет тронуто.
4: А еще чаще всего людям мешают стереотипы и давление общества, чтобы проявить какое-то внимание, любовь. Вот даже то же самое уступить. Ну как-то это непривычно сегодня в обществе увидеть, что там уступает там парень, девушке даже. Допустим, не бабушке, а девушке. Uh-huh. Как-то это непривычно. А если еще он едет с друзьями, которые рядом вместе с ним сидят, такие общаются все, да? А вот тут он встал такой, ой, садитесь, пожалуйста. Как-то они такие, ну, как-то это не может быть, ну, ему надо здесь, во-первых, не преодолеть самого себя, а чтобы, это может быть ему и не сложно, а вот преодолеть вот это вот влияние окружающих людей, влияние уже этого общества, в котором сложились стереотипы, или идут там, да, куча там ребят, людей там общаются, и один из них там тоже видит, что здесь кто-то просит, например, да, и чтобы тоже дать остановиться и дать проявить внимание, это тоже как-то сегодня в обществе, может быть, сложилось в том, что это как-то низко, да, оставь, успокойся, пойдем, там, следи только за собой, живи для себя. Вот, чаще всего вот именно вот это преодолевать, и это очень сложно, вот, для многих. Потому что если ты, для тебя уже самое главное, ты, свое сердце у тебя растоплено, и ты можешь спокойно, невзирая ни на это, творить добро, проявлять внимание, тогда это будет легче для тебя. Сегодня многим, многим подросткам, молодежи как раз сложнее преодолеть вот это влияние.
1: И очень важно...
4: А на самом деле, может быть, у них сердце и хорошее, и доброе. Это я много с этим встречался, с людьми. А вот, а когда они попадают в общество, как будто меняются люди, я не знаю, что с ним происходит. Сердце сразу, хоп, скорлупой закрылось, знаешь.
1: И очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы и пример показать, и поддержать, если вдруг такое желание будет. Особенно касательно подростков, там, ребят молодых. Когда они видят перед собой пример, там, допустим, отца или знакомого мужчины, который вот, так скажем, галантно ведет себя в автобусе, там, уступает место, руку подает, и они, смотря на него, тоже начинают поступать так же. То есть и они как бы друг на друга влияют и оказывают доброе влияние на тех, кто рядом.
4: То есть мы сейчас, получается, с Юлей, вот вы спрашивали, мы уже вывели один этот закон, что ли, я не знаю, такой метод сделать. Это помещать себя в общество тех людей, которых сердце ближе к платяному, чем к каменному, да, то есть помещать себя в общество там, где тебе будет легко делать добро.
0: Повлиять, да.
4: Вот, с людьми себя окружать такими вот раз, например.
1: А я возражу, может быть, наоборот, если мы понимаем, какими мы должны быть и каким должно, хотим увидеть наше общество, нам себя нужно помещать в общество этих людей с каменными сердцами, чтобы, может быть, смотря на нас, у них что-то там пошевелится, и они начнут как бы, а вот неплохо бы и так вот делать.
0: Главное,
1: так тоже
0: хорошо.
1: Главное,
0: чтобы они на нас не повлияли, да?
1: Да.
0: Хорошо.
3: Юля забрала наши все мысли.
0: Мысли ваши. Вы знаете, когда мы говорим о том, что болезнь, каменную болезнь можно и хирургически исправить, и продробить, чтобы потихонечку камни идти, то с чем мы можем сравнить вот это дробление? Когда по маленькому осколочку, по камешку из нашего сердца выходят эти камни, и наше сердце смягчается.
1: Я только вспомнила вот одну поговорку «вода камень точит». Вот маленькие дела, они тоже так потихонечку, но да, начинают валить.
0: Юля права, я хотел бы сейчас отметить о том, что мы иногда, знаете, так по-юношески у нас максимализм. Я хочу что-то сделать такое грандиозное, да? А начиная с маленького, каждый день, да, ставя перед собой какие-то задачи, мы можем одерживать победы. И мы увидим с вами о том, что это станет нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом где-то и принципом жизни. Если мы никогда, ну, извините за такое сравнение опять, не уступали место, а сегодня мы поставим вопрос, что уступить место, а в дальнейшем мы будем даже подсчитывать, сколько мы раз уступили, то мы будем это расценивать как победу. Вы знаете, это поможет нам и будет вдохновлять нас, чтобы мы и шли по этому пути. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли сегодня прийти к врачу, к нашему врачу, который делает диагноз, ставит. Не сами себе диагноз поставили, потому что если мы будем сами себе диагноз ставить, то у нас будет все хорошо, в принципе, да? Потому что нам всегда свойственно сравнивать себя с другими людьми. По сравнению с другими у нас всегда что-то есть лучшее, правда же или нет? Если же мы сегодня открываем Священное Писание, которое говорит о том, что наши шеи стали какими? Упругими, да, не сгинающими. Наше сердце стало каменным, руки уже так вот, пророк Исаия пишет, полны крови, да, то есть вот такое ощущение, что люди сегодня стали невосприимчивы вообще ни к людям, ни к нуждам, ни к словам самого Творца, то как нам сегодня сделать то, чтобы произошли изменения в нас? Как сегодня довериться тому, кто может изменить это положение вещей? Как сделать так, чтобы наше сердце стало мягким? Когда мы, видя чью-то боль, не стеснялись своих слез, правда? Переживали так же, как переживает этот человек. Золотое правило, оно существует, наверное, во все века. И существует и сегодня. Если ты хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай так же с людьми. Бог сегодня хочет, чтобы наше сердце было мягким, восприимчивым, чтобы мы влияли на окружающих людей, чтобы мы показывали, есть тот, который может изменить наше сердце. Потому что наша наследственность говорит о том, что мы все рождены с небольшим камнем, а может быть и большим камнем в сердце. И вывести оттуда этот камень, ну, не получится. Его нужно убрать и дать новое сердце. Ну, вот так Священное Писание нам говорит, новое сердце. Нам нужно пережить этот опыт встречи с Господом, когда Он нам даст новое направление жизни, даст нам новые ощущения, новый смысл, когда мы поменяем свои привычки, а с привычками меняется и что? И характер. Вот сегодня перед нами стоит такая огромнейшая задача – увидеть в своем сердце первое – эти камни или камень, да? И отдать это все в руки того, кто может это исправить. Не стараться самим что-то удалить, что-то подправить, что-то подмазать. Сегодня нужно хирургическое вмешательство. Сегодня нужно поменять свое сердце. Бог дает нам возможность через пророка сделать это. Он говорит, и дам вам дух новый. Дух не осуждения, а дух благодарности. Когда вы будете благодарить людей, благодарить Бога, когда вы будете идти тем путем, который прошел сам Творец. И тогда рядом с живущим людям будет очень приятно. Вы никогда их не будете не осуждать, вы будете им всегда помогать, будете искать что-то лучшее в них, вы будете замечать хорошее в людях. А сегодня, согласитесь, нам трудно заметить что-то хорошее в людях. Когда просят, скажите что-нибудь о нем хорошо. И единственное, что да, он женат, о, это уже хорошо, да? А найдите сегодня очень много плохих качеств. Мы специалисты всех, все в этом плане. Поэтому Бог сегодня хочет изменения нашего сердца. Иначе говоря, Он хочет дать нам мягкое сердце, чтобы мы могли сочувствовать людям и преобразить свою жизнь, и тем самым преобразить жизнь рядом с нами живущих людей.

0: Ханука — это праздник посвящения, приуроченный к великой победе народа Израиля над королем Антиохусом Эпифаном, тираном и язычником, который хотел уничтожить иудаизм в 165 году до нашей эры. Праздник приурочен к дате посвящения храма, оскверненного сатанистами. Этот праздник одинаково важен как для иудеев, так и для христиан, ведь корни обеих религий берут свое начало в божественном освобождении. Во время празднования Иисус отправился в храм Иерусалима, чтобы отметить праздник посвящения. Впоследствии его стали называть праздником света, когда восхваляется отвоеванная свобода вероисповедания и чудо горящих в храме ламп. Сегодня в синагогах по всему миру во время праздника читают главу Захария 4:6, как напоминание, что его люди будут освобождены не с помощью силы, но с помощью его духа.
1: Nest Entertainment и Rich Animation Studios представляют. Исторические личности. Маковеи, иудейский род. Давным-давно на Святой Земле царь Давид собрался возвести храм в честь своего Бога. В этом священном месте мужчины и женщины могли бы чувствовать присутствие Бога. И поэтому царь Давид собрал самые искусные материалы, которые мог найти. После смерти царя сын его Соломон начал строительство. 7 лет спустя Иерусалимский храм был завершен. Евреи бесконечно возрадовались ему. Они ждали этого храма со времен Моисея. Спустя некоторое время храм был разграблен и уничтожен. Но евреи вернулись и восстановили это священное место, так как без него их жизнь была неполной. Затем нагрянул совсем чужой и очень коварный враг – греческая культура. Она распространилась не только по Иерусалиму, но и по всему миру. Даже на внутреннем дворе святого храма не смогли не чувствовать ее влияния.

0: Увидимся позже. Я опаздываю.
1: Ты не можешь уйти сейчас? Нашу ему нужен противник.
0: Нет никого лучше молота.
1: Молот, молот, молот.
0: О, нет. Нет, нет, нет.
1: Через несколько секунд ты будешь лежать на лопатках.
0: Подержи-ка это.
1: Приготовились? Вперед!

0: Здравствуй, Мора.
1: Натан, это ты скрываешься под греческими одеяниями?
0: Давай не будем обо мне, Мора. Пойдем, я доведу тебя до храма.
1: Иуда Маковей отводит меня туда.
0: Что ж, очевидно, сегодня он об этом забыл. Ну, пойдем же.
1: Иуда придет за мной. И на нем будет надето больше, чем две простыни.
0: О, какая же ты упрямая и несообразительная. Иуда не придет.
1: Если Иуда не придет в течение 5 секунд, то я изваляюсь в грязи.
0: А я сделаю то же самое, если он придет.
1: Договорились. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Прости, я опоздал. Прости.
1: Это ты, Гурон?
2: Мора?
1: Иуда, это Гурон. Я присматриваю за ним, как за ребенком.
2: Все знают Гурона. Говорят, ты бегаешь быстрее, чем все греческие атлеты вместе взятые. А вас тоже немало легенд ходит. Хорошо, что я с вами не состязаюсь.
1: Пойдем в храм с нами.
2: Нет, теперь это не мое. Теперь я грек.
1: Как глупо. Ты никогда не перестанешь быть евреем.
2: Но попытаться-то могу. Приятно было вновь тебя встретить, Мора. Иуда?

0: Иногда я чувствую, что нахожусь слишком далеко от Бога. Но здесь...
1: Я знаю, Мора. Знаю. Знаю.
2: Развязать быка.
1: Слушаюсь, господин.
2: Что это? Подарок? От царя Антиоха. На внутреннем дворе и так уже полно его скульптур. Но это особенное. Это статуя самого царя. Разве царь Антиох теперь бог?
3: Он объявил себя таковым.
2: Возможно, вас это не порадует, но мы поставим ее в вашем храме. Хотите вы этого или нет? Убирайся!

0: Они не приняли ее, не так ли? Пришло время заставить евреев сделать то, что покорно делали другие народы.
1: Начиная с сегодняшнего дня и впредь, я, царь Антиох, приказываю, каждый еврей, не преклонившийся и не принявший греческих богов, умрет.
2: Грек или иудей?
0: Иудей. Но я давно перешел на вашу сторону.
2: Преклонись греческим богам или умри.
3: Никогда.
1: Я верен греческим богам. Я верен им. Верен. Правда.
2: Встань. В таком случае ты будешь греческим солдатом.
1: Я обратился в вашу веру, господин.
0: Я предупреждал тебя. Никогда не предавай себя или потеряешь жизнь.
1: Нет.
2: Никогда!
0: Иуда, сопротивляться бесполезно. Нас всех убьют.
1: Тогда пусть я умру.
0: Нет,
1: мы должны бороться.
0: Храм. Симон, храм!
2: Храм ничего не стоит, если мы умрем.
0: Чтобы выжить, нам нужна твоя помощь.
2: Тяните! Следите за канатами. Тяните, тяните. Вот так. Хорошо. Отлично. Склонитесь.

Иерусалим, взгляни на меня и на нее. Пусть эта статуя напоминает о том, что Зевс все видит, все слышит и все знает. Я обращаюсь ко всему Иерусалиму. Взгляните на вашего нового бога! Взгляните на Зевса!

0: Это твой дом на ближайшее время. Прости. Иуда, мы когда-нибудь увидим вновь Иерусалим? Вернемся ли мы в храм? Скоро. Я надеюсь на это.
1: Верно. Это всего лишь вопрос времени. Солдаты найдут и убьют нас, как и всех остальных. Время покажет.
2: Знаешь, он прав. Солдаты придут за нами.
0: Знаю. Ты не видел Муру?
2: Нет.

0: Слава Богу, Натан.
1: Прошу прощения. Это должно было произойти, Мора. Я не знаю, что сказать.
0: Все в порядке. Иуда придет за мной.
1: Надеюсь, это так.
0: Уходи.
2: Мы хотим все осмотреть. Разумеется, вы знаете, что приговор за предоставление еврею крова в своем доме — смерть. Тогда тебе лучше уйти до того, как мы оба не попали в неприятности. Я грек! Как и я? Я внимательно слежу за тобой, Натан.
3: Дюжина мечей, 29 копий, остальное сельские орудия и деревянные дубины.
2: Нас порежут на куски.
3: В крайнем случае используем камень.
2: Верно. Когда они приблизятся, мы сбросим его на них.
3: Ближе. Давайте. Запомните. Гора дает нам преимущество. Мы обязаны его сохранить.
2: Используйте все оружие, которое у вас есть. Вперед!

0: Гурон, слава богу, это ты.
1: Я нашел ее. Все сюда.
0: Гурон, не делай этого.
1: Гурон, во имя царя Антиоха, отступи.
0: Во имя Господа Бога, остановись.
1: Ты же один из нас. Нет, я грек. Я упустил их. Их было двое. Они направились туда.
2: Поймаем их.

Я еврей. Это ведь греческий солдат. Но он один. Это может быть ловушка. Все по местам. Секундочку. Иуда! Это Гурон. В горах мы нашли лагерь евреев. Их предводитель некий Иуда Маковей. Некоторые предполагают, что он со своей шайкой планирует выступить против нас. Бери столько солдат, сколько хочешь. Бери все, что угодно. Только прикончи их всех!

0: отцов сильнее нас? Думаете, у него больше нет сил оберегать нас от смерти?
1: Нет.
0: Тогда встаньте, люди Израиля, и обратитесь в веру ваших отцов, потому что сегодня это единственное препятствие между нами и храмом Божьим.
1: Собрать оружие. Тащите.
2: Торопитесь. Сюда, скорее.

0: Не останавливайтесь! Вперед!
1: Бесполезно. Нам лучше отступить, пока не найдем более выгодное положение.
0: Пусть дерутся все без исключения.
1: Но нам никогда не пробиться.
0: Все солдаты в атаку! Приготовиться по моей команде. Вперед! Убейте их!

0: Гурон!
1: Родившись евреем, ты и умрешь евреем.
2: Да будет так всегда.
0: В Иерусалим и в Иерусалимский храм. В Иерусалим!

0: Iuda, Iuda! Я знала, ты придешь.
1: Я тоже это знал. И ни секунды в этом не сомневался.

В 25-й день месяца Кислев, рано утром, началась церемония нового посвящения храма. И хотя масла хватило бы лишь на один день, менора горела в течение 8 дней, пока не нашли еще масла. Чтобы увековечить память об этом чуде, каждый год в Израиле отмечают праздник света, напоминая таким образом о любви и милосердии Бога, и как Он спас Израиль и возродил святой храм.

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о той, которую вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог. Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю». Хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели, чтобы он стер? Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через провидение, различные обстоятельства жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей.
Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов, потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе, потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часа. Потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет. Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивали. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш. Я был нищ, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен, не могу ничего сделать. Сижу в семинарии на занятии и думаю: «Хорошо», — подумал я, — «значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими». Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу. Мне нравилась моя работа. Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет, изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустил на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал: наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал: «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте, и мы увидимся с вами в понедельник». Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал: что если я поверю этому? Что если я поверю гипотетически: «Боже,

Я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении, любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать. Хорошо, если бы я верил в это определение, я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый, тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда. Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас спросил, вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата, согласно Берхову, немецкому богослову. Это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит,
Ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все, Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимые нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в ту эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой». Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели наиболее совершенными средствами. Вы, наверное, догадываетесь, что я снова цитирую Тозера. Мудрость есть способность воздвигать не просто хорошие, а прекрасные цели и достигать их, как именно, совершенными средствами. Что, если у Бога есть идеальная конечная цель для вашей жизни, и даже эти запутанные, противные обстоятельства, которые кажутся вам невыносимыми, и есть Его совершенные средства для достижения у вас идеального результата? Изменило бы это ваш взгляд на жизнь? Дальше Тозер говорит, мудрость видит конец с самого начала, так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы пересыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история. И в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости, поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из-западни. Ему надо принять решение.
что будет самым лучшим, мудрым решением, как ему поступить в этой ситуации. Первый вариант.

то он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации? В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе, ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу? А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется? Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваше решение сегодня влияет на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников. И каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире. И это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпорации, и военных решений – пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает... Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять,
Все это также проходит через фильтры его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства.

большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела так же чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они так же чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить, это утверждение относится и к вам. Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите: «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, молюсь, молюсь, но ничего не меняется», может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять. Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот какой Он. Давайте поговорим о том, как Он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:2-7. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы, и животными, и бактериями? Все это Его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется, а через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире.
Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет. Если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33, 10, 11. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит, вот таким будет этот мир, мы станем сверхнацией. Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем провидении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам. Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали, интересно, через пару тысяч лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах? Куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния? И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит, «Наверное, Израиль». Да, правильно, видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом, «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по Его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
к славе нашей. Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен. И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал, «Я пойду за ними». «Я спасу людей». Итак, произошло восстание, грех вошел в мир, затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка, родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает, живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело. Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим? Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия. Вы были его последователем, и вам было не все равно, и вы любили его, и он говорил, что в нем надежда мира. И вот вы смотрите на крест, а он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось. Конец. И вы думаете, ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу. Надо мной все смеялись. Меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются. Он мертв! Мудрость Божья – безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресением, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру: «Смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель». А потом Он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога.
На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем целей, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире. Отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви и почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его, где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие. Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и во веки вечные». Мы совершенно сбились с его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые может предложить этот мир. Иногда он посылает нам и вышеперечисленное по своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель. Его мудрость часто приносит боль, отчего чувствуешь себя невыносимо, ведь приходится вырывать идолов из ваших рук, чтобы вы не упустили то, что действительно важно. Любящий, благой, добрый, сострадательный Бог знает, что вы готовы променять великое и вечное на всякие дешевки, обещающие много, а дающие очень мало. Поэтому Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы были мудрыми. Он хочет, чтобы вы поняли, как Он устроил жизнь и поступали в соответствии с Его замыслом. И когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения. А главное, вы исполните Его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат, лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога? Очень просто. Мы должны научиться жить мудро. Ефесянам 5, 15, 17. Что здесь сказано? Сказано: «Не поступайте как неразумные, но как мудрые». И старайтесь понять волю Господа. Автор говорит, что дни лукавы, что мы живем в темные времена.
Он призывает не быть безумцами, а разумно, мудро жить по Божьему плану, чтобы успокоиться в Боге и доверять Ему. Итак, Божья заповедь не только в том, чтобы мы были мудрыми, но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас, вот так нужно строить отношения, так относиться к деньгам, так принимать решения, так ходить по вере, так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано: «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает, конечно, благоговейный трепет. Но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил: «Я не могу этого сделать, родители меня убьют»? И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства. Так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили: «У меня есть здоровый страх перед моими родителями». С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам. Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий. Боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню ему боль после всего, что Он для меня сделал. Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе: «Я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры». Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему. И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это бархатные тиски дисциплины. Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, Он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно Он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит: «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он Бог.
Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118:97-100 говорит: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3:15-17. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения,

Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня, я рад, что был на этой группе, я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу: «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией, я хочу, чтобы ты со мной разговаривал, я люблю тебя, ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять твое слово и посмотреть, что оно говорит, я хочу, чтобы оно показывало, что мне необходимо менять, напоминало мне о твоей любви и утверждало меня. Я хочу выписать некоторые обещания из слова твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними, ведь я должен доверять тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять тебе, а я такой трудоголик. Я должен доверять тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из твоего слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к тебе за милостью, чтобы письменное слово стало живым словом в моем сердце, потому что я верю в тебя, верю, что ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю твое слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его Слово, а применять Его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения, также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете, что делать с теми или иными отношениями, вы не знаете, что делать с вашими финансами, вы не знаете, что делать со своим нравным ребенком, вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои семьи, рабочие места, их унижали, и Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер. Но в разгар вашей боли и ваших страданий, если вы не знаете, как справиться с этим, если же у кого из вас недостает мудрости, допросит. Бог обещает стопроцентный ответ. Он точно покажет вам, что делать, если вы придете и спросите. И мудрость не в том, чтобы просто быть умным, но мудрость в том, чтобы сказать: «Покажи мне, что значит идти твоим путем. Покажи мне, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации». Есть еще одно условие. Допросят без сомнения. Это не интеллектуальное сомнение или какое-либо честное сомнение, например, что означает такой-то библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает: «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение? Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать». Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога и подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке.
а Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что ты покажешь мне. Я твердо намерен».

Это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если ты скажешь мне переехать, я перееду. Если ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы ты ни сказал мне делать, я сделаю. Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха, и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что ты натворил и что ты получаешь по заслугам. Нет, как раз наоборот, Бог скажет, я рад, что ты пришел и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь хочешь знать, что делать. А когда мои дети приходят с готовностью делать все, что я им покажу, когда они просят меня, я непременно объясняю им, что делать. И тебе обязательно объясню и покажу. Познание воли Божией на 98% зависит от вашей готовности делать то, что Он скажет. Если вы готовы это сделать, Он покажет вам свою волю. Может быть, через книгу, или знакомого, или через наставника, пастора, или через серию событий, в которой 7 человек, незнакомых друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога? Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу. Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

В начале 15 века в Праге сложилась ситуация двойного противостояния. В то время Чехия не была независимым государством, а была частью Священной Римской империи. Сторонники национального самоопределения противостояли тем, кто поддерживал доминирование немцев в Чехии. Это было противостояние национальное. С другой стороны, нравственное состояние католических иерархов и духовенства становилось все более ужасающим. Сторонники реформирования церкви противостояли тем, кто продолжал настаивать на слепом подчинении папству. Это было противостояние религиозное. Ян Гус оказался своеобразным знаменем и борьбы за национальное самоопределение, и движение за обновление церкви.

После того, как учредили в середине 14 века Пражское архиепископство, в столице решили построить главный храм. Таким храмом стал собор Святого Витта. В этом соборе находятся усыпальницы чешских князей, королей и архиепископов. Видя, как под влиянием